0: о том, что как раз-таки вот мы должны правильно понимать контекст, который мы берем во внимание. То есть, допустим, ситуацию историческую, допустим, Ветхого Завета, Древнего Израиля, священство, которое было в тот момент, да, и уже контекст Нового Завета, который мы видим, да, где нет уже скини, нет уже священства как такового, да, вот. И в целом вот этот вот аналог, который и Христос, и апостолы показывают нам в этих советах, они проговаривают о том, что в конечном итоге и сегодня мы можем использовать для себя, сейчас, для мужчины, да, то есть мужчина сегодня стрижет волосы, там, допустим, бреется. Если сегодня может мужчина также и не стричь волосы, то, в принципе, как бы такого как бы яркого осуждения в этом тоже мы особого-то и не видим, по большому счету.
1: Ну, а куда далеко ходить? Попробуйте оставить волосы на полгодика. Вам ничего не скажут?
0: Ну, я думаю, что здесь...
2: Ну, пастору скажут, потому что...
1: Ну, что он пастор. Да. Вот и общество получается, вот и дресс-код получается. И вроде бы ничего-то неприличного не произошло. Разница там какая-то никакая. Однако...
2: Но все-таки, когда человек радикально меняет свой образ, радикально меняется, значит, что-то радикально изменилось в его мышлении.
1: У меня было время,
2: и
1: когда
2: пугает,
1: я...
2: И пугает, наверное, вот именно это.
1: А, так получается, это реакция, потому что люди испугались?
2: Да.
1: То есть их негативная реакция по отношению к человеку из-за того, что люди испугались...
3: Мне кажется, потому что они не видят, что поменялось в человеке. Вот они видят только внешний фактор. Поменялись волосы. А что внутри поменялось-то? Им страшно, мне кажется, от вот этой неизвестности того, что изменилось внутри человека.
0: Но может быть такое, что, к примеру, у человека, у мужчины, да, не длинные волосы, короткая прическа, но внутри у него не весь что творится.
2: Конечно.
1: Это же тоже гораздо хуже.
0: Это гораздо как бы хуже. Тоже Александр как бы об этом говорил. Получается, мы должны понимать, что внешнее состояние человека, так скажем, оно не всегда транслирует его внутреннюю природу, внутреннее положение вещей. И вот тут все-таки я думаю, что нам гораздо, мы гораздо более на скользкий путь становимся, когда мы пытаемся по внешней оболочке как-то эти вот моменты классифицировать состояние человека. Куда гораздо важнее правильно именно сесть и поговорить с человеком, пообщаться с ним, чтобы
3: понять
0: его, да.
1: У меня, например, было время, когда я стригся раз в год. То есть я стригся перед летом, достаточно коротко, не в ноль, но так, да, достаточно коротко. И в следующий раз, к следующему лету. К зиме волосы отрастали, там, практически до плеч, мне зимой было хорошо, тепло.
0: Да,
1: вот. Иной раз мог себе позволить бороду отпустить на зиму, потом к лету ее обратно состригал. Нормально, не было. И это не было связано с какими-то внутренними переживаниями, это не было связано с каким-то бунтом. Мне было так комфортно.
0: Ну, с экономической стороны тоже это положительная экономия.
2: Да,
1: экономическая сторона нет, на шампунь разоряешься.
3: Еще и тепло при этом.
2: Значит, опять же, что менялось? Что лежало в основе? Комфорт, правильно?
1: Комфорт.
2: Это тоже про внутреннее состояние. Мне так удобно, это же тоже про внутреннее состояние.
3: Мне так комфортно.
0: Но это не, если не устраивало бы, Андрей, вашу супругу, это, я думаю, вы бы на это, скажем, бы на это по-другому смотрели. Ну,
1: я был женат и сейчас женат. Это пока
0: значит, как бы ее устраивало,
1: одна и та же супруга.
0: Ее устраивало, так скажем.
1: Да, устраивало.
0: Тот вариант, этот вариант. Я знаю одного служителя, когда тоже это лет 10 назад было, который у нас отрастил, так скажем, чуть длиннее волосы, чем это принято.
1: Угу.
0: Вот. Я знаю, что как бы вот другие служители с ним неоднократно имели не одну беседу в том плане, чтобы все-таки он привел в соответствие длину своих волос. То есть как бы, ну, это факт,
1: получается,
0: который имеет место быть.
1: Вот, получается, негласный дресс-код существует. Вроде бы как и правил каких-то специальных нет.
0: Угу.
1: И однако же они есть, потому что чуть ты выбиваешься за рамки, подходит...
0: Ну, вроде как бы потому, что, опять же, апостол Павел говорит, не вроде бы, он говорит об этом, да, что мужчина, отращивающий себе волосы, да, это для него позор.
1: Тогда на заре это позор.
0: Ну, это исключение, Александр уже сказал об этом.
2: Смотрите, ведь не секрет, да, что до момента образования христианской церкви религия, она была в рамках, в основном, вот вера в Бога, да, живого, она была в рамках одного народа. Один народ, одна религия. Но что произошло вот в христианскую эпоху? скажем так, частью вот этой духовной культуры Израиля, да, духовного наследия, стало огромное количество национальностей и людей с разными традициями, в том числе традициями в одежде, в прическе и так далее и тому подобное. И когда апостолы столкнулись с этой проблемой, что а что теперь делать-то? Люди в церковь пошли, они пошли разные. Кто-то стрижет волосы, кто-то не стрижет, кто-то одевается так, кто-то по-другому. И вот первый собор, да, который описывается в Деяниях 15 главе, вот он как раз был этому и посвящен. А что делать-то? Угу. И там апостолы, они обозначили ряд таких фундаментальных вещей, которые, скажем так, ну, неприемлемы для христианина. Ну, там про прическу ничего нет.
1: Значит, просто интересно, тот же Павел говорил, да, из фундаментальных вещей. Не сама ли природа учит нас? Да, вот когда он говорил, что если мужчина растит волосы, то это ему бесчестие. Ну, ладно. У женщин волосы по определению, по природе вырастают гораздо длиннее, чем у мужчины. Но у того же самого мужчины борода растет, у женщины нет. Не сама ли природа учит нас, что тогда мужчины должны все ходить с бородами? Однако же мы начинаем...
2: Я не люблю бороду.
3: Нет, кому-то, может быть, неудобно.
1: Я не говорю, что это надо любить или делать. Просто когда мы начинаем смотреть и брать какие-то фундаментальные вещи из Священного Писания, не обвинят ли нас некоторые, говоря, что странно, вот вы часть фундаментализма или основных каких-то вещей используете, а часть не видите, как будто их там и нет.
0: Которые вам, кстати, невыгодны и неудобны.
1: Да.
0: Вот вы их не используете.
1: Ну, не нравится вам.
2: Ну,
1: вот
2: например, мы разве можем отнести к фундаментальным принципам, важным для, ну, для меня, как для личности, да, для моих взаимоотношений с Богом, вот ношу я бороду или нет? Вообще в Ветхом Завете священник не имел права не то, что быть без бороды, он не имел права даже края бород подрезать. Поэтому вы тоже, кстати, по канонам не проходите.
1: Так, а мы говорим, что мы проходим.
0: Вот. У нас третий вариант.
3: Я подхожу по канонам.
2: Ну, не совсем женщина, поэтому тут как бы священство не удел женский, поэтому...
1: Сложно.
2: Да.
0: А так хотелось.
3: Как же быть?
2: Поэтому мне все-таки кажется, что здесь нужно исходить из того, что из принципа не быть соблазном. Это, конечно, сейчас породит другую дискуссию. А как быть, если вот мне нравится, да, вот людям не нравится. Но все-таки, если ты презентуешь какую-то идею, в частности, ты христианин, ты отражаешь эти ценности, все-таки оглядку на то, чтобы ты не был соблазном, надо делать. И, в принципе, зрелый человек, он без проблем делает эту оглядку.
1: Ну, ограничивая, например, сознательно себя, да, в чем-то.
2: Да, например, возьмем контекст семьи. Ведь в семье я не все могу делать то, что мне нравится. Потому что семья — это не для меня, семья — это для нас. Да? Вот, и поэтому какие-то вещи я в себе ограничиваю, потому что они не нравятся моей жене. Моя жена не любит запах чеснока, я обожаю чеснок. И уже 19 лет я не ем чеснок при жене, понимаете? Да. Но я готов не есть чеснок ради нее. Если это не нравится, я не ем чеснок. Вот. Поэтому вот как бы так, надо делать оглядку.
1: Наша тема бесконечная, в данном случае переходит из одной темы в другую. Поэтому спасибо, встречаемся в следующий раз и продолжаем с этого же места. Друзья, оставайтесь с нами, пишите нам ваши вопросы, мы их обязательно учтем.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей» и план Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Предай Господу путь твой, и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду Твою и справедливость Твою, как полдень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Это вновь программа «Пит-стоп», это вновь наш гараж, куда заехали сегодня вы, наши зрители, и также Богдан, Наташа, Лена и Сергей. Тема сегодняшней программы – любовь или привязанность.
4: Женятся некоторые из-за этого страха.
3: Женятся некоторые.
4: Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна, давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
5: Просто, не знаю, может быть даже, может воспитание, может и в его семье так же было. И это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
6: А любовь это когда они вместе идут, но за руки. И они там идут и могут там, я не знаю.
5: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
3: И сразу же первый вопрос к вам, ребята. Богдан, Наташа, Лена, скажите, что такое привязанность, как вы думаете?
4: Это зависимость, это некая привычка к человеку или к чему-то.
3: Угу.
5: Так. Я считаю, что привязанность – это вот просто вот есть любовь, и вот это как кусочек, привязанность – это как кусочек любви просто. Это то, что ты, ну, испытываешь к человеку, то, что ты, ну, как бы, не знаю… Да, согласен отчасти, что это привычка, потому что вы живете вместе, например, вы там семья, и у вас не может взять этого человека.
3: Это неплохо. Без привязанности
5: невозможно. Привязанность – это неплохо. Да, это, говорю, это часть любви.
3: Часть любви – это привычка, зависимость, часть любви. Лена, рассудишь?
7: Это плохо.
3: 2-1, Богдан, ты проиграл. Прости.
4: Это плохо, это что-то нездоровое. Есть ты, есть другой человек, есть что-то обоюдное, но у вас у каждого все равно своя жизнь. Ты не должен быть привязан.
3: Угу.
4: Ну, должно быть такое чувство, что, ну, как бы, ты можешь уйти, ты свободный человек, ты не должен, это как,
5: да,
4: ну, у меня ассоциируется это с клеткой. Да, если это тяготит тебя, ты должен уйти из семьи, если тебя это тяготит.
3: Ребенок родился, он какает, писает, это меня тяготит, я не хочу этим заниматься.
4: Нет, мы не про это говорим, нет.
5: Вот так вот, давайте.
4: Если там эмоциональное давление в семье, допустим.
3: Угу.
4: Ты привязан, и давайте, ты не уйдешь тогда.
5: Давайте не про семью говорить, давайте тогда говорить про отношения.
3: Про отношения парень-девушка, допустим, да, но мы просто сейчас как-то обо всем, вообще, в принципе,
5: ну, например, вот в отношениях что ты считаешь, как тяготит привязанность?
4: Ты постоянно мыслями с этим человеком, ты не можешь расслабиться, у тебя пропадают твои собственные интересы, твой собственный мир, ты полностью поглощен этим человеком, и ты просто, ну, у тебя вот это тотальное чувство, то, что тебе надо его контролировать, тебе надо знать, где он, еще что-то.
5: А, то есть ты говоришь про вред привязанности именно к тому, кто испытывает,
4: да,
5: эту привязанность.
4: Да.
6: Ну, привязанность, она может быть же и хорошей, может быть и плохой.
3: Ну, давайте тогда поймем, что такое плохое.
5: Я думаю, вот ты сказала, это уже даже не то, чтобы привязанность, это как-то вот человек растворился в человеке.
4: Да, это и есть привязанность.
3: Привязанность плохая.
5: Это
3: когда ты теряешь свою личность вот в этих отношениях с другим человеком.
5: Это
3: ты полностью в нем растворился.
5: Фанатичная маньячесть.
4: Да, это и есть. Ну, вот в моей голове это и есть, ну, привязанность, то,
5: да,
4: что это как маньяк человек становится.
3: Хорошо, а какая привязанность тогда может быть хорошая?
6: Ну, если ты, ну, все равно люди, они привязываются друг к другу. Если вы не будете привязаны друг к другу, хоть как-то вы же не будете одним целым.
3: Так.
6: Вот, там ребенок привязан к матери, парень привязан к девушке, девушка к парню. Ну,
3: в принципе, любовь просто не может быть без привязанности.
6: Конечно, это как бы ее...
3: Тебе хочется быть человеком, тебе хочется ему позвонить, что-то вас тянет друг к другу, это уже есть вот эти отношения.
6: Это хорошо, а бывает так, что привязанность есть, а любви нет.
3: Угу.
6: Вот, в этом проблема. И поэтому есть отличие от любви и привязанности.
3: Хорошо, давайте тогда мы сейчас будем говорить больше о именно той негативной привязанности, которая без любви. Как понять, что у вас уже нет любви, а у вас осталась только привязанность? Какие вообще симптомы?
4: Ну, вот то, что сказал Богдан, то, что человек становится как маньяк. Ну, реально маньяк. Ну, прям вот ему надо чуть ли не расписание человека.
5: Но я не считаю, что это привязанность. Это просто человек может быть просто привязан как бы к человеку, но вот именно то, что вот эта вот маниакальность, это просто, это независимо от этого. То есть это какой-то сдвиг в голове.
4: Ну, человек очень сильно привязался настолько, что ему нужен тотальный контроль. Нет? Ну, в моей голове это так. Ну, то, что человек настолько привязан, что он считает, что этот человек его собственность. Угу. Все. Ну, как бы, как кукла какая-то.
5: А может, а вот это, мне кажется, как раз-таки не привязанность. Это просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, в его семье так же было, и это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
6: Традиция, не традиция, но собственности тут не надо, пожалуйста.
3: Так, да. Если жена, допустим, на это согласна, если она согласна на такую манеру, да, жизни, когда я, скажем, полностью подчиняюсь тебе, муж, ты руководи всем финансами, ты мне говоришь, что куда я делать, я просто буду слушаться. Наверное, у них как бы их это устроит. И, может быть, это тогда будет нормально, любовь, да? А если жена против этого, а муж все равно свою, этот, Кате, да, бочку, но все равно он говорит, что так будет, все, пожалуйста. Вы согласны так жить, девушки?
5: Ну, если жена, если девушка не согласна, не выходи замуж, выходи за него, замуж. И все.
4: А если поздно уже, если это проявилось, когда уже поженились?
5: Это уже очень
4: грустно. Вот тогда можно разрывать?
3: Надо вопрос, сколько времени они дружили, встречались, и как она, с какими глазами она смотрела на него. Не может быть.
4: Влюбленными.
3: Влюбленными.
5: Вот. Нет, все это должно обговариваться, на самом деле. И, ну,
3: так вот как, вот мы сегодня, зачем поставили этот вопрос, друзья? А у многих ребят, молодых людей, девушек всегда случаются отношения. Это нормально. Но как понять, что наши отношения не переросли в обычную привязанность, там, где уже любви нет? И стоит ли эти отношения разторгать, как это сказать, разъединять, разрывать? Да. Или вам стоит это пересмотреть, и, может быть, все будет хорошо?
6: Я могу сказать на личном опыте, это, конечно, сейчас не касается отношений между девушкой и парнем, это дружеские отношения, да, у меня есть подруга, и, ну, так случилось...
3: Фу, сказал некоторые люди, что не так.
6: Ну, и так случалось, что мы очень часто плохо общались в последнее время, вот, но, ну, как бы, раньше мы очень-очень сильно хорошо общались, почти каждый день, целый год, наверное, или даже больше, наверное. И, ну, естественно, мы полюбили друг друга как, ну, настоящий друг и подруга, и друг и подруга.
3: Как друзья.
6: Друзья, да. Вот, и так случилось, что мы стали, ну, меньше видеться спустя время, может, даже чуть ли не разорвали там наши отношения, вот. Но я поняла, что, ну, как бы время не показывало, сколько бы мы, допустим, не разрывали наше вот это общение, все равно мы возвращались к одному и тому же, мы возвращались друг к другу, как друзья. Вот, и я считаю, что это любовь, а не привязанность, потому что если друзья привязаны друг к другу, и через время, какое-то время они просто, ну, разошлись, и они больше не сошлись, то это, значит, была просто обычная привязанность, а любовь, она не перестает, как говорит Библия.
3: Да, Библия говорит хорошие слова, что любовь никогда не перестает. Привязанность же, получается, как Наташа говорит, может закончиться, если ее разорвать.
6: Она может вообще поддерживаться физическими связями.
3: То есть, получается, ты рекомендуешь ребятам, парням, девушкам, если определить привязанность у них или нет, расстаться на какое-то время. Если они вдруг захотят опять встретиться, если они не смогут друг без друга, значит, это все-таки была любовь.
5: Ну, знаете, любовь, это же тоже, мы же уже говорили с вами, то, что любовь, она может возникнуть только через десятилетия семейной жизни.
4: Я в это не верю.
3: Так, тебя не было на той программе.
4: А я не верю, что она появится.
5: А ты хочешь сказать, любовь появляется прямо вот сразу, моментально?
4: Не сразу, но не через десятилетия.
5: Ну и, может быть, не через 2 года даже?
3: Друзья, давайте вернемся к теме привязанности и любви. Значит, любовь, она действительно не появляется здесь и сейчас, она не бывает с первого взгляда. Хотя, я не знаю, опять Лена, может, и не верит.
4: Вы такие красивые.
3: Мы не романтичные, простите. То есть привязанность... Она может быть, так скажем, это временное явление, да, когда любовь пропала. Как еще определить, что у вас нет любви, осталась только привязанность?
5: Ну вот я все-таки не считаю, что это как-то, ну, отделяется. Я считаю, что любовь и привязанность, это, ну, они друг без друга никак не могут. И...
3: Богдан, мы уже вначале разделили привязанность положительную, о которой ты говоришь, как часть любви. Которая как привязанность ребенка к матери,
5: ну, хорошо,
3: привязанность близких человека. Зависимость. Давай тогда скажем привязанность, вот эта негативная зависимость от человека. То есть любви, вот живут парень с девушкой, друг с другом вместе общаются, встречаются, и какое-то время, ну, они определили, появилась некая зависимость, да? То есть она не может без него, он без нее, или только один друг от друга зависим, от другого зависим. Как определить, что это так? Именно ту негативную привязанность, которую надо
4: определить. Мне кажется, что они не считают друг друга они не говорят «мы». Они все еще один на один, когда они привязаны, но они все еще заботятся о своих чувствах. То, что вот ты ушел, там постоянно такие, ну, мне кажется, они постоянно какие-то, ну, предъявы кидают, то, что вот ты ушел, оставил меня, я тут сижу, ла-ла-ла. Когда есть отношения, в которых нету привязанности, он возвращается, она говорит, как нет, хорошо, что ты вернулся.
3: Давай так.
4: Да, нету зависимости. Как хорошо, что ты вернулся, я по тебе скучала. Но, как, ну, как бы,
3: но
4: не, здоровая.
3: Но нету таких возмущений,
4: да.
3: Предъяв, как ты говоришь. Угу. Так, то есть это... Отношение любви – это любовь бескорыстная,
4: да.
3: Это именно не эгоизм, не эгоистическая любовь, там, где, а мне, там, где я, там, мне время, будь со мной время, со мной и так далее. Там, где ты готов принять, если человека нет с тобой, ты его любишь.
4: Ты даешь ему свободу.
3: Да, интересы есть.
4: Да.
3: Хорошо. И Наташа.
6: Ну, вообще слово привязанность, вот это… Я почему-то представляю сразу веревку. Вот,
3: то есть тебе не нравится
6: или
3: это слово?
6: Или клетку. Веревку, и когда люди, они идут рядом, и они вообще привязаны друг к другу прям так сильно-сильно, и они по факту не дают ни себе, ни тебе.
3: Ни себе, ни людям.
6: Да, и в общем...
5: А двое одной плотью стали, так они вообще не то, что веревки.
6: Нет, а любовь это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю.
5: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
6: Они независимы друг от друга, они идут вместе по своему желанию, они для друг друга готовы что-то делать.
4: Да,
6: ну типа, ты же доверяют друг другу.
4: Ты же не будешь, если вот так вот рука и другая ее держит, она про это говорит, это две руки, которые держатся.
6: А если их связать, это другое.
5: А если, да. Это хорошо, мы вот идем, держатся, например, они. И просто вот, ну, захотел я пойти, отпустить, значит, походить
4: нет,
5: и вернуться.
4: Вы распускаете руки, когда перед вами, допустим, гора, и вы распускаете руки, чтобы по ней оба забраться. Мы говорим вот про такую ситуацию. Ну, если очень схематично.
3: Было хорошо, да, скажем, такая аллегория. Хорошо.
4: Ну, вы поняли, о чем я? Ну, как
3: да,
4: бы.
3: То есть иногда приходится распустить, ну, руки.
5: Это, то есть гора это проблема, что ли?
3: Для того, чтобы...
4: А не для того, чтобы ты ушел. Если ты отпустишь... Это понятно, что ты отпустишь руку, чтобы человек ушел совсем. Угу. Это понятно. Тогда не возвращайся. Вообще не возвращайся.
3: Серьезно.
6: А если бы ты ее отпускаешь, чтобы ее чтобы забраться там повыше, притянуть ее, да. Там, чтобы удобно было забраться.
3: Ребят, давайте я прочитаю несколько тезисов, которые предлагают нам психологи. Основные признаки привязанности. Вот теперь очень важно. Слушайте. Это именно той привязанности плохой, негативной, которая может мешать отношениям. Тяготение к человеку. Влечение человека лишь к физической близости. То есть когда человек хочет только физической близости, и когда другой партнер ему не дает этого, то у него начинается требование, возмущение, почему ты мне не даешь это. Желание обладать человеком. Обладать человеком. Возникновение привычки. Страх одиночества. Тоже, кстати, мы вот не обсудили, но это я знаю много своих друзей, которые вот, друзей девочек, да, знакомых мы, которые просто из-за страха одиночества готовы были быть с кем угодно.
4: Только бы не женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна. Давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
3: Да. Ну и последнее – это без человека пустота. То есть ты привязан к человеку.
5: Ты
3: плохой,
5: не видишь,
3: зависим
5: не видишь
3: от него.
5: Никого, кроме
3: когда его нет, и все, и ты потерялся. То есть тебя нет.
6: Неполноценный
3: ты
6: человек.
3: Ты неполноценный без него. Вот. Имеется в виду не то полноценное, да, то, что Бог говорит, да, что двое одна плоть и станут полноценными.
6: Просто это не личность какая-то. Да. Тебе хочется, чтобы тебя.
4: Ты заполнил человеком пустоту, потому что, ну, у тебя есть эта дыра, она же от чего-то появилась, правильно? Ее либо не заполнили, либо она, ну, как бы, либо появилась от чего-то. И ты запихнул туда вот этого человека, и у тебя вот это вот, ну, и он уходит.
3: Как получается нам сохранить отношения с человеком и избежать вот этой негативной привязанности и зависимости? Вот чтобы к нему. Чтобы не теряться в нем, чтобы не терять свою личность, чтобы не заполнять пустоту внутри только этим человеком. Что вы предлагаете, как вы думаете?
5: Ну, нужно просто, не знаю, жить и делать то, что ты делал до этого человека.
3: Но с другой стороны, также не потерять все-таки связь с этим человеком. Совсем его не отбросить. Здесь две крайности, может быть. Я не хочу быть привязан к тебе. Отойди от меня, да, чтобы я был свободный.
5: Надо просто держать какие-то границы, наверное. Делаешь то, что ты делаешь, ну и просто, не знаю, не становишься навязчивым.
6: Если вы друг друга любите, вы же не уйдете друг от друга.
5: Ну да.
4: Вы поддерживаете друг друга. чем бы вы ни занимались.
5: Например, когда захочет, вернется, а так можешь просто себе заниматься своими делами и все.
6: Не, не то чтобы я прям забила на него, а она приходит, уходит, приходит, уходит. Это же тоже не то. Это как бы что-то сильнее этого. Просто ты уверен в этом человеке, что, может быть, он куда-то ушел, но, может, он не ушел, там, не знаю, сделать мне приятное хочет, он ушел, чтобы купить мне подарок. Или, ну, зачем мне постоянно его контролировать? Или она работает там допоздна, ну, он работает допоздна, чтобы там потом тоже что-то...
4: Он приходит домой, а она делает ему ужин.
6: Да.
4: Это забота.
6: Которую купила на деньги, за которые он сидел там допоздна.
4: Да.
3: Знаете, для меня, спасибо за ваши ответы, для меня самое большое такое, вот сейчас я вспомнил пример из Библии, который, как мне кажется, характеризует истинную любовь, а не привязанность, это притча о блудном сыне. Вспомните, когда отец отпускал своего сына, он знал, куда сын идет, он знал, что с ним будет, он знал, что сыну будет плохо, но сын хотел этого. Если бы отец был привязан, так скажем, зависим от сына, он бы подумал о себе, а как же, сын уйдет, а кто мне будет помогать, а кто мне будет это, а мне будет без него плохо, а мне. Обычно люди так мы говорим, да, даже когда люди теряют близкого, они чаще думают не об этом, а о себе, как мне будет плохо без него. Так вот, этот отец отпускает сына, потому что он его любит, и он принимает его решение, он принимает его как личность. Он его отпускает, чтобы тот ушел, но что отец делает? Ай, катись как куда хочешь, да, хоть на три стороны. Нет, он говорит, иди, но я буду тебя ждать здесь. И он его ждал каждый день, желая, чтобы он пришел, он его с любовью ожидал. И когда тот приходит, наломав дров, да, там, растратив все имение свое, все деньги, он приходит ни с чем к отцу, и отец не просто отвечает его, я тебе говорил, вот я же тебе говорил, что будет так-то, ты такой, все, давай, приходи, будешь работать, мне пахать опять. Нет, он его встречает распростертыми объятиями, потому что он действительно его любит, вот, и показывает эту любовь. Как мне кажется, вот в отношениях у нас примерно то же самое должно быть. Вот эта любовь, которая бескорыстная, не просто когда ты любишь себя, а когда ты любишь этого человека. И не то, что допускаешь ему любую, там, да, его там, и нет последствий. Есть последствия любого поступка, и они должны быть, так скажем, должны быть. Но вот любовь, а не привязанность, это именно то, что сделает этот отец. Ну что, будем заканчивать нашу программу. Я думаю, на этом достаточно. Мы много сегодня уже сказали. Спасибо, что вы были с нами, Наташа, Лена, Богдан. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, чем отличается привязанность как зависимость от любви. Мы желаем вам быть искренне любимыми и любить, чтобы вам Господь в этом помог и благословил. Всех благ. Пока.
5: Пока.
3: Пока.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Мир вам, святые и праведные во Христе Иисусе, нашем Господе. С того дня, как началась спецоперация в Украине, многие религиозные лидеры стали призывать к молитве о мире. Ну, с разных сторон, с разных государств. И я что-то подумал, задался вопросом, а стоит ли молиться о мире, если надлежит тому быть? И вот это вопрос, на который я хотел бы с вами поразмышлять именно сегодня. Тема моей проповеди так и называется. Стоит ли молиться о мире, если надлежит тому быть? Когда я стал размышлять, я, конечно же, обратился к Священному Писанию, к Новому Завету и попытался вот каким путем пойти. Во-первых, посмотреть, где встречается слово «война», в Новом Завете. И где встречается слово «молитва» так, чтобы они и война, и молитва, они были в одном контексте, близком. Так вот, я нашел три места таких в Новом Завете, которые перекликаются война, молитва, близко стоят рядом. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, Евангелие от Марка, 13 глава, и Евангелие от Луки, 21 глава. Если вы хорошо знаете эти цифры, Матфея 24, Марка 13, Луки 21, то вы хорошо вспомните, что это три отрывка, которые говорят о предсказании Иисуса Христа, о разрушении Иерусалима, конечно, вообще в целом о предсказании его пришествия, то есть его возвращения. Давайте освежим в памяти. Итак, Матфея, 24 глава, стих 6. Я, когда говорил проповедь о фейк-ньюс, мы читали тогда этот отрывочек. Сейчас мы его еще раз прочитаем, только уже посмотрим немножко с другой стороны. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 6. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Если мы посмотрим на Евангелие от Марка, 13 глава, стих 7, то тоже повторяется та же самая фраза или то же самое выражение. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть». Но это еще не конец. И у Луки та же самая фраза, немного чуть-чуть видоизмененная, но суть у нее та же. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Вот мы видим с вами, здесь есть упоминание о войнах и слухах, о военных слухах. И фраза, на которую я хотел бы ваше внимание обратить, «надлежит тому быть». Вот что это вообще за выражение, которое используется вообще в Евангелии? Например, это же самое выражение Иисус использует в... давайте посмотрим в Евангелии от Марка, 8 главу, когда Христос говорит о том, что с Ним произойдет в ближайшем будущем. 8 глава, стих 31. Это Он говорит Своим ученикам. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Фраза или слово, которое нам нужно здесь, это «должно». Оно здесь одно. Но, как я уже упомянул, это же самое слово употребляется Иисусом на Елеонской горе, когда Он говорит о разрушении Иерусалима. И когда Он уже говорит о войне, что это произойдет, это должно произойти, то есть это должно случиться. То же самое слово Иисус использует по отношению к себе, что ему должно пострадать, быть отверженным старейшинами, то есть его отвергнут, предадут, да? Да не только старейшины, его же собственные ученики предадут. Быть убитым и в третий день воскреснуть. Вот завтра как раз в России будет праздноваться Пасха, да, и Христос говорит о том, что и это же событие мы празднуем, христианский мир, смерть Христа и его воскресение. И вот здесь он об этом предсказывает, да, говорит о своей смерти. Ну, а если мы вспомним самого Иисуса, его слова в Гефсимании, то помните, настанет такой момент, когда он попросит Отца все-таки эту чашу не пить. Какую чашу? Страдание и смерть. Тем не менее, он находит в себе решимости, смелости в молитве, и он там просит о том и говорит: «Но да будет воля твоя». Смиряется и принимает эту участь на себя. Вот эта вот фраза означает «должно быть». Давайте посмотрим еще на одну фразу. В Евангелии от Луки во второй главе. Евангелие от Луки, вторая глава, стих 49. Когда мать с отцом потеряли Иисуса, помните, да? И они его искали целых 3 дня, а потом нашли его в храме, то Христос родителям своим говорит следующее. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вот то же самое слово. Так вот, это вот слово «должно», оно означает событие, которое непременно произойдет и случится. И ты это событие изменить не сможешь. Это не означает некий рок, судьба и некий фатализм. Это не означает, что это теперь хорошо, нормально, здорово. Никто не говорит о том, что война, которая по пророчеству Иисуса Христа будет происходить, никто не говорит, что сама по себе война – это теперь хорошо. Это ужасно, безусловно. Но это случится. Это будет происходить в этом мире, это будет. И есть вещи, которые ты не способен изменить, и ты их не изменишь. Никак. Вот этот первый момент, на который хотел обратить внимание, надлежит тому быть. Теперь давайте посмотрим на то, вернемся к Матфею 24 главе, и посмотрим, как и в каком контексте употребляется молитва теперь. Когда Иисус скажет про войны и о военных слухах, потом он будет говорить о том, что восстанет народ на народ, царство на царство, так и так далее. Мы это знаем. Потом то, что учеников предадут, будут их... они будут ненавидимы, да, их будут арестовывать, ну и так далее, и так далее. И посмотрите... Затем Христос говорит о непосредственно захвате Иерусалима. Можно прочитать с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». И фраза Иисуса о молитве: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». И если мы посмотрим у Марка в 13 главе, то в 18 стихе та же самая фраза, но короче: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Про субботу не упоминает. Матфей упоминает еще и про субботу, чтобы не случилось, а Марк просто только, чтобы не было зимой. Понятно, почему зимой, но это не наш вообще климат, совершенно не наш. речь не идет о снеге, а, скорее всего, о сезоне дождей, когда, ну, реально дорога, ведь там не было же асфальтированной дорог, вы понимаете? Или бетонированной дороги. То есть совершенно в другом состоянии была цивилизация. Так вот, если пойдет сезон дождей, все зальет, размоет всю дорогу, те, кто живут в деревнях, наверное, больше всего знают, представляют, что может быть весной, да, когда, или когда идут сильные дожди, что может стать с дорогой. Очень тяжело будет бежать, эвакуироваться очень будет тяжело. Так вот, и вот здесь вот как раз, когда вот это я размышлял, война, фраза и молитва, вот именно в одном контексте они сталкиваются, у меня возник вопрос, очень серьезный. Знаете какой? Почему Иисус не говорит о том, молитесь о приостановлении кровопролития? Молитесь о том, чтобы как можно меньше погибло людей. Молитесь о мире. Почему Иисус, говоря о том, что случится с Иерусалимом, что будет происходить там с его народом, почему он ни слова не сказал о том, что надо молиться о мире? Серьезный вопрос или нет? Я хочу, чтобы мы просто думали сейчас, размышляли. Я ни к чему не призываю. Но я ставлю вопрос, и почему иногда очень мы такие интересные люди, мы хотим все время в Библии найти ответы. Нет, иногда Слово Бога ставит перед нами вопрос, чтобы мы, став перед вопросом, на него ответили. Ни слова о мире, ни слова о прекращении огня, ни слова о том, чтобы вывести войска и закончить все быстрее. Нет. Если вы хорошо знаете историю, то в 66 году начинается восстание иудейское против римского, чтобы свергнуть его. 4 года длится эта война, и в 70 году армия Рима окружает Иерусалим, врывается в него. А что происходит там за стенами Иерусалима? Люди умирают от голода. А потом, когда римляне входят, армия, сносит все, разрушает все, убивает мужчин, женщин, детей. Христос, что ты такое говоришь? Что ты такое говоришь? И мы не видим, что где-то здесь какой-то намек какого-то осуждения, обвинения, призыва какого-то. Нету ничего. Просто констатация факта. Это случится, это произойдет, это будет происходить в этом мире. И ничего нельзя будет изменить и поделать с этим. Но молитва, о которой говорит Христос, о чем молиться? Чтобы бегство не случилось зимой или в субботу. Вы понимаете, о чем вообще его последователи должны думать? При этом Иисус говорит это наперед. Он это говорит наперед. Это не, а не молиться нужно не в этой ситуации, когда ты окажешься, а задолго до нее, когда я вас предупредил, вот я вас об этом известил, это случится, о чем нам нужно теперь молиться и пребывать задолго до этого? Вот именно о том, чтобы Бог смог сберечь, сохранить. Ни слова об этом. И вот здесь мы подходим к самому пониманию молитвы, что такое молитва, о которой говорит Христос вообще. Ну, в нашем привычном таком понимании, к сожалению, мы превратили молитву в простую просьбу. То есть мы встаем на колени или садимся, или стоя, ну, в зависимости от того, какие у кого религиозные предпочтения, и начинаем говорить Богу о том, что Он должен для нас сделать. Так или не так? Вот наша молитва. Кто-то может сказать: «Да, потому что сам Иисус сказал, просите». Окей. Тот же, кто сказал «просите», сказал еще и «ищите». И сказал еще и «стучите». И у меня к вам вопрос. Вы стучите во время молитвы? Куда стучаться? Вы понимаете, что это метафора? Метафора, которая означала не просто какое-то прошение. А если вы почитаете контекст этой фразы, это очень важно. Потому что, мне кажется, молитва Иисуса – она потеряна сегодня у самих протестантов, которые любят говорить о том, что они знают, как молиться. она потеряна вообще у христиан. Мы утратили смысл молитвы. Мы не можем молиться. То, о чем, как говорит, я сейчас я поясню, о какой молитве говорит Христос и к чему он вообще подводит. Смотрите, просите, дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворит вам. Вы всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подаст ему камень, и когда попросит рыба, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благи давать детям вашим, то тем более Отец ваш, что даст благо просящим у Него. Вот здесь молитва Иисуса – это не молитва постоянного попрошайки. Это молитва человека, который безгранично, как дитя, доверяет своим родителям. Который приходит, говорит о своей просьбе, о своей нужде, отдает ее Богу и все. И дальше ждет ответ. Это одна деталь. Вторая деталь. Очень часто в Новом Завете используется глагол «молиться», «просеухомай». Это очень интересный глагол. Он состоит из предлога «прос», который означает «к». И «еухомай» – глагол, который означает «чего-то желать». Так вот, посмотрите, дословно «молиться» в греческом языке дословно означает «к желанию». То есть прийти к какому-то желанию. К какому желанию мне нужно прийти в молитве? И к чьему желанию? Вот вопрос. Я думаю, что прийти к желанию нужно к желанию Божьему, а не к твоему собственному. Не у Бога выпросить свое собственное желание, настоять и надавить его, используя всякие техники и упражнения, которые иногда пещрят некоторые протестантские книги. Правила всякие молитвы, что нужно сделать, то-то там, правило А просите, правило Б, найдите какое-нибудь обетование, положите на него пальчик и напомните Богу о том, чтобы он это сделал, что он там пообещал. Понимаете, это техника. Это манипуляция, это попытка манипулировать Богом, это некий обряд, ритуал, который я совершаю для того, чтобы подействовать на Бога. Этим же самым занимались язычники, когда они пытались с помощью своих определенных ритуалов и действий вымолить, разжалобить Бога, умилостивить Его, гнев на милость сменить. Нет, молитва Иисуса как раз это молитва, в котором я прихожу в присутствие Божье. Я иду к Богу, я в присутствие Бога вхожу и пытаюсь услышать то, что мне Бог в этой ситуации хочет сказать. Если я в этой ситуации оказался, то вот мне Бог что-то скажет, как мне в этой ситуации жить и что мне нужно сделать. И мне это надо услышать и пойти. И вот здесь два очень важных примера о молитве. Первое – это притча «Думать о Боге», называется она. И вторая притча – «Молитва сердцем». Сейчас я их расскажу. Первое. Думайте о Боге. Одна девушка проходила по полю, где религиозный человек возносил свои молитвы. А вот закон в этой местности был такой, что он не позволял проходить или пересекать то место, где молится религиозный человек. И вот когда девушка шла обратно, религиозный человек ей сказал: «Как ты грубо поступила! Ведь это грех! Грех! Проходить по тому месту, где человек возносит молитвы!» Она остановилась и спросила: «А что вы имеете в виду под молитвами?» «Молитвами?» – воскликнул он. «Ты что, не знаешь, что они означают? Возносить молитвы – это думать о Боге!» И девушка ответила: как же вы увидели меня,

формализма, в слишком много формы. В них нет глубины, нет содержания. Вот в чем проблема. И второй пример молитвы. Молитва сердцем. Один человек обратился к царству с просьбой: «Помоги мне, отче, составить молитву так, чтобы услышал меня Всевышний». На что старец ответил: «Чем меньше слов, тем лучше молитва. Господь слышит даже молчание. Прими его как желательного гостя. Он не жаждет слов и не слышит молитвы. Он видит твое сердце». Слышите? Богу не нужны твои слова, потому что Иисус об этом сказал, что Отец наперед знает, что, в чем мы имеем нужду. Наперед Он знает. Ему не нужны слова четко озвучить нашу просьбу. Нет, мы, конечно, можем ее сказать. Я не говорю о том, что теперь никак вообще не выражаться, ничего не говорить. Но речь немножко о другом. Что когда мы что-то высказали Богу, когда мы Ему сказали нашу просьбу, дальше что? Встали, побежали? Забыли? А Бог говорит: «А подожди, а как со мной побыть наедине немножечко? Ты куда? Пятки уже сверкают. Все, след простыл». Ну, главное Богу сказать: «Дай то, дай это, сделай то, спаси, там, сохрани» и тому подобное. Вы понимаете, наши молитвы именно формализованы. Но она, молитва, меняется. И ее суть меняется, когда мы попадаем в разные ситуации. Согласитесь, когда мы настолько обрадованы чем-то, настолько восхищены чем-то, легко молиться в этой ситуации? Так ведь? О, мы сразу говорим: «Аллилуйя, Господь, Ты меня исцелил, аллилуйя, мне дал квартиру, хорошую работу, еще что-то там, да, хорошую семью». Мы радуемся, и в этой молитве нам легко молиться. Согласитесь, что очень также, ну, может быть, легко, но это будет по-настоящему, молиться в скорби во время скорби. Так ведь? Когда люди находятся, например, под завалом, и он не может оттуда выбраться, под обстрелами, и он сидит там и не может выйти оттуда. Вопрос: как он будет молиться? Дорогой Господь, по всем правилам и канонам молитвы вначале нужно Бога прославить. Так ведь, святые, вас так учили? Вначале нужно Бога прославить. Потом его нужно что? Поблагодарить. После что нужно сделать? Покаяться. Да, покаяться в своих грехах. Дальше четвертый пункт какой? О чем-то попросить. И чтобы это не было эгоистично, надо еще и пятый походатайствовать за кого-то. Да? Когда ты под обстрелами, ты не будешь вот эти соблюдать эти формы, эти правила молитвы. Там будет одна молитва, это будет крик о помощи. «Господи, спаси! Сохрани!» Ты будешь сидеть и кричать: «Помилуй, Господи! Защити!» Все! Там будет одно слово, одна фраза. Больше там не будет ничего. Но она будет от всего сердца, от всей глубины твоей, от всего твоего естества. И там, вот в этой ситуации, в этой трагической ситуации, ты будешь целый. Так же, как и в радости, ты целый и невредимый. А вот когда вот эта мирная и благополучная жизнь, когда так все течет, все легко, блажь, да, как мы говорим, тишь, да гладь, Божия благодать, хорошо, что еще молиться, да, надо, о чем? Надо попросить, то это, тут не хватает, да, убери дождичек, Господи, не люблю дождь, давай поменьше снега или побольше снега, и начинается вот это все, чтобы моя футбольная команда выиграла или там я та проиграла, вот, понимаете, молитва начинается быть поверхностными. А на самом деле молитва, она должна совершаться в правде, в глубине. Пред Богом мы стоим. Поэтому Христос на такую молитву всегда ответит, потому что она настоящая и она правдивая. И Он никогда не повелевает такими молитвами молиться, потому что, поверьте, в окопах нет атеистов. Там даже человек неверующий начнет молиться. Вот. Он уже начнет взывать к Богу в таких ситуациях. Поэтому, когда Христос говорит о том, что этому надлежит быть, Он говорит о том, что есть вещи, которые мы никогда не изменим. И извините, и не изменит их Он. Сколько уже дней длится спецоперация?

Сколько количество людей молится об этом? Вопрос. Задумайтесь, какое количество христиан молится по всему миру об этом? Ну, примерно, хотя бы, какое? 500 тысяч? Миллион? Понимаете? Может, миллиард? Это только христиан. А мы еще можем вспомнить кого? Есть еще евреи, есть еще мусульмане, буддисты, есть другие представители разных религий, которые, возможно, тоже сопереживают тем, что там происходит. Тоже молятся? И теперь у меня к вам вопрос. Почему Бог не остановит это? Задумайтесь над этим. Это очень важно. На самом деле, в 24 главе Матфея, в 13 Марка и в 21 от Луки акцент Иисус делает, знаете, на каком слове? Не на молитве, а на слове «бодрствуйте». Давайте посмотрим на это слово. 24 глава от Матфея, где Христос рассказывает притчу, 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». 43 стих. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Какой же верный и благоразумный раб» и так далее, да? Акцент Иисус делает именно на слове «бодрствовать», а не на слове «молиться». И что означает слово «бодрствовать»? Его встречается, это слово «бодрствовать», два разных слова. У Матфея и Марка слово «бодрствовать» означает пробуждаться, то есть ты уснул, но вдруг проснулся, ты пробудился. Пробуждаться от сна, вставать. Кстати, вот это слово, которое здесь использует Иисус, греческое, «грегорео», оно часто переводится и используется по отношению к Иисусу, когда Он воскресал. То есть, как будто Иисус спал и воскрес, то есть поднялся, стал бодрым, стал бодрствовать. Да? Вот этот. А вот у Луки есть еще слово. Оно немножко другое. Сейчас я его поясню. В 21 главе, когда он говорит: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Вот здесь другое слово «бодрствовать». Оно дословно означает «без сна», то есть вообще не спать. И корень этого слова хорошо вам знаком. Это «хюпнос», «сон», греческое слово «хюпнос», «сон», которое в нашем языке означает «гипноз». Так вот, здесь это слово, как раз «бодрствовать», подразумевает вообще не спать, то есть не поддаться влиянию вот этого сна, который завораживает, мутит твой ум, и твой ум становится таким ленивым, податливым, и ты ничего не можешь сообразить. И, как иногда бывают люди, которые, они долго-долго слушают проповедь длинную, а у них глаза вроде бы открыты, но они в это время спят. И получается вот такое состояние. То есть, ну, спать нельзя, потому что это как-то все-таки не богоугодное дело во время проповеди, да ведь? Бог обидится. Вот, поэтому надо стараться, чтобы глаза были открыты, но при этом мозг уже все, в гибуносе, в хюпносе, все, он уже перестал вообще думать и что-то соображать. Так вот, как раз, когда Иисус говорит об апокалиптических событиях, вот об этих признаках конца, Он как раз призывает не к молитве, а призывает это повелительный глагол. То есть глагол, который стоит в повелительном наклонении. То есть это то, что нужно делать. Это бодрствовать. То есть постараться не уснуть раз. А если вдруг уснул, то проснуться. Проснуться вовремя. И вообще сообразить, что происходит. В каком мире ты живешь. Что с тобой творится. Какие твои чувства. В каком ты находишься духовном состоянии? Какие мысли твои вынашиваешь ты? Потому что современный мир с помощью пропаганды творит невообразимые вещи. Ужас, что происходит вообще с людьми. Насколько, какие люди стали. Разве не так? Какими мы вообще стали? И вот нужно проснуться.
А фраза дальше «бодрствуйте на всякое время и молитесь» оно не стоит в повелительном наклонении в греческом языке, оно стоит в пассиве «молящиеся». То есть «бодрствуйте» – это вот то, что нужно делать. А «молящиеся» – это как? С помощью чего? С помощью молитвы. А я уже сказал, что такое молитва у Иисуса, что она подразумевает. Это искать Бога. Понимаете? Это переживать встречу с Ним. И вот это искание Бога и встреча с Ним, она будет перерастать в общении. Это искать Бога. Не просто просить Его, а попытаться быть с Ним, проводить с Ним это время, где Бог видит твое сердце и знает, что у тебя на уме. Итак, в заключение, времени осталось мало. Делай маленький итог. Стоит ли молиться о мире, если так должно быть? Это вопрос, на который ответить должен ты сам, лично перед Богом. Стоит ли молиться или нет? Если есть вещи, которые не изменит никто, они будут, и они должны произойти и должны случиться. Но главное, в тех обстоятельствах, которые ты не можешь изменить, как ты будешь себя вести и что ты будешь делать? Христос как раз говорит о чем? О том, чтобы бодрствовали. Были начеку, бдительными были, внимательными к себе, к своим эмоциям, к своему внутреннему миру, к своим мыслям, к этому всему. И в заключение коротенькая притча со смыслом. Тем, кто еще не уснул. Называется она «Служба пробуждения». В Блинске началась эпидемия. Люди на ходу засыпали странным сном. Ходили, ели, общались, работали, но при этом все-таки спали. И организовали блинчане службу пробуждения. Пробудители ходили по улицам и будили спящих. И вот один молодой человек по имени Иван захотел в пробудители пойти. Ну, а ему говорят, сначала просыпателем стать надо. Ведь многих будет, а они снова засыпают. И тех, кто научился не засыпать, значком просыпателя награждает. Так что, если ты не просыпатель, какой из тебя пробудитель? Почесал Иван в затылке и стал тренироваться на просыпателя. Итак, бодрствуйте, молясь. Пусть Господь благословит нас, живущих в это время, чтобы мы бодрствовали. Помолимся. Праведный Господь, сердцеведец, знающий, что у нас сейчас на душе, ибо Ты прозреваешь глубже, чем мы видим самих себя. Господи, научи нас в это время молиться. И молиться по-настоящему. Вновь обрести молитву. И помоги нам, Господи, научиться не засыпать, быть начеку, быть внимательными, сохранять наш ум трезвым и бдительным. Помоги быть внимательными к себе, как я веду себя, что я говорю, что делаю, к всему, что происходит сейчас. Дай внимательность, эту бодрость и свежесть ума. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой мы сами себя загоняем в тупик. Ведь не зря говорится, что посеет человек, то и пожнет. Как преодолеть отчаяние и выбраться из подобной ситуации? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас психолог, тренер личностного роста Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам, нашли время. Айгуль, я вижу вас как позитивного человека, улыбающегося. Скажите, вот насколько мне известно, у вас достаточно много было тупиков в жизни. Вот как вам удается сохранять такой настрой?
2: Так вот в лоб ответить, наверное, сразу не получится. Как удается сохранять настрой? Ну, дело в том, что я понимаю, что до тех пор, пока я жива, всегда есть возможность вырулить. То есть, наверное, вопрос в том, что я доверяю тому, что моя жизнь, она имеет какой-то смысл. И я могу этот смысл реализовать в каждый момент времени, даже когда я нахожусь в тупике.
1: У вас в 7 лет уже, можно сказать, произошел такой тупик в жизни. Это развод родителей. Вот расскажите об этом. Что вы переживали в тот момент? Что вы почувствовали в тот момент?
2: Но, естественно, для маленького ребенка такие ситуации, они вызывают очень серьезные эмоции, серьезные такие переживания. Все случилось совершенно неожиданно, то есть казалось, что семейная жизнь в порядке. Ну, то есть, как для любого ребенка, мама и папа – это основание одного мира. И тут в какой-то момент просто я увидела, что папа выпил и стал избивать мою маму прямо мне на глазах. И это было страшно. Страшно, потому что ты не знаешь, что делать. Страшно, потому что это два любящих тебя человека. И как на это реагировать. И сразу после этого начался такой достаточно период, наверное, мытарств, можно сказать. Мама сразу же ушла от папы, легла в больницу. А чтобы папа меня не нашел, я жила у людей, которых я до этого вообще не знала некоторый период, пока она восстанавливалась от травм. И потом мы стали с ней путешествовать. Сначала в гостинице жили, потом в одной общаге, в ней случился пожар, потом в другой общаге, а это было мужское общежитие. В общем, это была такая достаточно непростая история и достаточно длительный такой период времени. Как я пережила? Я думаю, тут только вопрос того, что мама относилась к этому спокойно и давала мне уверенность, что все идет по плану. Но период, когда мне там хотелось поплакать, я даже не знала, кому я могу открыть вот эти свои эмоции. Я просто тихонечко плакала сама. Вот.
1: То есть получается, что маме вы эти эмоции не открывали?
2: Наверное, вот именно в тот период времени я взяла на себя роль ребенка, который отвечает в том числе и за эмоциональное состояние моей мамы, потому что я понимала, что ей самой очень тяжело. И мне казалось, что если я еще буду каким-то образом проявлять вот эти вот свои чувства, то ей будет еще тяжелее. Поэтому я всегда была на позитиве, я всегда ее поддерживала и эмоции негативные не проявляла.
1: Я знаю, что вы не хотели, чтобы этот развод состоялся. Вы любили папу. И вот скажите, как это отразилось на вас?
2: Да, конечно, я любила папу, но, наверное, я себе и не позволяла об этом вообще никак думать. Потому что в моменты, когда я там с мамой заговаривала вдруг о папе, или в моменты, когда редкие встречи с ним случались, он приходил со мной пообщаться, я видела, что маму это злит и огорчает. И как-то это привело к тому, что я старалась о нем вообще не думать. А потом через достаточно короткое время папа совсем уехал из того города, где мы жили, и мы перестали с ним общаться вообще. И так вот моя детская психика создала вот этот вот какой-то буфер, благодаря которому я перестала об этом думать. И вот и дальше просто жила с мамой, не вспоминая о папе практически.
1: Ну, потом уже, когда вы взрослели, уже приходили к какому-то определенному решению для себя, куда же идти дальше, да, чем-то заниматься, куда-то поступать. И вот вы решили поехать в другой город, поступить в институт. Правильно? Вот расскажите об этом поподробнее. И почему именно в другой город вы решили уехать? Mm-hmm. То есть, получается, у вас не было каких-то определенных, может быть, институтов, да, где вы могли...
2: Мы жили в маленьком городе. Ага. Это был город Лентор, за 60-й параллелью, север. И ближайший город к нам – это был Сургут. Там как раз находились вузы. В Ленторе у нас был только, я не помню, то ли колледж, но, в общем, что-то связанное с нефтегазовой промышленностью. Туда я точно не хотела идти, потому что уже там, в 7-8 классе я точно знала, что я хочу учиться на психолога. И мама как ни пыталась меня переубедить, потому что до этого она тоже поступила на психолога, ее третье высшее образование было психологическое. Вот. Но мой интерес к психологии зародился до того, как она поступила. И, в общем, я поступила на тот же факультет, на котором заочно обучалась моя мама, и стала получать образование вот в соседнем городе. 100 километров относительно недалеко, но мне было 16 лет, и это был первый раз, когда я уезжала сама из дома. Я помню, как я сама ездила, поступала. Тогда же еще сдавали экзамены вступительные. Вот я ездила, экзамены сдавала, искала место, где остановиться. И мне какие-то финансы давали, чтобы я вот эти все процессы сама совершала. Я настолько самостоятельно себя чувствовала.
1: Ну, вот вы сейчас об этом рассказываете, и я вижу, что вам этот процесс нравился. То есть было ли ощущение внутри, что вы как будто вот оторвались от, может быть, от, грубо, конечно, может быть, звучит, от влияния мамы, от ее вот какой-то, может быть, опеки или еще каких-то, да, вот этих моментов. Или все-таки это вот чисто юношеский такой порыв? Вот как думаете?
2: Ну, у меня отношения с мамой были такие, что не было там гиперопеки, какого-то там давления и так далее. У меня мама очень тоже открытый человек, очень позитивный. У нас с ней были в большей части все-таки дружеские отношения. Я помню, что вот буквально один месяц, наверное, когда ты уехал, и когда ты полностью меняешь всю свою жизнь, быт, и есть необходимость уже самой заботиться о том, что ты кушаешь, регулировать свой график, было тяжеловато. Но к тому времени у меня мама уже второй раз вышла замуж, и как раз этим же летом у меня родился брат. У нас с ним разница 16 лет, 4 месяца и 12 дней. И вот я единственное, что переживала, что вот братик маленький, кто маме будет помогать, я частенько ездила. А так, в целом, это было не столько отрыв от родительского дома, сколько, в принципе, просто включение в новый образ жизни. И он мне нравился. Мне нравится брать на себя ответственность за то, как я живу.
1: Такая ситуация произошла, что уже вот когда вы учились, да, вы не сказали маме о том, что вы в положении. На тот момент вы познакомились с молодым человеком, и мама узнала о том, что вот вы, да, находитесь, оказывается, в отношениях, еще и в положении. Вот каково это было вообще вот узнать ей об этом, да, уже как бы, когда это все уже произошло, так скажем. Ну вот что вот она почувствовала? Как она отреагировала? Ведь у вас же, как вы говорите, были достаточно такие дружеские взаимоотношения.
2: Ну, дело в том, что это произошло уже через 4 года после того, как я поступила и уехала. И знаете, вот 4 года жизни такой достаточно активной, студенческой, я также много ездила уже, будучи студенткой. И мне кажется, это вот не было связано с тем периодом, когда мы с ней жили вместе. У нас все равно отношения поменялись. У мамы семья, у меня учеба, мои поездки. И моя беременность, это было, мне было 20 лет, нет, уже было 21, она случилась на этапе, когда уже заканчивала учебу, и у меня были отношения с молодым человеком год. И как-то для меня это было естественным следствием. Но, конечно, мама, наверное, очень сильно переживала, потому что молодой человек, с которым я встречалась, это был прям неформал-неформал. То есть первый раз, когда моя мама его увидела, он сидел у нас на кухне, пьяный, с зелеными волосами, весь в пирсинге. И я представляю, какой эффект это знакомство на маму произвело. Она, конечно, была категорически против этих отношений, но надо отдать ей должное. Она никогда это открыто, там, ярко, экспрессивно не выражала. Она просто достаточно мягко, интеллигентно мне говорила: «Игуль, посмотри, с кем ты общаешься, как ты думаешь, стоит ли оно того?» Но я была влюблена по уши. Я считала, что вот этот человек, который точно вот должен быть моим спутником жизни, потому что мы с ним практически вот идеально сочетаемся.
1: А вот идеальность сочетания, в чем она заключалась? Вас что привлекало? Его внутренние какие-то определенные качества? Или вот этот вот образ, может быть, ассоциативно он как-то у вас с чем-то связан? Почему так получилось?
2: А я думаю, дело не во внешнем образе. Uh-huh. Для меня этот внешний образ был выражением его внутренней свободы. Потому что на этот период я очень много общалась с людьми из неформальной тусовки, там, с панками, с рокерами, но я всегда понимала, что это просто личина какая-то. Ну вот я считаю себя рокером, но внутренне там все равно какая-то зависимость от мнения других людей, там, стремление выпендриться. А Женя, он был таким, он каким он был, вот так он себя и вел. И меня это очень привлекало. И плюс я сама тоже человек очень экспрессивный, очень яркий. И для меня, вот, наверное, главная ценность — это свобода. Свобода передвижения, свобода самовыражения. И это был первый человек, которому я сказала: поехали автостопом в другой город. И он не стал говорить: ой, у меня там работа, ой, а что скажет мама. И мы собрались и в тот же вечер уехали автостопом в Тюмень. Это, наверное, километров 300-400. И для меня это было прям показателем. Ух ты, как классно, мне нравится такой образ жизни.
1: Но вы же привлекались психологией, угу. Вам нравилось это все изучать, я так понимаю, угу. Да? А вот погружаясь в этот весь процесс и когда вот заинтересовывают такие моменты, да, особенно вот в личностях, вот эта mm-hmm. вот экспрессия и прочие моменты, может быть, можно ли так сказать, что это то, что не хватало вам внутри, и вы тем самым компенсировали?
2: Ну вот, кстати, об этом я в таком формате не думала, потому что я всегда считала себя человеком свободным для самовыражения. Возможно, это не столько то, чего мне не хватало, сколько резонировало с моим внутренним миром. Mm-hmm. Потому что как бы я всегда могла спокойно сказать свое мнение, независимо от авторитетов, которые рядом со мной находятся. Выбирала тот образ жизни, который для меня комфортен, независимо от того, ну, с чем придется столкнуться. То есть, и вот Женя — это был человек, с которым вот мы вместе на одной волне двигались. Угу,
1: поняла вас. А в итоге вы остались одна с ребенком на руках, одна в городе. И можно ли назвать эту ситуацию вашим очередным тупиком?
2: Я считаю, что вот это прям, знаете, закономерно все-таки. Мы же, когда молодые, мы все-таки ориентируемся. Несмотря на то, что мне нравилась в Жене его свобода, я в то же время замечала, что у этой свободы есть обратная сторона. Это все-таки какая-то безответственность. И эта безответственность, она привела к тому, что когда у меня родился ребенок, как бы он очень любил сына, и это была такая эмоциональная любовь, вплоть до того, что вот он всем рассказывал, что у меня сын родился, как классно. Но в какой-то момент времени мы с ним после рождения сына общались буквально неделю. И через неделю я обратила внимание, что ему все-таки общение с друзьями более важно, чем помощь мне, чем то, чтобы находиться рядом с ребенком, чем чтобы поддерживать меня. И в какой-то момент он ушел на вечеринку с друзьями, и я его попросила, чтобы он там не курил траву, потому что мне нужна будет помощь, если ты ночью придешь. Он пришел накуренный, и в этот момент я поняла, что походу человек не готов брать на себя ответственность за ребенка эмоционально. Как бы да, я папа, я молодец, вот и тебя люблю, и ребенка люблю, но чтобы нести эту ответственность, он не в состоянии. И на тот момент мне казалось правильным принять решение о том, чтобы нам расстаться, но в то же время подспудно я думала, что, может быть, если я ему это предложу, он поймет, что как он нами дорожит, и, может быть, что-то поменяется. Но он легко согласился. Сказал: хорошо, хочешь расстаться, давай расстанемся. Нашел машину и отвез нас на квартиру. Дело в том, что у отчима моего была квартира в этом же городе, в Лянторе. Однокомнатная, на первом этаже, в деревянном старом доме, за который коммуналку очень давно не платили, в которой такие окна не очень крепкие, в которой там крысы бегали. И он меня отвез в эту квартиру и оставил с 4-месячным ребенком одну. Я не была прописана в этом городе, у меня не было полиса, у меня ничего не было, у меня была только я и ребенок. Вот. И да, это был такой период. Сейчас вот мне эмоции такие накатывают, что это было тяжело. Но в тот момент у меня стояла конкретная задача. Сейчас нужно жить, нужно как-то питаться, нужно как-то растить ребенка. И я все время надеялась, что Женя все-таки хотя бы финансово будет помогать. Но за весь этот период, что мы там прожили, 1.5 года, он принес 1 раз яблоко.
1: Да, и ситуация такая очень накаленная, я бы даже так сказала, потому что вы знали его одним человеком, да? Угу. Потом открывается совершенно иная картина, и по факту вы остались одна. И получается так, что мама далеко находится.
2: К тому времени родители уехали.
1: А вот эти вот дружеские отношения, вы как-то их поддерживали, продолжали с ней поддерживать связь?
2: С мамой?
1: Да.
2: Да, конечно, мы с ней общались, но, видимо, вот эта вот моя привычка с детства не волновать маму и не давать лишней информации приводила к тому, что я никогда не жаловалась. Да я, в принципе, никому никогда не жаловалась. Я думаю, что в этот период времени люди видели точно такую же улыбающуюся девушку, как сейчас. То есть не было такого, чтобы я страдала. И даже вот в отношении Жени, да, который нас оставил, я все равно, если вдруг он приходил, я с ним спокойно. Не было обвинения, не было осуждения, не было страха. И я не знаю почему. Наверное, это какое-то вот такое благословение от Бога, что он мне всегда давал какую-то надежду. Хотя фактически ситуация была патовая.
1: Да. А вот как раз относительно Бога, да, и вашего взгляда на вот эту вот саму ситуацию сложившуюся, мне хочется у вас уточнить, вот в какой момент вы поняли и осознали, что вот сейчас тот как раз шанс, когда я могу зацепиться за него, да, когда я могу свою жизнь доверить Богу?
2: Дело в том, что где-то, наверное, лет с 17, с 16 у меня периодически возникали вопросы о том, кто такой Бог. Но я считала, что Бог — это просто какая-то идея, то есть какое-то знание, которое, проникая в мой разум, поможет мне познать этот мир гораздо лучше. То есть выйти за пределы своей человеческой какой-то сущности и воспринять информацию по-новому, увидеть какой-то новый спектр явлений. А вот в тот момент, когда я осталась одна со Стасиком, я вдруг поняла, что, ну, если есть Бог, то мне нужен живой Бог, который будет лично участвовать в моей жизни, который будет меня поддерживать. И если до этого для меня поиски Бога — это было, знаете, чтение там каких-то книг типа Кастанеды, потом я там Блаватскую читала, там еще какие-то, знаете, эзотерические. Это эзотерические направления, там близкие к шаманизму. Вот Кастанеды — это о шаманизме, Блаватская — это эзотерика. И все, и там вот везде говорилось о том, что вот Бог один, но путей к нему много, и что Бог это как истина, которая там откроет вам глаза на что-то. А тут я поняла, что мне Бог живой нужен, мне нужен тот, кто меня поддержит.
1: А как вы это поняли? Вот эти книги, они не помогали? То, что вы их читали, погружались в это? Или не сказать, что погружались?
2: Я не сказать, что глубоко погружалась, но в то же время какого-то эффекта преображения я не чувствовала. Я помню, что я еще достаточно тесно общалась там с кришнаитами, я медитировала много, но все это не давало никакого эффекта. И даже наоборот. Был период, когда я очень много медитировала, и это приводило к тому, что я, наоборот, начинала чувствовать страх и тревогу. Ощущение, что есть какие-то невидимые сущности, которые рядом со мной присутствуют. Но в то же время я все равно продолжала медитировать, потому что мне хотелось добраться куда-то, где я, наконец, почувствовала бы опору. И вот именно вот в этот период так все сложилось. Я думаю, что Бог предусмотрел для меня эту ситуацию, для того, чтобы в какой-то момент я поняла, что больше вот своими силами я познать Бога не могу, своими силами справиться с той жизненной ситуацией, в которой я оказалась, я не могу. И на мне лежит ответственность за маленького человека, и поэтому мне срочно нужно что-то делать. И в этот момент так оказалось, что в квартире, где я жила, лежала голубенькая книжка «Евангелие и псалтырь». Там. И я стала читать Евангелие, и я вдруг поняла, что все предыдущие мои представления о Боге — это были всего лишь какие-то абстрактные идеи. И что любая моя попытка самостоятельно прийти к Богу — это попытка построить лестницу в небо и куда-то там добраться. А тут есть Бог, который сам спустился с неба, пришел к человеку, а конкретно даже пришел именно ко мне, для того, чтобы дать мне будущность и надежду. И в этот момент, конечно, ну, произошло какое-то духовное освобождение. Я поняла, что мне не надо ничего искать, мне не нужно ничего стараться делать самостоятельно, потому что Бог обо мне позаботится.
1: Вот вы интересную такую мысль, да, подчеркнули, что сам на себя, когда вот надеешься, да, то это не помогает.
2: Да.
1: Просто очень многие своими силами, своими какими-то способами, методами различными пытаются найти вот этот вот свой личный путь, выстроить его. Mm-hmm. А вот ваше мнение, что это не работает все-таки?
2: Ну, мой личный опыт говорит о том, что это не работает, но ну, как бы и как психолог я тоже понимаю, что если мы пытаемся своими силами произвести какие-то преобразования в своей жизни, то мы так или иначе пользуемся теми же инструментами, теми же возможностями, которые у нас уже сформировались. А выйти за их пределы самому невозможно. Так или иначе нам нужен тот, кто обладает мудростью, обладает любовью, обладает силой для того, чтобы дать нам что-то новое, того, чего в нашем опыте не существует. Но, кстати, эта идея, наверное, это достаточно позднее мое духовное откровение, потому что на тот период, вот когда я узнала, что есть Христос, я вместо того, чтобы лично к Нему обращаться, я стала искать церкви, я стала ходить по христианским конфессиям разным для того, чтобы мне люди на вопросы ответили, а что теперь делать? То есть я как бы знаю, что есть Христос, и что Он Бог, и что Он пришел ко мне, чтобы меня спасти. А что с этим делать дальше? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Я ходила в православную церковь, внезапно выяснила, что буквально в соседнем доме у меня встречаются еще христиане веры евангельской, ходила к баптистам, много с кем общалась. И, кстати, вот именно благодаря общению с этими людьми у меня появилась какая-то еще и помощь социальная, то есть кто-то даст одежду, кто-то даст еды, вот. И это мне тоже очень помогло.
1: Ну вот меня интересует еще момент, что же вы почувствовали, когда вы вот эту вот зацепку в своей жизни нашли, вот это основание, да, в лице Бога. Что вы испытали? Какие изменения внутри у вас произошли в душе?
2: Вы знаете, у меня, наверное, на тот момент был очень беспокойный мозг. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что я сейчас получила, я стала тут же формировать у себя какой-то сценарий, а что делать дальше, то есть что с этим делать дальше. Вместо того, чтобы остановиться и с Богом конкретно поговорить, я стала вот просчитывать варианты, куда идти, куда бежать, с кем общаться, как это все теперь уместить в своей голове. Вот. И поэтому у меня, наверное, не хватило времени для того, чтобы вот эта вот встреча с Иисусом, она произвела действительно перемены в моей жизни. Я на тот момент курила. Периодически, там, когда ко мне приходили друзья, могла выпить с ними пиво. И это для меня было нормальным. И мой мозг даже не считал, что это что-то, что вредит или мне, или сыну. И это было абсолютно нормально. А возможно, если бы я тогда притормозила, я бы для себя какие-то выводы сделала. Но нет, я побежала дальше. Мне нужно было решать насущные вопросы.
1: Но вот. Жизнь постепенно стала обновляться, да, через какое-то время?
2: Да, да. Я вдруг поняла, что я больше не хочу ни пить, ни курить. Но, кстати, от сигареты бросить было очень тяжело. В какой-то момент я все-таки капитулировала и сказала: «Господи, я не могу сама бросить курить, поэтому ты меня, пожалуйста, освободи от этого». И Бог об этом позаботился. Причем я даже не заметила. Вот сейчас, если я так сделаю такой взгляд назад, я не пойму, как и когда это произошло, но я понимаю, что это Господь сам совершил в моей жизни. Да, но в то же время передо мной же стояли вопросы, чем сегодня кормить ребенка, во что мне одеться. И плюс это север. Там у нас, помню, вот в последнюю зиму, которую я в Ленторе жила, температура до минус 56 опускалась. А на первом этаже деревянного дома при такой температуре, чтобы выжить, нужно прям позаботиться. Мы там все, что есть в доме, все одеяла, там все в одну комнату снесли, все, что можно было заткнуть, заткнули, обогреватель включили и жили вот в этой комнате там эти несколько дней, когда стояли такие экстремальные морозы. То есть у меня параллельно была вот жизнь, где духовные вопросы передо мной стояли и банальные бытовые, что есть
1: можно
2: и как выжить.
1: Можно сказать, тупики продолжались.
2: Ну да, да.
1: Да, можно так сказать, что тупик из тупика, да, плавно переходящий, но у вас уже была вот эта вот опора, да, надежда.
2: Да, и я тогда очень постепенно я начала молиться. Евангелие я все прочитала, и у меня было ощущение, что чего-то не хватает, что вот как бы Иисус постоянно говорит, исследуйте Писание, и я понимаю, что, видимо, это касается того, что в Ветхом Завете написано, но у меня не было Библии целиком, и я хотела, чтобы она у меня была, но так до момента моего отъезда она и не появилась. Ну вот, вот получается, полтора года практически я прожила в таком режиме выживания. И в какой-то момент у моей подруги появились деньги, и она купила мне билет, и я смогла уехать к моей маме. По-моему, 2000 километров из Лентора до Сибая, куда я поехала. И там уже отпали эти бытовые вопросы, потому что я жила в доме, где позаботиться о том, чем накормить. Вот. И тогда более остро стали на первый план выходить духовные вопросы, куда идти, в какую церковь.
1: С мамой отношения стали еще лучше?
2: Думаю, что мама была очень разочарована тем, что...
1: Что так все сложилось.
2: Что я, я помню, что когда я была подростком, моя мама в шутку говорила. Была же фраза вот из ее детства: «Принесешь в Подоле, ко мне, на меня не рассчитывай». А тут получается, что я все-таки принесла в Подоле. Вот.
1: Что она сказала, как отреагировала?
2: У меня мама очень мудрая женщина. Очень мудрая, очень тактичная. Она не сказала ничего плохого. Я вижу, что она переживала из-за того, что, ну, когда я к ней приехала, она понимала, что, видимо, моя жизнь в Ленторе была не очень благополучной. Вот. Но в то же время она не сказала ничего плохого, чтобы меня осудить. Мы просто стали жить вместе и поддерживать... Она меня поддерживает больше, наверное, а я восстанавливаться после этого стресса.
1: Да, но слава Богу, что вот этот жизненный тупик все-таки удалось вам преодолеть. Во-первых, с помощью Бога, слава Ему за это, и с помощью все-таки вашей мамы. Ей тоже огромное спасибо за то, что она однажды вас поддержала.
2: Да.
1: То, что не отвергла, вот, приняла вас и внука. Я знаю, что она очень любит внуков своих.
2: Да.
1: У вас также есть еще двое деток, то есть у вас всего трое детей. И вы повторно вышли замуж, то есть у вас появились отношения с мужчиной, вы вышли замуж, родили еще как раз двух детей в браке. Вот расскажите, вы, получается, не разделили интересов со своим супругом? То есть он не поддержал вас в вашей вере, в том, что вы вот убежденно, да, уже стали идти за Богом? Вот расскажите, именно из-за этого состоялся ваш развод или по другой причине?
2: Вообще история развивалась таким образом, что когда я переехала в Сибай со Стасиком, у меня был вот духовный поиск именно церкви. Почему? Потому что я понимала, что Иисус сказал, что я позабочусь о своей церкви, буду хранить ее в веках. И, наверное, несколько месяцев я прям... у меня к тому времени появилась полная Библия. Настолько мне это было радостно. Я стала читать Ветхий Завет, стала исследовать. И для меня чтение Библии тогда было вот действительно хлебом. Я как будто бы вот все предыдущие годы искала именно этого. Вот. И потом, когда я уже стала ходить в церковь, я в церкви очень активное участие, естественно, принимала. То есть я стала петь, учителем в школе была, детским учителем была. Вот. И все это сформировало у меня вот твердую убежденность, что церковь — это то место, где Господь себя проявляет, и через которое я могу послужить Ему и послужить людям. И эту убежденность я несла вот все эти годы. А потом мой на тот момент будущий муж, как-то вот мы в соцсетях стали общаться, это оказался одноклассник моего бывшего парня. Вот. И поэтому у нас были общие знакомые, и мы стали общаться. А у меня все разговоры о Боге, о Библии, о церкви. И он это все как-то поддержал. И мы вместе это все обсуждали. И в какой-то момент времени он сказал, что у него есть ко мне какие-то чувства, и он хотел бы, чтобы мы связали наши жизни. А для меня это было немножко неприемлемо, потому что мне казалось, что если я свяжу свою жизнь с кем-то, это должен быть верующий человек, чтобы у нас были общие интересы. Но он меня убедил в том, что его интерес к Библии, к церкви искренний, и что вот, ну, нам срочно нужно быть вместе. И, видимо, моя какая-то тоска по отношениям привела к тому, что я все-таки не дала времени ни себе, ни ему. И я сама к нему поехала, и мы поженились. Вот. Но времени прошло от момента, когда в первый раз мы друг другу написали там в соцсетях, до момента, когда я приехала к нему, прошло, по-моему, 4 месяца. И я просто не дала времени.
1: Достаточно все быстро стало развиваться.
2: Слишком быстро. Угу. И это привело к тому, что я и своему супругу не дала возможности утвердиться вот в его духовных каких-то поисках. А на тот момент, получается же, вот большинству верующих, особенно девушкам, рассказывают, что когда молодой человек говорит вам: «Я тоже верю в Бога, я буду читать Библию, только будь моей», на самом деле человек, да, это искренне говорит, но если вдруг вы все-таки соглашаетесь на такие отношения с человеком, с которым мировоззрение у вас полностью не совпадает, то это может стать проблемой. Первые годы мы с супругом, он приходил в церковь на какие-то там торжественные богослужения, на благословение детей, когда они родились. Но с течением времени я видела, что как-то вот его позиция, она меняется. И в какой-то момент он вообще сказал, что, говорит, я вообще не верю в Бога, и я думаю, что твоя вера в Бога — это всего лишь результат твоих жизненных кризисов, и что ты вот в идее о Боге нашла для себя какую-то опору. Естественно, он же знал все мои обстоятельства жизни. И для меня это было таким разочарованием, потому что я думала, что все-таки мы с ним едины в этом вопросе. Даже если он не ходит в церковь, даже если он там не соблюдает все принципы, да, вот моей религиозной жизни, но, по крайней мере, где-то в душе он все равно верит в живого Бога. Оказалось, что нет. Но не это стало причиной развода. Вот все-таки развод по библейским основаниям произошел. Кому будет интересно, я думаю, в Новом Завете сможете увидеть, что это за библейские основания. И так получилось, что все-таки мы развелись. Вот.
1: Ну, насколько мне известно, вы продолжаете общаться, поддерживать связь, mm-hmm. и у вас достаточно дружеские взаимоотношения.
2: Да.
1: И дети также видят папу и общаются с ним достаточно часто.
2: Даже не то, что вот у нас отношения очень комфортные. То есть mm-hmm. наш развод — это был очень серьезной болью и для него, и для меня, потому что мы все-таки два человека с очень высоким уровнем эмоционального интеллекта. Мы понимали, что это будет проблема для нас, для детей. Мы были очень друг к другу привязаны, но все-таки выбрали, что лучше развестись, потому что мы не можем вот в одной семье мои принципы, да, на которые я опираюсь, и его принципы, его желания, которые для него важны, мы не могли их совмещать. И мы все-таки развелись, но мы развелись все-таки с убежденностью, что мы остаемся родителями. Uh-huh. И этот вопрос мы обсуждаем регулярно. То есть наши дети, слава Богу, имеют. Мы живем по соседству, в соседних кварталах с бывшим супругом, для того, чтобы дети могли общаться. Они могут у него неделю жить, могут у меня неделю жить. Все мои командировки, супруг абсолютно нормально воспринимает. То есть вот родителями мы остались. И я очень благодарна Богу, что мой бывший муж, он настолько вот развитый, внимательный, адекватный, как отец и как бывший супруг. Это очень здорово.
1: Вы интересную мысль озвучили, что для вас очень важно было читать Слово, да, изучать mm-hmm. Библию. Mm-hmm. И также вы вернулись к тому, что да, по каким-то определенным религиозным моментам вам пришлось все-таки да, расстаться. И вот часто бывает так, да, особенно среди верующих, религиозных людей, у которых убеждение, да, что развод все-таки это не Божий замысел, далеко, mm-hmm. и mm-hmm. нужно максимально постараться сохранить отношения, тем более, когда уже семья сформирована. Mm-hmm. Вот подскажите, вот как вы к этому отнеслись, когда вы почувствовали, что пора уже, да, расходиться, расстаться? Ведь есть в слове, да, мы с вами знаем такая цитата, что муж освящается женой, жена освящается мужем, если вдруг какие-то есть разногласия по этому поводу. Как вы это все могли вот в своей жизни правильно расставить, да, по своим местам?
2: Ну, вы знаете, во-первых, я понимаю, что изначально вот этот брак, я совершила ошибку. Тем, что я поторопилась, тем, что я не дала возможность духовно укрепиться своему избраннику для того, чтобы он все-таки осознанно выбрал Божью сторону. И знаете, это есть такой термин, да, ошибка первой застегнутой неправильно пуговицы. То есть, когда ты первый шаг делаешь неправильно, то за ним комом идут остальные, и они накапливаются, накапливаются. И это вот эта вот первая неправильно застегнутая пуговица привела к тому, что для моего супруга духовные вопросы не стояли на первом месте. И само мое поведение по отношению к нему говорило о том, что ну, Бога можно отодвинуть в сторонку. И, следовательно, вот эта вот важность, да, того, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью, она не была основанием наших отношений. И я, конечно, себя очень сильно винила. Вот. Но дело в том, что когда у нас возникли проблемы с супругом, я очень много молилась, и я считала, что как христианская жена, там, как написано, что неверующий муж освящается верующей женою, что я должна там терпеть, соглашаться. И это привело к тому, что еще больше каких-то компромиссов духовных происходило в нашей семейной жизни. И в какой-то момент я поняла, что больше компромиссов просто некуда. Ты, либо я совсем уйду из церкви и потеряю связь с Богом, либо нам нужно вместе с супругом решать здесь и сейчас, что делать. И я дала выбор своему мужу. Сказала, давай ты решишь, что с этим делать. У него было время, мы, наверное, года три. Три года мы ежедневно много друг с другом разговаривали, делились своими позициями, обсуждали, на какие компромиссы кто из нас может пойти. И в результате вот этого трехлетнего периода все-таки он принял решение, что лучше, чтобы мы разошлись. Вот. И тут, знаете, вот я как христианка,

0: не согласны. Это первое. А второе, сформировался опыт доверия Богу. Потому что если Господь допустил эту ситуацию, я понимаю, да, я ошиблась, я совершила ряд неверных каких-то решений в своей жизни, которые привели к тяжелым последствиям, но Бог ведь знал об этом заранее, Он предусмотрел эти мои ошибки, и если я в какой-то момент смогу восстановить с Ним отношения, то Он даже эти ошибки может обратить в благословение. Мне, например, всегда приходит история Давида и Версавии, да? И именно сын от этих отношений, Давида и Версавии, которые привели Давида к каким-то кардинальным просто нарушением закона Божьего, но именно из этих отношений родился Соломон, который стал следующим царем. И я понимаю, что если я, как бы глубоко я не ошиблась, я смогу доверить эти ошибки Богу, попросить у них прощения и попросить у Него мудрости, чтобы в дальнейшем их не совершать, то Бог может это обратить в благословение. И так и получилось. То есть мой опыт развода и в христианском смысле, и в практическом, психологическом смысле является моим опытом, которым я могу делиться с окружающими, и который будет для меня, знаете, очень таким тонким инструментом для того, чтобы работать с другими людьми.
1: Да, замечательный опыт, который действительно заставляет задуматься других людей. И вот меня еще интересует, а сегодня, когда вы попадаете в тупик, как вы начинаете себя вести вот при подобных каких-то ситуациях сложных?
0: Я очень благодарна Богу за то, что у меня был этот опыт нахождения в такой достаточно глубокой яме, и эмоциональной, и финансовой, и социальной. Потому что сейчас, когда я в тупике, я понимаю, что у меня есть только один взгляд — взгляд наверх, взгляд на Бога. То есть что бы со мной ни происходило… И, кстати, знаете, вот сейчас моя жизнь наладилась. Мне нравится, как я живу, мне нравится мое финансовое состояние, мне нравятся мои отношения. Но даже в таких обстоятельствах я понимаю, что все-таки я буду продолжать смотреть наверх. Буду смотреть на Бога, который всегда протянет свою руку. Потому что вот когда ты находишься на самом дне, и когда ты находишься на вершине, у нас есть искушение, да, начинать смотреть по сторонам и считать, ну, какой я молодец, я там вырулил, да. А я понимаю, что это не я вырулила, это Бог меня спас. И те благословения, которые есть у меня сейчас в жизни, это тоже Божий дар, за который я неустанно благодарю. И мне кажется, вот это благодарное сердце, это тоже Божий дар.
1: Слава Богу.
0: Потому что это не я сама.
1: Да, и здорово, что именно благодарное сердце, как вы уже отметили, оно как раз у вас и сформировалось. Mm-hmm. Да, вне зависимости вот от этих вот сложностей, вы продолжаете вот этот благодарный дух в себе взращивать и держать. А вот можно ли так сказать еще, что тупики вас, можно сказать, приблизили к Богу, подтолкнули подойти к Нему? Можно ли вообще сказать, что любой тупик в жизни человека, он необходим для того, чтобы человек задумался, а за что же ему цепляться и хвататься в своей жизни?
0: Да, 100%. Дело в том, что я знаю, что я человек максимально упрямый, максимально независимый. И то, что Господь допустил в моей жизни такие обстоятельства, это был Его способ достучаться до моего сердца. И я Ему очень благодарна за эти проблемы. Потому что если бы не они, где бы я была, чем бы я занималась, я не знаю. И мне кажется, что большинству людей не хватает вот одной мысли, что когда мы находимся в трудных обстоятельствах, люди думают, что это проблема, с которой мне придется справляться. А на самом деле это благословение, которое тебе дал Господь для того, чтобы ты сформировал у себя какие-то новые навыки, в том числе и духовные, и эмоциональные, и социальные, и личностные. Вот я как тренер личностного роста могу сказать, что абсолютно любые обстоятельства твоей жизни ты можешь обратить в какой-то инструмент, который тебе в дальнейшем очень хорошо поможет.
1: Слава Богу за вас, за ваш опыт. И хочу отдельно еще поблагодарить вас за вашу откровенность и искренность. Это потрясающее качество. И хочу пожелать вам, чтобы вы его сохранили.
0: Спасибо вам большое.
1: Божьих вам благословений.
0: Спасибо.
1: Любой жизненный тупик — это еще одна возможность доверить жизнь Богу. Потому что с Богом тупик — это не конец пути, а начало новой дороги.

0: Слова те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. В современном мире существует разное понимание традиций, ритуалов, которые описаны в древних манускриптах. И для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в нашу студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: В прошлой нашей беседе с вами мы говорили о том, каким образом снималась вина с человека. И у меня масса вопросов. Вот если перевести на нашу сегодняшнюю жизнь, это мало понятно вообще сегодня.
2: Ну да, это конечно, эти все термины весьма абстрактны.
1: А я скажу не только термины, сам принцип. Вот принцип мне непонятен. Я объясню, почему. Потому что вот смотрите, если... К примеру, вот на наших российских дорогах часто ты сталкиваешься с тем, что если едешь за городом, по правой полосе часто едут грузовики, ты можешь просто элементарно не увидеть знак ограничения скорости. Вы говорили о том, что вещи, которые человек совершил неумышленно, нужно было все равно за это платить. И в нашей жизни действительно так. То есть я могу обгонять грузовик, не увидеть знак, что там ограничение, допустим, 60, продолжать ехать 90. Вот. И заехать под камеру, которая зафиксирует нарушение. И вопрос в чем? Вопрос в том, что ведь я должен буду платить штраф. А независимо от того, может, Александр, вы даже мне дадите деньги за то, чтобы заплатить, как вот вы же приводили пример, да, когда у человека нет возможности заплатить, да, вот с этой страховкой. Даже если вы мне дадите и даже скажете, не возвращай мне эти деньги, все равно фамилия ж будет числиться в штрафе моя. Все равно я должен буду платить. Вот. В этом смысле не совсем понятна чисто юридическая логика.
2: Да, здесь, конечно, два очень важных аспекта, которые есть и в нарушении ПДД. Возникает момент финансовый и возникает момент непосредственно записи. Да, то есть,
1: фиксации нарушений.
2: Да, то да? есть фиксировано. Нарушение записано.
1: Зафиксировано.
2: То есть на человека записано нарушение. Если ему даже кто-нибудь дал деньги заплатить, у него все равно будет запись эта.
1: Вот, я об этом и говорю.
2: Так вот, интересно, что происходит в Ветхозаветном храме. Это уникальная вещь. Если мы разбираем ритуал, значит, когда человек совершает неумышленный грех, и мы говорили, разные есть примеры неумышленных грехов. Ну и даже вот если мы возьмем то время, многие неумышленные грехи совершались по незнанию, потому что это сегодня, да, вот есть такая Библия, вот есть
1: эпеду
2: людей.
1: Да.
2: А тогда, в принципе, люди зависели от того, как их научит священник или левит.
1: Да, да.
2: Был такой ужасный период в истории Израиля. Это был период судей. И в этот период фактически колено Левина не выполняло свою функцию по обучению народа основам законов Торы.
1: Я понимаю, но у меня вопрос. Если священник учит все правильно... Человек знает все правильно. Вот какова юридическая практика этого момента? То есть неужели в записи, которая была сделана на меня, на мою фамилию, будет числиться ваша фамилия, например, если вы дадите мне деньги для того, чтобы я уплатил штраф?
2: Когда человек по незнанию
1: так.
2: или по ошибке.
1: По ошибке,
2: тут есть два варианта, или по ошибке, то, что вы мне привели, это по ошибке, то есть вы знаете, что нельзя нарушать режим скоростной, вы просто не видели знака.
1: Да, да.
2: Я привожу пример, вот, например, если вернемся, история книги Судей, там женщина набожная решила пожертвовать, посвятить Господу серебро. Но, оказывается, она не знала, что вторая заповедь гласит «не сотвори себе кумира».
1: Так.
2: И они взяли и из этого серебра сделали идола и поставили себе святилище, еще кого-то левита пригласили. То есть это, конечно, ответственность лежит на колени Левинам, что они не научили. Но, получается, вина лежит на этой женщине.
1: Так, предположим.
2: И вот в этом случае святилище очень интересно действует. Когда человек приходит приносить жертву за грех,
1: так.
2: В этом отличие от жертвы всесожжения. Мы говорим, жертва всесожжения – это жертва завета.
1: Угу.
2: И вот когда человек совершает, вступает в завет, просто у него, как говорится, с него снимаются все грехи, и об этом пророк Михей говорит, все грехи Господь кладет на дно морское. Интересно, что у пророка Михея есть два этапа решения, описано два этапа решения проблемы греха. Первый этап – это помилование. И вот с юридической точки зрения помилование – это вот если кто-то, допустим, что-то сделал, преступление, сидит в тюрьме, а потом президент ему написал помилование, он вышел из тюрьмы. Вот у него запись, что он сидел, есть.
1: Скажите, а это вот этот акт помилования, он вообще существует в ритуалах древних?
2: Да.
1: В храмовых ритуалах?
2: В храмовых ритуалах существует два акта. Существует акт помилования,
1: угу.
2: А потом существует акт оправдания.
1: А Александр, а в чем разница между прощением и помилованием?
2: Помилование – это как раз и есть прощение. То есть
1: разницы нет?
2: Да, здесь разницы нет. Здесь используются немножечко разные ситуации. Вот помилование – это когда человек не несет… То есть он, если преступник сидел в тюрьме, он больше не сидит в тюрьме. Это произошел акт помилования.
1: Помилование, да.
2: Да, но вот акт оправдания, он немножко другой. Акт оправдания – это когда за человеком вообще не числится преступление. Я не знаю, есть ли такое в юридической практике в Российской Федерации, но в некоторых странах делается такая вещь для подростков. Если человек совершил преступление в подростковом возрасте,
1: угу.
2: То запись об этом является тайной. То есть не может, вот человек, допустим, пришел устраиваться на работу, да, вот в случае с помилованием, приходит, можно найти, что человек сидел в тюрьме.
1: Так.
2: Вот, например, есть разные профессии, при которых делается исследование, было ли у человека криминальное прошлое. То есть, если человек помилован, он ничем не отличается от человека, который просто там 10 или 15 лет отсидел.
1: Так.
2: По записи показано, какое он преступление совершил, и что он признан виновным в совершении этого преступления. Когда есть процесс оправдания, это очень интересный процесс. Как можно получить оправдание? Оправдание можно получить, когда идет суд и не находится, то есть прокурор не в состоянии доказать вину,
1: так.
2: Присяжные и адвокат, естественно, разбивает все доказательства прокурора,
1: так.
2: И человека выпускают. То есть он оправдан, вина не доказана.
1: Это если он не виноват.
2: Ага, может и виноват, но не смогли доказать вину.
1: Я не совсем пойму параллель между ритуалами, которые вы нам описывали раньше.
2: Проблема вот в чем. Когда грешник приходил и приносил жертву за грех,
1: так.
2: Происходит три вещи во святилище. Первое. Человек возлагает руку на голову жертвы всесожжения.
1: Да,
2: исповедует свой грех, он переносит. Вот начинается акт помилования.
1: Угу.
2: Так?
1: То есть вина, которая тяготит человека, он, собственно говоря, именно вот эту вину он переносит.
2: Да, он разгружается.
1: Разгружается.
2: То есть происходит акт помилования. Следующий момент, который происходит, в 4 главе книги Левит это записано, берется кровь этого животного, и она кропится на роги жертвенника.
1: Так.
2: Роги жертвенника, это, ну, так оно немножко называется, это мне трудно, тут опять же связано с филологией, потому что слово «керен» в древнееврейском языке, оно не только, оно переводится как «рог», но дело в том, что оно является частью идиом. Например, написано так, когда Моисей сходил, лицо его светилось, написано в русском синодальном переводе, так. А в еврейском написано два слова «керен» и «ор». Угу. «Керен» – это «рог», «ор» – это «свет». Что сделали, что сделал Иероним? Он не понял эту идиому и написал, что у Моисея были рога из света.
1: Света, да. Но, у Микеланджело, я помню, есть даже такая статуя с рогами.
2: Так у всех средневековых авторов все рисуют Моисея с рогами.
1: Рогами. Да, да.
2: Все. И в восточной, и западной традиции.
1: А как правильно понять?
2: Керен-ор – это идиома, означает «луч света».
1: Угу.
2: Вот, то же самое рога жертвенника, это идиома, это четыре выступа. Ну, им, наверное, казалось, что это рога.
1: Но... То есть он был кубической формы, да?
2: Жертвенник был параллелепипед,
1: да.
2: Формы.
1: Ага.
2: И, вот,
1: и по углам стояли
2: какие-то... По углам стояли выступы, за которые можно было схватиться, моля
1: о
2: милости, о защите.
1: О помиловании.
2: Об оправдании.
1: Угу.
2: То есть вот это интересный акт, аналогии которому нет в юридической практике. В юридической практике...
1: Виноват, наказан.
2: Или... Не нашли. То есть, да, он, может быть, и убил, но да. Доказать вину не удалось. Угу. И, понимаете, человек, и преступник на свободе. Типа он оправдан, но он виноват. Ну, или не совершал преступление, но его пытаются обвинить. Не нашли доказательств, оправдали.
1: Да,
2: то есть,
1: да.
2: В данном случае, я не знаю, в некоторых странах, особенно в западных, где очень сильно работает защита, то очень часто преступники, совершившие преступление, они остаются, как говорится, оправданными. Вот, например, во Флориде...
1: Именно благодаря тому, что очень сильная система адвокатская, да?
2: Ну да, там просто, конечно...
1: То есть очень важно найти хорошего адвоката, да?
2: Ну да, и тут и от прокурора зависит, потому что,
1: конечно.
2: Например, известный случай, когда был чернокожий подросток, зашел в микрорайон, а там был один такой во Флориде умник с пистолетом, который ходил, решил с ним подраться и застрелил его.
1: Ну, два человека не поладили.
2: Да, они не поладили, но он его убил, а его оправдали. А почему его оправдали? Его оправдали, потому что и прокурор его обвинил в... умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Присяжные не могли найти, что он вот именно убил умышленно, да еще и с отягчающими обстоятельствами, а другого обвинения на столе не лежало.
1: Угу. Но то есть прокурор сделал неправильную формулировку?
2: Прокурор неправильно сформулировал.
1: И по букве закона...
2: Защита смогла отстоять, что прокурор не в состоянии был эту формулировку обосновать. Угу. И человека выпустили, хотя он убийца, на него кровь этого подростка на нем. Вот
1: То есть в древней юридической практике было совершенно все по-другому.
2: В древней юридической практике было совершенно по-другому. В древней юридической практике происходит признание вины. Вот если мы откроем 6 главу книги пророка Михея, то здесь Михей говорит, мы признаемся в своей вине и твоей милости ждем. То есть, если человек приходит на суд, да, ну, в российской юридической системе, да, может быть, явка с повинной, да?
1: Да.
2: И человек пришел с явкой с повинной, то его обязательно, он уже виноват, все, не надо. Ну, то есть, я не знаю, как, ну, все, он себя признал виновным.
1: Ну, и, кстати, это, насколько я знаю, является смягчающим обстоятельством. И даже когда в юридической практике находят преступника, ему даже предлагают, ты сам повинись, чтобы тебе смягчили.
2: Но чтобы полностью помиловали, это вот, редко.
1: Это редко, да. Это решает только высшее лицо государства.
2: Но помилование возможно, но оправдание невозможно.
1: Оправдание невозможно.
2: Да, потому что автоматически, ведь сначала-то как в юридической практике, приговор признать виновным, а потом определение меры наказания.
1: Да.
2: То есть явка с повинной меняет меру наказания, но само слово «повинная» это уже говорит, что человек повесил на себя вину.
1: Да.
2: А здесь нет. Сначала человек приходит с повинной к Богу, но путем того, что пролита кровь...
1: Невинная.
2: Невинная вот этой вот жертвы, человек теперь еще и оправдан. То есть от вот этого греха, типа хатат, происходит и помилование, и оправдание. И вот комбинация помилования и оправдания, оно формулируется как прощение греха.
1: Угу. Александр, а может ли быть такое? Ну, вполне естественно, что человек хочет не только снять вину, но и уйти от ответственности. Возможно ли такое даже в древней вот этой практике, что человек совершает обряд только ради того, чтобы уйти от ответственности? Чтобы, если существует вот именно такой обряд, который снимает эту вину...
2: Не, если...
1: Как определить? То есть как определить, человек хочет уйти от ответственности или он действительно раскаялся, действительно не хочет... Ну, как, то есть он... Понимая, что он был неправ, виноват.
2: Здесь вопрос очень комплексный, потому что когда мы говорим о грехах, вот мы говорим слово «хатат», то есть это грех, совершенный по незнанию, по ошибке, человек споткнулся.
1: Ну, то есть проступок, да, в современном языке?
2: Ну,
1: да?
2: Можно сказать.
1: Преступление.
2: Нет, не преступление, а проступок. Преступление вот тут и отличается. Угу. То есть если человек имеет намерение...
1: То это преступление.
2: То это преступление. Угу. Если человек совершает проступок...
1: Так.
2: То это грех в данном случае. Хотя, конечно, понятие греха...
1: Ну, то есть, можно сказать, неумышленное преступление.
2: Да, то есть неумышленное преступление, за него может быть принесена жертва за грех.
1: Да.
2: Вот интересно, здесь, если мы откроем послание к евреям, 9 глава, то здесь... Нам сказаны такие слова, извините, 10 глава, 26 текст. И здесь, конечно, есть одно греческое слово, которое в синодальном неправильно переведено, и его сразу видно, что оно, как говорится, высвечено, оно бросается в глаза. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим...»
1: Так.
2: Тут произвольно неправильное слово перевод на русский язык с греческого языка. Преднамеренно грешим.
1: Нет, ну почему неправильно? Именно древнее слово «произвольно» такое значение.
2: А, ну значит, это да. То есть,
1: оно устарело.
2: Просто. Оно просто устарело, потому что сегодня произвольно... Ну, в общем-то, да, по своему произволу.
1: Да, по своему произволу.
2: Да, потому что сегодня это можно истолковать, извините, вырвалось произвольно.
1: Ну да.
2: Ну да, тогда это было только вот именно по своему произволу.
1: Да.
2: Дальше написано... то не остается более жертвой за грехи.
1: Угу. То есть вот в чем разница, да? То есть Если я понимаю вас верно, то как определить, человек хочет уйти от ответственности или человек действительно раскаялся? То есть если человек хочет уйти от ответственности, он все равно по своей природе рано или поздно это же самое будет делать.
2: Тут немножко по-другому. Тут
1: да?
2: Сама формулировка. Тут очень важно видеть и определить, и только Господь, конечно. Ну, там в Израиле был суд, определял, например. Но тут именно Господь только определяет умысел, наличие умысла. Это очень важно. Здесь это на суд человеческий до конца не может быть вынесено. Но на суд Божий, потому что, если мы посмотрим Левит 4 главу, вот само определение проступка против заповеди Господа.
1: То есть это непреднамеренного преступления? Непреднамеренное нарушение
2: закона? Да, непреднамеренно. Вот здесь, как говорится, черным по белому, язык такой юридический, написано так, Левит 4:27. «Если кто из народа земли согрешит по ошибке, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет». То есть есть вина, но он не знает, что он виновен.
1: Да.
2: «Когда узнан был им грех, которым...» То есть тут происходит два этапа. То есть проступок, у него два этапа. Да? Человек согрешает.
1: То есть делает неумышленное нарушение закона.
2: Он не знает, он не понимает, он не знает, что он согрешил. Мы говорили о разных причинах. Либо заповеди не знает, либо не знает, что он в этом месте
1: был.
2: Заповедь нарушил.
1: Да, да.
2: То есть есть его незнание, и потом он узнает. То есть как только он узнает об этом, есть выход из создавшегося положения.
1: Ну, условно говоря, если снова вспомнить тот пример, который я приводил, я не знал, что я проехал под знак, но потом открыл компьютер, пролистал штраф, и вдруг бац, у меня штраф. Откуда? Я не знаю.
2: Ну да, это...
1: Я смотрю на карту, оказывается, там стоит знак.
2: Ну да, здесь это система камер. В некоторых странах камеры не используются.
1: Ну, вы же говорите, что все равно каждое преступление, оно же фиксируется.
2: Ну, кстати говоря, вот в некоторых странах оно, допустим, может быть вынесено предупреждение. То есть полицейский принял решение помиловать.
1: А, даже так может быть?
2: Да, то есть я вынесу вам, я не выпишу вам штраф.
1: Да.
2: Ну, кстати говоря, так оно, допустим, вот у меня было несколько случаев, ну, вот на Западе, в другой стране, где там немножко другая система, я конкретно нарушил правила.
1: Превысил скорость.
2: Да, там даже немножко и не превысило, вышел на встречную не там, где надо, и все такое. Ну, я пришел в суд. Вот.
1: Ваше нарушение зафиксировали?
2: Да, оно зафиксировано. Выходит прокурор, я говорю, вы можете меня простить, я вот так не разобрался.
1: То есть вы, зная древние принципы, вы решили их применить в современном
2: обществе. Да, я пришел просить прощения, он мне сказал, ну, говорит, ты знаешь, я же не могу тебе просто это списать, но ладно, мы, так как ты это впервые слышал, мы тебе запишем это на другую статью. Тем более, то есть у меня, я совершил одну статью, а у меня записана совершенно другая статья.
1: Но сказали, больше не попадайся.
2: Да, ну, кстати, у меня был другой пример, именно оправдание, да, когда меня поймали за то, что у меня лампочки были не того цвета. И я вынужден был эту лампочку вынуть, прийти на суд, показать суде и показать там, и показать, что у меня, кроме как встать перед какой-то отражающей поверхностью, увидеть, какой у меня свет, я другого способа не имел. И тогда с меня это преступление списали. То есть у меня это в записи не было.
1: Ну, это... Мы видим нечто общее, кстати.
2: Да, но это в общем-то...
1: Я имею в виду, что все-таки вот эта книга, которую вы говорите, как она звучит в языке оригинала?
2: «Вайкра».
1: Да, как звучит это?
2: «И воззвал».
1: «И воззвал», да. То есть вот эта книга, профессиональная книга священников, она больше юридическая такая.
2: Да, она, во-первых, там есть вопросы ритуальные, то есть там ритуальная лексика есть. Во-вторых, там есть юридическая лексика. И вот фактически тут интересно, да, вот эта профессиональная лексика, она непроста для понимания. Потому что возьмем даже вот то, что мы читаем сейчас, Левит 4 глава, слово «хатат». Да. Оно переводится как «непредумышленный грех»,
1: так.
2: А также переводится как «жертва», «ритуал», так. за этот непредумышленный грех.
1: То есть одно слово, два значения.
2: Одно слово, два значения.
1: То есть это проступок или преступление по неведению, по незнанию. И то же самое ритуал, который совершал человек за этот проступок, да, по неведению.
2: Да, и вот здесь очень важно...
1: Оправдательный ритуал, как я понимаю.
2: Да, да, да. Ритуал, который заканчивается тем, что с человека вина снимается, так. Он получает и оправдание, и помилование, а вместе оправдание и помилование – это прощение греха. То есть совокупности помилования и оправдания – это прощение греха.
1: Знаете, удивительно, что вот в древней практике часто мы думаем о том, что это чисто религиозный ритуал, однако мы видим, что здесь есть и такая вот юридическая практика, то есть освобождение человека от...
2: Полное освобождение. Вот интересно, здесь в этом случае важно видеть, понимать, вот русский синодальный здесь перевод, хоть и в квадратных скобках, но правильно переводит текст 2 Коринфянам 5:21, говоря об Иисусе. «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех».
1: Не знавшего преступления, да?
2: Да, то есть Иисус никакого преступления не совершал, но жертвою, то есть...
1: Жертвой за преступление
2: людей. За преступление людей Он стал.
1: Александр, спасибо большое. Дело в том, что у нас неумолимо течет время. Дорогие друзья, есть еще очень много вопросов к Александру Болотникову. Пожалуйста, мы приглашаем вас, присоединяйтесь к просмотру следующих передач. Для того, чтобы узнать, какие же еще тайны хранят древние рукописи. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу вся земля!
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу «женщина-хранительница домашнего очага». Но что значит эта фраза? Что значит развить домашний уют в своем доме? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада приветствовать вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, что значит домашний уют? Как правильно женщине его создавать? Важен ли домашний уют для мужчины? Раскройте, пожалуйста, эту тему.
4: Вообще состояние уюта для мужчины выходит на одно из пяти потребностей основных. То есть для мужчины уют — это одно из важнейших составляющих в семейных отношениях. Вот. Вы, наверное, встречали таких людей, когда жена, ну, ваша подруга, допустим, говорит: муж задержится после работы, он не хочет идти домой, у него там какие-то вечные друзья, после работы идет там, я не знаю, играет в карты или сидит в гараже допоздна, его домой вроде бы как бы ничего не тянет. И в таком случае я бы предложил женщине подумать, почему мужчина не хочет идти домой, да, почему его не тянет домой. Да вот у нас там все чисто, все вымыто, посуда всегда в порядке, там чистота полная, я содержу дом в идеальной чистоте. Когда муж приходит домой, я ему говорю: быстро снял обувь, иди мой руки, и так далее и тому подобное. Вот, мы должны понимать с вами, мы говорили уже не раз, наверное, и повторюсь еще раз, что мужчина и женщина совершенно разные два существа, да? Как говорят, мужчина с Марса, женщина с Венеры, да? И этим уже все сказано, да? Инопланетяне, существа с разных планет. И мы должны с вами дать определение вообще, а что для мужчины является уютом. Давайте мы вначале поговорим, что является уютом для женщины. Вот первое, что женщине бы хотелось, когда она создает семейные отношения, когда она создает семью, когда у нее появляется свое гнездышко, с чего она начинает, чем она занимается, то есть что она хочет там сделать.
3: Ну, соответственно, она начинает это гнездышко благоустраивать.
4: С чего бы вы начали благоустраивать? Вот с какой именно территории, что бы вы начали благоустраивать? Что для женщины более важно, чем бы она занялась? Вы бы чего начали?
3: Вот,
4: допустим, квартиру берем, и там, я не знаю, 2-3 комнаты у вас, ванна, кухня, с чего бы вы начали устраивать?
3: Спальня, конечно. В первую очередь спальня.
4: Это вы как женщина говорите, или вы как для мужчины хотите уют создать?
3: Мне кажется, это важно и для женщины, и для мужчины.
4: Хорошо, следующее, чтобы начали.
3: Кухня, ванная комната.
4: Ванна. И потом уже...
3: Мне кажется, везде, как говорится, по чуть-чуть. Но почему я сказала о спальне? Потому что это важно не только для женщины, но и для мужчины. Понимание того, что это место отдыха, сна, да, так скажем, интимного общения. Поэтому это очень важно.
4: Ну, мужчинам надо в этом плане учиться, потому что для них спальня чаще всего это место, где они смотрят компьютер. Это у них место, где они ужинают, как в этом фильме «Собачье сердце», когда там Эссидора Дункан в спальне кушает, в спальне обедает, там еще что-то делает. И профессор Преображенский говорит: может быть, Эссидора Дункан там в спальне кушает, но я кушать буду в столовой. Этому нужно учиться. То есть чаще всего ребята этому не приучены, и поэтому они там, вот я как бы хочу вам ответить, что они значения большого этому не придают. Почему я с этого начал? Дело в том, что понятие уюта или отношение к уюту женщины и мужчины совершенно противоположны. Хотя они могут в какой-то мере совпадать. Итак, что такое для женщины уют? Это обустроить свое гнездышко. Я говорю так, уют создает женщина в квартире для себя. То есть уют создан самой женщиной и для себя самой.
3: Раскройте, пожалуйста, очень интересно.
4: Ну, давайте мы вот смотрим.
3: Это потребность женская такая, да?
4: Знаю, сущность? Ну как бы женщине свойственно. Мы же говорили с вами, когда ребенок девочка играет там в песочнице, то она, у нее тут куколки, тут у нее там, я не знаю, кухонка какая-то, спаленка, и вот она все проигрывает, прокручивает. И в процессе, когда девушка растет, я не знаю, там взрослеет, у нее в голове там крутится определенное представление о своем уюте, как, впрочем, и у ребят крутится представление о том, какой у него будет дом. Вот я вам приведу такой маленький пример, чтобы вы понимали. Да, то, что вы фокусируете в своем сознании и прокручиваете, когда вы взрослеете, вы пытаетесь это воплотить на практике. То есть вот он, вы думали об уюте, как бы ваше гнездышко выглядело, и когда вы замуж вышли, вы тут же начинаете воплощать это в жизнь. Я приведу вам пример, как мужик устроен. Некоторым мужчинам очень нравится, мечты у них есть, там, дом я построю. И какой дом же хочет мужик построить? Он хочет двухэтажный дом с таким подвалом огромным, бункер, чтобы там был внизу, железобетонные плиты, все там он сделает, у него там подвал будет, он там будет бильярд играть и так далее. И когда человек воплощает свою мечту в жизнь, вот он построил, воплотил свою мечту в жизнь, и, казалось бы, должен он наслаждаться жизнью. У меня очень много знакомых мужчин, которые успешны в своей жизни и которым удалось реализовать свою мечту. То есть они построили такой дом. Я задаю им вопрос. Ну, если бы у тебя появилась вторая возможность воплотить свою мечту в жизнь, ты бы стал делать то же самое? Он говорит, нет. Зачем мне этот подвал? Что там? Ничего там, кроме мусора, нету. А зачем ты это делал? Я просто хотел воплотить мечту в жизнь. Но я понял, что это не всегда практично.
3: Откуда берется эта мечта? Это с детства как-то от родителей?
4: Да, думаю, да, что приходит? Сформировано с детства, и мы пытаемся потом это воплотить в своей жизни. Почему привожу этот пример? Что мужчина свое представление очень часто, воплотив свою мечту, меняет. То есть он видит, что это ни к чему. Допустим, там я говорю, Макс, ну что тебе дает дом, который ты построил? Он говорит, не, я хочу продать и построить другой. Я говорю, какой? Гораздо меньше, без подвала там, и так далее и тому подобное.
3: То есть более... правильно я вас понимаю, мужчине важен процесс даже больше, чем результат?
4: Нет, ему важно не только процесс, ему важна и практичность вот этого. Хорошо, теперь к женщинам переходим. Когда женщина имела вот эти мечты, она пытается воплотить их в жизни. Обои кто подбирает?
3: Жена. Ну, конечно, по оттенкам, допустим, сориентирует, да, только, да, жена.
4: Покрытие напольное кто подбирает? Жена. Плитка какая в ванне будет? Жена. Какая мебель будет на кухне? Жена. Какая там занавески какие? Жена. Какой потолок там? Какая цветовая палитра и гамма всего? Все жена выбирает. У меня вопрос, а для кого она создала уют? Ну, она, я же советовалась, я же говорю, да, ему показывают. Ну, ты согласен? Конечно, он будет головой кивать. И, да, я согласен. Потому что ему это не очень важно. Ему это не столь важно, как может показаться женщине. Потому что для женщины создание вот этого уюта, это очень важно. Она, во-первых, воплощает свою мечту в жизнь. Да, коррекция какая-то произошла с ее мечтой. Ну, в плане, ну, сегодня в моде какой стиль в квартире? То есть был там, помните, такие ковры лежали, ковры на стенках были, ну какая-то всякая такая...
3: Минимализм.
4: Да. А сейчас все просто...
3: Европейский минимализм.
4: Да, что там, чтобы меньше ковриков этих,
3: чем меньше, тем лучше.
4: Пыли там, да, меньше убирать. Да.
3: А шкафчики где-то встроены, где-то
4: незаметно. Ну и цветовая гамма, да, тоже такая, все в пастельных таких тонах.
3: Да, ненавижу.
4: Я когда-то с женой своей, я воспротивился тому, что она, все вот она делает. Я говорю, да я хоть что-то сделаю для себя. Она дала мне сделать эту возможность, я пошел, купил обои оранжевого цвета, поклеил эти обои, увидел, какую же я все-таки ерунду сморозил, но уже деваться было некуда. Ну, жена мне, слава богу, давала мне такую возможность сделать. Хорошо. Так вот, смотрите, вы создали вот этот уют, у вас чистота идеальна. Есть мужчины, для которых очень важно, да, я не отрицаю, их, ну, процент их не очень большой. Важно, чтобы была чистота, чтобы был порядок, чтобы посуда была вымыта, чтобы все было на своих местах. Есть определенная категория мужчин, такая есть. Но большая часть мужчин, для них это не очень важно. Не это для них важно, и не это они называют уютом. Вы можете создать вот чистоту, идеальную атмосферу, уют с вашей точки зрения, но при этом ваш муж будет в гараже сидеть допоздна. И его домой, калачом не заманишь, да? И там, или палкой не загонишь. Почему? То есть я бы женщинам посоветовал задать себе этот вопрос. Потому что для мужчины уют это не внешний атрибут дома, а уют – это атмосфера, которая находится внутри этого гнездышка. То есть не внешние там обои, занавески и так далее, тому подобное, а именно тот, та атмосфера, которая там находится, атмосфера взаимоотношений, которые находятся в доме. Вот это для него уют.
3: Я думаю, что многие слушатели вот не совсем понимают атмосферу взаимоотношений. Что это значит?
4: Первое,
3: как правильно вести себя?
4: Первое. Ему важно знать, что он идет туда, где его ждут и где его любят. То есть, когда муж приходит домой, и если он слышит, как мы счастливы, что ты пришел, как мы рады, что ты вернулся. Знаете, как есть женщины? Опоздал гулящим, что как говорят, да поужинать есть что-нибудь? Гулящему на столбе. Иди гуляй, где был, пусть тебя там и накормят. То есть первое, что важно для мужчины, он должен знать, что его тут ждут и что его любят.
3: И что ему рады.
4: Ему очень сильно рады. Второе, что значит уют для мужчины. Он приходит домой, и он видит, знаете, как вот в еврейском, в еврейской, как еврейские байки, да, не такого плана, что когда женатый мужчина приходит к еврейскому раввину узнать, что ему делать, то раввин еврейский первый вопрос задает мужчине. Он его, тот говорит, раввин, научи мне то или то. И раввин его перебивает и говорит, ответь мне на один вопрос. И мужчина спрашивает, на какой? Счастлива ли твоя жена? И пытаешься уйти от ответа и так далее и тому подобное. Но для, в еврейском сознании очень важно, чтобы жена была счастлива. И поэтому состояние комфорта и уюта для мужчины в том месте, куда он приходит, не только ему улыбается и говорит, здравствуйте, а потом так, ты пришел, и все поведение жены, да, это все его, там, я не знаю, ее взгляд, ее... Ну, она может вообще ничего не говорить.
3: Ну, уже да, по взгляду все будет видно. Ее,
4: да, вот, все отражается, счастлива она или нет. И состояние уюта для мужчины – то место, где жена счастлива. Женщина счастлива.
3: Тогда вот интересный момент возникает. Женщина счастлива, она встретила мужчину, как подобает, да?
4: Как, собственно, а как подобает?
3: Как говорится, с распростертыми объятиями, с радостью левым приняла судя. Его. Ну вот, а если у женщины проблема какая-то
4: подождите,
3: возникла?
4: Вот смотрите, да, вначале мы говорим о уюте для мужчин. Проблемы вот оставьте в сторонке. Вы должны понять, что если вы хотите, чтобы муж ваш был счастливым человеком, жил долго и счастливо, и вами, с вами находился в браке, у него есть потребность уюта. Уют – это комфорт. Это больше внутреннее состояние. Это состояние отношений. Это состояние, когда он идет туда, где его ждут и где ему рады. Вот он пришел, вы ему обрадовались его приходу. И дальше мужчине комфортно тогда, когда его оставили на полчаса в покое. То есть если вы к нему не будете приставать, где ты был, что ты делал, дайте ему возможность находиться в состоянии покоя. Почему? Потому что мужской интеллект устроен таким образом, что он еще долгое время находится...
3: Переваривание информации,
4: перевариванием, да, того, что с ним было, на работе там или где бы то ни было. Ему нужно где-то примерно 20-30 минут для того, чтобы с этого состояния выйти, успокоиться. Поэтому мудрая жена, да, которая устрояет свой дом, она и детям даст ЦУ, да, ценное указание, папу пока не трогать, оставить в покое. Да, он пришел, все с ним поздоровались, все его поцеловали и оставили в покое. Если вот это происходит с мужчиной, когда он пришел и увидел, что рады, и оставили его в покое, для него это состояние комфорта. Все, он находится в расслабухе. А почему он в гараже сидит? А потому что он находится в месте, где расслабляется. И он будет идти туда, где ему комфортно. Он находится в состоянии расслабления. Следующее, что важно, ну, как создать для мужчины состояние комфорта. Вот пришел он, для женщины важно радоваться любой его добыче. Ну, что это значит? Допустим, зарплату он принес, ты радуешься.
3: Покупки
4: мужчины
3: какие-то.
4: Иногда хотят что-то купить,

0: и еще 4 штуки. Что делает женщина? Вот, пришел муж, она открывает пакет, и что, поехали?
1: Сразу первая реакция, как, почему?
0: Ты, зачем? Я тебя зачем посылала? И муж, он в напряге, он думает, что такое, что он не так сделал. Я тебе просила купить это или то, а вот это у нас уже есть, зачем ты нам при это приволок? Я теперь что, это солить буду или сушить буду? Это состояние внутреннего дискомфорта, все. Понимаете, и дальше вы говорите, муж не хочет ходить в магазин, да, муж не хочет то, муж не хочет это. Потому что, когда он что-то делает, вы создаете ему состояние дискомфорта, вы начинаете его критиковать и обрушиваетесь на него со всяким, я не знаю, негативизмом. Поэтому состояние комфорта для мужчины – это быть счастливым любой его добычи. Принес, не купил то, что не нужно, да, купил то, что купил не то, что вы хотели, а купил то, что не нужно. Что надо сделать?
1: Ну, в любом случае сказать. Во-первых, спасибо, что пришел, молодец, что ты вернулся, да, вовремя. Во-вторых, спасибо даже за то, что ты принес.
0: Да, мы куда-нибудь это, все равно, это, да, используем. Мы куда-нибудь это используем. То есть никогда не нужно... Зачем вам... Вот, ну, допустим, вы там проявили свою негативизм свой, да, там, пострессили там, поагрессировали. Ну и что это дало? То есть у вас что, продукты поменялись?
1: Соответственно,
0: или что?
1: Да,
0: у вас ничего не изменилось? Тоже. Но изменилось отношение вашего мужа к этому дому, к этому очагу. У него изменилось отношение.
1: Что меня здесь ценят, любят, принимают таким, какой я есть.
0: Да, если вы вот делаете то, что я вам говорю, то он будет воспринимать, что я нужный, я ценный, я крутой, я молодец, я все делаю правильно. И это состояние комфорта. Угу. Если вы его критикуете, допустим, если вы акцентируете какие-то внимания на вещи, которые можно, допустим, ну и, я не знаю, ну, пропустить мимо ушей. Я, допустим, научил бы, если бы было больше времени, можно было бы поговорить, как, допустим, мужчину попросить, чтобы он там розетку поменял или еще что-то сделал, да? Бывают люди годами...
1: Мужчины
0: годами розетку не меняют, да, там не может поменять. Но сейчас тема не об этом. Вопрос идет о том, что такое состояние комфорта для мужчины. Это не внешнее, то, что находится в квартире, а то, что в квартире происходит. Хотите, чтобы ваш муж любил находиться дома, то есть ему было интересно и приятно домой приходить, соблюдайте вот эти правила. Встречайте его, будьте счастливы, то есть радуйтесь, и принимайте его с его добычей, которую бы он ни принес. Элементарные правила, будете их соблюдать, мужчине будет круто.
1: Замечательно. Виталий, я благодарю вас за эти раскрытые вопросы очень подробно. Дорогие друзья, в частности женщины, обратите внимание, насколько важно создавать уют в доме, насколько важно оставаться счастливой и культивировать в себе это счастье, насколько важно принимать мужчину с его недостатками, с радостью и, так скажем, потихоньку подводить его к тому решению, которое для вас, для обоих будет правильным. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Библия была написана на древних языках, древнееврейском, древнегреческом. Да? Mm-hmm. Отдельные ее части были написаны на арамейском языке. Mm-hmm. Сегодня мы можем читать, современные люди, можем читать Библию лишь в переводах. Mm-hmm. Да? И частью эти переводы доступны для понимания, частью эти переводы уже, может быть, устаревшие, и их также нам сложно воспринять, бывает. Как вы думаете, Бог хотел, чтобы Священное Писание было людям максимально доступно и понятно, либо он нарочно предусмотрел так, чтобы Библия была доступна не каждому человеку?
2: Если мы говорим, что Библия – письмо Бога к человеку, причем открытое письмо Бога к человеку, естественно, что Бог хотел, чтобы Его Слово было донесено всем поколениям, всем народам. Понятно, что писалось оно в ту эпоху. И понятно, что когда мы исследуем Священное Писание, мы должны понимать с учетом контекста времени, особенностей, обычаев, культуры того времени, когда писалось Священное Писание. И учитывая вот все это, мы начинаем, ну, она открывается нам, и нам, современным жителям 21-го столетия, как мы говорим, последнего поколения. Ну, мы так говорим. Мы не знаем, конечно, Бог знает. Вот. Естественно, что Бог хочет, чтобы она была открыта. Но некоторые пророчества Бог завуалировал.
1: А почему бытует мнение такое, что Библию вообще сложно понять? Порой даже невозможно понять. Вот бабушка моя жила в деревне, и у нее была Библия. И многие, ей приходилось слышать от многих людей такую информацию, что если ты прочитаешь Библию целиком,
2: с ума сойдешь,
1: да, вы тоже слышали такое, конечно. Вот от чего бытует такое мнение, что Библия, она настолько недоступна, настолько она для обычного человека, может быть, даже для его сознания, да, и психического состояния, может быть, сложна, что, прочитав ее целиком, человек может сойти с ума. И в народе есть такое мнение. И люди поэтому боятся, многие даже прикасаться и читать ее.
2: Это, наверное, отголоски того эха, которое раздавалось в средние века, когда политика религиозной системы запрещала читать Священное Писание. Например, на Тулузском соборе в 1929 году было принято постановление о запрете читать Священное Писание мирянам.
1: Тулуза – это во Франции, то есть это Римско-католическая церковь, когда
2: Абсолютно верно. К сожалению, вот да, этот факт имел место быть. А в 1234 году на Гараконском соборе был вынесен запрет чтения Священного Писания и священству.
1: То есть даже священникам было запрещено?
2: Даже священникам.
1: А как такое могло быть? Библия – это основной документ, наверное, религиозный, на котором основывается вся христианская вера, христианская религия. Почему тогда были такие периоды в истории христианства, когда Библия была под запретом?
2: Потому что Библия разоблачала многие деяния вот в темные средние века господствующей церкви в то время. Она разоблачала. И разоблачение это не нравилось.
1: А, например, что она разоблачала? Разве христианская церковь не всегда основывала свою веру на Библии?
2: Ну, например, так называемые индульгенции, которые имели место быть.
1: Может быть, не все наши телезрители знают, что такое индульгенция. Пожалуйста,
2: да.
1: Поясните,
2: что это такое. Индульгенция – это фактически можно было купить такую грамоту за деньги, в которой было написано о прощении прошлых грехов.
1: И будущих даже, насколько
2: я знаю. А это потом. Да? Потом сначала уже прошлых, затем настоящих, а потом и будущих.
1: То есть, получив такой документ, человек освобождался полностью от ответственности за свою, за свои преступления и мог совершать все, что угодно, заплатив деньги.
2: Да, и в то время ходила такая народная пословица: «Я куплю индульгенцию о прощении прошлых грехов, настоящих и будущих, убью папу и буду свят».
1: Вот так вот.
2: Вот такое вот.
1: А зачем убивать папу?
2: Ну совершить убийство. И буду свят.
1: То есть, если даже убью папу римского, то все равно останусь свят.
2: Потому что я куплю индульгенцию о будущих грехах, о прощении будущих грехов.
1: И это, конечно, противоречит истинному
2: Священному
1: Писанию.
2: Естественно. Конечно же, да. Это противоречит Священному Писанию. Противоречит Священному Писанию и такое понимание, как завоевывание других народов посредством креста и меча. Вот, и обращение силой их в христианство. Это тоже противоречит Священному Писанию, потому что Христос не учил так, Он не принес меч и копье, Он принес любовь. Только с любовью можно завоевать, и только любовью можно победить. Вот, и так далее. Много вот таких вот наслоений, которые имели место быть в средние века, и потому Библию запретили даже для чтения.
1: А как же она дошла до наших дней, если ее уничтожали, ее пытались полностью искоренить Священное Писание? Но какие-то экземпляры, видимо, все-таки сохранились, да?
2: Благодаря вальденцам, в первую очередь.
1: Вальденцы, это кто такие?
2: А вальденцы – это народы, которые жили в Альпах, вот, близ Швейцарии. И вот они сохранили Священное Писание. Каким образом? У них там и по сей день, если вы окажетесь в Альпах, вас могут проводить в семинарию вальденцев. Это высоко в горах, в Альпах, стоит здание из кирпича, не из кирпича, прошу прощения, из камня. Вот, и крыша покрыта тоже камнем, резаным камнем. То есть не шифер там, не как сегодня вот металлы там всякие, профиль и так далее, а резанный камень, вот листы камня. И до сих пор сегодня, вот мы, кстати, были в этой семинарии вальденцев, и что интересно, чтобы стать абитуриентом этой семинарии вальденцев, нужно было переписать Тору.
1: Первую песню Библии, да?
2: Да. И абитуриенты переписывали вот эту Тору. И таким образом Священное Писание сохранилось благодаря вальденцам.
1: Это вот на Западе, в западной традиции. А разве в то время, это какие годы, вот то, что вы говорите?
2: Ну, это средние века.
1: Ну, какие годы?
2: Где-то 1516
1: век. К тому времени на Руси уж Кирилл и Мефодий перевели 13-й. Священное Писание на раньше славянский еще язык. Да. И разве на Руси не сохранялось Священное Писание? На Руси разве искоренялось это?
2: Ну, в 15 веке, например, было, как говорят обществоведы, три экземпляра Священного Писания.
1: Всего-навсего.
2: У царя-батюшки, у епископа Московского и епископа
1: Новгородского.
2: Митрополита, ну, епископа Московского. Три
1: и у кого
2: экземпляра
1: третий?
2: Новгородского. А. Все, народ простой Священное Писание не имел.
1: Вот.
2: Да, в 15 веке, конечно, не в 15, в 16 веке, конечно. Мартин Лютер выступил здесь на... Началась реформация, реформационное движение, перевел Священное Писание на доступный немецкий язык и так далее.
1: То есть общедоступной Библию сделали протестанты?
2: Абсолютно верно.
1: Сказать.
2: Начиная с 16-го столетия. А до 16-го столетия она была вот под таким вот... Хотя...
1: Ну да, сегодня многие это признают, и даже в нашей стране представители администрации президента говорят о том, что именно благодаря протестантским церквам Библия стала сегодня общедоступной. Наверное, мы сейчас покажем это нашим телезрителям.
3: Многие люди получили возможность читать Священное Писание на своем родном языке, знакомиться с ним, потому что раньше это был удел избранных людей.
1: На современное российское общество протестантские общины имеют свое влияние сегодня?
3: Это активное социальное служение, этим занимаются все религиозные организации, но у протестантов это особенно заметно, поэтому российское общество, безусловно, востребовано в их деятельности.
1: А какие самые многочисленные протестантские деноминации в России сегодня?
3: Это и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты седьмого дня, и другие, может быть, менее многочисленные протестантские деноминации, которые, тем не менее, существуют достаточно плодотворно, вносят свой неповторимый вклад в развитие российской цивилизации. В России сложилась уникальная ситуация, когда существует консенсус власти и религиозных организаций по вопросу сохранения традиционно нравственных ценностей и по поводу вызова секулярного мира. Это может быть уникальная ситуация вообще в мире, потому что в большинстве западных стран, к сожалению, произошла эрозия традиционных нравственных ценностей и в общественном сознании, и в законодательстве. Я хотел бы пожелать по-прежнему, чтобы горели сердца, как они горели у первых последователей протестантизма, чтобы они по-прежнему вели активное социальное служение, чтобы они вносили свой неповторимый вклад в развитие нашей великой страны. Я думаю, исторические уроки реформации и ее достижения могут сейчас быть очень востребованы.
1: Сегодня Библия доступна каждому человеку. Каждый может ее купить. Много Библий религиозные организации, различные церкви христианские дарят просто, да, в различных программах, да, по распространению Священного Писания. Но, тем не менее, когда начинает человек Библию читать, он все равно сталкивается с очень многими сложностями. Особенно, когда он начинает читать книгу Откровений, например. Да? И многие считают, что она настолько недоступна для понимания, что ее простой человек и понять не может.
2: Но на самом же деле, если говорить о книге Откровения, напротив, это самая открытая книга, потому что апокалипсис, греческое слово, означает снимающий с чего-либо пелену, а открывающий завесу будущего. Буквальный перевод.
1: Да, и в русском языке
2: греческого...
1: откровение.
2: Да,
1: то есть откровение.
2: Открытие. То есть да. Не закрытое.
1: Не закровение, а откровение.
2: Открытая книга как раз, открытая. Почему в сознании людей бытует такое понимание? Потому что написано о виде символов. Да, различных символов,
1: аллегорические.
2: Иоанн Богослову было это показано. Такие картины он видел на острове Патмосе. И он это все записал.
1: Но что интересно, что записана она была где-то ближе к 100-му году
2: абсолютно
1: нашей
2: верно.
1: Эры.
2: Да.
1: Но человеку, внимательно читающему Библию и знающему Ветхий Завет, в этих образах вспоминается то, что видел пророк Даниил.
2: Абсолютно верно.
1: За несколько столетий до рождения Иисуса Христа.
2: Те же самые картины.
1: А почему? То есть какая-то взаимосвязь между книгой Даниила и книгой Откровения?
2: Ну, богословы считают книгу Даниила и книгу Откровения апокалиптическими пророчествами. Mm-hmm. То есть
1: это
2: безусловными.
1: Это что значит? Пророчество о последнем времени?
2: Безусловными
1: апокалиптические пророчества. Пророчества, да. Пророчества о последнем
2: времени. Безусловные пророчества. Они однозначно исполнятся. Вот, да, последнего времени они исполнятся. Как книга Даниила говорит об этом, скажем, вторая глава, этот истукан, который был показан царю Навуходоносору, вот, в виде там золотой головы, серебряной груди, вот, медных там бедер и чрева, железных голеней и ступней ног и пальцев, частью из железа, частью из глины горшечной. Вот.
1: И дальше те же самые события и смена этих эпох, царств, да. Уже в виде, в образе зверей.
2: Например, там орел, имеющий, вернее, лев, имеющий крылья орлиные, затем идет барс, потом, вернее, медведь, потом барс, потом идет зверь весьма страшный, ужасный.
1: И в книге Откровений символы. Мы также эти символы
2: видим. Те же самые
1: видим.
2: Символы, они здесь представлены.
1: А как понять, что они означают? Вот человеку, не осведомленному, не сведущему человеку, который вот открыл и стал читать Библию. Есть в этой книге Откровения, помимо вот этой символизма, помимо аллегорий, которых понять можно, но для этого необходимо подготовку определенную иметь. А есть ли что-то в книге Откровения, что прямо обращено, например, к человеку без подготовки, который, не имея специального богословского образования, есть такие какие-то?
2: Ну, конечно. Взять,
1: тексты.
2: Например, третью главу книги Откровения, которую христиане читают и видят в ней для себя очень много важного и полезного. Хотя существует такая точка зрения, что это написано там для Ладикийского, в частности, вот если взять мы третью главу и посмотреть с текста 14-го, то там сказано так: «И ангелу Ладикийской церкви напиши». Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, и так далее. Вот, ибо ты говоришь, богат, разбогател и тому подобное. Все понятно, в принципе, что хотел сказать верный свидетель. А кто верный свидетель? В конечном итоге.
1: Ну, Иисус Христос.
2: Господь Христос.
1: Он же и
2: абсолютно
1: давал эти видения,
2: да,
1: книги Откровения
2: Иоанну Богослову. И он их и записал. Вот. Мы, конечно, понимаем, что Ладикийский период, да, и церковь Ладикия имела, конечно же, место на самом деле в истории.
1: Ну да, была такая физическая, реальная община в городе Ладикия, рядом с Иераполисом. Современным нашим туристам в Турции это место известно как курорт Памуккале. И там, рядом с ним, находилась вот эта Ладикийская церковь. И славится, и знаменито то место теплыми источниками.
2: Термальными,
1: которые там текут. И многие, кто были в том месте сегодня, в Памуккале, могли искупаться в так называемом бассейне Клеопатры, где вот этот теплый источник в виде такой бассейна, да, там налит с пузырьками газа внутри. Вот я был в свое время там купался тоже. И эти теплые источники на вкус, вот они такие, вода вроде, да, но она теплая, и много ее не выпьешь, потому что тебя просто стошнит. И вот здесь в третьей главе книги Откровения отражено это. Ты не холоден, не горяч, но
2: теплый. Что это значит?
1: извергну тебя из уст моих.
2: То есть, самое...
1: Господь, тошнит Господа от состояния нашего теплого дома.
2: Вот, поэтому пророчество имеет многоразовую функцию, а не одноразовую. Лаодикийский период имел, церковь Лаодикии имела место быть, но он повторяется, этот период Лаодикии, и в церкви последнего времени.
1: То есть это как бы пророчество с двойным исполнением.
2: Абсолютно верно.
1: То есть оно относилось и к первому веку нашей
2: конечно.
1: Эры, и к определенному периоду в истории христианской церкви уже в
2: до конца времени.
1: Похоже это на 24 главу Евангелия от Матфея, потому что там говорится и об разрушении Иерусалима, и в то же время говорится о
2: событиях последнего времени,
1: второго пришествия Иисуса Христа. Да. И здесь мы то же самое находим.
2: То же самое, абсолютно верно. Но здесь говорится о состоянии церкви, состоянии народа, причем Божьего народа. Не говорится о состоянии язычников, не говорится о состоянии атеистов, которые вообще Бога не признают, а о состоянии людей верующих, причем христиан.
1: А почему тогда у христиан такое вот состояние, от которого Бога тошнит?
2: Ну вот видите, в чем утверждаются современные христиане, если уж так быть до конца последовательными. Смотрите, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю.
1: Вроде бы слова, да, вроде бы слова все понятные, но что означает «купи золото у меня, глазную мазь купи»? Что означает вот этот, в практическом смысле?
2: Ну, если пророчество, вообще пророчество, каким образом они исследуются, понимается пророчество? Есть ключ к расшифровке пророчеств. Ну, вот скажем, что такое золото?
1: Да.
2: Апостол Петр написал, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя бы огнем испытываемого золота.
1: То есть
2: это чести, вера, и славы, да? Явления Иисуса Христа. Да, это вера. То есть вера не просто так, я верю в Бога, я верю во Христа, и этого достаточно мне. Мне больше ничего не нужно. Я верю, и точка на этом. Это не вера. Вера – это доверие. Абсолютное, полное доверие Богу тому, что Он говорит.
1: И, наверное, это доверие должно быть
2: реализовано в жизни.
1: Это доверие, наверное, должно даже проявляться в том, что мы сами себя считаем недостойными спасения порой.
2: Да.
1: Но если мы держимся за руку Божию, если мы стремимся к Нему, то даже в свете Божьем видим свои несовершенства, грехи, считаем себя недостойными, мы должны Богу доверять, что Он, несмотря на эти наши совершенства, спасет нас по нашей вере.
2: Конечно, да. Как ученики просили Христа, умножь в нас веру. Вот интересный вопрос, да, умножь в нас веру. Вот не хватает веры. Но вообще, вот сама постановка вопроса неправильная. Вера либо есть, либо ее нет. Как ее можно умножить?
1: Ну, бывает такое. Как, например, вот отец того юноши, после спустились, да, они с горы Преображения, он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. Как так?
2: Ну вот,
1: к сожалению, вера и неверие, вот они рядом граничат.
2: А вот верю в тебя, но я не до конца верю, что ты можешь сделать. Вот в таком плане это можно понять. Вот ты есть, я тебя верю. Но что ты можешь это сделать, помоги мне, что ты можешь сделать. Вот это неверие у меня есть, что ты это можешь сделать. Помоги. Вот точно так же обстоит дело с современными христианами. Мы верим в Бога, что Он есть. Но когда дело касается конкретных действий Бога в жизни нашей, у нас проявляется сомнение. Вот, например, те же элементы, скажем, исцеления над больными людьми. Да, есть медицина. Это действительно великое достижение, потому что сам Бог является автором медицинских исследований. Я вот в это истинно верю и считаю, что медицина – наука от Бога. Бог продвигает медицину, и это здорово. Но вместе с тем Бог может сам сделать.
1: Чудесным образом, сверхъестественным вмешательством.
2: И таких примеров много. И в том числе в книге Откровения, где написано доступным, понятным языком практическое применение христианства в жизни человека. И слава Богу, что такая книга есть, как книга Откровения.
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами убедились в том, что Библия доступна для понимания каждого человека. И даже если многое в ней поначалу вам покажется непонятным, не отчаивайтесь, потому что чем больше мы читаем Библию, чем больше мы стремимся понять, тем больше Господь, Дух Святой, автор Священного Писания, открывает нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: До свидания, ребята. До свидания, Надя.
0: Как это до свидания, Марк? А ты куда собрался?
1: В поход хожу. Зашел предупредить, что не смогу вести программу вместе с тобой.
0: А к чему такая спешка? Тебя что, друзья ждут?
1: В том-то и дело, что никто меня не ждет. Поэтому мне и надо быстрее идти.
0: Ничего не понимаю.
1: А что тут понимать? Если я сейчас не пойду, то Сашка с Витькой займут мое место.
0: Ну и пусть займут, а ты к ним потом присоединишься, когда программа закончится.
1: Не хочу я к ним присоединяться, я один пойду.
0: Марк, ты ведешь себя как эгоист.
1: Что? Я эгоист? Да я вообще ни в чем не виноват. Это Сашка банку с компотом разбил, на меня потом все свалил.
0: Подожди, какую банку? Марк, расскажи все по порядку.
1: Ну, значит, сидим мы у меня дома.
0: Кто сидим?
1: Ну, кто-кто. Сашка с Витькой и я.
0: Ну?
1: Тут Витька предложил в поход пойти. Мы все, конечно, обрадовались. Я рассказала про свое любимое место. Угу. А Сашка сказал, что я должен взять с собой бинокль, с которым мама ходит в театр, ну, чтобы дорогу искать.
0: Угу.
1: И папин фотоаппарат. Я сказала, что не могу брать без спроса. Родители будут ругаться.
0: Ну, правильно, без разрешения нельзя.
1: Ну вот, Сашка обозвал меня трусом и сказал, что трусы они в поход не берут. А за то, что я не взял бинокль и фотоаппарат, они забрали банку с клубничным компотом. Она как раз на столе стояла. Угу. Я пытался банку выхватить, вот она и разбилась. Тут пришла мама. Сашка сказал, что это я банку разбил и сразу убежал.
0: А Витька?
1: А Витька ничего не сказал. Он просто вместе с Сашкой убежал.
0: А мама что?
1: Ну, я маме рассказала, как все было. Она для меня даже достала банку с вишневым компотом. Она не хотела ее раньше открывать, потому что для гостей берегла.
0: Да, нехорошо получилось.
1: Ну что, я пошел?
0: Марк, подожди. Давай хотя бы историю вместе расскажем библейскую. А то я одна не смогу.
1: Ладно, так уж и быть. Только быстро.
0: Сегодня у нас продолжение истории про Иосифа. В прошлый раз мы остановились на том, что братья продали Иосифа в рабство.
1: Они так сделали, потому что позавидовали ему.
0: Сейчас мы узнаем, что же было дальше.

0: Долго шел караван по пустыне и, наконец, прибыл в Египет.
1: Сами купцам Иосиф был не нужен, но они смогли на нем хорошо заработать. Иосиф был молод, и его купил себе в рабы Потифар, начальник дворцовых стражников.
0: Караван пошел своей дорогой, а Потифар скоро заметил, что Иосиф очень умен и трудолюбив, поэтому он доверил ему управление всем своим домом.
1: Все было бы хорошо, если бы не жена Потифара. Она захотела изменить своему мужу и потребовала от Иосифа, чтобы он повиновался ей.
0: «Как я могу обмануть своего господина и совершить такое зло перед Богом?» – ответил Иосиф.
1: Потом Иосиф ушел, а жена Потифара очень сильно разозлилась. Чтобы отомстить, она позвала своего мужа и обвинила Иосифа в разных грехах, которых тот на самом деле не совершал.
0: Потифар поверил своей жене и бросил Иосифа в темницу.
1: В темнице Иосиф встретил двух бывших слуг фараона – Виночерпия и Хлебодара.
0: Мы уже говорили, что у Иосифа был дар толковать сны.
1: Да, фараоновым слугам приснились сны, а Иосиф их истолковал. Что он сказал, то и сбылось.
0: Хлебодар был казнен, а Виночерпий был возвращен во дворец.
1: Прошло много дней, и вот как-то фараону приснился такой сон. Из реки вышли 7 тучных, то есть полных, здоровых коров, а вслед за ними вышли 7 тощих коров, и они съели тучных.
0: Потом фараон увидел, что на поле выросло 7 полных, хороших колосьев, но затем выросли худые, тощие колосья, и они съели колосья полные.
1: Фараон очень встревожился. Он велел собрать мудрецов со всего Египта. Мудрецы пришли, выслушали его, но никто не смог разгадать сон фараона.
0: Вдруг из толпы выступил Виночерпий. Он рассказал, как когда-то в темнице встретил толкователя снов по имени Иосиф. Услышав об Иосифе, фараон приказал привести его из темницы, и приказание сразу же было выполнено.
1: «Я слышал, что ты можешь истолковывать сны», – сказал фараон.
2: «Не я, а Бог. Это он дает мне знания», – ответил Иосиф.
1: И потом Иосиф объяснил. 7 коров и 7 колосьев полных – это 7 лет изобилия. А 7 коров и 7 колосьев тощих – это 7 лет голода, который наступит после.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить начальника над Египтом, который построит большие хранилища. В эти хранилища 7 лет будет собираться зерно, и когда наступит голод, люди смогут брать это зерно и питаться им.
1: Фараон понял, что Бог дал Иосифу особую мудрость и поставил его начальником над всем Египтом. Так, проданный в рабство, а потом, оказавшийся в темнице, Иосиф стал правителем большой страны.
0: А случилось это потому, что он верил в Бога и никогда не унывал.
1: Мне кажется, Марк, что эта история чем-то похожа на твою.
2: Ну и чем же?
1: Ну смотри, Иосифа тоже обвинили в том, чего он не совершал. Но Бог все равно о нем позаботился. Так что никогда не надо отчаиваться.
2: А я не отчаиваюсь. Ну что, я пошел?
1: Подожди, Марк. У меня есть идея. А что ты говорил там про это место?
2: А, место? Это возле школы, за гаражами.
1: Понятно. А ты хотел бы в настоящий поход пойти, ну, там с костром, с палатками?
2: Что, прямо в лес?
1: Конечно, прямо в лес.
2: Да ты что, меня мама не пустит?
1: Ну, одного, конечно, не отпустит. А вот если ты пойдешь со старшими, например, со мной, да еще друзей с собой возьмешь, то я думаю, что отпустит. Я с ней поговорю.
2: Что, взаправду?
1: Взаправду.
2: Ну что, я готова идти в поход.
1: Ребята, а вы готовы? Тогда вперед!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Корнилию Бог открыл, что ты пойди, скажи Симону, и Симон придет к тебе и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы можете себе представить, как это важно было для него услышать, что он услышит слова, после чего он спасется. Не дела, а именно слова. Это очень интересная мысль. Это один из самых сложных текстов. Как написано вот здесь, в Деяниях святых апостолов, 10 главе, «И был глас с неба, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым». И вот отсюда возникает вопрос. Так, наверное, теперь уже Бог разрешил есть нечистое... Бог разрешил есть мясо нечистых животных. Скорее всего, да. А может быть и нет. Давайте разберемся. Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать 10 главу Деяния святых апостолов. Здесь речь пойдет о Петре, которому было видение, о Корнилии, которому было видение, что нужно пойти встретиться с Петром, и потом о видении, которое видит сам Петр, в котором в полотне собираются нечистые животные вместе с чистыми, и повеление от Господа – «закали и ешь». И вот тут Петр недоумевает, потому что никогда этого не делал. Давайте по порядку разберемся в этой главе и ответим на вопросы. Так что же все-таки Бог очистил? И имеем ли мы сегодня право есть нечистую пищу или мясо нечистых животных? И что означает вот это выражение, которое было сказано Богом самому Петру для того, чтобы ему открыть какую-то определенную истину? Итак, по порядку. С первого стиха мы читаем описание. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Первое, на что хочу ваше внимание, дорогие, обратить, это на образ жизни вот этого язычника, который живет совершенно не как язычник, а именно он благочестивый, благоговеющий перед Богом, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молящийся Богу. Итак, вопрос. Этот человек, язычник, наученный вот так жить и поступать, скажите, он хороший человек или плохой человек? Но он язычник. А вы знаете, что такое язычник? О, очень интересно. Мы сейчас дойдем с вами до 28 стиха и увидим, а какое же там у них было фактически отношение к язычникам. Итак, давайте прочитаем следующий текст. Итак, давайте посмотрим на то, а что же дальше говорит Священное Писание относительно этой истории. Написано, что он в видении, то есть язычнику Бог дает видение. Вот вдумайтесь в эти слова. «И он ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему: Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Итак, друзья, обратите внимание вот на следующий факт. Язычнику Бог дает видение, и приходит к нему ангел. То есть он уже благочестивый, он хорошо живет, правильно управляет своим домом, все у него прекрасно, он много помогает или много жертвует. И самый важный текст, 4. Написано, что Господь ему говорит через ангела: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». То есть Бог не забывает, когда ты молишься, Бог не забывает, когда ты жертвуешь. И обратите внимание, я еще раз хочу сделать акцент. Это язычник. А вы знаете, как мыслили евреи того времени, особенно правоверные фарисейского толка люди? Они верили, что ты хоть золотом обложись, но ты язычник. А еврей, даже если он весь погряз в грехах, то все равно Авраам его вытащит, даже если тот будет в аду гореть. Вот поэтому появляется в Евангелии от Иоанна история, где идет диалог между богачом и Лазарем. И Христос приводит эту притчу. Так вот, обратите еще раз свое пристальное внимание на следующий факт. Что евреи считали, что даже если ты родился евреем и очень низко пал, и грешишь, все равно в итоге Авраам тебя спасет. Если ты язычник, даже если ты очень прекрасно себя ведешь, и ты обрезан, и все у тебя, как у евреев, ты все равно язычник. Ты не можешь быть в одном царстве небесном вместе с евреями. Не понимая вот этого формата, не понимая этих отношений, мы никогда не поймем все, что происходит дальше. А почему? Потому что, когда мы слышим такие слова, что там в Евангелии от Иоанна, женщина у колодца, она самарянка, Христос говорит, дай мне попить, а она ему говорит, ну, господин мой, ты же знаешь, что иудеи с самарянами не сообщаются. О, знаете, нам это напоминает некий такой, ну, знаете, не скажу детский сад, но, ну, такой антагонизм определенный. Но, с другой стороны, мы как бы склонны думать, ну, пройдет время, все уладится, встанет новое поколение, и подружатся, все будет хорошо. Нет, здесь немножко совершенно другая картина. Язычнику нет места в Царстве Божьем. А язычник совершенно ведет себя как настоящий правоверный иудей. Как быть? Это очень серьезный ребус, это загадка. И вот смотрите, что происходит. Не просто Петр такой лежит на кровати там или, как написано, на крыше дома, там пока приготовляет кушать, он размышляет и думает, как-то надо пойти язычникам начать проповедовать. Нет, Бог делает определенное дело. И посмотрите, что он говорит. Ты сначала Корнилию дает вот это видение, иди к Петру, говорит, где он находится. То есть у Корнилия, знаете, не просто наобум. Иди к иудеям там, иди к евреям, спроси, они тебя научат. Нет, он говорит, иди конкретно. Он, вот этот, находится в доме у этого. И что? Он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Значит, у Петра в голове есть слова, которыми можно спастись. Что же это за слова? Что такого знает Петр, чего не знает Корнилий, и ему очень важно это понять и услышать. Но Корнилий уже благочестивый, он уже благобоязненный, и весь дом у него так же мыслит, как и он, и он творит много милостыни, он умеет молиться. Что такого не знает еще этот язычник, что ему должен рассказать Петр? И теперь, смотрите, подготовлен Корнилий, следом Бог дает теперь продолжение истории. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию, то есть там, где находится Петр. На другой день, когда они шли и приближались к городу, то есть вот люди на подходе, не заранее, не за месяц наперед, а вот в этот же день люди подходят уже к городу. Смотрите, что происходит. Они шли и приближались к городу. Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. Петр восходит на крышу на время молитвы. То есть он благочестивый, такой же, как и этот Корнилий. Он молится регулярно, он Божий апостол. И что происходит? Почувствовал голод, хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. В оригинале там написано «задремал». То есть Петр помолился и слегка задремал. То есть такие обстоятельства. Там кушать готовят, запахи идут. И Петру стало хорошо, и он думает, немножко посижу, отдохну. И видит видение. Обратите внимание, с 11 стиха мы как раз с вами становимся очевидцами того, что видит Петр. Потому что он об этом рассказывает несколько раз. «И видит отверстое небо», то есть небо, престол Божий, да, там, где Господь, «и исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла, опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Итак, перед нами видение, которое видит апостол Петр. Спускается полотно, в этом полотне разные животные и повеление «Ешь». Петр говорит: «Я никогда этого не делал». Опять же, почему он никогда этого не делал? Очень важный вопрос. Почему? Не ты ли, Господи, это запретил? А как Бог это запретил? А очень интересным образом. Оказывается, в книге Левит, когда мы читаем в 11 главе, то там очень определенным образом сказано следующее. Если смотреть в начале, да? Вообще даже с 10 главы нужно посмотреть, потому что это одно цельное такое повествование. И он здесь говорит, чтобы священники в 9 стихе 10 главы написано: «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». «И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Итак, для того, чтобы быть отличающим чистое от нечистого, нужно быть трезвым. Поэтому священник не должен был употреблять вина. Дальше он говорит в 11 главе теперь. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажи сынам Израилем, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». И перечисляет: скот, у которого раздвоены копыта, глубокий разрез, их можно кушать, и жует жвачку. И потом идет уточнение, зайца, говорит, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. Свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, на копытах глубокий разрез, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, к трупам не прикасайтесь, нечисты они для вас. Потом о рыбе идет повеление, что та рыба, у которой есть перья и чешуя, в воде ее можно кушать. А та, которая без перьев и чешуи, например, сом, его нельзя кушать. Потом идет еще там уточнение по главе, вы можете это сами прочитать. И потом написано 43 стих. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы». «Ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, о всех животных, присмыкающихся по земле. Чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Более того, в книге «Бытие», когда мы читаем историю о том, что Ной должен войти в ковчег, и Бог говорит: «Возьми животных», написано в 7 главе с 1 стиха так: «И сказал Господь Ной: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мной в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Итак, мы видим, что уже тогда он знал, что есть разные животные, и тех, которые нечисты, он взял по две пары для продолжения рода, а те, которые чисты, он взял по семь пар. Для чего? Для принесения жертв и для употребления в пищу после потопа, когда вся земля была совершенно в таком состоянии, что ничего там не было для того, чтобы можно было спокойно питаться. То есть все деревья погибли, урожая нет, это зелень-то есть, да, трава выросла, но надо было что-то кушать, пока придут первые плоды. То есть надо это четко понимать. Поэтому чистое и нечистое Петр не просто так говорит: «О, класс, спасибо, Господи, я так давно хотел попробовать, как же она там, это там хрюшечка или еще там кто-нибудь, зайчик, я обязательно это сделаю». Тем более он в видении, это как во сне. Вы знаете, есть очень, кстати, интересное наблюдение. Когда человеку снится какой-то сон, такого, скажем, сомнительного содержания, и человек во сне грешит. Было такое, да, что кто-то там ворует во сне, или прелюбодействует, или еще что-то, то заметьте, как те, кто рассказывают вот эти сны, если у вас такое было, когда человек мучается, потому что он понимает умом, что ему нельзя этого делать, а тут все это делают, и ему надо это сделать, и вот он и просыпается. Очень часто такое происходит. А бывает наоборот, когда человек, ну, без проблем, к этому подходит очень даже легко. Итак, смотрите теперь дальше. Когда мы читаем про это видение, Петр не понял. Три раза он отказывается. Все три раза Петр отказывается. Видение трижды. Почему трижды? Потому что все, что повторяется несколько раз, это имеет особенно важное значение. И вот Петр говорит, я

чувство. Не ты ли мне сказал, что этого делать нельзя? Опять же, вспомните, когда речь идет о Аврааме. Аврааму Бог говорит: возьми сына твоего, единственного твоего, и принеси мне в жертву. Авраам говорит: Господи, я не знаю, как это делается, но раз ты такое сказал, повеление, ты же мне дал сына старости. Смотрите, он все эмоции убрал. И вдруг он это делает, да, как бы готов к этому. И в этот момент Бог вмешивается и говорит: подожди, видишь, ты, я вижу, что ты любишь меня, и ты слушаешься меня. Так вот, поэтому ты будешь большим благословением, и сын твой будет большим благословением. А теперь посмотри, на кого это указывает. Видишь, ты готов был принести сына в жертву, но я не позволю тебе это сделать. А вон он, овен, запутавшийся рогами в чаще там куста, его принеси в жертву. Но вот это заместительная жертва вместо сына твоего. А я отдам своего сына на распятие, и он будет принесен в жертву за всех грешников. Вы понимаете, то есть, когда Бог говорит что-то, что выходит за рамки понимания, то есть, принеси сына в жертву. Это что такое? Сын не был принесен в жертву. Но это имело глубокое значение. А теперь смотрите, читаем, как Петр понял. Не как я могу понимать, а как Петр понял. Читаем, 17 стих и ниже. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром?» Вы слышите, у Петра даже не успело сформироваться свое понимание. Вот мы не читаем, что и прошел день, и прошла ночь, и Петру пришло на ум. Скорее всего, Господь хотел сказать это. И в этот момент приходят люди и говорят: не-не, не это, вот это. А он им говорит: а, подождите, я так не думаю. В этот момент он задремал, видит видение: ешь, Петр, заколай. Петр думает, говорит: нет, я никогда этого не делал. Как это можно есть? Нет, это же запрещено. Я никогда этого не делал. Что это может значить? В этот момент стук. Что случилось? Кто там? Говорят, люди тебя ищут. И вот дальше мы читаем. И написано дальше. И крикнул, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Итак, мы видим, что Бог готовит Корнилия, готовит Петра, и теперь он ему говорит: Петр, ты не понимаешь, что происходит? Нет, не понимаю. Смотри, спускайся, там тебя ждут люди, иди, не сомневайся с ними. А почему он должен был бы сомневаться? Да потому что они язычники. Понимаете, Петр – это Петр, а язычник – это язычник. И поэтому Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли ко мне?» Они сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Интересно, да, вот такое услышать. Он услышал ангела. А как вы думаете, у Петра возникли вопросы? А как вы узнали, что я здесь живу? А как вы... И они ему все это рассказали, потому что написано, он им, рассказав все, послал вместе с воином за ним. Представьте, за тобой пришел от сотника воин и еще пару человек и говорят: пошли с нами. Как тут не будешь сомневаться? Но тут убедительный факт. Ангел явился. И тогда Петр говорит, пригласив, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними. И некоторые из братьев иопийских пошли с ним. Мало ли что. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвал родственников своих, близких друзей. И когда Петр входил, Корнилий, встретив его, и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань! Я тоже человек, я не Бог, я не ангел, я человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им. И вот теперь послушайте, что он им сказал. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться с, или сближаться с иноплеменником». То есть иудею запрещено сближаться и общаться с иноплеменником. А он куда пришел? В дом Корнилия, в дом вот этих иноплеменников, совершенно чужих людей. «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым».

0: ни одного человека я не почитал скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа». Вы слышите? Корнилий – богобоязненный человек. Я хочу вас спросить, задать вам вопрос. Когда вы последний раз постились? Я вам хочу сказать, как служитель Евангелия, я видел, что многие люди, верующие, набожные, вообще не постятся. Они постятся только, когда онкология, они постятся, когда какие-то катастрофы, кто-то в там, реанимации лежит уже на издыхании, а он молится и постится. Он духовный человек. И он говорит, я постился до 9 часу, молился в своем доме, и вот стал передо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Вы слышите, он, язычник, говорит, никто так не делал. Вот ну не было такого, чтобы иудей пришел к язычнику. Ты хорошо сделал, что пришел, потому что мне это важно. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр, а теперь мы слышим Петра. Он услышал всю историю. Слушай, это не совпадение, это не стечение каких-то случайных обстоятельств. Это Бог ведет. И он говорит, Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Вы слышите? Во всяком народе боящийся Господа или благоговеющий перед Господом и поступающий по правде. По какой правде? Которая записана в Слове Божьем, приятен Ему. Он послал сынам Израилем Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы видите, кого Он представляет Корнилию и его семье? Иисуса Христа. И потом говорит, вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. Вы слышите, о ком он говорит, Петр? Об Иисусе. Уже сколько текстов он говорит? Он послал сынам Израилем слово. «Сей есть Господь Иисус, начальник всех. Бог Духом Святым помазал его Назарея, и он благотворя исцелял. Он в стране иудейской. Его воскресил, его направил». И теперь говорит, и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Вы слышите, Он проповедует современное 2000-х годов, 21 века благовестие. То есть Он говорит, Он повелел проповедовать людям, свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. Вы слышите, что такое в то время сказать «всякий», как здесь написано, верующий в Него получит прощение грехов. И когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Они не были крещенными, обратите на это внимание. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Это вот первые шаги, знаете, вот они пробуют. И они говорят, как это так? Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. И потом они просили его пробыть у них несколько дней. То есть Дух Святой сошел раньше крещения. Так скажите, пожалуйста, что Петр понял из этого видения? Неужели Петр начал говорить: «Друзья, вы знаете, я шокирован. Оказывается, теперь можно употреблять нечистую пищу». Ни разу такого нету. И больше нигде не будет. Поверьте, друзья, нигде вы в Евангелии не найдете. Но если вы выберете и так вот возьмете вот этот стих, отдельно заберете, «Что Бог очистил, не почитай нечистым», то вы, конечно, можете для себя сделать вывод: о, да, наверное, можно и колбаску, и свинину, там, и другие нечистые животные кушать, да, без проблем, их мясо можно кушать. Нет. Обратите внимание, что здесь не о мясе. Как проиллюстрировать Петру, чтобы он не противился и этим людям сказал, что они братья, и крестил их? Как? Он же первый начнет говорить: «Господи, не-не-не, это язычники». Нужна очень яркая иллюстрация. Вот точно так же, как ты никогда не ел нечистое, и если я тебе скажу, что это чистое, что ты услышишь? Ты услышишь, что что-то такое для тебя ломает твое представление, что этого не может быть. Поэтому не написано: Петр схватил и поел. Вот если бы хотя бы это было, можно было бы как-то предположить, что Петр переступил эту черту и сказал: окей, Господи, ну раз ты сказал, буду есть теперь. Хотя мне, конечно, это немножко не по себе, оно меня шокирует, я никогда этого не ел. Нет, он думает, почему, что Бог хочет этим сказать. И вдруг тут в этот момент стучат люди, и он говорит: скажи нам слова, которыми мы спасемся. Ах, вон о чем. Теперь, оказывается, эти люди открылись для Евангелия. Как интересно. И вот он теперь свидетельствует. И что делает Бог? Здесь видение, и здесь Дух Святой сходит. И люди изумились, они говорят: вот это да. И они потом подходят к крещению. Мы сегодня так легко, знаете, раскидываемся, все люди братья, все хорошо, но не было так, не было так. И эти стены вот эти, их надо было как-то ломать. И пример, который Бог избрал, он был именно такой. Есть в Ветхом Завете очень интересный пример относительно употребления вина. То же самое, Бог сказал: пойди, скажи им, чтобы они выпили вина. А они собрались и говорят: нет, отец наш Рехав, он запретил нам пить вино, и мы не пьем никто вино. И Бог говорит: видишь, если они слушаются наставления отца своего и не употребляют вина, потому что их отец им еще когда, в каком поколении запретил, а мой народ не слушается меня, то, конечно же, друзья, я хочу сказать, что здесь речь идет вот о чем. Давайте подведем итог. Бог показывает, что нет людей нечистых, не способных принять Евангелие. Это первое. Второе. Очень важно заметить, что молитвы и милостыни, они все на памяти у Господа. Он их помнит, и Он их ценит. Поэтому никогда нельзя обесценивать чьи-то молитвы и чьи-то милостыни. Третье, очень важное, что здесь есть, на что обязательно нужно обратить внимание. Петр говорит: я понял, что истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Вот до этого я думал, что я хороший, а язычник плохой. Но теперь понял, что во всяком народе боящийся Господа или Его и поступающий по правде угоден Ему. А что такое правда? Это учение, которое Господь оставил. И четвертое, на что стоит обратить внимание, это то, что, как здесь написано, и он повелел нам проповедовать и свидетельствовать, что он есть судья, который будет судить живых и мертвых, и о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Вот это важно понять. Всякий верующий, любой из нас. И тогда изливается Дух Святой. Дух Святой излился на язычников. Вы представляете, какой шок был у апостольской церкви тогда? И когда мы сегодня читаем Павла, который говорит: благодатью мы спасены. Все так легко за это хватаются, но никто не помнит, как это начиналось. Как это было тяжело вообще понять, чтобы апостол, тем более ученик, который еще и отрекся от Христа в свое время, знаете, и тут теперь приходит и говорит: знаете, я все понял, ешьте, чего хотите. Нет, друзья, Христос умирал не за свиней, Христос умирал за людей, которых считали как за свиней. Извините за такое сравнение. Поэтому написано: иудею возбранено сообщаться с язычниками. Но мне Бог открыл, чтобы я людей не почитал нечистыми. Ну и дальше, все останется так, как и было. То есть они, это учение нигде не переписалось больше. Больше не было такого, что теперь из-за того, что нечего есть, люди могут теперь... Да? Нет, он говорит, оставайтесь, вы будете благословенны в том, чему научены. И Бог обильно благословил свою церковь, и поэтому они получили Духа Святого и крестились. Так вот важно, чтобы мы сегодня никого из людей не почитали нечистыми. А животные, как они были от сотворения определены на чистых и нечистых, так оно и остается. И это и есть проверочный принцип нашей верности Господу. Когда мы про Корнилия читаем, то написано, он был благочестивый и богобоязненный. Он почитал все, что Бог разрешил и что Бог запретил. А мы сегодня иногда говорим, а что? А у нас и мы ничем не отличаемся от людей, которые совершенно никогда Бога не знали. Вот это очень важный момент, важный аспект. Да, об этом надо думать, об этом надо молиться. И так точно, как Бог лично открыл Корнилию, а потом показал Петру, а потом подтвердил, он сделает это и с нами. Если сегодня кто-то сомневается в этом, и кто-то думает, да нет, тут про еду. Молитесь, перечитывайте эту главу еще раз, и вам Бог обязательно откроет, если вы заблуждаетесь в каком-то вопросе. А может быть наоборот, вы уже не заблуждаетесь и идете дальше. Пусть вас Господь благословит, дорогие друзья, чтобы мы, читая Божье Слово, могли погружаться в Него и там находить правильные для себя выводы и ответы. Помолимся. Боже Небесный, благодарны Тебе за то, что Слово Твое, после того, как тебя не стало, оно продолжило расширяться по земле. И мы видим, что даже язычники, с которыми никто не хотел общаться, они получили Духа Святого, и они начали благовествовать о тебе, говоря на своих знакомых языках о том, насколько ты велик. Благодарим тебя, что ты послал этого благочестивого сотника к своему апостолу, к своему другу, который пережил много опытов интересных с тобою, и он сказал слова, которыми они спаслись, слова благовестия, слова прощения, слова принятия. Господи, так приятно, что мы сегодня тоже верим в это Евангелие. Благослови нас, благослови, чтобы мы были настоящими Твоими детьми по Слову Твоему. И если, Господи, сегодня кто-то мыслит иначе, открой всю полноту истины, так как Ты это сделал Корнилию, чтобы каждый человек понял, что сегодня человек будет намного важнее всего, что может быть вокруг. Спасай людей и помоги, чтобы мы делились этой вестью, а ты продолжай спасать их. Во имя Христа об этом молимся. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будучи первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве. Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал, что помидоры не ядовиты. На ступенях Дворца правосудия в Салеме он съел целую корзину. Понаблюдать за этим собралась целая толпа. Многие думали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, – так как снижает риск возникновения глаукомы. Кроме того, в жаркие летние дни томатный сок поможет защитить глаза от агрессивного ультрафиолета. Во всем этом есть только один небольшой минус. Пить томатный сок надо без соли. Существует легенда, что имя овощу дало французское сочетание «pomme d'amour», что переводится как «яблоко любви». Легенда говорит, что это имя получилось в результате недоразумения. На самом деле помидор назывался яблоком мавров, что по-французски звучит аналогично. Тем не менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи. Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемной коже. Маска из томатов с овсяными хлопьями применяется не только для сужения пор. Она освежает кожу и делает ее гладкой. Томатный рацион стоит ограничить только людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также аллергии на красные овощи и фрукты. Полезные свойства томатов многогранны. Кроме всего перечисленного, они являются хорошим природным антидепрессантом. Помидоры регулируют работу нервной системы и улучшают настроение. Томаты повышают уровень гормона удовольствия – серотонина, а также других соединений, способствующих выработке счастливых гормонов в мозге человека. Уникальность томата в том, что его полезные качества не ухудшаются, а усиливаются при тепловой обработке. А некоторые полезные вещества томатов усваиваются лучше жирами. Особенно полезно добавлять оливковое или кунжутное масло. Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
4: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве приимет, родит сына, назовут имя ему Иммануил.
5: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаия – одна из самых известных и читаемых.
1: В этой программе – книги, входящие в пророческий раздел Библии, цель пророческих книг, рекомендации по чтению пророческих книг, обзор книги пророка Исаии.
5: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка такого-то», их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот, Исаия – 66 глав, там, Иеремия – больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил – он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. И книга Даниила в еврейских списках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков, они бывают от 1 главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. И книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джотто изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Ною остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге пророка, по книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен, потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и возвал к Богу. И он сетует: «Господи, нет ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
3: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами, понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходило. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно, потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах, во всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
6: Как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
5: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаии рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги Псалтырь. Вслед за Иеронимом христианский комментатор называет книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоца и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было 2 сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже ранние христианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалим, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали 10 лет страшных бедствий. Как и все пророки древнего Израиля, он живо откликается на политические международные события своего времени. Его пророчество, главах с 1 по 39, следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства, а мы помним, что Израиль разделился на 2 царства, Северное, которым было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика и стиль книги неповторима, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призвание.
7: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. 2 крыльями они прикрывали лица, 2 ноги, а 2 крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. Тогда вскричал я в испуге: «Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми! А глаза мои видели царя, Господа воинств!» Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как Владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
5: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, даровать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
8: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня, грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
5: Пророк, живущий при израильском царе Факее и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
4: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
8: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
4: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой». Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел. его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка, вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря, вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен. Но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
5: Исаии известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушала духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
9: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
5: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыне, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий эпохи.
9: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния, раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец – недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
5: Если не будете твердой в вере, говорит Исаия, не устоите. В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
9: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром. Рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
5: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
9: «Утешайте, народ мой, утешайте его, — говорит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена».
4: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то, нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение...

0: будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да, и мы можем понимать, в каких местах, пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да, понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это, в таких очень общих чертах.
1: Главы 40 по 50, по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
2: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». «Вечными да будут радость и ликование Твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует».
1: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром. Народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
2: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, прибудут предо мной, возвещает Господь, так прибудет вовек потомство ваше и ваше имя».
1: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть, 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду и говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель. Потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство» и обороты, повторяющиеся первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполнение внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
3: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкования книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о 4-м звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал был более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, 4 эти символа – это 4 царства.

0: Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
1: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горни ангелов в полет, и гад морских подводный ход, и дольний лосы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Лилия Мургай.

0: духовное наследие.
1: Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысой, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова. Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других. И не затыкай я ушей своих от его речи. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое – это черное, а черное – это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапеки. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть.

из речи Сократа на суде. Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче, но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами –

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я рад вас сегодня снова приветствовать на нашем цикле лекций «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять тему, которая очень непростая тема. Тема, которая, корни которой уходят в начало 19 века, даже в конец 18 века. Я хочу два слова сказать по поводу истории христианства, в частности, протестантизма на рубеже 18 и 19 веков на Западе. Как мы знаем, протестантизм или реформация начали свою историю в XVI веке с Мартина Лютера. Позиция Мартина Лютера была однозначна. По его мнению, Антихрист, описанный в книге Откровения, 13 глава, в общем-то, все церкви, все конфессии, начиная с отцов церкви, понимали, что десятирогий, семиглавый зверь в 13 главе книги Откровения – это Антихрист. Так вот, Лютер был первый, кто сказал, что Антихрист – это папство. Естественно, это была серьезная проблема. В конце XVI века двое католических кардиналов Альказар и Райбира разработали интересную альтернативу. Согласно этой альтернативе, Антихристом является не историческая церковь, папство, а некая мистическая личность, так называемый человек греха, сын погибели, которому надлежит еще прийти. И они ссылались на второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. И постепенно эти идеи профильтровались и в протестантизме. К концу XVIII века протестантизм раскололся на две фракции. Фракция историцистов, то есть те, которые продолжали видеть в апокалиптических пророчествах историческое исполнение, и на футуристов, так называемых, которых еще называют диспенсационалистов, которые, в общем-то, адаптировали эту католическую теорию и начали говорить о том, что пророчества Даниила и Откровения исполнятся в далеком будущем, в течение 3,5 лет перед самым пришествием Иисуса. Вот это вот разделение, оно обуславливает и по сей день определенное отношение, которая существует среди историцистов по отношению к еврейскому народу. чем здесь дело? Давайте посмотрим. Дело здесь вот в чем. Книга Даниила, 9 глава, говорит нам о том, что Даниил, во-первых, увидел по книгам пророка Иеремии о том, что 70 лет должно было исполниться над опустошением Иерусалима. Вчера мы в предыдущей лекции мы это подробно с вами разбирали. Иеремия, пророк, предсказывал 70-летний вавилонский плен. Что вызывало переживание Даниила? Дело в том, что незадолго до того, как Вавилон пал и оказался в руках медоперсов, и царь Кир разрешил указ, дал указ, разрешающий иудеям отстраивать храм, Даниил видел видение, в котором ему было показано, что святилище очистится аж через 2300 вечеровое утро. Даниил однозначно понял, что это 2300 лет, еще ему сказали, что это относится к отдаленному времени. И поэтому Даниил молится, Даниил понимает так, что пророчество Иеремии, оно под угрозой неисполнения. Ну, как любому тогда человеку, иудею, ему было понятно, что любое пророчество, оно может быть условным. Сам Иеремия написал об этом, мы читали. Если я сказал, что царство какое восстановлю и отстрою, но народ не будет следовать за мной, то я отменю это. То есть Даниил подумал и сделал вывод из видения, которое он описал в 8 главе, которое еще видел при Валтасаре, вавилонском царе, что Бог фактически отменяет пророчество Иеремии. И поэтому он молится покаянной молитвой, говоря Богу о том, как израильский народ согрешил, и просит прощения. На что Господь посылает ему ангела, который начинает ему объяснять суть видения. И интересно, вы видите параллели. 70 лет вавилонскому пленению, а ангел говорит, что вот от этого периода 2300-летнего отрезаны 70 недель. И вот что в эти 70 недель вкладывается. 70 недель определены для народа твоего, для святого города твоего, чтобы было покрыто преступление, запечатаны были грехи, заглажены были беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. И возвратится народ, и остроятся улицы и стены в трудные времена. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Смотрите, в чем здесь дело. Дело, оно, оказывается, получается интересное. Перед нами, во-первых, однозначно пророческая неделя, соответствующая 70 годам. Это пророчество точности предсказывает смерть Иисуса. И я лично вам скажу, что если бы этого пророчества я не прочитал 25 лет назад, то перед вами сегодня меня бы не было. Я бы, возможно, продолжал свое служение в синагоге, потому что никакие другие тексты из пророческих книг Ветхого Завета не звучали для меня убедительными. Здесь мы видим, в 9 главе дается дата начала, отсчитывается 483 года, и получается ровно год распятия. Это самое точное, однозначное временное пророчество, указывающее на то, что именно Иисус из Назарета, родившийся в Вифлееме, распятый по приказу Понтия Пилата в 31 году нашей эры, является Мессией Израилевым и Спасителем мира. Но именно это пророчество является предметом жарких дебатов между внутри протестантского современного движения, между сторонниками исторического истолкования пророчеств и сторонниками футуристического истолкования пророчеств. Я вам хочу показать это на небольшой диаграмме. Вот перед нами начало этого пророческого периода. Ну, здесь у нас и 2300 дней, от которого 77-дневных периодов, то есть 490 дней отрезаны. Они все начинаются в 457 году до нашей эры. И мы видим, что здесь перед нами указана дата смерти Иисуса, конец, середина последней седмины. И что получается? Футуристы берут последние 3,5 года и отбрасывают их в далекое будущее, говоря о том, что Израиль восстановится, мы об этой проблеме говорили, все евреи вернутся в Израиль, евреи отстроят храм, даже ведутся разговоры о том, что вот в этот храм, отстроенный из колена Данова, придет Антихрист и так далее, и так далее. А историцисты правильно ставят вопрос. Они задают вопрос, а на каком основании вот здесь вот этот последний промежуток 3,5 года вы решили отрезать и выбросить вперед на неопределенный срок? Это хороший аргумент. Но дальше они говорят, пытаясь противостоять вот этим идеям, что евреи вернутся в Израиль и отстроят храм. Они говорят, вот вы видите, евреи никуда не вернутся. Бог проклял евреев. Вот здесь они, понимаете, побили камнями Стефана. И все, на этом закончилось все с евреями. Нет больше евреев, и Бог их теперь не признает. Вместо них теперь вот церковь. Понимаете? Дискуссия-то она хорошая. Знаете, в чем проблема? Евреи, которые живут по всему миру, многие евреи, которые приезжают сегодня и живут в Израиле, они понятия не имеют об этой дискуссии, которую ведут протестанты. Вы понимаете, что интересно еще произошло? Дело в том, что эта дискуссия, она велась, я недаром говорю, в начале 19 века. Кто был одним из главных представителей историцизма? Одним из главных представителей историцизма был известный баптистский проповедник Вильям Миллер, который рассчитал конец пророческого периода 2300 вечеров и утр. Естественно, если сейчас применить к этому футуризм и сказать, что вот эти 3,5 года отбрасываются в далекое будущее, понимаете, то тогда вот этот пророческий период, целостность его нарушается, и аргументы разваливаются. Естественно, историцисты хотели свою точку зрения отстоять. И она была достаточно библейская. Еще раз повторяю, на каком основании футуристы решили, что вот этот маленький 3,5-годичный период можно оторвать от пророческого периода вот этого и вынести далекое будущее, такого библейского прецедента мы не видим. Второе, что и важно, важно то, что это речь идет о годах, а не о буквальных днях. И здесь уже я говорю, как свидетельствуя личным опытом иудея, который понимал, что это годы, если это буквальные дни, 490 буквальных дней, ну тогда, извините, все пророчество о Мессии – это откровенная фантастика и не имеют библейского подтверждения. Вы понимаете? Но что начало происходить? Футуристы настаивали в начале 19 века, что вот эти последние полседмины начнутся тогда, когда евреи начнут съезжаться в Израиль. Историцисты им говорили, нет, евреи не будут съезжаться в Израиль. Бог не будет собирать евреев в Израиль, потому что их время закончилось. И вдруг, внезапно, 1897 год, образуется сионистское движение в Европе. Съезжаются все евреи в Палестину. 1915 год. Британский министр иностранных дел, лорд Бальфур, дает декларацию о том, что Британская империя будет способствовать на турецких палестинских землях созданию национального дома для еврейского народа. И евреи начинают ехать. 1948 год, Израиль, понимаете? Что видят футуристы? Они хлопают в ладоши. Наши пророчества исполняются. А что делают историцисты? Они начинают говорить. Израиль – это от дьявола. Это все дьявол. Бог проклял евреев. Это все дьявол. Понимаете, как? И это все слышат евреи. И задумываются, как это? Это что, мы от дьявола? Или как это? Наши отцы еле унесли ноги из печей Освенцима, и тут Бог помог, что нас не задушили в 48-м году и в 67-м году эти арабские армии, и это от дьявола? Вы понимаете, какая проблема? Вот оно, суть вопроса. Поэтому нам нужно разобраться. Нам сегодня необходимо разобраться, что произошло. Я еще раз хочу показать вам стих и интересную последовательность. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а города святилища разрушены будут народом вождя. Последовательность, да? Предан смерти Христос, города святилища разрушены народом вождя. Сколько лет прошло между первым предложением и вторым предложением? 36. Почему образовывается этот 36-летний разрыв? Ведь храм же мог быть разрушен прямо в момент распятия. Вы посмотрите, умирает Иисус, происходит землетрясение. Я не знаю, жили ли вы в сейсмической зоне. Посмотрите на эту стену храмовую. Она сделана из известняка. Что известняку делают даже слабые толчки? От этого вот от них ничего не остается. Разваливается известняк. Он не приспособлен к землетрясениям. А посмотрите, что завеса в храме раздирается надвое, а храм остается. Зачем Бог, несмотря на то, что книга Даниила, 9 глава и 26 стих говорит, в конце седмины прекратится, вернее, в середине седмины прекратится жертва и приношение, почему все-таки Бог оставляет храм, несмотря на то, что случается землетрясение? Это явно сверхъестественное явление, что трясется земля так, что разрывается ткань, а структура остается. Наверное, у Бога был какой-то план. План для храма, который, в принципе, с точки зрения жертвоприношений, уже смысла не имеет, но с какой-то другой точки зрения этот смысл имеет. Посмотрите внимательно, давайте посмотрим на историю, которую многие из нас знаем, мы о том, что произошло в день Пятидесятницы. И вот здесь сказано, Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Где они находились? О каком доме могла идти речь? Я знаю, что большинство людей считают, что речь идет о верхней горнице. Но давайте посмотрим. Вот у нас, ну, недалеко от Сионских ворот, находится церковь Успения. И там, в этой церкви, как бы на ее территории находится верхняя горница, то есть как бы традиция считает, что вот здесь они, даже само слово верхняя горница, тавтология, горница просто, верхняя комната. Здесь совершалась последняя вечеря. Ну, посмотрите на эти размеры, сколько здесь народу может поместиться? 3000 человек здесь поместится? Вы понимаете, что написано, что они-то начали говорить на языках, как Дух начал провещевать. Вот, это четвертый текст. И тут же написано, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал говорящий его наречием. Собрался народ в маленькую горницу. Друзья мои, что-то у нас не склеивается. А я вам скажу, что у нас не склеивается. Нас не склеивается то, что мы зачастую не понимаем о том, что такое дом в Библии и как слово «дом» употребляется. Греческое слово «ойкос» переводит еврейское существительное «байт», которое означает зачастую не просто жилой дом, а дом Божий. Вот это место, по фотографии которое все узнают, вот это место, оно называется по-русски «Храмовая гора», а на иврите она называется Гар-Габайт, гора дома. Вы понимаете, что только на территории, которую отстроил Ирод, вы видите это огромную площадь, которую он сделал всего за 30 лет до событий, описанных здесь. Только на такой территории могли собраться паломники, которые пришли в город Иерусалим на праздник Шавуот, Пятидесятница. Вы видите, это, конечно, немножко другая территория, но это стена, западная стена, именуемая стеной плача. Друзья мои, если бы со смертью Иисуса был бы сразу разрушен храм, то скажите, пожалуйста, где бы могли покаяться в результате проповеди Иисуса вот эти около 3000 душ? Кстати, кто это были? Друзья мои, давайте внимательно прочитаем, кто услышал апостолов, говорящих их наречием. Это были иудеи, люди набожные из всякого народа. Почему из всякого народа? Мы рассматривали на прошлой лекции диаспору. Сегодня вы, наверное, встречаете и в Нижнем Новгороде евреев. На каком они языке разговаривают? На русском. Если они не проживают в Израиле, они, может быть, иврит знают, но недостаточно, потому что их родители говорили по-русски. Сколько поколений, понимаете? В Америке живут 6 миллионов, 7 миллионов евреев. На каком они разговаривают языке? Из них как минимум миллион говорит по-русски, остальные по-английски. А на иврите говорят лишь те израильтяне, которые просто из Израиля уехали и переехали в Америку жить. Понимаете, для чего нужен был дар языков-то, оказывается? Для того, чтобы могли принять крещение и покаяться. 3000 набожных иудеев, которые пришли в храм со всех концов Римской империи для того, чтобы отпраздновать годовщину дарования Торы. Вот так заключен Новый Завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Он начинается с этого. Но еще больше вы увидите после короткой паузы в следующей части наших лекций.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр.

0: камеры, направленные, вот, ну, созданные для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. И понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность, использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня, и я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества, оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник, и этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собою наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение. Вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин – факт. Слово латинское, слово «фактум», «сделанное», «свершившееся», обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Барев здесь Сирели Жогорт. Здесь это есем размика именкера Сережан у Дашан.
2: А теперь размик, давай это по-нашему, на русском.
1: Ой, простите, язык забыл переключить.
2: Да, переключайся.
1: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами сегодня я, Размик, мой коллега и ведущий Сережа, наши гости Даша.
2: Привет, Даша.
3: Привет.
1: О чем сегодня говорим, Сереж?
2: Как много людей сегодня гонятся за модой, стараются быть в тренде, тратят много денег, чтобы не выбиваться из толпы, чтобы одеваться по-красивому и, так скажем, быть современным.
1: Да, все правильно ты говоришь, но все же я бы поспорил бы немного с тобой, потому что брендовая одежда, она все-таки придает какое-то качество и уверенность человеку.
2: Но почему ты поспорил? Потому что я считаю, что можно одеваться красиво и скромно, но не тратить много денег на одежду и не стремиться за модой. А об этом мы сегодня поговорим как раз с нашей гостьей Дашей. И нам интересно, что Даша думает об этом. Ты когда-нибудь задумалась о том, что тебе нужно поменять свой стиль одежды вообще, о том, стремишься ли ты за модой, успеваешь ли ты за ней, одеваешь ли ты красиво, нормально, как того требует мода?
3: Да, на самом деле, еще учась в школе, я заметила, что мои одноклассницы, они одеваются не так, как одеваюсь я. Они одевают юбки, юбки короче, они одевают блузки с большим вырезом, чем я. И меня это начало немножечко смущать. Потому что в той среде, в которой мы находимся, мы начинаем меняться в соответствии с этой средой. И в университете тоже сейчас находясь, я как бы смотрю на моих одногруппниц, и они тоже одеваются не так, как, я думаю, хочет от нас Бог, чтобы мы одевались. И вот я, являюсь верующей девушкой, очень мне хочется одеваться соответственно, чтобы своим внешним видом я могла отражать Божий образ.
1: А что значит соответственно? То есть твоей религии? Какой-то специальный наряд нужен или что?
3: Нет, специальный наряд не нужен. Но мне кажется, то, что моя одежда не должна быть очень вызывающей. То есть, чтобы, когда на меня смотрели люди, они, для них было интересно не мое тело, а была интересна самая, как бы, была интересна моя душа, что как бы во мне внутри.
2: То есть, ты когда задумалась над этим, да, что ты начала меняться в этой среде, говоришь, когда ты там где-то начала находиться, что ты решила? Ты решила продолжать одеваться так, или же ты решила одеваться как-то по-другому, не так, как они? А как они на это отреагировали, интересно?
3: Я решила одеваться не так, как они. Как они отреагировали? Как отреагировало мое окружение на это?
2: Да, друзья, подружки.
3: Иногда я понимаю то, что они на меня как-то странно смотрят. Потому что не все одеваются так. Потому что было бы, может быть, интереснее, если бы юбочка была бы немножечко короче. Вот.
1: Интереснее для кого? Для самой себя или там, чтобы заинтересовать?
2: Для парней, наверное, было поинтереснее.
3: Да, потому что все равно, если ты одеваешься в соответствии с модой, то тем самым ты как-то располагаешь других людей, которые тоже одеваются в соответствии с модой. И у тебя общий язык формируется. А когда ты одеваешься не так, как они, то, с одной стороны, это, конечно, может стать каким-то барьером, и к тебе не будут подходить, с тобой не будут общаться, будут как-то тебя немножечко бояться, то, что почему, интересно, она так одевается. А с другой стороны, может быть, это, наоборот, будет чем-то таким привлекательным.
2: То есть
3: тебе.
2: Индивидуальность вы подчеркиваете как-то?
3: Да. Угу.
2: Ясно. Слушай, а вот когда ты так стала делать, это прям вот начало всех отталкивать или, так скажем, всех насторожило, но они со временем, узнав, что ты это делаешь, исходя из своих принципов, они нормально это восприняли? Да?
3: Я не могу сказать то, что прям все со мной сразу же перестали общаться, и все там стали на меня смотреть и думать, что фу, во что ты одеваешься, Даша. Нет, на самом деле я даже не могу сказать, что я я не люблю носить длинные юбки, прям, чтобы все было закрыто, чтобы все было, я не очень-то люблю.
0: Найди свой путь.
2: К этому, да?
1: Можешь сказать, что, вот, допустим, вот в тот момент, когда ты решила себя вот так вот ограничить, что ты будешь носить только, вот, допустим, скромную одежду, это как-то уменьшило твои расходы на одежду? Например, раньше примерно 10 тысяч тратила, а тут там в 2 раза меньше, 5 тысяч ты тратишь на одежду.
3: Ну вот ты знаешь, отчасти я с тобой согласна, Размик, потому что Потому что я не ставила теперь одежду на приоритетное место в моей жизни.
2: Нет, подожди, что значит не ставила одежду на приоритетное место?
3: То есть как бы я не тратила все свои свободные, все свои карманные денежки
2: раньше, когда ты одевалась, чтобы соответствовать вот тому обществу, где ты находилась, ты все-таки приходилось тратить больше.
3: Ну вот вы знаете, да, я сейчас думаю о том, что когда училась в школе, для меня прям было просто самое здоровское, это выглядеть так, как выглядят все, выглядеть так, как выглядят мои одноклассники.
1: Ну у вас было между девушек такое, чтобы самая красивая в классе была, там, допустим, ты или там, в общем, соревновались, может быть, между собой? Не было такого?
3: Ну, вот мне кажется, то, что было. Потому что и вот все как бы старались купить что-нибудь такое более изысканное, то, чего нет у других, более, может быть, более открытое, более откровенное.
2: Ну, это к этому я вот слышал такое высказывание, что девушки, они одеваются красиво не чтобы понравиться мужчинам, чтобы быть красивее своих подруг. Это правда? Ну, в какой-то
3: Ну, я думаю, отчасти кажется, правда.
2: Ну, вот ты сейчас подтвердила перед этим
1: секрет.
2: Чтобы Даша подумала, они сейчас на телевидении распространятся.
3: Вот. Нет, на самом деле, отчасти это правда.
2: Есть такая вещь.
3: Да, я согласна.
2: Получается, даже вот это стремление за модой, на самом деле, это не просто от того, что тебе нравится, ну, выглядеть так, а от того, что ты хочешь быть красивее, чем кто-то другой. Потому что если он купит более модную вещь, а ты уже отстаешь, тебе надо купить эту вещь, чтобы быть впереди.
1: Хорошо, Даша,
3: да, это очень плохо.
1: Может быть, странным это покажется, но... Вам не кажется странным, что вот верующие люди, они именно вот так вот, как бы отстало, что ли, они одеваются, то есть все какое-то серое, ну, такое, не знаю, и, соответственно, Бог тоже, наверное, покажется таким же. То есть почему бы не гнаться за модой, но за приличной? То есть ты говоришь, что разрезы, вот, ты их перестал носить, вот, а ну, как бы носить модное, но приличное, такое же ведь тоже сейчас выпускают.
3: Да, я с тобой полностью согласна. То, что и верующие люди, они могут как раз-таки найти эту середину, чтобы оставаться верным своим принципам, своим религиозным принципам, и чтобы оставаться в моде.
2: То есть мне ты кажется, имеешь в виду, можно покупать одежду такую, которая будет не прям вот уж супермодная или там прям супердорогая, но чтобы она была красивая, да, и соответствовала твоим принципам.
3: Да, именно с этим полностью согласен.
2: Ну, а вообще хорошо соответствовать тренду на нынешнего века, вот как сегодня вот на улице там в моде, чтобы вот так одеваться, или вот такую прическу, да, там видно у ребят сейчас все такие прически, или у девчонок сейчас там, например, в моду войдет там с челкой ходить или без челки. Это нормально, если у тебя тоже будет челка, или ты сразу прям, так скажем, Бог покарает тебя за то, что ты носишь по моде челку?
3: Нет, мне кажется,
2: как ты это воспринимаешь?
3: Мне кажется, что ничего страшного не случится, если мы будем в тренде с модой, если мы будем ну, как бы
2: придерживаться,
3: соответствовать моде.
2: Но где вот эта граница? Что плохо, что хорошо? Ты говоришь, это неплохо. Значит, мы опять возвращаемся к тому, что нужно все-таки за модой стремиться.
3: Нет, мне кажется, что в стремлении к моде, в стремлении выглядеть по моде, есть и хорошие стороны, есть и плохие стороны.
2: Вот, отметь вот их.
3: И как бы хорошая сторона заключается в том, что если ты одеваешься так, как одевается большинство людей, то у тебя появляется что-то общее с ними. И тем самым как-то ты сможешь, может быть, рассказать им о Боге. Или ты сможешь с ними общаться, найти
2: общий язык. То есть они будут тебя принимать в общество ближе, они будут ближе тебе, расположеннее к тебе, да?
3: Да, они будут как-то ко мне расположеннее, мне так кажется. А вот так. Не очень хорошая сторона в моде, это то, что как-то мы все становимся, мы не индивидуальности, мы все становимся друг на друга похожими. И это, мне кажется, плохо.
0: Найди свой путь.
2: Хорошо, а выделяться сильно из толпы это нормально? Ну, когда люди все вот одевают, вот пришли в таких коротких юбках, а ты пришла в такой юбочке подлиннее, потому что ты как верующий человек не можешь надеть такую короткую. Выделяться из их общества это нормально?
3: Да.
2: Или ты придешь,
3: почему нет?
2: Чтобы, так скажем, ты говоришь, чтобы их расположить себе, ты тоже придешь в такой короткой юбке. Ты вот пожертвуешь этим тебе?
3: Я не пожертвую этим.
2: То есть ты придешь все-таки в длинной?
3: Да, потому что...
2: Даже если ты будешь выделяться?
3: Да, даже если я буду выделяться.
2: Объясни, почему это для тебя главнее?
3: Потому что мой внешний вид, он все-таки является отражением Бога, является отражением того, что у меня есть внутри.
1: Угу. Даша, вот ты говоришь, что то, что ты вот так одеваешься скромно, к тебе из-за этого тянутся люди, и так ты можешь как-то рассказывать людям о Боге. Вот. Но в твоей жизни были такие случаи, когда вот люди тянулись к тебе именно из-за твоего внешнего вида, вот, интересовались, почему ты так одеваешься, там, не так, как мы?
3: Ну, мне кажется, то, что все люди, которые меня видят, и если они видят то, что я выгляжу не так, как все остальные, у них все равно возникает интерес, почему так. Вот.
1: Но они спрашивали, подходили к тебе?
3: Ну, прям вот такого вот опыта не могу сейчас вспомнить.
2: Угу. Давайте перейдем еще к одному такому большому разделу, что касается моды, не только одежды, но еще косметика. Угу. Скажи, Даша, как верующий человек, ты считаешь нормально девушкам пользоваться косметикой? Верующим человеку пользоваться косметикой? И насколько это нормально? Где граница, где край? Угу.
3: Спасибо большое за вопрос. Я считаю то, что это очень даже хорошо, если девушка пользуется косметикой. Но нужно пользоваться в разумных границах. Mm. Потому что если это будет очень ярко, то это будет отпугивать от тебя других людей. И совсем не будет отражать Божий образ.
2: Ну, кого-то отпугивает, знаешь, а кого-то, наоборот, привлекает.
1: Ну, а что значит Божий образ? Ну, для меня, как Божий образ, это тот реальный образ, который у человека. Вот, как бы косметикой только зачеркиваешь там Божий образ, или что ты имеешь в виду?
3: Ну, нет. Мне кажется, то, что тем самым ты не зачеркиваешь,
1: приукрашиваешь?
3: Ну нет, ты, может быть, даже не приукрашиваешь, но если у тебя какие-то там проблемы с кожей, и ты как-нибудь это заделываешь, мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Как-нибудь ты это заштриховываешь.
2: Если у тебя там морщинки где-нибудь ты прикрываешь, да, или там, например, где-нибудь прыщик, какая-нибудь родинка, которая тебе не очень нравится, ты закрываешь, это нормально, да?
3: Да, ну я, например, в этом не вижу ничего плохого. Mm.
2: Ясно. А вот украшения, сережки, накрасить ногти, это для верующего человека вообще приемлемо? Как ты считаешь?
3: Ну, так как мы не находим...
2: Ты не можешь сказать, что это точно так. Просто нам интересно твое мнение.
3: Ну вот, так как мы не находим в Библии стихи о том, что вот вам нельзя носить украшения и нельзя, ну, нельзя как-то там за собой следить, там, может быть, ногти красить или что-то еще, то мне кажется, что ничего страшного. Если мы будем это делать.
2: Ну, а есть где-то границы, где уже вот, там, это уже слишком, например.
1: И как вот эти границы понять? Потому что, ну вот, кто-то носит много украшений, там на каждом пальце по несколько колец.
2: Да, в ушах там куча туннелей, там сережки и так далее.
1: Бог
2: там,
1: не говорит
2: носу,
1: мне, не запрещает мне носить туннели. Я ношу туннели, все классно.
3: Ну да, кстати.
2: Вопрос, вот как когда ты увидишь человека, это ты же определенно скажешь, но это слишком, это точно.
1: Как определить эту норму?
3: Как определить эту норму? Мне кажется, что если мы с вами верующие люди, если мы слушаем Слово Божье, мы хотим услышать то, что Он нам хочет сказать, то мы его услышим.
2: То есть ты имеешь в виду, что каждый для себя сам может определить, Бог ему подскажет лично?
3: Да. Вот это моя точка зрения, что Бог все-таки может лично подсказать человеку, как правильно одеваться. Найди
1: свой путь. Ну, библейские какие-то примеры есть, но, допустим, нельзя на теле что-то делать такое, там, ну, те же тоннели, например. Ну, запрещающие, вот, ну, как бы, пример какие-нибудь.
3: Ну, да, насколько я знаю, что в Библии есть стихи о том, что, как бы, прокалывать уши нельзя, да, ведь?
2: Ну, вы знаете, есть много стихов Библии, но прямо не говорящих. Можно, нельзя. Есть стих Библии хороший, что украшением вашим да не будет внешние какие-то.
3: Плетение волос
2: и так далее. Но многие трактуют, что это стих, как бы говорящий о том, что не лучше бы украшать себя не косметикой и украшениями, а что там написано, чтобы сердце ваше было украшением, то есть ваш внутренний мир и так далее. Вот. Но это можно развивать и развивать.
1: Это похоже на фразу «не одежда красит человека, а человек одежда».
2: Ну,
1: и как можно эту фразу объяснить?
2: Это похоже, я думаю, потому что человек – это то, что ты есть, это твой характер, твое поведение, да? То же самое сердце. Вот. Если ты одеваешь одежду, чтобы украсить себя, а сам ты, так скажем, тебя встретили по одежде вот этой красивой, а сам ты, так скажем, ну, нечем с тобой поговорить, и ты такой человек неприятный, неразвитый, то, конечно, с тобой долго люди не будут общаться, дружить. Вот. А если ты украсишь все-таки одежду, она бывает наоборот, что человек вроде бы как-то просто одет, даже не по моде, далеко не по моде. Вот. Но ты, ну, когда ты начинаешь с ним общаться, понимаешь, что он очень интересный, что есть с ним о чем поговорить и так далее. Вот. Ну, нам уже надо завершать. Я бы хотел, чтобы в конце ты все-таки еще, Даша, подвела такой итог.
1: Совет какой-нибудь дала.
2: Решила для себя, да.
1: Да.
2: Как стоит ли стремиться за модой? Если да, то в какой степени? Что можно верующим людям, ты посоветуешь, вот как верующий человек, для себя принять как принцип одежды, косметики и вот все, что касается моды?
3: Понятно, немножко неожиданно. Но я вообще думаю, то, что в нашей одежде, как верующих людей, не нужно, чтобы что-то было очень открытое, чтобы, может быть, это как-то...
2: Не вызывающее.
3: Да, чтобы это было не вызывающее, чтобы это было не очень открытое. Чтобы, во всяком случае, даже в нашей одежде... чтобы, видя то, как мы выглядим, люди хотели узнать нас внутри, чтобы им было интересно не наше тело, не как бы...
2: А личность, да?
3: Да, а была интересна личность. Угу. Вот, Хорошо. Я думаю, то, что это главное.
1: Так, еще.
2: А что касаемо моды?
3: Стоит ли
2: за ней следить и в какой да, мере?
3: Я думаю, то, что отчасти мы можем следить за модой, потому что тем самым, как я уже говорила, у нас появляется что-то общее с этим миром. Потому что если мы будем как бы вообще отрешены от моды и не будем одеваться, не будем следовать никакому тренду, то это будет как-то странно и, наоборот, будет отпугивать от нас людей.
2: Ясно. Спасибо большое, Даш. Вообще, спасибо большое, что ты была сегодня на нашей программе, за то, что поделилась с нами своей историей, опытом, своим мнением относительно моды. Ну что ж, Размик, твоя очередь подвести концовку красивую. Да.
1: Ну, друзья, что тут можно добавить? Сегодня мы говорили о моде, о косметике, вот, и, как мы уже поняли, неплохо идти шаг с модой. Вот. Главное – держать себя в рамках приличия, и тогда ваш внешний вид не будет как-то препятствовать вашей вере.
2: Это была программа «Найди свой путь». С вами были ведущие Размик, я Сергей, и у нас в гостях была Даша. Мы говорили сегодня о моде, выводы делайте сами. Спасибо вам большое. Пока.

0: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент, главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода и есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном. И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
2: Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события, согласно книге Исход, 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал: «Я поселюсь среди вас во святилище», то Он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы.

0: суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Ага. Причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждые внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Ага. Соответственно, в первом отделении, во святом, свет, который горел, это был Божий свет опять, Божий огонь. Ага. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения, далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея – Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид» – постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
1: Но если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то да. Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: Столб огненный ночью. Столб огненный был. Верно.
1: Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
0: Он был потушен тогда, когда в вавилонский плен люди были уведены. Там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии Моисея. Господь сам зажег огонь на жертвенник. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
1: что, там что
0: вместо
1: не
0: жертвенника да. Господня, там жертвенники иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа, да, Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги Числа, 35 стих говорит, «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это описание восстания. 250 человек сказали, мы тоже хотим вот,
1: священниками
0: быть священниками. Ага. Да. И тогда Моисей говорит, ну, давайте попробуем. То есть, если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище – это место, откуда Божьи суды выходят и вот спускаются на тех, кто, зная, это люди-начальники были, они были в курсе, они знали о законе Божьем. Кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
1: Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прям вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
0: Да, написано в книге «Екклесиаст», «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняет.

0: сердце. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит, я не желаю смерти грешника. Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
1: То есть, когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит, ну все, хватит.
0: Да, ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, угу. то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, Он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
2: Далее в программе.
1: Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
0: В категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено.
1: В огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто.
1: То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем?
2: Небо на земле.
1: Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
0: Сам принцип верен. Однако интересно отметить, что в категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. Потому наказание было,
1: скажем... То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
0: финансовые,
1: третьего не дано.
0: Финансовые были.
1: Мог быть другой вариант.
0: Штраф, да, то есть нужно было заплатить вот такое. Затем было физическое наказание. Можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот, аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
1: Ну, вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, да. И, по сути, и наказание тут же сразу. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда. Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем? Раньше судил потопом, например.
0: Библия открывает, что огонь – это... сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии в 33 главе описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано, «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так, «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ – тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и так далее, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
1: Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Верно. Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 глава, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла, которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы могущества его. То есть Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, а грешники – погибнут.
1: Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, то есть о некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
0: Да.
1: Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам его написанного, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены. И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор. Всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так: я буду воспринимать термины Слова Божьего сквозь призму самого Слова Божьего, буду искать определение этим терминам непосредственно в словаре, который Бог предлагает в Своем Слове, или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
1: вроде
0: адом.
1: Вроде чистилище, да?
0: И так далее. То есть концепций очень много. И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». И вот, внимание. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
1: Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
0: процесса
1: мучения,
0: наказания.
1: Да, или, да, или горения, или чего там, что там
0: и
1: происходит.
0: И следующий стих говорит: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Угу. Ну и если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то из ада, из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
2: Небо на земле.
1: То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
0: Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие озера огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально, но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает с моментом апокалиптических событий, пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
1: Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
0: Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова ввергают.
1: То есть это совсем нонсенс выходит.
0: А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд. То есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Угу. Однако при внимательном изучении становится понятно, что Иисус Христос говорит метафорически, говорит аллегорически, потому что если ту картину взять и буквально вот применить, то получается, что все, кто хорошо живет финансово, они будут в том мире гореть. А все, кто крохами питается, так, ну, скажем, не знаю, хочет работать или нет, тут уже трудно сказать, но, по крайней мере, все бедные, им прямиком дорога на брошенное место
1: утешения. Что тоже, по большому счету, неверно.
0: Естественно. То есть мы вечную участь обретаем по категориям нравственности или безнравственности, но никак не по социальному статусу.
1: Ну вот вы процитировали из 20 главы книги Откровения. Там в 10 стихе есть тоже интересный момент, который мы читаем, что будут мучимы день и ночь во веки веков, то есть в этом самом огне. Да. Огонь, мы уже сказали, вечный. То есть ад у нас начинается, вот ад в нашем понимании этого слова, да, в понимании мучений, наказания, горения в этом вечном огне начинается после пришествия Господа и после вот этого суда.
0: Да.
1: вот это огонь вечный, он действительно всю вечность будет продолжаться, будет какой-то контакт между теми, кто будут спасенные, и теми, кто будут умершие, или, скажем так, мучимы в этом огне?
0: Вся фразеология 10 стиха 20 главы книги Откровения взята из пророческих писаний древности. Мы находим, например, у пророка Исаии в 34 главе, здесь же рядышком место, к которому мы уже обращались, содержит вот такие слова о наказании едомлян, древние царства, где сказано с 5 стиха так: «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». Язык святилища. На небе
1: суд
0: принимается решение, а, соответственно, суды изливаются на землю. И вот как это описано. «Превратятся, 9 стих, реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в рода оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». То есть, когда читаешь и на этом останавливаешься, то ощущение какое? Едом, территория Едома превратится в озеро огненное.
1: Ну, то есть можно сходить и посмотреть.
0: Конечно. И здесь и прах, и сера, и днем, и ночью, и постоянно. То есть все слова, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения для описания участи нечестивых.
1: Но разве Едом – это не тот же самый известный город Петра, как вот их столица, куда можно было сходить и посмотреть, и до сих пор туда ходят и смотрят на этот город изнутри и снаружи?
0: Именно так, именно так.
1: И ничего там не горит.
0: И я, когда был в Петре, был в Иордании, я приобрел такую бутылочку из песка разного цвета, где специалисты местные изготавливают картины, и там можно имя вывести и прочее, прочее. То есть у меня есть прах Едома дома. Ну, смею вас заверить, он не горит. Но даже если бы я там и не был, не видел воочию, что там происходит, то чтение текста Священного Писания дальше, оно вот всегда помогает. Вот послушайте, что сказано. «И завладеют ею, вот этой землею, завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Дальше. Зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником».
1: Физически
0: и так далее.
1: Не могли бы зарасти, если бы до сих пор горело, тем
0: Конечно.
1: Более смолой.
0: То есть, каким-то образом в видении Исаии вот эти все слова, которые многими воспринимаются как описание постоянного процесса наказания, этот образ сменяется тем, что вот уничтожено все, Бог свое наказание излил, а дальше там все растет, дальше там животные живут и так далее. Потому книга пророка Исаии использует эти термины для того, чтобы показать необратимость, невозвратность и окончательный характер уничтожения, а отнюдь не вечный процесс наказания. И вот когда книга Откровения об этом говорит, она никак не может входить в противоречие с тем, что пророки пишут. И пророки фактически дали нам образец, как следует понимать. А вот у Иезекииля сказано в 28 главе о сатане так: «И извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». То есть наказание дьявола, наказание нечестивых, зверя, лжепророка, который там описан в 10 стихе 20 главы книги Откровения, оно будет полным и окончательным. И когда все будет уничтожено, тогда наступит конец.
1: То есть мы можем говорить о том, что вот этот вот огонь вечный, он вечный потому лишь назван вечным, что он исходит от вечного Господа.
0: Господь вечен.
1: И, соответственно, он исходит с такой силой, что после него уже невозможно будет это дело восстановить, то, что оно сожгет.
0: Да.
1: И здесь интересно тоже было сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Это как-то очень странно вообще.
0: Ну, здесь смерть и ад идут в связке. И в данном случае прием олицетворения. То есть смерть – это явление, а ад – это место. Но они именно тесно взаимосвязаны. Потому и смерть, и ад будут уничтожены.
1: Получается, что смерти уже больше не будет, как дальше заявляется, и будет наступит действительно абсолютно новая жизнь.
0: И тогда все прообразы святилища и весь план спасения и уничтожения греха найдут свое окончательное исполнение.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что оставались с нами это время. Мы видим, насколько действительно концепция вечного огня, горящего в святилище и судов Божьих, она действительно благодатна для нас, потому что мы видим, что Господь справедлив, Он отвергает такое понятие, как вечное мучение. Наоборот, Он хочет очистить всю Вселенную от греха и сделать это навечно. И этому свидетельству мы сегодня исследовали и читали. Да благословит вас Господь также вместе с нами исследовать Священное Писание и дальше.
2: В следующей программе.
0: Далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм.
1: Это получается, да, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно, а за эти 2 недели ты еще нагрешишь ого.
0: Христос здесь говорит: не думайте, что я пришел разрушить закон. И одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Смотришь на небо на месте, на землю на месте –

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Кто-то утверждает, что есть пропасти, преодолеть которые не может даже любовь. И мы с вами, скорее всего, с непониманием отнеслись бы к девушке, которая, зная о психической слабости возлюбленного, тем не менее выходит за него замуж. Да, понять это трудно. Но если мы чего-то с вами не в состоянии понять, то должны хотя бы уважать. Сергей из Ставропольского края описывает, как между ним и его любимой женой возникла пропасть, преодолеть которую самостоятельно не смогла любовь человеческая. Но подкрепленная любовью и силой Божьей все-таки преодолела. Сергей начинает свое письмо такими словами. «Я расскажу об опыте своего исцеления и восстановления семьи, которое произошло благодаря Богу. Впервые я попал в психиатрическую больницу в 1986 году, затем в 1994 году, после чего болезнь стала прогрессировать. И я вынужден был находиться в больнице все чаще и чаще». Диагноз, который был поставлен Сергею, это маниакально-депрессивный психоз, одна из форм шизофрении. Это безрадостная довольно перспектива, когда человек балансирует между манией и депрессией, постоянно принимая то одни таблетки, то другие. Сергей пишет, что он не мог постоянно работать, хотя по дому домашнюю работу выполнять мог. Ему дали вторую группу инвалидности. В начале 2000 года Сергей познакомился с женщиной. И они друг друга полюбили и создали семью, поженились. Только позже Сергей осознал, что эта встреча, этот брак был Божьим провидением. По образованию Сергей преподаватель английского и немецкого языков. Он стал давать уроки на дому. Но в апреле 2001 года опять был приступ болезни, и Сергей оказался в больнице. Аня, так зовут его жену, его супругу, выдержала это испытание, навещала его каждый день в больнице, поддерживала его, ободряла, как могла. В начале 2004 года Аня, супруга Сергея, узнала, что в городе, где они живут, есть так называемая церковь христиан-адвентистов седьмого дня, о которой ей рассказала подруга по работе. И вот из англо-русского словаря Сергей узнает, что «адвент» – это слово латинского происхождения, обозначающее второе пришествие Христа для последнего суда. И вот в одну из суббот Аня посетила эту церковь, которая находилась недалеко от дома, где они жили с Сергеем. А в следующую субботу они пошли туда уже вместе, вдвоем. В это время в церкви проходила библейская программа. Сергей с Аней заинтересовались и стали ее посещать. По окончанию программы они оба приняли крещение и стали более глубоко, более вдумчиво постигать Слово Божье, Библию. Но вот болезнь снова нанесла удар. В конце июня 2004 года Сергей вновь попадает в больницу. Это был самый тяжелый и жестокий приступ болезни на памяти Сергея. В больнице он находился 2,5 месяца. А после выписки они решили с Аней расстаться. Но они не ожесточили своих сердец, они не стали врагами, они поддерживали отношения друг с другом, хотя большей частью по телефону. Сергей знал, что депрессия после всех этих событий неминуема. Он с ужасом ожидал ее наступления. И в ноябре он был вынужден вновь лечь в больницу, в ноябре того же 2004 года. И ему сделано было 17 сеансов шокотерапии. После этого выписка, он вновь дома. Новый 2005 год он встречал вдвоем со своей престарелой мамой. В церковь он не ходил, потому что ему трудно было видеть свою жену, которую он любил всем сердцем, видеть и знать, что они больше не вместе. Хотя продолжают общаться по телефону. В марте 2005 года у них состоялся официальный развод, а в июне того года Аня уехала с подругой в Сочи. И Сергей думал, что потерял ее теперь навсегда. Но каково же было его удивление, когда, позвонив туда, в Сочи, он услышал голос сына и спросил, ну как там мама в Сочи отдыхает, как она там поживает? И тот ответил, что она здесь рядом, и передал ей трубку. Сергей очень хотел увидеть ее тогда, но никак не мог найти предлог, чтобы приехать к ней. А встретиться дома, возможно, было только в храме во время субботнего богослужения. Ну что ж, так Сергей и поступил. И вот после богослужения он с Аней пригласил ее погулять по городу, она согласилась, потом он проводил ее домой. Их встречи стали чаще происходить, они встречались каждую субботу в церкви, стали все больше и больше проводить время вместе после служения. Но в начале декабря 2006 года случился рецидив депрессии у Сергея. И опять больница, опять электрошок. Но, как пишет Сергей, уточняет, на этот раз всего 3 сеанса. В канун 2007 Нового года Сергей, тем не менее, пригласил Аню и сына к себе в гости. Они встречали Новый год вместе. Их отношения понемногу улучшались. И в один из дней Сергей предложил Ане вновь зарегистрировать их брак. И она согласилась. Они зарегистрировались, но продолжали жить каждый со своими родителями, продолжали жить по отдельности. Встречались, ходили в церковь, ходили друг к другу в гости, но жили, тем не менее, по отдельности. Надо заметить, что у Сергея был один грех. Он никак не мог бросить курить. Хотя бы пару сигарет в день, но выкуривал, зная, что это грех, зная, что Бог это не одобряет, он продолжал курить. Не помогали ни антиникотиновые конфеты, ни пластины, ни жевательная резинка, ни таблетки, ничего. И в один из дней Аня, его супруга уже, сказала ему, «Ты ведь знаешь, курение – грех. Этим грехом ты связываешь себя с сатаной, с дьяволом, который не отпускает тебя». Давай попросим у Бога помощи. И вот они вместе склонились для молитвы. Это происходило утром. А в обед в городе Сергей вновь закурил. И тут он понял всем своим разумением, всем своим существом, что если сейчас он не выбросит сигарет, если сейчас же он не отстанет от этой дурной привычки, не бросит курить впредь, то навсегда останется душевно больным человеком. Так он это почувствовал. Сергей пишет, заканчивая свое письмо, Сергей пишет, «Господь исцелил меня. С тех пор я больше не курю. Не просто сдерживаю себя, но совершенно исчезли и желание, и потребность в табаке. А вместе с этим действительно пришло какое-то душевное обновление. Теперь я полностью принадлежу Христу, и моя душевная болезнь более не властно надо мной, пока я под властью Христа, пишет этот человек. Мы с Аней, с сыном Женей и моей мамой живем вместе. У меня интересная работа, сын учится в институте, мама на пенсии. Теперь я осознаю, что все наши испытания, которые мы прошли, нужны были для нашего очищения, и это стало нам во благо». Далее он продолжает. «Благодаря любви Божией и силе Его исцеления я обрел смысл в жизни, стал новым человеком и часто вспоминаю слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, где Христос, обращаясь к человеку, говорит, «Прощаются тебе грехи твои», а также слова, записанные в Евангелии от Иоанна, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Вы видите, что мое исцеление и преобразование не произошли во мгновение ока. Но теперь я знаю, что Господь мой жив. И этой радостью я хочу поделиться со всеми вами. Сергей, город Ставрополь.
3: радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Юлия Авструб.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана. Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна. В ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы сегодня также будем говорить о законах улучшения нашей памяти, потому что они нужны нам, чтобы нам не забывать наши вещи, те темы, которые, может быть, мы изучаем. Некоторые люди ставят себе цель выучить книгу «Псалтырь», «Новый Завет», и это очень хорошо. Будем говорить о наших семьях и о библейском подходе к решению многих проблем в семье. Естественно, дорогие друзья, вы видите, что пророчество исполняется.

меняются, и это очень важно в наши дни, когда при всех тревогах и волнениях мы знаем Господа, уповаем на Него, взываем к Нему в наших молитвах. И молитва «Отче наш» — это образец для всех молитв. Это выкройка. Пожалуйста, вы можете видоизменять все свои молитвы, но обращение должно быть к живущему на небесах, Творцу неба и земли, ибо много богов на земле, кроме истинного Бога, самих себя выдающих за богов. И также должны прославлять имя Его, а потом уже излагать свои нужды. И опять в конце прославления. И Он будет творить чудеса в вашей жизни. Есть простые правила, которые помогут нам учить тексты, может быть, какое-то домашнее задание. И эти секреты, они простые и доступные. Во-первых, внимательно надо прочитать. Потом обдумать. Вот, например, читаете Псалом 90, кто такой Василиск, кто такой Аспид, что это такое. И вы должны выяснить все то, что вам непонятно. Точно так, и, например, если вы учите математику или физику, нельзя зазубривать просто механически. Надо уяснить себе непонятные значения в этом тексте, а потом уже пытаться заучить, усвоить. Далее нужно продумать еще раз. Закон осмысления работает. Что ты думаешь? Не только выяснил непонятное, а вообще, в чем смысл здесь? И ты думаешь над этим. Потом применяешь рациональный или эмоциональный способ запоминания, выписываешь, либо рисуешь, либо проигрываешь, либо пропеваешь, проговариваешь этот текст, а потом ты, конечно, уже оцениваешь, выучил ты или нет. Не выучил. Выдели тот фрагмент, который тебе трудно поддается, и останови свое внимание именно на этом фрагменте и повтори по этому фрагменту эту же схему. Таким образом, вам легче будет запоминать все то, что вам нужно запомнить. Теперь мы будем говорить о благополучии наших семейств. Культура общения. Вот знание 10 секретов о женщинах. Они помогут нам, может быть, вы все знаете, может быть, вы знаете и 1000 секретов о женщинах, но это будет, может быть, небольшим таким каким-то напоминанием. Первое, что мужчины должны знать о женщинах, что любая женщина, даже она супермодель, и все ей говорят, что она красавица, или она самая талантливая, она все равно имеет комплекс неполноценности в себе. Каждая женщина еще себя имеет привычку сравнивать с другой женщиной. И особенно если есть соперница на ее пути, то, дорогие друзья, здесь уж не миновать этого комплекса. И если мужчина подчеркивает то, что женщине самой в себе не нравится, а он подчеркивает это и говорит, у тебя талия слишком полная, или говорит, у тебя нога большого размера, поймите, он не построит хорошие отношения со своей супругой. Точно так и с детьми. Теперь второй секрет – особенности психологии. Вы знаете, мальчики растут и общаются, как-то с группой ходят играть в футбол, смотреть, болеть за какую-то команду. Девочка имеет множество друзей, но имеет одну сердечную, закадычную подругу, которой она может рассказывать все свои секреты. И вот когда она выходит замуж, она думает, что муж – это подруга, но мужу-то некогда с ней разговаривать. Он берет газету, закрывается от нее, он смотрит телевизор, и она говорит, я не нужна ему. Поэтому немножко нужно думать о том, что вы должны разделить с ней разные разговоры. Может быть, совершенно пустяковый, но она будет радоваться, что она не одинока. И третий секрет. Желает знать, что она нужна. В наш век, когда мужчина сам может постирать в автоматической стиральной машине, купить замороженные вареники и сварить себе их, там еще какие-то условия особые, и он может обойтись без жены, так скажем. И если эта женщина почувствует, что она не нужна, вы знаете, для нее это будет большим ударом. Или в семье пожилая мама, или теща, или свекровь вдруг почувствовала, что она не нужна, ее жизнь быстро покатится к закату. И вы будете грешны в этом перед Богом. Поэтому подчеркивайте каждый раз, как ты мне, дорогая, нужна. И она будет жить ради этого. Потому что действительно, вот я очень много бываю в разлуках со своим мужем, и он уже приспособился, как себе готовить, как самого себя содержать и обслуживать. Как бы думаешь, ну и правда, зачем я ему нужна?
И вдруг он звонит и говорит: когда ты приедешь? Вы знаете, хочется опять жить, хочется опять что-то делать, и даже творчество развивается еще больше, потому что ты знаешь, что ты нужен. Четвертый секрет – это романтичность. Некоторые мужчины говорят: ну а это что такое? Что это такое? Да, это очень важно для женщины. Я знала одну женщину, которая при всех своих переездах хранила такой, как муж называл, хлам. А это лопнувший, надутый шарик надувной, обычный детский шарик. Когда-то было время, не было денег, ему сделать для нее подарок в день рождения, и он просто надул шарик и написал: «Я тебя люблю». Шарик лопнул. Она собрала все эти лоскуточки, и она возила их везде за собой в особой коробочке. Она романтичная натура, а ему это не понять. Он говорит: почему ты так романтична? Что это такое? И поэтому, дорогие друзья, женщина ценит романтичность. Может быть, вы ей напишите какую-то записочку, сунете куда-нибудь под подушку или около ее кухонных приборов, и она будет очень рада этому. Либо принесете какую-то ромашечку. Для выражения чувств романтики не обязательно заучивать поэмы, сочинять песни, но все-таки отметьте что-то интересное. Преподнесите ей свою любовь, когда вы заботливо покормите ее за столом и будете ухаживать за ней, или еще что-то сделаете приятное. Далее мы видим, она ценит внимание и нежность. Внимание и нежность. Умирала моя знакомая подруга, и говорили, что она умирает от грубости своего мужа. Она намного младше меня была. Она умирала от грубости. Я удивилась, как? Внешне ничего не скажешь, прекрасная, приятная пара была, а ей не доставало этой нежности. Женщины и мужчины отличаются друг от друга. Даже если женщина весит 100 с лишним килограммов, высокая и сильная, но она женщина. И поэтому грубый тон голоса мужского, он уже может внести дискомфорт и страх в ее душу. Не думайте, что женщины все прямо такие мужественные, сильные. В душе она женщина. И она нуждается в нежных словах и, конечно, во внимании. Однажды муж приходит домой и говорит: так вкусно пахнет. Она говорит: ну, у нас же сегодня праздник. Какой? Она говорит: у меня день рождения. Я же тебе напоминала. Правда, дай деньги, я тебе подарок куплю. Она дала деньги, но она была уже печальна, потому что он опять забыл ее день рождения. На 36-й год жизни не вспомнил, что у нее день рождения. И купил подарок, большую пачку стирального порошка «Ариэль». И говорит: это дорогая для нас. Ну, как вы думаете, ни романтичности, ни внимания, ни той, может быть, нежности, которую она так ждала в день своего рождения. И так из года в год. Дорогие друзья, может быть, что-то нужно переменить в наших взаимоотношениях. Далее мы видим особое выражение любви. Что это за особое выражение любви? А это интимные отношения. Я знала одну молодую семью, где они задумали разводиться. Почему? Она говорит: мне это все надоело. У нас есть девочка, и хватит. Но ему-то не надоело. Я говорю: дорогая, что ты делаешь? Господь говорит, жена не должна уклоняться от мужа своего. Жена не властна над телом своим. Но мужчины должны знать секрет. А вот именно в чем. Нужно заранее думать об этом и понимать, что сердце женщины, как вот какой-то такой сундук, чем ты его наполнишь, и в самую минуту сближения с ней она вдруг сундук откроет, достанет там какую-то вещь и потрясет и скажет: а ты помнишь, как ты меня обидел? Вот вчера ты меня обидел. И все, она отвернулась от него, ничего не получается, разногласия. И один мужчина сказал: мы уже давно не вместе, мы под одной крышей, но мы не вместе. Семья на грани развала. Дорогие друзья, мужчины, обратите внимание на это, потому что заранее нужно говорить доброе, приятное, наполнять вот этот сундук, сердце ее всем приятным, чтобы в самую близкую минуту, когда хотите быть с ней вместе, она вспомнила, ей бы нечего было вспоминать плохое. Итак, она ценит еще верность и откровенность. Это очень важно. Один мужчина мне сказал: она всегда бегает за мной и проверяет мои входящие и исходящие звонки. Я уже устал от этих проверок. Проверяет мои карманы и так далее.
Я говорю, значит, ты однажды обманул ее. Как? Я ей не изменял. Я говорю, речь не идет об измене. Ты просто ей солгал когда-то. И с тех пор она тебе не верит. И она контролирует тебя. Это не только твоя жена. Так многие женщины делают. Поэтому знайте и этот секрет. И, конечно, верность – это самое главное в семейных отношениях. Далее мы с вами видим, что некоторые мужчины жалуются, вот она меня запилила. Она наставляет, она учит. И дети обижаются на матерей. Сколько можно ей меня учить? Она без конца меня учит и говорит и так далее. Ты забыл плащ, ты там зонтик не взял, шарфик возьми. Знаете, что это в женской психологии? Она рождена будущей матерью. И у нее всегда есть желание учить, наставлять, а даже и кормить. И это не только ваша жена. Так делают многие женщины. И вот еще секрет – переменчиво в чувствах. Это действительно, мужчина как бы более стабилен, а женщина может плакать и тут же засмеяться, наоборот, быть веселой, тут же загрустить и заплакать. В чем дело? Да потому что Господь Бог позаботился о женщине особо. Конечно, после грехопадения, мы не знаем до грехопадения, какой бы была женщина, но после грехопадения Господь так заботлив, и он знает, что перемена ее чувств, она наступает и в связи с физиологическим ее состоянием. В Библии раскрывается и известно такое выражение, как «дни очищения для женщины». Представьте себе, Бог позаботился дать женщине 7-дневный отпуск в месяце. 7 дней она пусть сидит. Не потому, что не было каких-то приспособлений, потому что Господь заботился. Он хотел, чтобы она была здоровой, хорошо выглядела, и что ее нельзя тревожить в это время. Посмотрим на женщин нашего поколения. Да, и в Израиле этот закон не соблюдают. Женщины, которые служат в израильской армии, молодые девушки, нагружены огромными рюкзаками с автоматом, и никто не спрашивает, какие у нее дни. Но в эти дни весь организм как бы набухший, и она очень склонна к конфликтам. Это нужно учитывать. Да, вы не можете освободить ее от работы, она идет на работу, но хотя бы дома, чтобы к ней относились внимательно и заботливо, тем более не спорили с ней. И 10-й секрет – слова. Иногда женщина сгоряча может сказать: «Я тебя не люблю». Не всегда верьте этим словам. Слова не всегда выражают то, что у нее внутри. Это просто слова. И поэтому не на всякое слово женщины обращай внимание, которое против тебя направлено. Но если она в своих словах просит тебя выразить заботу о ней, это другой вопрос. И помните, никто не может так умело разрушить счастье женщины, делая ее жизнь невыносимой, как ее собственный муж. Это однозначно. И помните, что первыми не выдерживают женщины. Поэтому будьте снисходительны, потому что иначе ваша семья превратится вот в такой семейный ад. Зачем? Зачем вам вообще это нужно, да? И интересно, есть высказывание, что домашний мир покоится на женщине. Итак, есть духовная женщина, это Церковь Божия, изображенная в виде женщины. И там тоже 10 секретов, с которыми вы уже познакомились. Основные 4 – это она должна быть всемирной, соблюдать заповеди Божии, в том числе субботу, знать истину о святыне, исполнять десятини и иметь дух пророчества. Что это такое дух пророчества? Библия конкретно говорит, что свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Вот сегодня мы разберемся, постараемся разобраться в этом. Сатана не заинтересован в этом. И поэтому он, кроме истинных пророков, духа пророчества, это истинные пророки, он имеет много лжепророков. И он сам был совершен в путях своих, пока не нашлось в нем беззакония. Он знает, что было у престола Божьего, и знает, как хитро можно исказить истину, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И неудивительно, если и служители его принимают вид служителей света, на самом деле конец их будет по делам их. И это очень важно нам знать, что такое дух пророчества. Вы видите текст Священного Писания, что рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с церковью, с теми, кто соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. Это не значит бить себя в грудь и говорить: «Я верю в Иисуса Христа». Нет. Слово Божие конкретно говорит, Откровение, 19 глава, 10 стих. «Свидетельство Иисуса есть дух
пророчества. Что это такое, скажете вы? Да Бог-то всегда дело на земле, свою весть передавал пророкам. Да, он вразумлял царей, он вразумляет самого слабого жителя земли, если человек ищет его. Но свою весть, свои повеления он дает пророкам. И он имеет непосредственное дело с пророками, чтобы они вели к единству церкви, подготавливали народ к каким-то событиям на этой планете Земля. Вот это и есть дух пророчества, который во всей Библии открыт. Библию-то писали пророки, будучи движимы Духом Святым. Дорогие друзья, мы можем хвалиться подвижниками, святыми, кардиналами, кем угодно, но надо же увидеть церковь, которая имеет не просто пророчеств или пророков, но пророка от Бога. Это очень важно, потому что каждая эпоха воскресения из мертвых, она будет возглавляема пророком, поверьте. Не царь, потому что цари менялись, не священники, они совершали службу. Каждую эпоху будет представлять пророк. Авраам, Исаак, Иаков и так далее. И наше поколение кто-то тоже будет представлять, потому что Бог весть свою передавал через пророков. Есть интересный текст. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 20 текст. Вы желаете иметь успех? Ну, конечно, мы скажем, мы хотим иметь успех. Так вот здесь ответ. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Оказывается, пророкам надо верить. Но надо же их проверить, а вдруг это лжепророк. И поэтому не только Богу верить, а и пророкам, через которых он весть передает для данного поколения, а может быть и лично для тебя. И вот для чего нужен дух пророчества. Мы читаем в книге Неемия 8 глава 8 стих. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Некоторые говорят, вот мне только дай Библию, а все остальное, там всякие книжечки, брошюрочки, мне это не надо. Да, если они не соответствуют Библии, не надо. Но ведь в древности устное толкование к закону присоединяли. Потому что представьте себе, если каждый начнет толковать Библию на свой лад, что произойдет? Если в церкви 600 членов церкви, к примеру, миллионы и так далее, у каждого своя голова на плечах, и каждый будет толковать по-разному, число 666, как нам питаться, как нам одеваться, какие толкования присоединять к числовым, символическим пророчествам. Это очень важно. Я помню, в молодости встретилась с женщиной, которая тайно собирала себе слушателей и говорила, «Вы знаете, это блудница, это Кремль». Она сидит на звере багряном, это наше красное знамя. Это был 67-й год, конечно же, было красное знамя. И она пророчество откровения соотносила совсем к другому, потому что не имела духа пророчества и толкования от Бога. Это очень важно. Господь вообще ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Вот для чего пророки. Он не любому человеку может сообщить новый свет, тайну, он имеет особых людей, которые не просто спят и видят хороший сон. Они видят видение, они слышат голос Божий, они общаются с Богом, с ангелами, и они его знают лично. Да, некоторые себя уже сегодня записывают в пророки и в пророчицы, потому что им приснился какой-то сон. Сны снятся всем. Но все-таки заявить, что я пророк, дорогие друзья, это очень ответственное дело. Потому что, вы видите, пророк-то должен вести к единству к церкви, а не к разномыслию. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. И вы знаете, пророки были разного возраста, разного социального положения. Вот, например, пророк Амос, он был простой пастух. Пророк Моисей, это величайший пророк, он был самым грамотным, скажем, человеком того времени, воспитанный при дворе египетского фараона. Петр рыбак, он тоже пророк, потому что предсказал разрушение нашей земли, рассказал о том, какие будут наглые ругатели. И он действительно пророк, он простой рыбак. Иоанн Креститель, нигде не говорится о том, какой он институт кончил, молодой, который расплатился за свою обличительную весть к царю Ироду своей жизнью.
Голову отрубили Иоанну Крестителю. Но скажите, пожалуйста, может быть, вы где-нибудь нашли книгу Иоанна Крестителя? Оказывается, есть пророки канонические и неканонические. Те пророки, книги которых вошли в канон Библии, они как бы считаются канонические пророки. А вот те книги, которые не вошли в этот канон, они написаны Гадом Прозорливцем, например, книга. Другие, может быть, не вошли в канон. Но если их соотнести с Библией, мы сейчас будем говорить о признаках пророка, они соответствуют этому, то их можно признать за истинных пророков. И, как вы видите, Иоанн Креститель не был каноническим пророком. Он не написал ни одной книги, но как пророк он был. И Бог через него весть послал, и вы знаете какую? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Одна весть. Она необыкновенно важная. Вторая весть – покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Дорогие друзья, очень важные вести он возвещал. Оказывается, среди женщин были пророки. Господь использует человеческие существа, потому что Новый Завет как бы дополняет любовь Божию и к мужчинам, и к женщинам, и говорит: во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, что касается служения. Итак, мы видим Мариам, она дирижер хора израильского, в том числе она была пророчицей. Девора, она и предводитель была народа Божьего и судьей. Алдама, это были замужние женщины. Читаем мы о четырех дочерях Филиппа Благовестника. Вы видите, что эти девушки были пророчицами. На украинском языке написано «вышукованные пани». То есть особо образованные, особо интеллигентные девушки, они были пророчицами. Но у меня возникал вопрос, я думаю, он у вас тоже возникал. Почему, когда умерли апостолы, они все были пророками? И особенно Иоанн на острове Патмос открыл нам особую жемчужину книги Библии и написал Откровение, как бы не стало пророка. Нету пророка. Мы не видим вот на этой схеме развития христианской церкви, где бы какой период церкви мог похвалиться пророком. Где пророки? Почему их не стало? И вот Слово Божие дает ответ. Это плач Иеремии. «Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видения от Господа». Да, были страдальцы, да, были мученики, да, были верные дети Божии, а вот пророка-то не было. Да потому что закон Божий изменили. Закона не стало в оригинале, и Господь не находит личность, через которую мог бы дальше работать, раскрывать особенную весть для новых поколений. И когда закон был возвеличен, Господь дал пророка. Мы сегодня с вами узнаем об этом. Церковь Божия, она всегда имела пророков в своей среде. И действительно, вы видите особое интересное пророчество о Церкви Божией, что ей даны были два крыла Большого Орла. Богословы говорят, что это книги Ветхого Завета, Нового Завета. И она убежала от змея, от сатаны, так скажем, который действовал через разные структуры политические и церковные в пустыню. Пустыня – это нелегальное положение церкви. 3,5 пророческих года, 1260 лет, темное Средневековье. Апостольская церковь была гонима. Она не была в привилегированных слоях общества. Она питалась там. И вы знаете, кроме всего, змей пустил воду из пасти своей, чтобы вода, эта река, увлекла жену. Но земля помогла жене. Читайте. Земля помогла жене. И здесь уже не символически, а буквально поглотила эту воду. Христофор Колумб открывает Америку. И когда уже казалось, что все, верные все истреблены, вальденцы, альбегойцы и гугеноты, все, кто скрывался в скалах и пещерах, и уже нет их, распространителей чистого Слова Божьего, они переписывали Священное Писание от руки, распространяли его тайно на рынках своим знакомым, друзьям, преодолевали большие расстояния, чтобы распространять Слово Божие. Вот они почти уже все погибли. Нет. Господь хранит своих детей, и земля помогает жене, убегают в открытую Христофором Колумбом Америку. Она заселяется протестантами. Почему мы и говорим, что протестантская Америка? Да потому что они выразили протест главенствующей церкви, и они убежали от этой системы и заложили основы страны, которой будет дана
религиозная и гражданская свобода. Вот эти два рога из головы зверя, выходящего из земли, по книге Откровения, 13 глава. И вы знаете, что эта система, которая преследовала народ Божий, она потеряла власть над этими убежавшими в Америку, уплывшими туда на этих кораблях, какие были в то время, поселенцами, но там пришла к ним свобода. И поэтому остаток церкви именно на территории Западной Европы мы не будем искать в Китае, в Японии или еще где-то. На самом деле верные люди были во всех странах. Как светлячки в пещерах там сияют своим светом. Но как вот остаток, мы видим по пророчеству, он должен быть в земле, которая поглотила реку гонений. И эта земля была очень удобным местом, чтобы исследовать Священное Писание. Они стали исследовать Священное Писание. Назначили время пришествия Христа, но он не пришел, дорогие друзья, потому что, казалось, все даты сходятся, все правильно, но он не приходит, они разочаровываются, они плачут и падают в отчаяние, молятся. И вот на одном из таких молитвенных богослужений, как вы скажете, и как вы думаете, если люди расстались со своим земным имуществом, ожидая пришествия Христа, это истинные люди или нет? Искренние? Да, это искренние люди. Но в чем-то же ошибка по их заблуждению. Но Бог допустил эту ошибку, как мы и читали перевод Давида Йосифона, что ошибутся в исчислении. И вот здесь на одном из молитвенных богослужений молодая девушка, там, в этой далекой Америке, именно там, среди тех убежавших от гонений из Европы, искренняя девушка, Елена Гарман, ее девичья фамилия Гарман, она вдруг видит видение. Вы знаете, состояние видения – это состояние такое, когда у человека сердце бьется, но нет дыхания. Это необыкновенно, это не просто сон. И она видит свое первое видение. Конечно, это привлекло внимание людей. И ей было тоже сказано, что Господь ее избирает, и она отдает себя Богу. Вы знаете, в 66-м году в мои руки попал журнал «Наука и религия». Ну как попал? Я его выписывала, я его читала. И там рассказывалось о Вольфе Мессинге, о его чудесах, какие он делал, о том, как он вызывал дух Александра Македонского. И теперь, когда сегодня он так популярен, так скажем, дорогие друзья, вот это то, что он вызывал дух Александра Македонского, Александра Пушкина, знаете, что это спиритизм, это не от Бога. Но там была интересная такая, скажем, заметка, несколько строк всего, и там было написано: «Есть удивительный феномен на нашей земле». Это я впервые прочитала. Елена Вайт, американка. Она видит видение на корабле, то, что недоступно Вольфу Мессингу. И Вольф Мессинг намного позже ее был, но это было ему недоступно. Ни одному гипнотизеру, ни одному, кто мог как бы впадать в транс. Это, говорит, загадка для наших ученых. И там профессор Китай-Городский пишет: «Я не могу опыты Вольфа Мессинга считать наукой и парапсихологию считать наукой, потому что наука – это то, что можно опытами подтвердить, а здесь нельзя подтвердить опытами, потому что опыты гипнотизеров в моем присутствии не проходят, я в них не верю». О, дорогие друзья, это был очень ценный журнал для меня. Я впервые прочитала вот так открыто публикацию и фамилию этой женщины. Мне захотелось знать о ней еще больше. Как это так? Она единственная на планете Земля на корабле видит видение. Теперь-то я понимаю, что она верила в Бога, который является не только Богом Земли, но и моря. Он сотворил небо, землю и море. И Бог ей давал видение и на земле, и на море. И так началось ее служение. Она вышла замуж за Джеймса Вайт, и поэтому вот там так и было напечатано Елена Вайт. Действительно удивительно, как могла женщина, которая имела 4 детей, не имела образования, видеть около 2000 видений, написать более 60 тысяч страниц в разных сферах человеческой жизни. Это невероятно. Да, в мою бытность, когда я заинтересовалась всем этим, книг Елены Вайт, напечатанных в типографии, не было. Я искала, где бы их найти. Я не нашла.
Я не нашла ни одной книги, кроме одной старинной книги «История всемирных государств», но это не она автор. Библия была в большом дефиците, но цель – прочитать ее книги. Она меня всегда преследовала. Когда это стало доступным, более того, я сама начала печатать эти книги. Я многим вещам не верила. Вот, например, когда я печатала такой отрывок, что сатана в последние дни будет разжигать межнациональную рознь, чтобы отвлечь людей от истины. Я сказала: о, Елена Вайт, это же неправда. Сейчас будет гимн Советского Союза играть. Союз нерушимый, республик свободных. Потому что я вставала до 6, чтобы до работы успеть что-то напечатать. Нет, ты не права. В нашем Советском Союзе все переплелось. Мы все вышли замуж за иностранцев, так скажем. Русская вышла за армянина, я вышла за украинца. Какая может быть национальная рознь? Но пришло время, когда я исповедалась и сказала: Господи, прости меня за недостаток моей веры. И когда я однажды печатала, что во время дороговизны Бог не оставит свой народ, вы знаете, я посмеялась и подумала: какая дороговизна в нашем Советском Союзе? Ну, я дружила с педагогами из Польши, они приезжали перенимать опыт в наших университетах, институтах, приходили к нам в дом, и они набирали из Советского Союза все вещи, там продукты, увозили в Польшу. О, там цены меняются, у нас нет. Это твое пророчество неправильное. Но мы дожили до эпохи, когда будет дороговизна. А теперь меня утешают ее следующие слова: «Бог не оставит свой народ». Ну и много других доказательств, что Бог действовал через нее. И вот именно почему Бог послал пророка, почему они исчислили это пророчество? Да потому что обратили внимание на пророчество Иисуса Христа, где говорится, что звезды спадут с неба, силы поколеблются, было землетрясение Лиссабонское, падение звезд, после скорби дней тех, а именно инквизиции, темного средневековья, казалось, конец света. Но, дорогие друзья, на самом деле, вот поэтому они назначили время пришествия Христа, потому что эти события их к этому подтолкнули. На самом деле нужно было еще пророчествовать. И испытали они разочарование, и стало горько в чреве тех, ожидавших пришествия Христа, потому что Иисус Христос не пришел. Все три ангельские вести на самом деле – они растолкованы Еленой Вайт. Книги, которые известны под названием «Дух пророчества» и «Число 666» и другие вещи. И вы видите, исполнилось пророчество: «И залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши будут видеть видение». И были, конечно, скептики и в ее время. Так вот, есть признаки истинного пророка. Во-первых, когда они видят видение, это не просто сон. Да, она видела сны. Пророчески Бог говорил через эти сны. Но все мы должны проверять в Библии. Но было оцепенение, затаение дыхания, как это было и у других пророков. Далее вы видите, что, во-первых, истинный пророк должен вести к Богу, должен вести к закону Божьему, должен вести к Иисусу Христу. Вот и проверяйте пророков. Если пророк не говорит о Христе, не ведет ко Христу, если отвергает закон Божий, в том числе Святую Субботу, это уже не истинный пророк. Тем более, если ему это не Богом предназначено. Она не просила этого дара для себя, сам Бог подарил ей этот дар. Она особенно описывает жизнь и страдания Иисуса Христа в книге «Желание веков», ведет ко Христу, ведет к закону Божьему. Сегодня много лжепророков появляется, поэтому нужно нам проверять этих пророков, кому они ведут нас, о чем они говорят. И только тогда признаваем был человек за пророка, если его пророчества сбывались. Так вот, дорогие друзья, однажды я компилировала материалы из книг Елены Вайт о конце времени. И я вот озаглавила, машинопись тогда была, «Ядерная война». Потому что огненные шары мне показались ядерной войной. И думаю, неужели она пророчествовала о войне? А при чем здесь пожарные машины? А при чем здесь небоскребы? Я тогда это ничего не поняла. Я поняла это только 11 сентября 2001 года, когда небоскребы эти рухнули.
И когда стали понятны эти предсказания, когда 9-й том ее свидетельств был раскуплен в Америке. И действительно, как одна женщина могла все это предсказать, все это ей было показано, и все события последнего времени ей были подсказаны. Вот, например, мне задали вопрос. «О, Христос скоро придет, вот уже все признаки налицо. Я студент 5-го курса университета, я бросаю учебу. Где мне взять ответ?» Библия не говорит учиться, не учиться, жениться, не жениться. Время последнее. И вы знаете, не было еще компьютерной технологии, где ж найти в книгах духа пророчества. Я просто помолилась: «Господи, соверши чудо, мне сегодня вечером нужно дать этому человеку, к такому искреннему ответ, учиться ему или нет, чтобы это было не от меня, а было от тебя». Вот почему нужен пророк в церкви. Потому что каждый будет вам давать советы на свой лад. Что кушать, как есть, как одеваться, учиться или не учиться. А потом вы будете их обвинять, что вы бросили учиться. И я нахожу ответ. Свидетельство для церкви, том 4. Послушайте внимательно. Разве простая женщина может написать такие слова? Или ее редакторы так красиво отредактировать? Я выучила эту выдержку наизусть, и она помогла мне и моим детям в дальнейшем не быть невеждами. Там так написано: «Святой Дух не санкционирует право на невежество. Только те, которые не имели возможность получить образование, имеют извинения, но и им вменяется в ежедневную обязанность исследования Священного Писания». Очень красиво. Точно так всевозможные другие мелочи, так скажем, нашей жизни, они освещены дополнительным светом Духа Пророчества. И особенно учение о святилище. Когда ей в видении было показано это святилище небесное, она говорит: «Я увидела 4-ю заповедь в ковчеге Божьем, в храме на небе». Как мы и читаем, что открылся храм Божий на небе, явился ковчег Завета его в храме его. «Я в ужасе отпрянула, потому что 4-я заповедь о субботе светилась особым блеском. И я поняла, что если бы Бог пригвоздил Иисус субботу ко кресту, Он бы пригвоздил ко кресту и остальные 9 заповедей». Дорогие друзья, учение о святилище – это очень важное, что было открыто Елене Вайт, и она об этом написала и убедила людей, что день субботний – это не еврейская суббота. Она не имела национальности еврейской. И книга «Великая борьба» отвечает на вопрос, почему празднуем воскресенье. И Бог так сделал, что она могла родиться в наше время в России и в той же Америке. Ей бы не дали вздохнуть, наверное. Она родилась тогда, когда была истинная свобода, когда можно было открыто говорить об лечении, начиная от царей и кончая главами церквей. И она это делала. И поэтому не все любят книгу «Великая борьба». И все, и нам теперь легко. Потому что когда мне говорят: «Вот ты такие темы говоришь». О, дорогие друзья, да претензии к Елене Вайт. Так Бог сделал, чтобы мы свободно, без боязни провозглашали трехангельскую весть, потому что это не есть клевета, это есть исторические факты. Факты о том, что эта облудница одета в эту багряную одежду, что они отступили, и протестантство не знает учения о святилище, буддисты, мусульманство, они вообще вне этого святилища. И Господь говорит: нет, начало праведности законно, что ты должен познать Христа, ты должен прийти к омовению в Иордане и Голгофе, потому что много лжепророков. Вы видите, здесь Гуршумов в Израиле распространял газеты, книги по почтовым ящикам. Мы как раз там жили. И он провозгласил себя Мессией. Ну а где признаки? Он сказал, что я и Мессия, я и пророк. Итак, дорогие друзья, вы теперь узнали, что такое дух пророчества. Потому что об этом говорит Библия. Церковь, которая соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа и ведет к Иисусу Христу. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы, беря какие-то комментарии к Библии, понимали, что они должны проверяться в Библии. А их очень много. Пользуйтесь книгами Духа Пророчества. Это и для вашего здорового образа жизни, и для воспитания молодежи, и для администрирования, и 9 томов свидетельства для церкви. Многочисленные издания. Пожалуйста, читайте. И вы никогда не разочаруетесь. Почитайте, пожалуйста, книгу «Христианский дом». И, может быть, многие проблемы семейные
уйдут от вас. Бог всегда имел пророков. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. Есть в истинной Церкви Божией истинный пророк. Всего вам наилучшего!

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В течение многих столетий у израильтян не было царя. Бог управлял народом через пророков и судей. Но однажды израильтяне потребовали: «Поставь над нами царя, чтобы правил нами». Почему прозвучала такая просьба и что за этим последовало? Сегодня мы говорим об особом периоде в жизни израильского народа – о становлении монархии. И на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Егизарян. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, почему еврейский народ обратился к Богу с такой просьбой «Поставь над нами царя»? И почему, собственно, до этого у израильтян царя не было?
3: Ну, наверное, нужно начать с того, что прежде всего, когда Господь вывел израильский народ из египетского рабства, предполагалось, что в среде этого народа будет существовать теократия. То есть это та форма управления государством, когда верховным правителем является божество, является Бог, который через своих священников, через определенные законы, он руководит и управляет всем тем, что происходит в среде этого народа. Однако определенные ситуации, которые возникли на протяжении ряда столетий в среде этого народа, они привели, эти обстоятельства привели к тому, что народ потребовал себе царя. И для того, чтобы понять, почему все-таки они вышли с такой просьбой к Самуилу, который в то время являлся судьей, пророком и священником в одном лице, фактически совмещая в себе в три вот такие вот функции, нужно понять, какова была историческая ситуация к тому моменту. Период судей, который запечатлен в книге под названием «Книга судей», фактически на этот период отводится в библейской истории порядка 400 лет. За этот продолжительный период времени произошло очень многое. Во-первых, наследование всей территории этого региона Ближнего Востока, Палестины. Но нужно сказать о том, что народ, не проявив полностью рвение и ревности в завоевании этой земли, фактически, так скажем, пришел к тому, что в среде евреев на этой территории проживали еще многие-многие другие народности, которые очень часто становились сетью или петлей для израильтян, поскольку они жили своей языческой жизнью, соблюдали свои какие-то религиозные законы, традиции. И очень часто было такое, что евреи присоединялись к этим религиозным традициям, за что фактически вот подобный порядок вещей приводил их к тому, что они отступали от Бога, и как следствие эти народы, они завоевывали израильтян, и очень часто по прошествии 20, там, 30, 40 лет, а то и больше, евреи, они становились на своей собственной земле. Они были в сетях, то есть они становились рабами этих народов.
2: А в чем заключался замысел Божий? Что евреи должны были изгнать все эти народы, уничтожить их?
3: Ну, надо сказать о том, что морально-нравственное состояние этих народов, оно было столь жалким уже и падшим, что замысел Божий все-таки состоял в том, чтобы завоевать и покорить эти народы, а то и уничтожить вообще. Кстати говоря, вхождение в ханаанскую землю израильтян, оно демонстрируется таким образом, что это не столько народ входит в землю, сколько сам Бог входит в землю. Поскольку, когда народ шел, первым несли все-таки ковчег. И это было не что иное, как ритуальное такое вот завладение этой территории. А народ уже присоединялся вот к этому завоеванию Бога, Яхве, Бога Израилева, он присоединялся к этому завоеванию и покорению этой земли.
2: Даже я помню, что в Ветхом Завете ведь часто звучит такая мысль, что когда народ боится, когда, ну вот, именно входить в эту землю, боится сражаться с очень сильными, могущественными народами, Бог говорит, что Бог будет сражаться
3: он сам,
2: вместо
3: совершенно
2: тебя.
3: Верно.
2: Да что ты, в конце концов, это Бог идет.
3: Совершенно верно. Поэтому Господь очень часто говорил, это моя война,
2: да.
3: Это я иду впереди, а ты должен просто проявить такое рвение и доверие Богу. Так вот, Священное Писание показывает нам, что на протяжении этого, вот этих 400 лет, все было не столь гладко. Дело в том, что за этот период времени на Ближнем Востоке, в Палестине, появилась очень грозная сила. Появилась филистимская Пятиградия. То есть это был народ, который вышел из области Эгиды, то есть Эгейского моря, переселились на эту территорию, на территорию Палестины переселился этот народ и создал 5 независимых городов-государств, которые очень часто поддерживали друг друга, шли вместе на войну, и очень часто евреи становились вот как раз для них камнем преткновения. Очень часто филистимляне, они фактически стали врагом для Израиля, но взаимоотношения эти с филистимлянами, они были непростыми. Есть ряд текстов, которые помогают нам понять, что было время, когда евреи, они служили в филистимской армии. Например, если мы возьмем, допустим, Первая книга царств, 14 глава, 21 стих, помогает нам понять вот эту ситуацию. Здесь говорится: «Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам». Иными словами, очень часто евреи просто для того, чтобы нажиться, просто для того, чтобы заработать себе на пропитание, не просто служили в армии филистимлян. То есть это расценивалось фактически как предательство. Это одна сторона дела. Это, что называется, политическая сторона дела. Но была и экономическая сторона дела. Когда евреи находились в такой ситуации, когда филистимляне взяли монополию над производством железа. И очень часто было такое, что филистимляне настолько контролировали этот процесс, что у евреев не было даже возможности производить свои собственные орудия производства. Мы знаем, что израильтяне были фактически нацией, которые занимались только лишь сельским хозяйством и занимались скотоводством. Вот в одном из текстов сказано, в 13 главе 1 книги царств показана эта экономическая ситуация, и здесь сказано: «Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы и так далее, перечисление орудий труда. Когда сделается щербина на острие сошников и заступов и так далее, нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его».
2: Это иными вообще словами, поразительная ситуация.
3: Иными словами, народ должен был воевать, а у народа не было даже меча или копья, и был только меч у Саула и Иоаннафана. Вот эта ситуация экономическая, когда филистимляне контролировали весь процесс производства металла.
1: Открытая книга.
3: Кроме того, проблема эта усугублялась еще и тем, что в демографическом плане, конечно же, евреи всегда были плодовитыми. Очень часто у них рождалось в семье много детей. И это было символом благословения вообще. Всякий раз, когда Бог говорил о благословении, очень часто он говорил о том, что у тебя будет рождаться много детей. И поэтому демографическая ситуация, она была таковой, что с одной стороны Бог предоставил возможность жить на земле ханаанской, но в то же время евреи из опасения филистимлян, они не могли завоевать эту землю, а народ разрастался, и это приводило очень часто вот к таким ситуациям, когда народ растет, а селиться им негде. Кроме того, в социальном смысле фактически вот этот период судей, 400 лет перед периодом монархии, перед тем, как избрать царя, фактически показано, что только две вещи было, благодаря которым израильтяне, так скажем, только две вещи их объединяло. Во-первых, это был язык, культура, ну и так, так скажем, вот такой культурный контекст, общая история. Во-вторых, это была общая религия. Во всех остальных смыслах мы видим народ разрозненный. Народ, который живет по племенам в отведенных для них каких-то территориях, резервациях, и дальше они не могут никуда, так скажем, двигаться. Очень часто, кстати говоря, евреи селились именно на горах, поскольку филистимляне, контролируя производство металла, они очень часто использовали в войнах железные колесницы. Евреи боялись воевать с филистимлянами, поскольку у евреев у самих не было железных колесниц, и это было так, на то время это было мощное оружие, и поэтому для того, чтобы, поскольку колесница она не может заезжать в горы, поэтому евреи вынуждены были селиться в горах и не выходили, так скажем, на равнинные участки. И поэтому это были, так скажем, это был разрозненный народ.
2: Ну, то есть фактически 12 израильских колен,
3: 12 племен, да, 12 племен, которые имели, так скажем, достаточно размытые к тому времени границы, поскольку кто захотел, они, так скажем, народы вот эти вот близлежащие, они могли покорять израильтян, они могли, так скажем, пользоваться их произведениями земли там, и так далее.
2: И поэтому... В таком случае становление монархии, избрание царя могло, ну, как-то объединить израильский народ.

0: самым выводом фактически пришли и древние евреи. Причем интересно, что если смотреть на период Судей, если говорить о книге Судей, да, как таковой, которая иллюстрирует вот этот период времени, 400 лет, мы видим с вами, что где-то, наверное, уже с 17 главы вот идет лейтмотивом очень важная такая мысль, которая хорошо продемонстрирована в 17 главе книги Судей. В 6 стихе здесь сказано: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Иными словами, к тому моменту постепенно уже у ряда личностей созревала мысль о том, что вполне возможно наличие царя сможет каким-то образом эту ситуацию разрешить, когда каждый делает то, что ему кажется справедливым, и в итоге это все приводит к войнам, это все приводит к разрушениям. И, кстати говоря, к концу книги Судей описана фактически гражданская война, когда на пороге уничтожения находилось целое колено, целое племя сынов Вениаминовых. Они находились фактически на грани уничтожения.
1: То есть племена израильские воевали друг с другом?
0: Очень часто они воевали друг с другом, не могли что-то поделить. И авторам, некоторым, да, некоторые авторы как раз они вот демонстрируют такую позицию, что, казалось бы, вот созревает такое положение в народе, что может быть наличие царя может разрешить каким-то образом эту обстановку. Но дело все в том, что царь был у Израиля, и этим царем был Бог. Это как раз то, что иронично, очень иронично выражено в начале книги Руфи. Книга Руфи – это интересная такая небольшая новелла, которая описывает жизнь одной семьи, с одной стороны, достаточно трагичную жизнь, поскольку у женщины по имени Наимень, у нее умирает муж, у нее умирают двое сыновей, которые вот эта семья, муж и жена и двое детей, они в поисках пропитания, они оставляют свой город Вифлеем. Тоже, кстати говоря, ирония, поскольку Вифлеем по-еврейски означает «дом хлеба». И вот они из-за того, что нет хлеба, они оставляют свой город Вифлеем, убегают, куда-то уходят в страны Моавитские, на поля Моавитские, и потом пытаются найти хлеб. Но интересно, что мужа Наимени зовут Елемелех, а Елемелех по-еврейски означает «Бог мой царь». Иными словами, в среде израильского народа царь был, и этим царем был Бог. И Бог всегда
1: и
0: себя...
1: И по этой иронии, как бы, тоже здесь вот я увидела такую иронию. Елемелех умирает. Для израильтян Бог как будто умер, когда они оказались в таком положении совершенно беспомощном, что даже они воюют друг с другом, уничтожают друг друга.
0: Совершенно
1: вместо
0: нет.
1: того, чтобы рассказывать другим людям, благовествовать им, рассказывать им о Боге, открывать им настоящего Бога.
0: Совершенно верно. И, кстати говоря, вот если говорить о книге Судей, то книга Судей начинается с того, что описывается фактически модель того, что дальше будет происходить. Народ жил в Палестине, когда они были верными Богу, Господь их защищал, Господь давал им благословение, процветание, Господь заботился о том, чтобы у них не было, так скажем, чтобы у них был постоянно хлеб, чтобы у них было пропитание и всякие-всякие блага, и духовные, и социальные, и физические, и так далее. Вот. Когда народ не подчиняется Богу, когда они не поклоняются Ему, когда они нарушают Его заветы, Его заповеди и обращаются к другим богам, Господь посылает определенные народы, которые топчут виноградники, которые расхищают этот народ и так далее. И народ фактически приходит к рабству, в котором они прозябают десятилетиями, до тех пор, пока кому-то не придет в голову мысль: «А давайте все-таки вернемся к Богу». И тогда вот в этот момент они начинают раскаиваться, и Бог посылает определенных судей. Да, эти судьи были несовершенными, но тем не менее Бог посылал этих судей, которые воевали за Израиль, одерживали победу и судили народ по правде, в согласии с теми законами, которые изложены.

0: были в Пятикнижии Моисеева. И поэтому здесь фактически показана вот эта модель, вот эта парадигма взаимоотношений. И поэтому мы не можем говорить о том, что у Израиля не было царя. У Израиля был царь, который заботился обо всех их нуждах. Понятно, что этого царя они не видели, они не могли с ним говорить лицом к лицу. И поэтому вот это положение, вот это состояние политическое, экономическое, социальное, к которому пришел израильский народ к концу времени судей, к тому моменту, когда появился Самуил, человек в высшей степени благочестивый, посвященный Богу, но тем не менее Писание говорит о том, что у него, у Самуила были дети, которых он поставил судьями тоже в определенных городах, но эти люди, его даже сыновья, они не во всем были верны перед Богом. И поэтому старейшины, они собрались и потребовали, попросили, чтобы Самуил поставил царя. Самуил расценил это как оскорбление на свой счет, поскольку в его глазах они отрекались от него, который на протяжении долгих десятилетий судил их, служил им, очень часто жертвовал многим ради блага народа. И поэтому он расценивает это как оскорбление. Но Бог является Самуилу и говорит: «Не думай, что это они тебя отвергают, они отвергают меня».
1: Открытая книга.
0: Если внимательно читать книгу «Судей», мы приходим к выводу и понимаем, что были уже на протяжении долгого времени определенные предпосылки. Престол царский предлагали некоторым судьям, и некоторые судьи отрекались и говорили, что нет, ни я, ни дети мои не будем властвовать над вами, как цари там, и так далее. И поэтому подобные вот предпосылки уже существовали, подобные вот, так скажем, выбор подобного пути, он уже был.
2: Монархические настроения.
0: Да, монархические настроения, совершенно верно, они уже были в среде народа, и были люди, которые вот предлагали именно такой путь развития. Но дело все в том, что Господь заранее предупреждал, что царь в среде народа – это фактически то, что называется корпоративная личность. То есть это представитель всего народа. И поэтому то, каков царь, какими путями следует царь, такими же путями будет следовать и народ, такими же путями народ будет идти. И поэтому дальнейшая вся история израильской монархии, она показывает, что это был гибельный путь. Он фактически привел к вавилонскому рабству. Он привел народ в плен. Поскольку из всех царей, которых описывает нам Священное Писание, очень мало из них были благочестивыми и верными Богу людьми. Если говорить, например, о времени разделения Израиля, так скажем, народа на Северное царство израильское и на Южное царство иудейское, то в Северном царстве израильском там вообще не было положительных царей. Положительных не с точки зрения политики, не с точки зрения политического успеха, а с точки зрения духовного видения, с точки зрения духовного понимания, их взаимоотношений с Богом, их отношения к израильскому культу, с точки зрения их отношений к пророкам, к замыслам Божьим, к воле Божьей. В этом отношении там не было благочестивых царей. Хотя, надо сказать, что вот с точки зрения светской, если мы опять же смотрим на историю вот со светской точки зрения, там были успешные цари, у которых была, так скажем, сильная политика, они придерживались каких-то тонких политических взглядов и так далее. Вот. Но с точки зрения духовной там не было благочестивых царей. В Иудее были благочестивые цари, но их было тоже не так много. К сожалению, о многих из них библейские богодухновенные авторы говорят, что они не ходили по путям Божьим. И поэтому они не совершали никаких реформ в духовном смысле, у них не было никаких таких духовных позывов. И поэтому, естественно, когда народ смотрит на царя, они поступали так, как поступал царь. К сожалению, наверное, но здесь уместна поговорка, которая в нашем народе, она достаточно расхожа. Каков поп, таков и приход. То есть вот куда вел царь, туда шел и народ. Поэтому в этом смысле монархия это была фактически гибельным путем.
2: Особенно если учесть, что монархическая власть, она передается по наследству.
0: Совершенно
2: и
0: верно.
2: Если у благочестивого царя нечестивые дети, кому передать власть? Власть передается автоматически кому-то, естественно, из детей. А если этот человек не ходит, как написано в Священном Писании, путями Господа?
0: Совершенно верно. Именно поэтому, если, например, говорить о времени уже разделенного царства, то Бог, оставаясь верным своему обещанию, которое он дал Давиду, что его потомки будут наследовать престол, в Иудейском царстве, в Южном царстве никогда не было политических переворотов. То есть династия царя Давида, она продолжала свое существование до конца, до того момента, пока израильский народ, не, так скажем, иудеи не пошли в плен. А если говорить о северном государстве, об Израиле, то вся эта история от с момента разделения и до конца, до 722 года, когда произошло разрушение израильского царства из, так скажем, переселения израильского народа, это чуть больше 200 лет. Чуть больше 200 лет, если быть более точным, 208 лет. То мы видим с вами, что вся эта история, она полна трагизма и таких политических перипетий, когда одна династия, она смещала другую династию, были политические перевороты, убийства, заговоры и так далее и тому подобное. Поэтому монархия – это не тот путь, который Господь замыслил для своего народа, поскольку царь аккумулировал на себе всю ответственность за то, что происходит в народе, а это настолько сложно, поэтому Господь на себя брал ответственность в руководстве народом. Он считал себя вот царем, и поэтому посчитал это оскорблением избрания царя. Но тем не менее, надо сказать, что даже после того, как евреи избрали царя, Господь это допустил, и он, так скажем, милостиво отнесся вот к этой просьбе, тем не менее царь являлся соправителем Божьим. То есть он брал на себя ответственность и обязанность, что он будет управлять народом в соответствии со Священным Писанием, в соответствии с теми законами, которые представлены были еще Моисеем в Пятикнижии.
2: Но если монархия, если воля Божия заключалась не в монархии, то почему Бог допустил избрание царя?
0: Ну, видите как, Бог допускает, потому что это был, так скажем, выбор народа. Старейшины собрались и предложили именно такой путь развития. Поэтому Господь очень часто допускает, чтобы в нашей жизни произошло то-то и то-то, и для того, чтобы мы могли бы убедиться, что то, что мы иногда думаем и что мы иногда требуем от Бога, это не всегда то, что на самом деле лучше. Это очень хорошая иллюстрация для нашей современной жизни, потому что очень часто мы у Бога просим и молимся, и желаем для себя каких-то вот какого-то развития событий для своей жизни. Но тем не менее, иногда Бог что-то допускает, Он иногда отвечает на наши молитвы, но через какое-то время мы начинаем понимать, что это не то, что является самым лучшим. Знаете, как говорят, будьте осторожны с мечтами, иногда они сбываются. И поэтому Христос нас учил, всякий раз, когда мы молимся, всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, просить по воле Его. Потому что то, что не по воле Божьей, оно обречено на разрушение. Оно очень часто и нас разрушает, то, что происходит не по воле Божьей. И поэтому Господь милостиво отнесся к этой просьбе, потому что народ не, так скажем, не доверился Богу. Они не могли посмотреть, так скажем, Они не могли прыгнуть выше своей головы, что называется. Они не могли вот, посмотреть шире на эти обстоятельства.
2: А каким образом? Вот что представлял из себя этот более широкий взгляд? Что нужно было делать в конкретной ситуации, когда фактически раздроблено государство, когда постоянно израильтяне подвергаются набегам иноземных захватчиков, когда вот, ну, как сказать, центробежные тенденции усилились? Что нужно было сделать?
0: Все, надо понимать, что книга Судей, она показывает нам, что все это было следствием того, что они были неверны Богу. Все это было следствием того, что они обращались к чужим богам, они обращались к чужим народам. Все это приводило вот к этой разрозненности, поскольку Господь и не благоволил, когда происходили подобные вещи. Но напротив, мы видим, что когда они объединялись в битве с врагом, Господь давал успех. Господь давал процветание. И поэтому здесь сложно говорить о том, что было бы, если бы было бы по-другому. Знаете, это еще Аристотель высказал мысль о том, что историк имеет дело с тем, что произошло. Он имеет дело с фактами. А то, что было бы при каких-то обстоятельствах, но не произошло, с подобной постановкой вопроса имеет дело поэт. И поэтому вот поэт и историк отличаются именно тем, что историк имеет дело с тем, что было, а поэт с тем, что могло бы быть. И поэтому мы не знаем, что было бы, по какому пути пошла бы история. Но нам надо просто смириться с тем, что это произошло в истории.
2: А выход-то был?
0: Я думаю, что все-таки выход был. И выход был прежде всего в верности израильского народа. Если бы они проявили верность, тогда Господь, наверное, показал бы новые какие-то пути. Господь мог бы одолеть их врагов и так далее. Но поскольку они выбрали себе царя, мы не знаем уже, и мы не можем заглянуть за ту завесу, которая для нас навсегда закрыта. Потому что все, история, мы не можем отмотать пленку назад и посмотреть, да, что было бы в другом случае. Но во всяком случае можно сделать вывод и сказать о том, что мы, наверное, не лучше отцов наших. И мы не должны думать, наверное, что если бы мы были на их месте, мы бы выбрали бы какой-то другой путь. Это, наверное, сложно так думать, потому что мы ничем не лучше их. И очень часто мы повторяем те же самые ошибки. Мы повторяем их в своей собственной жизни. Мы повторяем их в своей личной истории. Когда вместо того, чтобы Богу доверять, вместо того, чтобы с Богом решать свои проблемы, политические, экономические и так далее, мы ищем ответа где-то в другом месте.
2: Но нужно, я думаю, помнить всегда о том, что у нас есть возможность сделать лучший выбор.
0: Совершенно верно.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту интересную беседу. Время нашей программы, к сожалению, истекло. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что же, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох,
4: выдох.
0: Вдох,
4: выдох.
0: И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положили голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну. И в другую. Хорошо. Продолжаем зарядку. Упражнение повороты. Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Энергично. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов коленей и ступней. И раз, два, раз, два, Раз, два. Раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем. Вправо. Вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плук. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе и от себя. К себе и от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо, еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину, возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так. И ложимся на мяч, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч. Правая. И обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз. Два. Три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога, левая. И через мяч. Хорошо. Раз. Два. Три. И раз. Два. Три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз. Два. А теперь с разворотом попробуем. И раз. Два. Раз. Два. Молодцы. И раз. Два. Раз. Раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Раз. Три. Четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о божестве, о том, как Бог представлен в Священном Писании. И сейчас исследуем ответ на очень интересный вопрос. Есть ли у Бога образ? Выглядит ли он каким-то определенным образом? Можно ли его увидеть? В прошлый раз мы рассмотрели и прочитали целый ряд отрывков из Библии, которые описывают, как пророки и иные видели Бога, и это описание очень точно. То есть люди, видевшие Бога в разное время, в разных обстоятельствах, описывают его практически идентично. С другой стороны, есть распространенное убеждение, что у Бога нет образа, потому что Он есть Дух, и видеть Его невозможно. Для того, чтобы проследить, каким образом появилось такое различие во взгляде на вопрос о том, есть ли у Бога образ, нам необходимо провести краткий обзор тех философских и религиозных концепций, которые оказали влияние на формирование подобного взгляда о безликости Бога. Напомню, что мы рассматриваем материал, подготовленный мною в рамках исследования предмета о божестве на базе университета Эндрюса во время работы над степенью магистр гуманитарных наук в области религии. Итак, греческая философия. Необходимость анализа греческой философии в начале этого раздела обуславливается огромным влиянием, которое она, как мы покажем далее, оказала на формирование традиционного взгляда христианского богословия. Достаточно указать на святого Иустина, философа, который именовал Сократа, Гераклита и Анаксагора христианами до Христа. Более того, эта связь прямо утверждается иногда как основа богословия. В одном из трудов по богословию, например, Георгий Флоровский «Пути русского богословия» пишет: «Страдала и пострадала русская богословская мысль от неосторожного и небрежного перерыва эллинистических и византийских преданий и связей». И теперь отказ от греческого наследства может означать только церковное самоубийство. Хотя некоторые мыслители модифицировали некоторые моменты этого синтеза, он пребывал большей частью нетронутым и во времена Реформации, и продолжает доминировать в консервативном богословии сегодня. В контексте такого взгляда необходимость избрания греческой философии в качестве отправной точки исторического экскурса более чем очевидна. Мы выбираем традиционно Платона с его онтологическим дуализмом как представителя греческой философии для того, чтобы показать отличительные черты интересующего нас предмета, так как именно идеи Платона оказали гигантское влияние на становление христианского богословия. Итак, в метафизике Платона присутствуют две сферы. На одной стороне находятся невидимые идеи, которые более реальны, чем чувственные объекты на другой стороне. Мир идей, бестелесных форм, отождествляется с добром. Все, что видимо, имеет образ, является во времени и пространстве низшая сфера, отождествляемая со злом. Бог Платона в высшей сфере, он абсолют и, как таковой, безлик. Его невозможно увидеть, он просто не существует во времени и пространстве, он не может явить себя в каком-либо образе, ибо это означало бы ограничение абсолюта, у него нет образа вовсе. Греческая философия унаследовала большой мифологический материал от минувших веков. В свете философских идей и концепции Бога как абсолютного бытия старый божественный Олимп Греции не вписывался в ложе нового времени. Как объяснить то, что боги любят, ненавидят, лгут, убивают, прелюбодействуют и во многом живут подобно нам, людям, существам из совершенно иной низшей сферы? Задавали вопрос греческие философы в отношении своих божеств. Этот вопрос был решен при помощи приема, который мы сегодня называем демифологизацией. Все, что противоречило новой духовной концепции божества, все, что напоминало человека, истолковывалось аллегорически или объяснялось антропоморфизмом. Греки впервые предложили миру такой способ отречения от религиозных верований неудобного прошлого. Итак, греческая философия, рассматриваемая в ракурсе темы нашего исследования, считает, что у Бога нет образа, так как он из сферы бестелесного и невидимого. Первая попытка применить подобный подход к Священному Писанию является синтез иудейского философа Филона Александрийского. Это синтез библейского языка и языка греческой метафизики. Филон Александрийский жил с 25 года до нашей эры по 45 год нашей эры. Филон хотел объяснить образованному греко-римскому миру всеобщий разумный смысл Ветхого Завета и с этой целью рационализировал его в духе популярной эклектической философии своего времени, стараясь показать общую разумность каждой буквы, каждого слова и каждого образа Писания, он отрицал его конкретный, специальный смысл. Результатом было то, что Ветхий Завет утратил свой реальный смысл и обратился в аллегорическую басню с моралью, заимствованной у философов. Для Филона Божья сущность непознаваема, поскольку она превыше как разума человека, так и его ощущений. Бог Филона абсолютно трансцендентен и потому невыразимый в словах. Бог настолько трансцендентен, что не контактирует с человеческим разумом, равно как и с материей. Всякий раз, когда Филон сталкивается с описанием образа Божия, он вынужден назвать это символом или аллегорией и предлагать интерпретацию в духе своего мировоззрения. Например, в своем комментарии на 10 заповедей, говоря о голосе Божьем, который прозвучал на горе Синай, он вынужден утверждать, что это был вовсе не обычный звук, воспринимаемый чувствами, но совершенно особое явление. Критикуя тех, кто принимает ясный смысл текста, Филон пишет: «Неспособность к научению или безразличие к знанию не дает им познать истинного сущего, поскольку они полагают, что не существует невидимой и концептуальной причины вне того, что воспринимается чувствами, концепции несотворенного и вечного невидимого владыки, который управляет в безопасности всей Вселенной». Здесь налицо демифологический подход к описанию Бога и его действий. Бог греческой философии не может говорить или быть видимым, ибо это означало бы соприкосновение с чувственным миром, вхождение в него, а следовательно нарушение концепции абсолюта. Так же мыслит и Филон. Это всего лишь один из многочисленных примеров подобного подхода в его трудах. Итак, в представлении Филона Александрийского, еврейского философа, Бог безлик, у него нет образа. Следующий этап развития этой концепции – это ранние церковные писатели. Опыт Филона Александрийского был довольно широко перенят мыслителями раннего христианства. Ранние отцы церкви жили в интеллектуальной среде, где доминировала греческая философия, особенно умеренный платонизм. Двусторонний процесс влияния – христианизация эллинизма и эллинизация христианства начался в самые ранние годы христианства. Поэтому даже у самых ранних писателей церкви уже можно найти следы влияния греческой метафизики. Первый из них – это Игнатий, который умер в 107 году нашей эры. Игнатий, например, описывает Бога вневременным, невиденным и бесстрастным, то есть у которого нет чувств. В его письме к Поликарпу мы читаем: «Ожидай того, кто выше времени, безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым, неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего». Здесь уже встречаются термины, которых нет в языке библейского откровения, таких как «неосязаемый», «бесстрастный», «безвременный». Бог, представленный в мировоззрении Игнатия, начинает приобретать знакомые греческие черты. Далее Августин с 354 по 430 годы нашей эры. Августин существенно определил развитие богословия западного христианства на 1000 лет вперед. Он воспринял философию Платона, найдя в ней способ выражения богословия. Августин полагал, например, что христианская метафизика с ее концепцией сверхъестественного Божия мира и миротворного, который происходит и зависит от сверхъестественного, может быть лучше понята в терминах платоновской картины разделительной линии. Вот как он пишет об этом в труде «О граде Божьем». «Никто не приблизился к нам более, чем философы его школы», он говорит о Платоне. содержание других богословских и философских взглядов должно уступить платоническим философам, которые истинного Бога признавали и Творцом вещей, и источником света истины, и подателем блаженства, пишет Августин. Таким образом, он говорит о том, что Платон еще до появления христианства фактически уже был христианином и приложил концепцию, которая полностью соответствует библейской. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Представим, что какой-то человек уже решил освободиться от никотиновой зависимости, бросить курить. И тотчас найдутся советчики и будут предлагать различные методы, как это сделать. Каким путем лучше пойти? Как действительно можно освободиться? Об этом в нашей программе с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем проекта «Дышите свободно». Владимир, можно ли действительно как-то разобраться во всех существующих методах? Есть методы, которые связаны, например, с питанием. Может быть, что-то съесть, чтобы бросить курить?
4: Да, очень часто именно к этому и склоняются люди. Считается, что нужно обязательно что-то потреблять для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости. Будь то таблетки, будь ли то те же никотиновые жвачки, различные препараты или, может быть, даже целые рецепты. Кто-то всегда нацелен на то, чтобы что-то принять для того, чтобы получить освобождение.
3: Даже есть такие методы, я знаю, когда родственники могут что-то подсыпать человеку в пищу, он даже сам об этом может не знать.
4: Да-да. И я еще расскажу. Кто-то предлагал в молоке обмочить сигарету для того, чтобы она стала противной. Опять же, вы понимаете, какой-то продукт нужно потреблять для того, чтобы стало вдруг противной или не хотелось, или еще что-то. Это понятное желание просто взять и избавиться от самого желания.
3: Да.
4: И, скорее всего, курс на освобождение лежит не через потребление, а наоборот, через отказ от потребления этих самых же сигарет. Нам нужно четко осознавать, что наше освобождение от никотиновой зависимости лежит через отказ от курения. Надо прекратить курить. Но относительно питания, питание имеет очень важную составляющую, ведь мы отдаем немало времени и усилий для того, чтобы питаться, чтобы пополнять организм различными веществами питательными. Это очень важная составляющая нашей жизни.
3: Тем более, в прошлый раз вы говорили о сложном процессе детоксикации, который происходит в течение того времени, когда человек бросил курить.
4: Да-да-да, и это очень важно. Нам нужно понимать, какую функцию несет само питание. Питание, как мы уже сказали, оно обеспечивает организм питательными веществами, может быть, белками, углеводами. То, что потребляет организм, то, что придает ему силы или строительный материал, то, что нам необходимо для жизнедеятельности. Говорить о какой-то терапевтической составляющей этого действия не стоит, но стоит обратить внимание на то, что организм нуждается в подкреплении сил, потому что сил уходит много.
3: И особенно в этот момент.
4: Особенно в этот момент. Ведь нейтрализовать последствия курения связано с таким достаточно энергоемким процессом. Человек много тратит усилий для того, чтобы удержать это колебающееся состояние в каком-то относительно стабильном таком состоянии.
1: Живой источник.
4: Для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, нужно сориентироваться на свои вкусы, привести в стремление потреблять больше растительной пищи.
3: Это поможет?
4: Да, действительно. Для того, чтобы человек чувствовал себя нормально, его процесс пищеварения должен укладываться, тот процесс, который происходит в желудке, расщепление пищи, должен укладываться в промежуток временной 4 часа, то есть не больше. И этому способствует группа витаминов В, которые находятся в различных нерафинированных продуктах. Там хлеб с отрубями сейчас популярный, крупы различные, недостаточно очищенные, чтобы были элементы шелухи. Именно вот это ценно, там овсяная каша, например, если кто любит.
3: Гречневая,
4: очень рекомендую налегать на эти блюда. И также можно есть овощи, фрукты в любом виде, и есть их много. И от этого не будет наше беспокойство относительно лишнего веса нарастать. Ведь чаще всего так устроено наше мышление, у большинства людей, что сытная пища обязательно должна содержать мясо. Я, в общем-то, не призываю никого сейчас взять и отказаться от мяса. Я просто хочу, чтобы у людей было некоторое представление о сбалансированной пище. Пусть это будет в основном растительной пищей, потому что именно она сейчас может придать организму те самые силы для процесса детоксикации. Кроме того, эта пища легко усваивается, она не вызывает тяжести, которые вызывает высококалорийная пища, и после которой хочется взяться за очередную сигаретку.
3: Я для себя отметила, что человек в этот период нуждается в большом количестве витаминов группы В. Они ведь как раз необходимы для нервной системы. А кроме того, клетчатка, она тоже поможет лучше пройти период детоксикации, потому
4: да,
3: что это естественный очиститель нашего организма. Итак, значит, больше фруктов, овощей и нерафинированной пищи. Почему человек, когда он бросает курить, может набрать вес?
4: Ну, правда ли, что человек набирает обязательно вес, если он перестает курить? Отвечу, как бы, отчасти верно. Можно ожидать некоторое наращивание массы, и связано это вот с чем. Ведь мы говорим, что после каждой сигареты организм борется с последствиями химической атаки. Ему нужно вывести все токсины, это огромное...
3: Говорили, 4000 химических веществ,
4: это огромный список. Если вы знаете, вот сейчас на любых продуктах пишут ингредиенты, да? Вот
3: да.
4: Почему на пачках сигарет не пишут этого?
3: Потому что... Места не хватило бы.
4: Так вот, чтобы избавиться от них, организм затрачивает очень много энергии. Что происходит, когда человек освободился от никотиновой зависимости, когда у него процесс детоксикации уже закончился? Очень часто люди прибегают к различным семечкам, конфеткам, очень калорийной пище, и они считают, что это им помогает просто занять руки. Таким образом, они подкрепляют эту зависимость, потому что продолжают те же самые действия делать. Ведь знаете, сколько вот это действие за время курения проделывает курящий человек?

0: повышены.
1: Излишние килограммы.
0: Излишние килограммы, которые откладываются в боках, на животе, в бедрах. И это совершенно понятно.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
0: Организму человека уже не требуется вывод всех токсинов, потому что этот процесс закончен. Энергия на это не расходуется, а человек уже за короткое время, но уже привыкает все есть и есть. Понимаете? Он так и продолжает это делать. Ведь часто перекусывать, что очень тоже, вы знаете, очень сильно влияет также на размеры организма.
1: Да, что на избыточный вес влияет сильно.
0: Да, и эта привычка очень быстро прививается. Человеку уже необходимо что-либо покушать. И вот все эти фастфуды, которые так сегодня популярны, во всех киосках продаются, они как раз способствуют набору лишней массы.
1: То есть здесь как бы человек поправляется не из-за того, что он бросил курить, а потому что его потребляемая энергия намного превосходит ту, которую он расходует.
0: И мы сегодня знаем, что современный человек, так или иначе, он несколько не так активен в своей просто жизнедеятельности и мало подвижен.
1: То есть нужно, если человек решил бросить курить, ему нужно придерживаться того питания, которое вы сейчас
0: ему
1: нам рекомендовали.
0: Ему надо очень много что пересмотреть.
1: Да. Посмотреть и двигаться, может быть, тоже надо больше.
0: Да, и это будет приносить радость, если человек задастся целью себя оздоровить, если он захочет себе придать несколько большую такую энергичность, то занятия физкультурой, элементарные какие-то физические упражнения, пусть он сам определит.
1: На свежем воздухе, может быть, солнце, да, какое-то движение.
0: Это будет приносить ему удовольствие, и он будет легче и успешнее справляться со всей отравляющей той средой, которая внутри находится, и выводить ее из организма.
1: Для курящего человека это будет достаточно необычно. Прогулка по улице без сигареты в руках. Просто радуясь жизни.
0: Просто радуясь жизни. И если это летнее время, вдыхать аромат цветов, это будет все радовать человека.
1: И от этого человек получит настоящее наслаждение, а не тот суррогат, который он раньше получал, когда никотин воздействовал на его мозг.
0: Замечательное слово, которое характеризует вот это удовольствие, которое получает курящий человек от сигарет. На самом деле это не удовольствие, а облегчение после неизменно наступающего синдрома абстиненции, который начинает нарастать после выкуренной сигареты, ну, спустя через час.
1: Почему? То есть это когда количество никотина в организме уже падает?
0: Уже уменьшается. Это и служит подталкиванием взяться за новую сигарету для того, чтобы прекратить этот процесс детоксикации и поднять уровень никотина снова до верхней точки, для того, чтобы достичь того эффекта комфортности.
1: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он – живой источник сил. Всего вам самого доброго!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Уроки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В мире очень много различных религий, и каждая религия по-своему раскрывает характер и деяния своего Бога. В какого Бога сегодня верят люди, исповедующие ислам? Каким открывает Аллаха священная книга всех мусульман – Коран? Какие есть сходства и различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большим уважением и любовью относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Многие задают такой вопрос. Какие есть сходства и какие различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? Что общего во взглядах на Всевышнего?
2: Ну, интересный вопрос. Дело в том, что нужно прежде всего понять, что мы верим в одного Бога. Нету мусульманского Бога, нет христианского Бога. Мы верим в одного единого Бога. И меня это очень радует, что между мусульманским и христианским пониманием характера Бога практически нет никакой разницы, никаких противоречий. Mm-hmm. Наши взгляды полностью совпадают. Вот возьмите сразу, откройте Коран и посмотрите на самую первую фразу первой суры, Аль-Фатиха, сура, открывающая книгу. Ведь это же не даром, вот именно с этого начинается, собственно говоря, весь Коран. А там звучит это так. «Бисмиллахи рахману рахим» в переводе означает это «во имя Бога, во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Угу. Милостивого и милосердного. Мусульмане верят в Аллаха, милостивого и милосердного. Вот эта фраза первая «во имя». Угу. Дело в том, что в культуре Востока, угу, в имени сокрыт смысл. Сокрыто содержание. Угу. Поэтому, когда мусульманина, спрашивая, в какого ты Бога веруешь, угу, и он произносит, и вы, если замечали такое, всякий раз, начиная беседу, приступая к каким-то рассуждениям, да, мусульманин всегда применяет вот эту фразу «Бисмиллахи рахману рахим». Означает, что мы с тобой начинаем беседовать, мы с тобой начинаем говорить о великих вещах вот именно с этого понимания. Именно с этого понимания, что Аллах наш милостивый и милосердный. Да. И милосердный.
1: Ну а что означает вот эти характеристики «милостивый и милосердный»?
2: «Милостивый и милосердный» – удивительные слова, которые заключают в себе глубочайший смысл. Угу. Слово «милостивый» указывает на Аллаха, как на Всевышнего, угу, как на царя, угу, и как на судью. Угу. Потому что именно от царя зависит, будет человек помилован, угу, или будет человек осужден.
1: То есть это прерогатива царя.
2: Это прерогатива царя, прерогатива Аллаха. Угу. Или миловать, или наказывать. Но мы читаем о том, что он милостивый. Угу. Он милостивый. Что его вот эта милость, она превозносится над судом. А это есть величайшая основа Священного Писания, которое раскрывает нам Бога, в котором мы веруем.
1: Да. То есть он не ставит цель наказывать, но он ставит цель миловать всякого, кто уповает на него.
2: Совершенно верно. Миловать? Что значит миловать? Миловать – это значит снисходить и прощать. Понимаете?
1: Ко всякому, кто кается, кто обращается.
2: Совершенно верно. Вот это очень важно заметить, потому что ни о какой милости не может идти речь, если нет покаяния, если нет осознания человека, кто он, что он грешный, и он нуждается в этом помиловании.
1: Просто сегодня очень многие считают, что он может заниматься чем угодно, может грешить, и все равно будет помилован. Так ли это?
2: О, нет. Эти люди очень сильно заблуждаются. Угу. Почему? Потому что милость, она может быть проявлена в ответ на осознание и на покаяние, на просьбу о прощении. Угу. Искренне попросить просьбу о прощении может исключительно тот, кто глубоко осознал свою вину перед Всевышним. Вину перед Всевышним. Поэтому вот это первое слово «во имя Бога милостивого», оно очень важно. Это посыл. Это посыл. Каждому человеку, который заявляет о том, что он верующий, что он мусульманин, что он покорный, да, это посыл каждому человеку, что между им и Богом есть проблема, которую нужно решать. Для того, чтобы жить, необходимо получить милость. Для того, чтобы получить милость, необходимо каяться в своих грехах, просить прощения, осознавая свои грехи. А вот второе слово...
1: Слово «милосердный».
2: Да, да, «милосердие». Это тоже удивительно красивое слово, характеризующее нашего Творца, да? Милосердный – это значит проявляющий теплоту и любовь. Наш Бог является любящим Богом. Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Что Бог с особой теплотой относится к своему творению, и все Священное Писание об этом свидетельствует. А вы можете открыть, допустим, 34 главу книги «Исход», и там между Богом и Моисеем состоялся разговор, в котором Бог себя открыл. Вот давайте почитаем.
1: Да, вот, значит, 34 глава книги «Исход», 6 и 7 стих, там сказано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступление и грех».
2: Вот, видите, как можно было еще более красиво выразить характер нашего Творца. Вот читая вот этот текст, мое сердце просто умиляется. Я понимаю, с каким Богом я имею дело. Но это не говорит о том, что этот Бог, будучи долготерпеливым, может быть вечно терпеливым.
1: Да, потому что здесь есть продолжение.
2: Да.
1: «Но не оставляющий без наказания того, кто не повинуется, кто грешит». И написано, что Всевышний, он внимательно, получается, следит за каждым человеком, и он видит сердце человека. Если человек кается, то Всевышний проявляет милость, милосердие. Но если человек упорствует в своем грехе, то что тогда?
2: То тогда тот грех, который, скажем так, приведет человека к вечной погибели, остается на человеке. Он подвергается осуждению, он подвергается наказанию, и это наказание ужасное, вечное исчезновение. То есть, когда мы размышляем о Боге, мы должны понимать, что его характер, его содержание – она состоит из двух вот этих полюсов. Любовь и справедливость. Любовь и справедливость. Если грешник упорствует и не желает подчиниться своему Творцу, то у Бога не остается больше никакого шанса этого человека сохранить для вечной жизни. Почему? Потому что Бог является источником этой жизни. Бог никому эту вечную жизнь не навязывает. Он ее может предложить, а человек может ее или принять, или отвергнуть. Таким образом, если человек, упорствуя в грехе, продолжает сопротивляться Богу, он, по сути, сопротивляется этой жизни, потому что Бог есть источник жизни. Вот это первая уже фраза Корана «Во имя Бога милостивого и милосердного» закладывает основание всего дальнейшего, что дальше Мухаммед будет в Коране нам сообщать. Да? И в этом плане между Библией и Кораном полное единство. И христиане, и мусульмане понимают Бога правильно. Понимают Бога правильно. Вот когда здесь на земле был Иса, Евангелие сообщает нам о его удивительно красивой и очень содержательной молитве, записанной в Евангелии от Иоанна в 17 главе, где он говорит: «Я открыл им имя Твое».
1: О.
2: «Я открыл им имя Твое».
1: А имя – это не просто имя, как мы его сегодня понимаем. Имя…
2: Вот именно Иисусе. Содержание.
1: Это содержание, это характер.
2: Это содержание, характер. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы же видим, какой образ жизни вел Иисус или Иса в Коране. Мы видим, как он взаимодействовал с людьми. Мы видим, каков он был по отношению к Всевышнему. Да? Вот почему он мог сказать: «Я открыл им имя Твое». Открыть человеку имя Божие может только тот, кто Бога хорошо знает. И причем знает не о нем, а его знает изнутри.
1: Мне вспоминается очень интересный стих из Инджила. В первой главе Евангелия от Иоанна есть 18 стих. Там написано было так: «Бога Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
2: Он явил.
1: То есть, по сути дела, там сказано, что Сын Божий пришел и явил. Но что означают вот эти слова «сущий в недре Отчим»?
2: Как вот это как раз-таки и указывает на Иисуса Христа, как на того, кто знает Всевышнего изнутри, кто обладает полным знанием Божьего характера.
1: Его милость.
2: Выраженного вот в этих его двух любовь. Словах – в милости и милосердии, в любви и справедливости. Это очень важно. Поэтому если кто-то хочет увидеть Творца, понять Его, познать Его, да, то он, конечно, должен прийти к Иисусу Христу и обратить внимание на то, как жил Иисус и как он взаимодействовал с людьми. Один из апостолов как-то попросил его: «Покажи нам Отца». А удивительным образом Иисус ответил ему. Он говорит: «Столько времени я с вами, и вы не знаете Отца?» То есть миссией Иисуса Христа как раз-таки и являлось продемонстрировать Бога вот именно в том виде, каким Бог является. Почему? Потому что общепринятое отношение к Богу – это как к существу, которого нужно бояться.
1: И многие языческие народы, по сути, они бы имели искаженное понимание о Боге.
2: Совершенно верно. Вот это искаженное понимание о Боге пришел разрушить Иисус Христос. Это искаженное понимание о Боге создал дьявол на земле. Ему было очень важно достичь этой цели, чтобы человек боялся Бога.
1: Вот почему многие языческие народы приносили в жертву своим идолам даже собственных детей, не жалея плод чрева своего родных детей. Да. Они думали, видимо, что Бог требует таких кровавых жертв.
2: Да, Бог кровожадный. Да, совершенно верно. Но на самом деле, когда пришел Иисус, Библия говорит, что Он пришел разрушить дела дьявола. Вот это одно из самых главных дел, которые дьявол здесь на земле сделал. Он показал, или вернее заставил поверить человека в то, что Бог – это деспот, что Бог – это тиран. Придя же на эту землю, Иисус показал Бога совершенно с другой стороны, что Он есть любовь, что Он есть милость, что Он есть милосердие, что Иисус, приходя на помощь больным людям, несчастным людям, освобождая их от болезни, воскрешая их из мертвых, Он демонстрировал истинный характер Божий. Поэтому и мусульмане, и христиане едины во взглядах, что Бог, Творец, Всевышний Аллах, является милостивым, милосердным, но при этом Он является весьма и весьма справедливым, справедливым Богом, уважающим право выбора человека.
1: Как сегодняшним людям, живущим в окружающем мире, помочь в том, чтобы понять истинную природу и характер Всевышнего, чтобы они не заблуждались, чтобы они не имели ложных представлений о Всевышнем, не боялись Его? Вот, что вы можете посоветовать?
2: Ну, прежде всего, необходимо изучать Священное Писание. Прежде всего. Потому что Священное Писание является тем самым источником, где человек может почерпнуть истинные знания. Дьяволу очень невыгодно спустя рукава смотреть на этот вопрос. Он будет делать все возможное для того, чтобы человек не прикасался к Священному Писанию, чтобы человек не получал этих знаний. Почему? Потому что, когда человек получает эти знания, его сознание, его отношение к Всевышнему начинает меняться.
1: Он начинает доверять
2: своему Всевышнему. А когда человек доверяет Богу, у Бога открываются неограниченные возможности изменить человеческое сердце и в конечном итоге привести человека к вечной жизни. Но хочу еще раз сказать о том, что самое истинное знание Творца Всевышнего, оно кроется в Иисусе Христе. Потому что Библия говорит, что Бог многообразно издревле говорил отцам в пророках, но в последнее время Он говорил в Сыне, Он говорил в Иисусе Христе, желая Себя открыть через Него. Поэтому я бы посоветовал бы всем тем, кто хочет понять истину, понять истинный Божий характер, идти к Иисусу Христу и понаблюдать за Ним, изучив Его жизнь в Евангелии.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что мы веруем в единого Бога, милостивого, милосердного, в Бога, который есть любовь. И, конечно же, я приглашаю вас исследовать Священное Писание, чтобы узнать больше о нашем любящем Боге. Спасибо вам, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять о любимом ученике Иисуса. Это Иоанн. Итак, Иоанн, последний из живых апостолов, находится на острове Патмос. Что ему там делать? Он в ссылке. Много свободного времени. Он общается с Иисусом. Он общается с тем Иисусом, которого больше нет на этой земле, но который оставил после себя Духа Святого. У Иоанна достаточно времени для того, чтобы поразмыслить. Ведь он не всегда был апостолом. Он не всегда был патриархом церкви, как теперь. Когда-то давно Иоанн был молодым, горячим учеником. Вы думаете, сразу Иоанн стал любимым учеником Христа? Возможно, да, потому что Господь знает всех сразу. Он знает сердце, он знает мысли. Но Иоанн, сразу ли Иоанн полюбил Господа так сильно, как любит его сейчас? Большой вопрос. Иоанн был горяч. Единственный, кто с ним мог бы в этом поспорить, наверное, самый старший из учеников, Петр. Тот камень, тот прямой, тот будет говорить все, как есть, в глаз. Иоанн, может быть, не совсем. Он более нежный. Он любил прильнуть к груди Иисуса и пообщаться с ним как можно ближе. Он любил расспросить Иисуса о таких деталях, о которых другие ученики даже не подумали бы. Но он же был сыном грома. Они вместе с братом однажды подошли к Христу и говорят: «Господи, вот ты ходил в это селение, и тебя там не приняли. А давай, если хочешь, мы ниспошлем огонь с неба на это селение, и сразу все поймут, что ты Христос, что ты Господь, и уже больше не будет вопросов в том, чтобы тебя не принимали в следующих селениях, куда мы собрались идти дальше». Иисус остановил их и говорит: «Не знаете, какого вы духа?» Иоанн ходил за Иисусом, учился у него, и в один прекрасный момент они вдруг осознали, что учителя скоро с ними не станет. За ним пришли, его взяли в Гефсимании и увели. Иоанн последовал за ним, его вооруженная толпа увела во двор первосвященника. Иоанн последовал и туда. И Петр попробовал. Остальные разбежались. Петр вошел в двор, его тут же узнали и говорят: «Слушай, ты точно был с Иисусом?» И Петр начал отрекаться. Петр начал прятаться. Он даже клялся и божился, что он не знает, кто такой Господь. Трижды он отрекся тогда. Странно, почему никто не задал такого же вопроса Иоанну. Хотя, если мы познакомимся с Иоанном поближе, ничего странного в этом нет. Недаром его и брата, и еще одного ученика, Симона, звали сыновьями грома. Они были зелотами. Они были теми, которые могли входить в двор первосвященника, когда им нужно. Они частенько бывали там, потому как первосвященники открыто не могли выступить против римлян, но руками зелотов они провоцировали восстание. Руками зелотов они пытались хоть как-то подавить тех римлян, ненавистных для них. Иоанн до последнего был со Христом. Он был тем, который видел, как Христос делал последний вздох. Он был тем, который лично слышал, как Христос сказал: «Совершилось». И вот сейчас Иоанн, вспоминая все это, вспоминает и еще одну историю. Она записана в самой последней главе его Евангелия. Иисус тогда рассказывал своим ученикам перед своим вознесением, давая понимать, как они прославят его, какой смертью, какой жизнью. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 19 стиха. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за мною». Петр, как был прямой человек, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, то бишь Иоанна, и говорит:
3: «Господи, а он что?»
2: Иисус говорит ему:
3: «А если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду? Что тебе до того? Ты иди за мною».
2: И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет.
3: Интересное бытовало мнение.
2: Когда апостолы остались одни и развивали церковь, когда апостолы ходили по миру и проповедовали, у них было мнение, что Иоанн не умрет, но живым встретит второе пришествие Господа.
3: А что же Иоанн?
2: Прошло уже более 60 лет с тех пор, как Иисус сказал эти слова. Больше нет никого из учеников в живых. Все они отдали свою жизнь за Евангелие, отдали свою жизнь за Господа. Иоанн последний на острове Патмос, в пожизненной ссылке. Иоанн размышляет, и главное, что его волнует сейчас, наверное, вовсе не то, живым он встретит Господа или умрет, его волнует другое. А как же церковь? Он последний из апостолов. Он чувствует ответственность за эту церковь. И тогда Господь дает ему откровение. Откровение Иисуса Христа. Иоанн записывает это откровение. И если для нас это откровение важно тем, что оно говорит и рассказывает нам о событиях последнего времени, о тех событиях, в которых мы живем сейчас, то для Иоанна это было нечто большее. Для Иоанна Иисус хотел сказать: «Что ты переживаешь о церкви, Иоанн? Кто глава церкви? Ты? Нет. Брось ты свою горячность. Ты не центр земли, как ты был раньше, когда ты был молод. Я руковожу церковью. Я Господь, ходящий посреди семи золотых светильников. Я Господь, и в руке моей семь звезд. И вокруг семь духов Божьих. Полнота даров в церкви. Полнота Духа Божия в церкви. Кто руководит церковью сейчас? Разве Иоанн? Разве Марк? Разве еще какой человек? Нет. Но Господь». И Иоанн успокоился. Потому как Иоанн научился за всю эту жизнь любить Господа и доверять Ему больше, чем кто-либо. Из всей этой истории об Иоанне я хотел бы, чтобы и мы научились доверять Господу больше, чем мы доверяем самим себе. Потому что Иоанн воистину научился любить Иисуса. И мы знаем, что из веры, надежды и любви большая любовь. Потому что без любви и вера ничто, и надежда тщетна. Я приглашаю вас любить, в первую очередь, Иисуса, Господа нашего. Аминь.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Говорить другим спасибо – мелочь? Вовсе нет. Никому в современном обществе не надо объяснять, что если вам оказали какую-либо услугу, благодарность – это такая же естественная формула вежливости, как и поздороваться со знакомым человеком при встрече. И не просто формула вежливости, а критерий оценки нашей с вами культуры. Умение не забывать говорить другим спасибо – это важный навык. Кашу маслом не испортишь, а взаимоотношения, письменные или устные, не испортить словом «спасибо». Так почему же мы так часто избегаем слов благодарности в ответ на помощь? Благодарить – это признавать, что кто-то помог тебе, что без его помощи ты бы не справился. Некоторые считают такое поведение признанием собственной слабости, но ведь это не так. Благодарность играет одну из ключевых ролей в построении и поддержании отношений с окружающими. Когда вы говорите «спасибо», вы делаете это не просто так. Скорее всего, ваша благодарность имеет причину. И эту причину вы заметили, вы выделили ее из круговорота событий. Таким образом, приучая себя говорить «спасибо», вы привыкаете концентрировать внимание на положительных вещах. Тот, кто научился видеть в жизни хорошее, воспринимает мир в более позитивном ключе, чем другие люди. Это и называется оптимизмом. До сегодняшнего дня остается загадкой, кто же все-таки придумал слово «спасибо». Известно только, что слово «спасибо» произошло от сокращенной фразы «спаси Бог». Видимо, так отвечали друг другу люди верующие, желая выразить свою признательность. Конечно, о благодарности много сказано в Священном Писании. Об этом очень важном навыке говорит Библия. «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Библия многократно рассказывает о ситуациях, когда люди с благодарностью обращались к Богу, к своим ближним. Благодарность помогала им не только ценить счастливые моменты жизни, но и преодолевать трудности. Если в какой-то проблеме попытаться найти причину для благодарности, то наверняка вам легче будет принять и исправить эту ситуацию. Все мы знаем детскую песенку об улыбке и о том, что она к тебе не раз еще вернется. С благодарностью все примерно так же. Благодаря человека вы располагаете его к себе, даете понять, что вы цените то, что он ради вас сделал. Пусть это кажется мелочью. В следующий раз, когда вам снова понадобится помощь, то он наверняка вспомнит ваши хорошие отношения, а поэтому захочет выручить вас и на этот раз. Вспомните, как вы сами, получая от кого-то слова благодарности, расплывались в улыбке. Как вам было приятно от того, что вы что-то сделали для человека, как вы были рады помочь ему снова. Так действует закон бумеранга. Все, что мы совершили, плохое или хорошее, вернется нам в ответ спустя какое-то время. Поэтому говорите спасибо каждый раз, когда для этого есть повод. Добавляйте спасибо в разговоре по телефону, в личных беседах, в общении в социальных сетях. Задайтесь вопросом, как часто вы говорите спасибо в течение своего рабочего дня. Проанализируйте, как вы говорите спасибо. Говорите это слово не меньше 10 раз в день. Спасибо – это валюта долгосрочных отношений. Пусть благодарность станет привычкой и стилем вашей жизни. Спасибо за то, что вы посмотрели этот выпуск. Всегда радуйтесь, за все благодарите.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
2: И увидел однажды людей, с которыми он раньше был знаком. Они отличались от всех остальных. 90-й год такой, была свобода такая, такое интересное время. И я увидел, что они курят марихуану, они молодые, красивые, независимые. И как-то первый раз тогда взял папиросу. К тому времени я даже сигареты не курил. Вот так вот появились люди и попробовали. Я так ввязался сразу это, с энтузиазмом. И мне понравилось, и я приобщился потом к этому делу достаточно быстро. Стало сложно учиться, практически невозможно, как человек одурманенный может учиться. Интересы изменились. Ну, вообще, жизнь так начала меняться не в лучшую сторону. Потом также возникли на моем горизонте жизненном люди, которые ранее судимые, и деньги у них были, наркотики они употребляли тяжелые. И сначала я вроде как бы равнодушно к этому относился, но потом первый раз укололся. Все это произошло за один год достаточно быстро, и моя жизнь такая начала как бы двигаться в этом ключе. Наркотики я употреблял 10 лет без остановки, и достаточно сильно было в этой зависимости. Первые два года у меня всегда были деньги, всегда были наркотики. 18 лет была машина уже. Денег было больше, чем мы могли истратить. Такая жизнь меня она захватила, как волной. Но я связался с людьми, и мы занимались криминалом. И у меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен, думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. Знаешь, от себя не уедешь. Это зло, оно живет внутри. Ты не можешь сказать, все, я больше не колюсь. Врачи, вот я помню, хорошо помню, женщина-врач психиатрии, она 20 лет, она устроила меня в большая клиника у нас в Питере есть. Я там пролежал 44 дня. Я однажды слышал, как врач матери моей говорил, что он неизлечим, что потерпите, наркоманы долго не живут. Чтобы, в общем-то, они говорили о том, чтобы она оставила всякую надежду в том, что в моей жизни будут какие-то перемены к лучшему. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Но сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но, тем не менее, проходили время, я опять опускался до такого состояния, что понял, что мне нужно вырваться из этого, вырваться. Я не могу так жить, я не хочу так жить. Получилось так, что я все равно, несмотря ни на свои какие-то решения, я все равно всегда хотел вырваться, вырваться. И с каждым разом, когда мне это не получалось, руки опускались. Там, в одну больницу, может быть, там помогут, может быть, там помогут, может, в анонимных наркоманов помогут. Все равно за все эти 10 лет я искал выхода. Но ломка всегда приходила. И когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы. Ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться, и это продолжается. Опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался, неделю сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся, и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, ну, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли. И ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего. Не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше. И что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, и... Но утром я очнулся, но как бы кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие. Но думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, ну, как бы смертельную дозу. Так было много раз.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: В общем-то, ну, как бы опять понял, что я в тупике в абсолютном. Я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Ну, там достаточно, как бы, ну, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Ну, и как-то просто, видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент, знаете, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, в маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Ну, я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне, она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит, слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут, я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю, да, я наркоман. Она говорит, не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая, говорит, есть центр христианский, революционный. И я ей говорю, слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит, слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. И, ну, видео мне дала, про центр видео, где подвалы, где достаточно.

0: месте, не дома. И тогда мне была всякая материальная помощь отрезана, и жил площадь и так далее. Я жил в комнате в последнее время перед центром, где ничего не было. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине, насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню, 2 дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю, Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. Говорю, реально когда-то к вам попасть? Она говорит, реально, чем когда-либо, приезжай на собеседование. Назвал мне адрес, а мне даже выехать в город нечем. У меня ни одежды, ничего. Я к матери говорю, слушай, купи мне там что-нибудь, джинсы, кеды, выехать. Помоги мне, говорю, в последний раз. И с матерью вдруг что-то раз такое произошло. Она мне купила одежду, накормила меня там. Я поехал, и были собеседования с ребятами, которые зависимы от наркотиков. Там Сергей Матевосян был. Я уже в процессе узнал, что нужно 5, 6, 8 недель отмечаться каждые выходные, подтверждая свое желание уехать туда, потому что в центр была очередь большая. Но Сергей дал мне направление, так получилось с первого раза. Я просто ему говорю, слушай, мне надо уехать отсюда, дай мне направление, иначе я умру. Я думаю, такие слова, ну, как бы, многие говорят. Я потом слышал, я бегом вообще в течение 3 дней сдал анализы, там мать мне собрала вещи какие-то, и я уехал в центр. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит, слушай, тебя ломают? Я говорю, да. Он говорит, ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, оно, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег и, в общем, спал еще первую ночь так в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной, и думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе, отсутствие сна полное. Если ты спишь в час в сутки, то это великий такой праздник. Это когда у тебя все болит, ты не можешь ни есть, ни жить. Не можешь жить. Просто это достаточно долго. Это не 2 и не 3 дня продолжается. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят, слушай, ломает? Я говорю, да, ломает. Они говорят, давай мы за тебя помолимся. Я говорю, хотите, молитесь, хотите, что угодно делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее, это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал так. Думаю, ну надо узнать, что это такое, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек. Но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит, сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия, ну, пришла внутрь. Реабилитация была полгода, и закончив полгода, уже на реабилитации я понял, что я хочу поделиться тем, что имею, то, что Бог мне подарил, что я не хочу просто куда-то там пойти, работать там, жить для себя, еще что-то. Ну, так был наполнен этим, думал, что, ну, хочу помогать людям. Я приехал после реабилитации в город, знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри, я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
1: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Добрый день, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, рад вас всех приветствовать. И сегодня хотелось бы вместе с вами обратить свое внимание на Слово Божье в определенном контексте. Мы живем сегодня в мире, когда практически у каждого человека есть масса гаджетов, смартфоны, телефоны. И люди сегодня увлечены тем, что делают автопортрет или селфи. Но фотография сегодня очень популярна. Потому что, во-первых, это под рукой у тебя, ты можешь сделать фотографию. Во-вторых, она не занимает много места, как раньше. Фотоальбомы не нужно хранить, все можно положить в компьютер, в папочку одну оформить. И я сегодня вместе с вами хотел бы обратить свое внимание вот на что. Я пытаюсь, будучи в отпуске или где-то на природе, сфотографировать свою семью, сфотографировать свою жену. И вы знаете, очень часто сталкиваюсь с интересной проблемой. Мне жена все время говорит о том, что я делаю неправильно фотографии или делаю не тот ракурс, не тот фокус, который ей хотелось бы. Да? То есть она, я делаю фотографию, и когда я ее сфотографировал, она смотрит фотографию и говорит, неправильно, неправильно, не та фотография, нехорошо, не получилось, удаляй все. Вот. Я порой смотрю на фотографии, которые делают люди, и поражаюсь, как им удается вот заснять именно в таком ракурсе человека, что человек красивый получается, получается там вот, ну, все просто идеально. И еще я заметил одну вещь, что самые лучшие фотографии получаются, когда это не специально подготовлено, это вот что-то вот в жизни, в движении заснят, сделан снимок такой, и ты видишь как бы вот то, что открывается твоему взору, и пейзаж ты видишь там, и все, что окружает того или иного человека, или если это был не человек, там другой предмет, или, я не знаю, животное какое-то. Вот, фотография сделана в движении, сделана в жизни. Сегодня я хотел вместе с вами обратиться вот к какой теме. Если мы с вами возьмем за образ сегодня нашего Создателя, Бога, и попытаемся сделать фотографию Бога, то есть посмотреть на тот ракурс, в каком ракурсе сделать эту фотографию, то вы убедитесь в том, что многие верующие люди, и верующие, я имею в виду, в контексте того, что они ходят в церковь, а также те люди, которые в церковь не ходят, но считают себя верующими, они неправильно делают фотографию Бога. То есть они не могут сделать правильный ракурс, чтобы Бог сказал им, вот ты сфотографировал меня правильно, ты запечатлил меня правильно. Я сегодня хотел вместе с вами запечатлить несколько снимков Божьего лика именно в жизни, в движении. И первый такой снимочек мне хотелось вместе с вами сделать. А потом я вам скажу, почему именно я выбрал эту тему с фотографией. Первый снимочек вот какой. Евангелие от Марка, 1 глава, 40 по 42 стих. Мы попытаемся запечатлеть Бога в определенной жизненной ситуации. Итак, приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. А теперь давайте себе представим вот эту жизненную картину, жизненную ситуацию. Представьте себе, вот идет группа людей от 18-летних, там, может быть, 17-16-летних подростков или как юношей, до уже людей такого нормального возраста, там, до 40-50 лет, может быть. И вот в этой группе, посреди этой группы движется молодой человек лет 30, и все эти люди, они его окружают, о чем-то оживленно беседуют, может быть, смеются, может быть, о чем-то рассуждают. И именно в этот самый момент вдруг на горизонте появляется человек в лохмотьях, в грязной одежде. мы вглядываемся в этого человека и видим, что он не просто грязный, не просто в лохмотьях, но мы видим, что на руках его отсутствуют некоторые пальцы, мы видим, что лицо его обезображено какой-то страшной, странной болезнью, мы видим, что вся кожа его покрыта какими-то пятнами и язвами, и вся эта толпа останавливается. Вся эта толпа останавливается при виде этого человека, и все пытаются каким-то образом от него избавиться, убежать от этого человека, скрыться куда-то, чтобы не соприкасаться с ним. Кстати, сейчас мы живем с вами в так называемую эпоху пандемии, да, вот этого вируса COVID-19, и вы знаете, что вводят во всех практически странах масочный режим и определенное расстояние между друг другом, если вы не хотите заболеть, да, там 1,5-2 метра вводится вот этот дистанционный какой-то режим установленный. Вот, так вот, представляете, вы встречаете человека прокаженного, и в то время тоже был определенный такой дистанционный какой-то режим для контакта с этим человеком. То есть, чем дальше от этого человека находишься, тем больше вероятность, что ты не заболеешь. И вот вот такой прокаженный идет навстречу этой толпе, потому что он знает, что среди этих людей есть некто, кто откликается на любую просьбу, на любое желание человека, связанное, ну, с трагедией личной жизни. А может быть, с чем бы то ни было. И вот этот человек обращается к Иисусу и говорит ему, да? Подходит к нему прокаженный. Все, наверное, расступились, разбежались. И вот Иисус стоит, этот прокаженный, и он падает пред ним на колени. «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус умилосердился. Вот это слово «умилосердился» – «жалился». «Жалился» на русский язык можно перевести. «Жалился». И говорит: «Хочу, очистись». Что значит вообще быть прокаженным? Вы представляете, если перевести вот на наше с вами понимание, быть прокаженным человеком, это значит быть человеком, который находится на задворках жизни. Это значит, с этим человеком никто не хочет контактировать, с этим человеком никто не хочет разговаривать. Может быть, и хотят поговорить, но вот то, что с ним происходит, не дает этой возможности. Это, если подумать об этом человеке, то можно представить себе человека, которого все игнорируют, с которым никто не разговаривает. Этот человек изгнан. Изгнан, может быть, из дома, может быть, с работы выгнали человека, может быть, даже из церкви его изгнали. Этот человек обременен грехами, потому что быть прокаженным в религиозном смысле это значит быть нечистым. Нечистым в религиозном контексте это значит быть великим грешником. Евреи думали о том, что прокаженные люди – это люди, которые много нагрешили или нагрешили их родители. То есть это люди, которые обременены грехами. Или, может быть, не своими собственными грехами, но бывает, что человек уязвлен грехом близкого человека. Да, вот предательство, я не знаю, ну, разные бывают ситуации. Вот. И вот быть прокаженным, это значит быть вот таким человеком. Изгой, который никому не нужен, которого предали, который ни в кого уже не верит и не видит в этом никакого смысла. И вот в таком состоянии вот эта история показывает мне Иисуса Христа, которому не безразличны именно вот такие люди. И если такой человек обращается к Иисусу, то Иисуса ничего не смущает. То, что смущает многих людей, которые с нами соприкасаются, они, я не знаю, боятся, может быть, осуждения, боятся, может быть, мнения других людей, если они с вами будут контактировать, если вы грешник. А может быть, вы уязвленный человек. И вот в Слове Божьем написано, что достаточно было просто попросить. И Иисус говорит: «Хочу, очистись». Бог смотрит на меня глазами полными сострадания. И то, что мне нравится в этом запечатленном снимке, то, что ему я не безразличен, он мне сострадает, потому что вот умилосердившись, это значит сострадать, сжалиться. Что значит сжалиться? Сжалиться – это значит снизойти в понимании, сострадать и сочувствовать. То есть чувствовать и понимать то же самое, что чувствует и понимает этот человек или переживает этот человек. И вот этот мне фотография или этот снимок запечатленный, но очень мне нравится. То есть мне нравится смотреть на эту фотографию. Вот, это первое, первый снимок, запечатленный именно в движении. Второй снимок, который мне хотелось вместе с вами рассмотреть, он записан в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 1 по 12 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. И он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле и не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. И они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорит Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот она, такая же история в жизни, которую можно себе представить для того, чтобы запечатлеть определенный момент. Вот он, молодой этот учитель, лет 30, находится в этом городе, и вдруг он слышит толпа людей разъяренных, я думаю, что озлобленных, с, знаете, с такими уже налившимися кровью глазами. У этих людей камни в руках, они идут, чтобы убить эту женщину, чтобы побить ее камнями. И в этот момент они подводят ее к Иисусу и задают ему вопрос: что нам сделать? Вот ты что скажешь, что мы должны сделать с этой женщиной? Мне нравится этот момент, что Иисус Христос, в греческом языке написано очень интересные слова. «Я не осуждаю». Не осуждать – это значит не выносить обвинительный приговор. «Я не выношу в отношении тебя обвинительный приговор». Вы понимаете, много людей в нашей жизни могут быть сбиты с толку, своим собственным грехом. Может быть, в их жизни произошло нечто, они пытались освободиться от того или иного греха, но потерпели поражение в этой борьбе. Или нечаянный грех в порыве эмоциональной нестабильности, может быть, был совершен человеком. Или, может быть, вас довели до состояния того, что вы совершили тот или иной неправильный поступок. Вы знаете, будучи служителем, мне приходится много общаться с людьми. Женщины, мне кажется, более эмоциональные, они более склонны к тому, чтобы разговаривать откровенно, делиться своими переживаниями, своими какими-то поступками в жизни или событиями, которые в жизни произошли. Мужчины, они более скромны в этом плане. Я думаю, что по причине того, что, может быть, менее эмоциональны. И у меня была одна история. Я хочу поделиться с вами так, чтобы вот не думалось, там ни на кого не хотелось подумать. Таких жизненных примеров у меня было не один, несколько. Но практически они все были одинаковы. И вот одна женщина делится со мной случаем, который произошел в ее жизни. Этот случай произошел много-много лет тому назад, больше 10 лет тому назад. Она живет не в нашей стране, не в России. Вот, она делится со мной с пережитой ситуацией. Так получилось, что она завела знакомство с одним человеком. Долгое время они общались. И потом каким-то образом, по странному стечению обстоятельств, они остались как-то наедине оба дома. И она говорит, я не заметила, как слово за слово, и я совершила грех прелюбодеяния с этим человеком. Больше она с ним никогда не встречалась, больше она с ним никогда не контактировала, а она раскаивалась до глубины своего сердца в том, что она совершила. Но она находилась в этом состоянии под тяжестью греха больше 10 лет. И она, вот общаясь со мной, спрашивала, что мне делать, как мне быть, мне так этот грех тяготит. Я не знаю, как Бог смотрит на вот то, что произошло. Я не знаю, простит ли меня Бог за то, что я сделала, совершила вот этот поступок. Вот, мои дорогие друзья, мои сестры, братья, те, кто вообще смотрит эту проповедь, я хочу, чтобы вы запечатлели в своей жизни вот этот интересный факт, который произошел с Иисусом Христом. Чтобы вы сделали этот снимок для себя, эту фотографию, что Иисус Христос в отношении этой женщины, взятой в прелюбодеянии, это может быть любой грех, не обязательно прелюбодеяние, любой, совершенно любой грех. И если вы расскажете кому-то об этом грехе, да, люди могут вас осудить, да, может быть, вы не будете правильно поняты, вы, может быть, будете растоптаны этими людьми и выброшены, как в первом случае, за дворки отношений, да, то есть вы станете изгоем. Но смотрите, что делает Иисус Христос. Иисус Христос говорит ей, я не выношу в отношении тебя обвинительного приговора. Знаете, очень часто я встречал верующих людей, которым эту историю читаешь, и им говоришь, вот смотрите, Иисус не выносит приговор в отношении этой женщины обвинительный. Но они говорят, ну посмотрите, что он говорит. Он же говорит, иди и впредь, больше не греши. У меня такое создается впечатление, что вот смотрите, как неправильно можно вот этот ракурс, как неправильно можно эту фотографию сделать. На что ты наводишь свой фокус объектива, своей души? В данном контексте нужно навести свой фокус именно на вот это определение характера Иисуса Христа. Я не выношу в отношении тебя обвинительного приговора. Поэтому, друзья мои, если в вашей жизни что-то было подобное, что-то вы подобное переживаете, запечатлите этот снимок для своей жизни. Еще хочу поделиться с вами одной фотографией из жизни Иисуса Христа. Эта фотография мне очень сильно нравится, потому что она охватывает два аспекта нашей с вами жизни. Евангелие от Марка 3 глава с 1 по 6 стих. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имеющему иссохшую руку, встань на средину, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали, воззрев на них с гневом, скорбя, об ожесточении сердца их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука-то здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Воззрев на них с гневом. Слово «гнев» в русском языке, в греческом имеет значение как «негодование». Негодование можно расшифровать, или как, более широкий контекст, можно сказать об этом слове, крайнее возмущение, крайнее недовольство. С одной стороны, видите, Иисус проявляет крайнее возмущение и недовольство в отношении людей, которые, казалось бы, наделены были Богом определенной силой и властью быть Его народом. То есть свидетельствовать этому миру о Божьем характере. То есть предоставлять этому миру правильные фотографии Бога. Но тем не менее эти люди были настолько религиозны, что, может быть, Бог для них был даже и не на первом месте. И вот, встречаясь в нашей жизни, особенно с, когда, знаете, я впервые шел в церковь, прочитав Библию, мне так хотелось встретиться с верующими людьми. Мне казалось почему-то, что это люди особенные. Мне казалось, что это люди добрые, понимающие, что у каждого у них за спиной крылья. Ну, вы знаете, когда я пришел в церковь, я столкнулся с интересным, что у каждого из них крыльев нет. И там не нимфа, можно было бы по-другому описать. То есть они такие же грешники, как и люди, которые в этом мире живут. Поэтому Иисус Христос вознегодовал, он очень сильно расстроился. Почему? Потому что эти люди, они были более религиозны, они более были сакцентированы на религии, чем на человеке, чем на жизни человеческой. Я вообще рекомендую вам посмотреть фильм, кинокомедия «Сестричка действуй». Вы знаете, этот фильм в комической форме, но тем не менее высмеивает не только католическую церковь, вообще религиозные конфессии. Как сколько там много напыщенности, надуманности, при этом все это сделано ради церкви самой, ну никак не ради людей, которые живут в этом мире и которые нуждаются в том, чтобы церковь протянула им руку, руку спасения, понимаете? И вот Иисуса Христа это очень сильно, сильно возмущает. И вот еще тут что рассматриваешь, ну, какую можно увидеть характеристику, какую Бога. Я когда был молодой, мы ходили на весенние так называемые маевки, на пикники выходили. И мы собирались молодыми парами, пошли на пикник как-то раз. И вот мы идем, я иду еще со своей будущей женой, она еще не знает, что она будет моей женой. И вот уже приходим на поляну, а там оказался бык какой-то молодой, такой разъяренный. Увидев всю нашу эту толпу молодую, он бросился на нас, этот бык. И интересная картина была. Там были не только молодые люди, молодые девушки, да, молодые парни, также были и женатые, замужние, молодые семьи. И вот я наблюдаю такую картину. Ребята бросили своих девушек, бросили все эти там кастрюли, шампура, и так побежали. Там забор был высокий. Вжух, на забор залезли, все сидят на этом заборе. А девчонки все стоят возле этого быка. Единственный человек не побежал, это... Ну, как бы я знакомился со своей будущей женой, мне стыдно было убежать, но очень хотелось. И вот я, преодолевая страх, остался, чтобы защитить молодых этих девушек. И в конечном счете это повлияло на мою жену. Потом, когда мы уже с ней женились, она говорит, что ей во мне понравилось вот это качество смелости. Она сказала, что я знаю, что ты не бросишь меня в опасности, что даже рискуя своей жизнью, ты будешь меня защищать. И вот эта история, которая вот здесь описана, мне очень нравится. Вот эта фотография Бога, когда Он, смотрите, мы с вами читаем в Слове Божьем, что Он знает сердце человека. То есть мы смотрим на внешность, а Он знает сердце. И я уверен, что Иисус Христос знал, что после исцеления этого человека, у которого была иссохшая рука, против него составят план, чтобы погубить его. И вот он, рискуя своей собственной жизнью идет на то, чтобы спасти этого человека с иссохшей рукой. Друзья мои, я знаю, что я имею такого Спасителя. И вот эта фотография у меня запечатлена в моем сознании. Что бы ни было, если со мной происходит несчастье, и я обращаюсь к Богу за помощью, если со мной происходит любая трагедия, совершил ли я грех, совершил ли я какой-то неправильный поступок, что бы я ни сделал, если я иду к Богу за помощью, если я прошу у Него помощи, протягиваю к Нему руку, вот эту иссохшую, то я знаю, что Он готов исцелить меня, готов оказать мне помощь, даже рискуя своей собственной жизнью. И Голгофа тому доказательство. То есть, да, что Он умер за тебя и за меня. И последнее, на чем мне хотелось вместе с вами сегодня сакцентировать свое внимание, вот, чтобы вы запомнили, чтобы это как бы запечатлилось в вашем сознании, потому что это мне помогает очень часто в моей жизни. Я думаю, что и поможет и вам. Каждый живущий человек на земле, мы знаем, что мы живем с вами не в атмосфере райской жизни, в райских кущах. мы живем с вами на земле, и как бы вы праведны не были, вы должны понять, что нас окружают грешные люди. И как бы вы правильно не поступали, и ожидая, что все будут вокруг вас правильно поступать, вы глубоко заблуждаетесь, потому что вы всегда будете сталкиваться с теми людьми, которые вас будут и предавать, вас будут и обманывать, вас будут и подставлять. И очень многие люди разочаровываются в Боге, потому что делают неправильный фокус свой. Они не могут сфотографировать Бога в образе Иисуса Христа, живущего здесь на земле. И я хочу вам привести такой маленький пример, чтобы вы запомнили его раз и навсегда. Раньше, когда вас приглашали в гости, мне кажется, лет даже 15 тому назад это еще было, практиковалось, когда вы приходили в гости, то хозяева дома после там обеда, после такого застолья хорошего, после чаепития усаживались, открывали шкаф там и доставали оттуда семейный альбом и начинали рассматривать различные семейные фотографии. И вот они смотрят на фотографию и вспоминают определенную жизненную ситуацию. И так им это нравилось, вот показывать именно историю своей семьи и жизни. Но была еще одна особенность. Я лично застал это, когда вот были такие портмоне большие. Сейчас все, вот, карточка, там, на телефоне деньги перевел. А раньше вот такие большие были кожаные портмоне, и была такая вставочка, прозрачная там стояла пленочка, и вы могли за эту пленочку поместить фотографию близких вам людей. В основном, ну, допустим, у меня была фотография моей жены и сына на тот момент. Уже, ну, он еще был маленький, но тем не менее всего был он, она и он, да, и вот эту фотографию я помещал себе в портмоне. И когда мне становилось грустно, и я находился вдали от дома, я открывал это портмоне, смотрел на эту фотографию и получал удовольствие, я получал утешение. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы вот эти фотографии Господа сложили в своем сердце. И что бы с вами ни происходило в вашей жизни, вы могли именно доставать вот эти фотографии и рассматривать их. Именно вот эти характеристики и параметры Бога в правильном фокусе, сделанные вами, эти снимки из открытого Слова Божьего, когда вы будете читать, когда вы будете его рассматривать, собирайте эти фотографии, складывайте их в своей памяти, может быть, выписывайте куда-то на листке. И потом, когда с вами происходит что-то неприятное, а может быть, наоборот, какие-то хорошие вещи, доставайте эти фотографии, рассматривайте, и я уверяю вас, вы будете удовлетворены, вы будете укреплены в вере, вы будете полны сил и Божьих благословений. Пусть Господь вас обильно благословит.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс этих сфер. В этой программе мы разберем умственный источник энергии. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Рада видеть вас, мои дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами об умственной энергии. Почему нам так важно поддерживать себя в балансе в этой энергии? Почему нам важно, в принципе, прокачивать свой интеллект? Скажите мне вообще, пожалуйста, что такое интеллект? Это что-то такое сложное, это что-то такое необъятное? Как вы себе его представляете? Константин или Надежда? Константин?
3: Ну, я думаю, это умственные способности, наверное, можно так по-другому сказать.
2: Так, интеллект — это умственные способности, спасибо.
4: Надя? Ну, мне кажется, это как-то способность мыслить, рассуждать, приходить к каким-то выводам из того, что ты видишь и знаешь.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. Какие-то еще у вас есть дополнения к определению интеллекта вообще? Что это? Может быть, у вас есть какая-то ассоциация с этим словом? Просто у меня, когда я слышу слово «интеллект», возникает такая картинка в голове в виде мозга, да? Мы знаем, что у нас вот есть эта картинка прекрасная. Ну, как будто мы качаем свой мозг. У вас какие ассоциации вызывает это слово? Интеллект. Звучит-то как. Есть какие-то еще ассоциации? Павел, Алена. Алена, какие ассоциации у тебя вызывает? Или, может быть, понятие? Может быть, как-то ты дополнить хочешь? Что...
5: Вообще интеллект для меня — это кладезь, наверное, знаний каких-либо, опытов. Все вместе, все в совокупности идет.
2: Угу. То есть это там, где хранятся знания и опыт. Хорошо, спасибо большое. Вообще интеллект по-научному — это звучит как особое качество человеческой психики, включающее в себя способность адаптироваться к различным жизненным ситуациям, обучаться и усваивать информацию на базе опыта, понимать и принимать какую-то информацию, также управлять действительностью. То есть вы вообще сказали все совершенно точно. Это кладезь и знаний, и опыта, и понимания. И когда мы рассуждаем, можем какой-то сделать логический вывод, да? Это все наш с вами интеллект. Скажите, пожалуйста, вообще, какие существуют методы развития интеллекта? Как вообще это можно, вот эту особую структуру, особое свойство, качество человеческой психики можно, в принципе, развить? Или вот он нам в детстве был дан, и все. И вот какой он есть, такой он есть. Как вы считаете, можно развивать? И если можно, то какими способами?
3: Да, решение задач на логику, игры типа шахмат.
2: Это логика, логичная сторона, хорошо.
4: Но мне кажется, для вообще интеллекта есть много разных задач и много разных упражнений, выполняя которые ты развиваешься. Ну, еще просто жизненный опыт, когда ты в жизни сталкиваешься с какими-то вещами.
2: Хорошо, спасибо. Мы вот говорим про логику, про жизненный опыт. А скажите вообще, зачем, как вот вы считаете, развивать интеллект? Вообще, зачем нам это надо? Надо ли вообще это нам? Как вот вы считаете, Ваня, Лия, Настя?
6: Ну, если у тебя хорошо развитый интеллект, то когда ты попадаешь в какую-то сложную задачу, ты, ну, из-за того, что у тебя есть гибкость ума, ты легко из нее выходишь.
2: Отлично, замечательно. А как вы считаете, зачем нам в повседневной жизни интеллект? Я живу себе прекрасно. Как вы думаете, вообще он мне нужен, интеллект?
4: Ну, чтобы добиваться каких-то высоких целей вообще по жизни, ты же все равно сталкиваешься с проблемами. Как сказала Настя, тебе понадобится эта гибкость ума, чтобы преодолеть, придумать решение. Если у тебя его не будет, ну, ты как была на определенной точке, ты, может быть, на ней и останешься, либо будешь очень медленно продвигаться.
2: Угу. Хорошо, спасибо большое, Надя. А скажите, в каких вообще сферах жизни, да, мы используем этот интеллект? Мы говорим про то, что он нам нужен, важен для каких, для решения ситуации или в повседневной жизни, для того, чтобы достигать целей. А в каких сферах нашей жизни мы можем использовать вообще интеллект?
6: Учеба.
2: Учеба, отлично, да, в первую очередь там задействуется. Еще где мы можем использовать интеллект? Вот вы говорили про быт, да, про повседневность. Где в повседневной жизни мы можем использовать это такое вот глобальное слово «интеллект»?
4: Ну, бюджет, когда распределяешь.
2: Отлично, когда мы бюджет распределяем. Еще ваше предположение. Где мы в повседневной жизни используем интеллект, энергию вот эту ума?
3: Да даже в отношениях просто с людьми. Если у человека... Ну, хорошие умственные способности, он производит впечатление на другого человека.
2: Так, впечатление. Хорошо, отлично. Еще какие варианты?
4: Ну, тоже еще умение выкрутиться в сложных конфликтных ситуациях с родными и близкими.
2: Отлично, хорошо. Какие-то варианты еще есть? Приведу пример, да? Я, помните, вас спросила о том, что вообще интеллект нужно развивать? Или вот он как был дан, так он должен остаться? Предполагаете, что нужно все-таки? Вот смотрите, да, ребенок рождается. У него, как вы думаете, высокий интеллект? Ну, там как бы поспорим, да? То есть он, в принципе, молодец, да? Вот он, я родился, а дальше? То есть нам что дальше нужно делать?
4: Нужно учиться, развиваться.
2: Вот, в повседневной жизни мы как... с интеллектом, как справляемся, что мы делаем для того, чтобы развивать интеллект, что вот ребенок делает в детстве, чтобы развить интеллект, и для чего ему надо вообще?
4: В игрушки играет, с родителями общается, с другими сверстниками.
2: Зачем, Полин, скажи, пожалуйста, зачем?
6: Ну, он узнает что-то новое, и, соответственно, интеллект развивается, он общается, учится писать, ходить.
2: Супер, замечательно, спасибо большое. Зачем нужно ребенку вот это вот все, вот это ему вообще все, зачем? Скажите, зачем? Вот как думаете?
6: Чтобы дальше в жизни проще было.
2: Отлично! Чтобы когда вырастет, ты такой взрослый идешь, вот вроде бы вырос, вырос, вырос, да, и чтобы не как в пятилетнем возрасте сидеть, да, в игрушке, и девочка какая красивая. А мы с вами развиваем речь, да, для того, чтобы говорить, для того, чтобы передавать информацию, да. Еще что мы развиваем, для чего? Расскажите, вот я привела в пример речь, я молодец. А вы что можете сказать? Алена, скажи, что и для чего развивается?
5: Память. Мы учим стихотворения, нам задают.
2: Зачем ты это делаешь?
5: Запоминать хотя бы, как зовут твоих знакомых тоже.
2: Браво,
5: что отлично. Тебе надо купить в магазине.
2: Супер. Да, это так и есть, чтобы хотя бы запомнить, что есть, что где, кто, кого и как зовут. Еще что? Еще зачем мы что-либо развиваем? Расскажите, пожалуйста, Настя.
6: Письменность, чтение, счет.
2: Для чего нам вот письменность, даже чтение, для чего нам это нужно?
6: Ну, чтобы не все мы можем запомнить, и поэтому мы фиксируем это на бумаге.
2: Отлично, для фиксации, для передачи информации. Вот сегодня мы говорим с вами про такую интересную тему, как интеллект, как энергия ума, о балансе. Откуда вы узнали эти слова? Как вы вообще меня понимаете? Вот как вы меня понимаете? Это там вам как-то с летнего возраста было дано? Или как?
3: Ну, иногда не знаешь какие-то слова и залазишь в интернет.
2: Ты узнал их, да? То есть о том, что даже сейчас, ты же меня понимаешь, ты же понял, какой вопрос я тебе задала? Ты же, значит, раньше узнал эти слова? Понял? То есть мы читаем, пишем, ходим в школу для того, чтобы потом просто даже понимать людей и с ними разговаривать, понимать вопрос. Хорошо. Спасибо. А расскажите еще о методах развития вот энергии вот этой ума. То есть как нам быть с вами в ресурсе? О методах давайте с вами поговорим. Какие еще, знаете вы, методы развития ума? Какие еще бывают?
5: Решение примеров.
2: Отлично. Решение примеров. Чтение, кстати, да, вы еще говорили?
3: Ну, даже решение тех же самых логических задач, которые требуют, ну, нерациональных решений.
2: Так, решение примеров.
4: Можно просто поучиться в школе.
2: Да, в школе. Смотри, а во взрослом возрасте? Ты же уже в школе не учишься.
4: В институте.
2: А после института?
4: Работать.
2: Ну, вот смотри, когда мы тоже работаем каждый день, вы каждый день какую-то способность интеллектуальную используете, решаете примеры?
4: Ну, ты каждый день сталкиваешься с определенными ситуациями, с людьми, даже, может быть, не с новыми. Новую информацию узнаешь.
2: Так, хорошо, отлично. Так, чтение, обучение, да? Обучение. Работа, да, вы назвали еще? Угу. Хорошо, спасибо большое. А сейчас я вам расскажу, еще приведу, точнее, примеры нескольких приемов, которые мы можем использовать с вами каждый день. Нам важно, как и во всех остальных сферах нашей жизни, развиваться и не стоять на месте. Потому что если мы стоим на месте, что получается? Регресс, правильно. Поэтому первое, как мы можем развивать, это писать. Это писать какой-то ежедневник, записывать, чтобы не забыть свои какие-то дела, которые очень важны нам, записывать важные даты, события. Я знаю, что очень многие люди ведут дневник дней рождений, ведут дневник, ну, чтобы не забыть, когда кого поздравить, потому что и так очень много информации. Мы с вами живем в век такой информационный. Очень интересные идеи. Я не знаю, бывало ли у вас такое, у меня такое бывает, когда я ложусь спать, я не только думаю о смысле жизни, но иногда у меня появляются мысли, вот это было бы очень интересно, или вот эта тема классная. И чтобы эта тема за время вашего сна не улетучилась, или к тому, чтобы ваш сон был крепким, нужно эту тему записать. Тогда ваш мозг будет помнить о том, что ага, она ее записала, мы ее не забудем. Кто-то, у кого-то есть уже такой способ, как ведение ежедневника? Вы ведете ежедневник или пока что с этим не приходилось сталкиваться? Нет, не было необходимости?
4: Я думаю, вот у меня приходилось, потому что нужно еще и расписание свое тоже писать.
2: Так.
4: Планировать и на будущее, угу. И на прошлое, и со снами тоже так было.
2: Отлично! Ежедневник, еще спасибо большое, Надя, помогает нам размышлять. Пишем, записываем, мне надо сделать то-то событие, то-то. И когда мы это пишем, у нас появляется план, всеми нами известный, когда мы механически пишем. Так, я могу еще вот это успеть сделать, вот в этот промежуток вот это успеть сделать. Наш день становится более структурированным, потому что мы это все записываем. Поэтому ведение ежедневника – это очень хороший такой прием. Вообще он способствует улучшению нашей концентрации внимания на времени, на оценке нашего времени. Даже сокращает порой наше время в плане от бездействий каких-то или от безделия. Потому что мы помним, что у нас есть строгий план, которому мы должны придерживаться. Хорошо, это один из таких приемов. Следующий прием – это тишина и покой. Вот поделитесь честно. Кто после каких-то тяжелых трудовых, так скажем, учебных или просто тяжелых дней приходит домой и хочет просто включить телевизор и смотреть его непрестанно, неустанно? Бывает такое? Так вот, наш мозг за время того, как мы просматриваем, не отдыхает совсем. Он может переключиться на какое-то время, ну, на какую-то другую информацию, но наши глаза, наша зрительная память, она все равно работает. Да? И наши глаза устают, и мозг у нас с вами не дыхает, потому что он начинает анализ. Да? Вот бывало такое, что вы смотрите фильм, мультфильм, какую-то программу, передачу, да все что угодно, и вы все равно прослушиваете, прокручиваете эти слова, анализируете какое-то действие, которое там было, или думаете, Ли, ты в том фильме ты сделала так, а я бы сделала по-другому, и все, пошел сюжет, да, свой какой-то. Поэтому мозг наш вообще не отдыхает. И нам важно просто тишина и покой, когда мы можем отдохнуть, просто подышать свежим воздухом, да, и, ну, проветриться, либо просто побыть в тишине. Это один из методов. Следующий метод — это развивающие игры. Да, такие игры, как на внимание, мышление, это могут быть настольные игры. То есть все эти игры, которые помогают нам развивать нашу интеллектуальную сферу. Их сейчас существует очень много, и они, в принципе, очень-очень интересны. Мы сейчас с вами сыграем в одну очень простую игру. Она не настольная, но нужно будет немножечко поиграть на внимание. Смотрите, нужно посчитать от 1 до 30. Мы считаем с вами в порядке возрастания.

0: 20, 20, 21. Ага. Таблица умножения на 7.
1: Так, ничего страшного, продолжаем.
0: 22, 23 не
1: только
0: собьюсь. 23
1: тоже там есть циферка 3, тоже не собьюсь.
0: А, 3 точно. Я забыл, потому что нельзя говорить цифру 3.
1: Давай,
0: я просто начал 20... кратные 3 говорить.
1: Ага, хорошо, давай.
0: 20 это... не собьюсь, 22 не собьюсь, не собьюсь. 25, 26 не собьюсь. 28... 29, не собьюсь.
1: Да, спасибо большое, Павел. Молодец. А, скажи, сложно было?
0: Сложно.
1: Немножко, вот бывает, да? То есть, если мы будем проделывать с вами такое упражнение, да, либо умножать, делить огромные числа, цифры утром, когда вот вы только проснулись, то это помогает нам концентрировать внимание, то есть на день. Немножечко утром даже просто проснуться или переключиться с какой-то одной работы на другую. Мы тем самым помогаем своему мозгу. И следующая игра, которую я вам тоже предлагаю, это игра на тоже память и внимание. Переверните, пожалуйста, листочки, которые лежат у вас на столах. Это одна из интеллектуальных игр. Вообще таких табличек дается обычно 5. Засекается время. Это называется таблица Шульта. Сейчас попробуйте, пожалуйста, посчитать в порядке возрастания от 1 до 25. Скажите, кто сможет это сделать вслух? Кто может посчитать и показывать параллельно? Я прекрасно вижу. Вот, кто это может? Константин? Угу. Готов? Да, да, можешь показывать ручкой. Угу. Да, начинай. Я засекла.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять.
1: Отлично. Ты это сделал за 35 секунд. Это норма. Вообще, эти таблички вообще проверяют интеллектуальные способности на память и внимание. Если вы считаете до 55 секунд или до минуты, значит, у вас оно в порядке. Этих табличек дается 5. Если вы хотите просто потренировать память и внимание, то тогда можете взять табличку, которая до 100. И у вас там есть 7 минут, в которые вы должны уложиться. С первого раза очень сложно в это уложиться, поэтому это как раз-таки и дается для тренировки, для того, чтобы все смотрели, упражнялись в этом. Это на память и на внимание. Таких игр, конечно, существует много, да. Также для того, чтобы тренировать память, правильно сказала Алена, это стихи, когда мы их заучиваем, когда мы даже читаем книгу и пересказываем. Никогда никто в детстве не пересказывал, вот когда читал. То есть прочитали какое-то произведение и пересказали. Бывало такое? А кто-нибудь пробовал это еще и записывать? Пересказ. Я знаю, что некоторые люди, к примеру, свой пересказ они записывают. И иногда, вы знаете, получается даже немножечко какая-то своя история. Тем самым даже тренируется немножечко наше воображение. Да? Мы должны еще развивать нашу творческую как бы часть личности, которая в нас тоже есть. И когда мы пишем, к примеру, какой-нибудь пересказ, мы тем самым затрагиваем вот эту вот интересную сторону, как воображение наше с вами. Когда мы пишем и представляем, внутри у нас рисуются образы. И тогда мы лучше, так скажем, можем помочь, к примеру, в описании какой-то картины, или, к примеру, попали в какую-то трудную ситуацию, вам нужно свидетеля описать, или, к примеру, какого-нибудь там преступника, а у вас оп, и воображение работает. И вообще тогда получается все прекрасно, да, потому что ваше воображение и ваша зрительная память, она это зафиксировала и может это представить в виде слов и передать уже информацию дальше. Итак, это очень эффективные тренажеры для внимания, зрительной памяти, также для слуховой памяти тоже хорошо, когда мы слушаем с вами аудиокниги. Когда мы слушаем, запоминаем, также записываем или пересказываем. Здесь тренируется слуховая память, когда мы запоминаем это на слух. Это тоже очень интересно. А еще на наше с вами развитие могут влиять общение. Как вы думаете, как общение может влиять на наше с вами интеллектуальное развитие?

0: Как это влияет?
1: Ну, с кем ты общаешься, какое интеллектуальное развитие у тех людей, с которыми ты общаешься, ты к ним подстраиваешься, такое у тебя получается тоже близко.
0: Отлично, правильно, совершенно верно. Важно окружать себя такими людьми, которые развиваются, которые стремятся к чему-то высшему, к чему-то большему, к чему-то интересному. Потому что с кем мы общаемся, да, что мы смотрим, с кем общаемся, в того мы и, соответственно, преображаемся. То есть если я общаюсь с маленьким малышом, нет, он меня учит многому, да, интересному. Он тоже познает мир. Но если я общаюсь с высокоразвитыми интеллектуальными людьми, это и придает мне уверенности. Это придает мне новой информации, новых знаний. И когда я это впитываю, я в это самое знание, в эти самые умения тоже превращаюсь. Вот, поэтому общение с людьми, особенно с людьми, которые развиваются и привносят вам что-то новое, очень сильно развивает наши с вами умственные способности. Еще очень интересный способ, я не знаю, почему вы о нем не сказали, хотя знаю, что некоторые из вас прибегают к нему, это делать привычные вещи непривычными путями, способами. К примеру, наш с вами мозг запоминает вот то, что мы пишем с вами правой рукой. Мы пишем, пишем, пишем. Если мы начинаем писать левой рукой, он такой: ага, и начинает перестраиваться, уже начинают включаться другие функции нашего с вами мозга. Это тоже помогает нам с вами развиваться, думать иначе, думать по-другому, да, иначе говоря. Мы с вами начинаем немножечко менять свою систему. И поэтому мы иногда должны мыслить шире. А как можем мыслить шире? Это когда у нас есть круг общения такой разносторонний, и когда мы делаем привычные вещи, ходим, к примеру, одной дорожкой, а мы, хоп, взяли из работы до дома, дошли другой дорогой. Мы видим другое, мы представляем другое, да мы, может, и мир по-другому видеть будем, потому что мы увидели там путь с другой, к примеру, стороны, да, или нашли там что-то интересное, нашли там что-то новое. Поэтому очень важно также подходить к обычным простым вещам неординарными способами. Еще один способ есть, метод развития, это искусство. Искусство, когда мы туда вкладываемся, опять же, начинает играть наша творческая личность. Вот расскажите, какие у вас есть любимые занятия, хобби, связанные с творчеством? Есть что-то, кто-то рисует, даже пусть любительский, да?
2: Я занимаюсь в художественной школе.
0: Вот, отлично, спасибо большое, Настя. Кто еще? Может быть, кто-то просто рисует, может быть, кто-то пишет какие-то рассказы. Да, Костя?
3: Я ходил 5 лет в художку, и... Это, ну, я считаю, дало мне очень многое. И хотя иногда я там не занимался рисунком, я просто общался с людьми, но все равно вот это прикосновение к прекрасному и истории искусств очень-очень много знаний дает. Когда, допустим, приезжаешь в Петербург и можешь рассказать о произведениях искусства, это все, безусловно, очень важно.
0: Да, спасибо большое. Это очень интересно, это очень неординарный подход. Еще кто чем занимался?
1: Ну, я вот просто рисую для себя иногда.
0: Отлично.
1: Тетрадки там, например.
0: Замечательно. Может быть, кто-то ходит в театральную какую-то школу, пересказывает, рассказывает, представляет образы, читает так книги взахлеб, что потом рассказывает картинками. Не бывает такого? То есть мы в основном больше по художественным, да, промыслам. Хорошо, спасибо большое. Это очень-очень-очень просто замечательно развивает в нас, опять же, эту творческую личность. И мы тем самым через свои рисунки тоже передаем информацию, тоже передаем то, что хотим донести до других людей. По-новому, по-интересному, по-неординарному. Опять же, мы идем не по стандартному пути, и тем самым мы растем, развиваемся также интеллектуально. Мы уже говорили про учение, обучение. Это саморазвитие, это просто развитие. Когда мы читаем какие-то книги, когда мы, к примеру, да, кто-то из нас физик, и вдруг мы решили почитать драматургию, да, когда мы немножечко, по чуть-чуть, по 10 минут в день уделяем время другой какой-то сфере, другой профессиональной деятельности, тем самым мы тоже развиваемся, мы переключаем свой мозг. Мы развиваем интеллект и также какие-то свои способности, новые навыки получаем. Это помогает нам в развитии. И еще очень важно — это позитивно мыслить. Настраивать себя на лучшее, говорить о том, что получится, верить в себя, верить в Бога и знать, что Он всегда нас ведет, помогает, Он нас с вами создал, Он нас с вами очень сильно любит. Поэтому настраивать себя на положительное. Если что-то не получается, не расстраиваться. Благодарить за то, что Бог послал нам эти ситуации. Они тоже помогают нам развиваться. Вот такие методы развития интеллекта, развития в нас новых навыков мы сегодня с вами узнали. И в завершение, опять же, напутственное слово. Я хотела, чтобы прочитал Костя. Костя, открой, пожалуйста, книга притчи, 3 глава, 13-14 текст.
3: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота».
0: Спасибо большое. Мудрость, разум, знания, которые даровал нам с вами Бог, помогают нам достичь большего в жизни, чем просто серебро, которое у нас есть. Или, к примеру, то, что мы просто нажили с вами из материального. Давайте стремиться к большему, к лучшему, соблюдать баланс и быть радостными, за это благодарить нашего Бога. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Надеемся, что вы не только смотрите, но и принимаете участие в наших тренингах. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.
4: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Сергей Верминов.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: В жизни каждого человека есть цель, и очень важно в нее попасть. Застенчивые парни. Есть новый вид застенчивых парней. Стесняются быть чуточку умней, стесняются быть нежными в любви. Что нервничать? Легли, так уж легли. Стесняются друзьям помочь в беде, стесняются обнять родную мать. Стараются, чтобы никто нигде не смог на человечности поймать. Стесняются заметить чью-то ложь, как на рубашке у эпохи вошь. А если начинают сами лгать, то от смущения, надо полагать. Смущаются, чья совесть нечиста, не быть Иудой, не продать Христа. Стесняются быть сами на кресте, неловко как-то там на высоте. Стесняются карманы не набить, стесняются мерзавцами не быть. И каждый год становится страшней среди таких застенчивых парней. Это стихотворение написал поэт Евгений Евтушенко. В нем выражено наблюдение поэта. Когда я впервые прочитал это стихотворение, я увидел кое-что в себе, что мне захотелось самому изменить. Откуда появляются в человеке склонности, с которыми приходится бороться? Давайте поговорим сегодня об этом. Почему в каждом из нас есть и добро, и зло? Почему договориться сделать что-то злое куда легче, чем что-то доброе? Но посудите сами, что проще сказать? Мужики, пошли по пиву, или пойдемте-ка покроем рубероидом крышу соседки Анне Александровне. Да, вам смешно. А я вот вспоминаю случай из жизни. Как-то мужики из нашего подъезда сговорились покрыть крышу одной милой женщины. Но я за всю свою жизнь таких историй видел столько, сколько у меня пальцев на одной руке. Добро, оно есть в душе каждого человека. Ну, даже если это преступник, который сидит в тюрьме. Но вот что получается, даже если человек святой по жизни и всю свою жизнь прожил в монастыре, то и в нем могут оказаться злые наклонности. И чтобы воплотить в жизнь что-то хорошее, нужно приложить много усилий, а прикладывать их очень никто не хочет. Детей приходится нам воспитывать, их нужно чему-то учить, чему-то хорошему. Почему? Да потому что злому они научатся сами по себе. Итак, давайте сделаем такой вывод. Для того, чтобы сделать что-то доброе, нужно приложить усилия, а делать этого не хочется. Владимир Семенович Высоцкий в своей шуточной песне однажды спел: «Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила». На самом деле моральная сила есть у каждого из нас, но ей не все хотят пользоваться. Вечный конфликт между тем, чего хочется, и тем, что на самом-то деле нужно. Мы свободны выбирать. Выбирать пути те, которые мы считаем правильными. По какому пути нужно пойти? Есть ли в моей жизни какая-то цель? Зачем я здесь? В жизни каждого человека обязательно есть цель. И очень важно в нее попасть. В Библии упоминается одно маленькое слово – грех. Оно буквально означает непопадание в цель. Есть цель, но вот попасть в нее очень трудно. Вот непридуманная история из реальной жизни. Как-то однажды моей супруге пришлось рожать в роддоме. И вот на глазах у нее произошел такой случай. Буквально на соседней койке рядом с ней лежала такая же женщина – у которой днем раньше родился сын. И вот дело в том, что эта женщина решила отказаться от своего сына и оставила его там, в роддоме. Ушла, сказала, ну, мол, зачем нищету рожать? И когда моя жена рассказала мне этот случай, я подумал, а что значит рожать нищету, когда ее уже родили? Малыш нормальный, живой, он есть. Для кого-то это была бы большая радость. И вот он появился, и вместе с ним появилась ответственность и какая-то цель. Но в эту цель не попали, в нее даже не попытались попасть. И выяснилось, что таких малышей было некоторое количество. За ними ухаживали медсестры. И вот что странно, эти малыши лежали в отдельной палате и редко когда плакали. Они не плакали. Казалось, как будто что-то чувствовали. В жизни каждого человека есть цель. И очень важно в нее попасть. И вот еще один пример. Что нужно сделать, если вы голодны? Ну, понятно, что заработать денег, сходить в магазин, купить продукты, ну, вдобавок нужно еще уметь что-то делать, ну, и получить хоть какое-нибудь образование. А можно проще, можно пойти и украсть. Вот два пути. И прямой путь всегда нелегкий и непростой. Я думаю, все вы видели лук, из которого стреляют стрелами. У него есть прямая тетива и изогнутая древка. Это два пути – прямой и кривой. Отсюда и слово такое – лукавый, как древко лука. То есть лукавый – это человек, который не ходит прямыми путями. Вот этим самым словом назван сам сатана. Дело в том, что если пойти таким непрямым путем, то не избежать последствий. Каких? Самых разных. Наркотическая зависимость, тюрьма, болезнь, смерть, разводы, аборты, предательство, убийство и многое, многое другое. Не попадание в цель всегда чревато плохими последствиями. И вот беда. Нам свойственно смотреть не на путь, по которому мы идем, а на последствия нашего пути. Часто у человека проблема вовсе не в том, что он пристрастился к сигарете. Проблема в том, что раком заболел. Беда вовсе не в том, что женщина вступила во внебрачные взаимоотношения, а в том, что аборт делать надо. Часто люди видят проблему не в том, что идут мимо цели, а в том, что последствия пришли. Не в том, что я грешник, а в том, что я умираю. Возникают вопросы. Откуда на земле появились зло и грех? Как этот грех попал в меня, появился во мне? Можно ли от него избавиться? И если можно, то как? И потом, почему я здесь? В чем же цель моей жизни? Как в эту цель попасть? Ведь в жизни каждого человека обязательно есть цель. И очень важно в нее попасть. Очень важно. И вот чтобы поговорить на эту тему, мне нужно немножко пофилософствовать о свободе. Адам и Ева, они были созданы Богом свободными. Есть три условия, при которых возможна свобода. Во-первых, свобода, она тогда свобода, когда я физически свободен и ничем не ограничен. Ну, например, не ограничен стенами, за которые я не могу выйти, скажем, тюрьмой, или я не заперт в квартире на 10-м этаже за железной дверью, которую снаружи кто-то запер и унес ключи. Я свободен. Свобода – это когда на моих руках нет наручников и ноги не закованы в кандалы. Во-вторых, свобода возможна тогда, когда я владею необходимой информацией. Но я не могу поехать отдыхать в другую страну, если турагент не расскажет, как я смогу это сделать. Ну, я элементарно не смогу починить свой автомобиль, если не буду знать, как он устроен. Мне нужно купить книжку, где описывается устройство моего автомобиля. Мне нужна информация, без которой я ничего не могу сделать. И в-третьих, свобода возможна тогда, когда я юридически чист, не ответственен и не имею долгов. То есть я не преступник и не должник. И вот теперь обратимся к истокам. Книга Бытие, глава 2. «И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого древа в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: нет, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала мужу своему, и он ел». Можно ли было бы назвать свободными наших прародителей Адама и Еву? Физически. Конечно, они могли ходить куда угодно. Может быть, им что-то было запрещено, да я не заметил. Они могли сделать все, что хотят, что пожелают. Владели ли они информацией? Конечно, разумеется, Бог предупредил их, чтобы они не приближались к этому дереву познания добра и зла. Может быть, Господь запретил им подходить к нему? Нет, ничего подобного не было. Господь только предупредил. Было предупреждение, но не запрет. Почему? Умереть могут. А я думаю, это серьезный аргумент. Первые люди, были ли они юридически ответственны? Нет, они были созданы Богом абсолютно святыми и чистыми перед законом. Почему же так получилось, что Ева пошла наперекор божественному предупреждению? Ей понравилось, что дерево дает знание, знание добра и зла. До сих пор, к сожалению, у них не было опыта узнать, что такое добро и зло. А как вам слова «будете как боги»? Не боги, а как боги. Это и привлекло. Первые наши прародители, Адам и Ева, приобрели опыт познания, и это знание оказалось не самым лучшим, потому что, познав то, что мы называем злом, они познали и ответственность за это зло. Вот так знание принесло смерть. Возмездие за грех – смерть. Вот так зло пришло в наш мир. Оно сделало нас, потомков Адама и Евы, пленниками греха. Мы перестали быть свободными. Мы юридически ответственны за все склонности к злому. В нас запущены некоторые процессы нравственного разложения. Адам и Ева просто... Они не просто согрешили. В них согрешили и мы, их потомки. Их проблемы передаются к нам по наследству. И что же получается? Выходит, у нас нет другого пути, нежели путь зла. Мы все равно, так или иначе, однажды должны умереть. Вот примерно так сатана и стал князем этого уже несвободного мира. Однажды в церковь пришел один очень интересный человек, и мы стали с ним друзьями. И, походив некоторое время, вдруг он стал очень ревностным в вере. Я спросил его, как получилось так, что ты поверил? И он рассказал мне о том, что когда-то в воровской компании ему во время карточной игры подсыпали клофелин в кофе. И вот в состоянии дурмана он проиграл свою квартиру. Я спросил его, ну а как же получилось, что ты в церковь пришел? Он после этого стал искать церковь. Что ты нашел в ней? Спросил я его. Покой. Что? Покой? Я ожидал услышать все, что угодно, только не это. Мы почему-то стремимся к чему-то, ждем чего-то, добиваемся. Кажется, что вот если я получу такое образование, то вот если я женюсь вот на этой женщине, то тогда. И если я куплю вот такую машину, то вот тогда-то. И кажется, что вот когда мы добьемся всего того или другого, придет то самое счастье. А оно все никак не приходит и не приходит. И думая, что вот оно, но нет, это не то. А на самом деле нам нужен всего-навсего покой. А для того, чтобы получить покой, нужно совсем другое. Иисус в Евангелии сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Он приглашает прийти к Нему, чтобы научиться попадать в цель. Откуда же взялся сатана? Мы находим в Библии печальный рассказ о том, как Богом созданный Херувим, прекрасный ангел, однажды злоупотребил Богом данной свободой. Вот как об этом описано в Библии, в книге Иезекииль, 28 глава. «Так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор». Вот так описано падение прекрасного ангела Херувима, некогда печати божественного совершенства. По латыни «светоносный» звучит «Люцифер». Именно таким могло бы быть его имя на латинском языке. А теперь же Библия называет его лжецом. Да, лжецом, отцом лжи и убийцей. Прямо так и написано. Ты был убийца от начала. И сегодня его называют дьявол, что означает противник, и сатана, что означает клеветник. Имена говорят сами за себя. У него когда-то в жизни тоже была цель, но он перестал в нее попадать. Как же так получилось, что он попал на Землю, а не на какую другую планету? Дело в том, что во Вселенной не только планета Земля населена разумными существами. Есть прочие миры. Вселенная огромна. В Писании есть несколько слов об этом. Книга Исаии, 26 глава, стих 18. Всего несколько слов, но как они важны. Прочие миры не пали. Очень коротенький текст, но о многом говорит. Он говорит о том, как, о том, что есть прочие миры, другие планеты, на которых есть жизнь. Ведь ясно, что речь идет не о земных государствах. На земле нет миров, которые не пали. Значит, у этих миров тоже была возможность грехопадения. Но они такой участи избежали, чего не сказать, к сожалению, о земле. К тому же у Люцифера появились последователи среди ангелов. Их называют бесами. И все они составляют вот те силы тьмы в воздухе, о которых говорит апостол Павел. Сатана и его ангелы попали туда, где их приняли. И этим местом, к величайшему сожалению, оказалась планета Земля. Апостол Павел так написал о борьбе церкви со злом. «Наша брань не против плоти и крови, а против властей, мироправителей тьмы века сего, против князя, господствующего в воздухе». Где? В воздухе, как точно сказано. Мы не видим ни его, ни ангелов сил тьмы, но мы постоянно ощущаем на себе их влияние, ощущаем изнутри. Мы просто хотим делать злое. Вот почему на злое сговориться куда легче, чем на доброе. Вы понимаете, в чем суть? Мы словно живем на темной стороне, где правит князь тьмы и его ангелы. Зло есть во всех, во мне, в вас, в вашем соседе, в ком угодно. И его трудно победить. Именно поэтому нам приходится воспитывать детей. Иначе сами по себе, без воспитания, они вырастут совсем не такими, какими их задумал Господь Бог. И мы, родители, запрещаем им поступать плохо. И даже самих себя должны усмирять, будучи взрослыми, понимая, что можно, а что нельзя. Каково же наше положение на земле? Порассудите сами, свободны ли мы? Свободны ли мы физически? Нет, мы не можем попасть на небеса. Мы остаемся здесь, на земле. Да и на земле здесь многие ограничены тюрьмой за преступление. Свободны ли мы юридически? Нет. Мы грешные люди. Мы должны понести наказание за грех. А наказание за грех, как известно, смерть. А информация? Есть ли информация, благодаря которой мы могли бы быть свободными? Да, вы знаете, есть такое чудесное слово «Евангелие» по-гречески означает «благая весть». Евангелиями называют первых четыре книги Нового Завета. Именно в них говорится о пришествии Иисуса Христа на землю, о том, как Он умер за грехи людей, для того, чтобы мы, люди, могли бы стать свободными, свободными от греха. Он умер, чтобы мы могли освободиться от зла и смерти. Ну, о свободе мы поговорили, а еще нужно поговорить о законе. Законом называют первые пять книг Ветхого Завета. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пять книг Священного Писания. И вот в книге Исход в 20 главе вот весь закон выражен очень коротко в виде 10 таких заповедей. Апостол Павел сказал вообще, что весь закон можно выразить еще короче. Двумя словами – возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Закон и называется законом свободы. По сути дела, закон – это основная часть теории любви, если можно, конечно, так выразиться. Когда мы рассуждаем о законе, мы рассуждаем о пути, который Бог предназначил для людей, о пути, ведущем к цели. Что же предлагает Священное Писание? Надо поменять пути, сойти с одного пути и пойти по другому. В Библии эта перемена называется обращением. Вот то, что повелел сам Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Обратитесь». Это поворот на 180 градусов. Есть такое греческое слово, по-русски оно звучит «хьюпострефо», апостроф, произошло от этого. Апостроф, то есть оборот. Представьте себе, что вот я стою так, как стою. Экран находится с правой стороны от меня. А камера, благодаря которой вы меня видите, с левой. И теперь я делаю поворот на 180 градусов. Что изменилось? Я остался стоять, как и остался. Теперь наоборот, экран стал слева, а камера справа. По идее, все на своих местах. Да, изменилось мое положение по отношению к экрану и к камере. Это, конечно, образно. Вот так и в жизни. Когда человек переживает обращение, в общем-то, все остается на своих местах. Все-все. Начальник на работе, ворчливая жена на кухне. Как была, так и будет. Муж, как бросал грязные носки под кроватью, так и будет их бросать. Все останется на прежних местах. И двоечник ваш сын в школе, и ваши друзья в пивной. Все, все будет там, где было и раньше. Изменится только ваше отношение ко всему этому. И вот с момента обращения, если вы повернетесь к Богу, Он начнет учить вас любить. И главным пособием в Его науке будет закон. Он так и назван – законом свободы, чтобы мы научились попадать в цель, чтобы наша жизнь приобрела истинный смысл. И Иисус завещал церкви: «Идите и сделайте учениками все народы». И следуя этому божественному поручению, я не могу не призвать вас к тому, чтобы вы стали учениками Иисуса Христа. Он приглашает вас стать Его учениками. В Его школе жизни для чего? Для того, чтобы вы стали свободными. И не для того только, чтобы в вашей жизни появилась цель, но и для того, чтобы вы в нее попали. А это истинное счастье в жизни каждого человека. Есть цель, и очень важно в нее попасть. Задумайтесь, какая цель у вас? Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их Он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Лупашина.
1: Когда я была маленькой, еще дошкольницей, меня часто моя мама отправляла в деревню к бабушке и дедушке. Там было очень красиво, там был заповедник Керженский и потрясающая природа. Ну, там цветы, все такое, редкие папоротники. Я очень наслаждалась там свободой действий, бегала, гуляла, играла. И со мной часто приезжали мои братья двоюродные. И вот они все у меня были старше, и на речку как бы мы ходили вот всей гурьбой, или вот кто-то из старших братьев меня с собой брал, если сам ходил на речку. Я обязательно с ними там за компанию подбиралась. Вот. И однажды мы пошли с моим братом купаться на речку. Я плавать не умела и довольно там где-то до 12 плохо плавала, но мне помогал круг надувной. Вот. А у нас была речка такая холодная довольно-таки, очень с быстрым течением, такая с поворотами такая. Вот. И там были крутые берега, и где было мелко, то есть там очень так опасно было купаться, поэтому за мной надо было очень, конечно, следить. И вот был такой случай, что мы пошли нырять, там была такая как бы ступенчатый берег, и, ну, типа нырялка такая. Вот. На первом уровне метров, наверное, 2, а сверху там вообще высоко было очень. Вот. И мой брат, он такой как бы постарше, он нырял с самого верхнего берега. Он прыгал вниз головой, и там красиво так у него получалось, а я как бы... Он мне не разрешал сверху, он мне как бы с нижнего уровня прыгать. А я могла нырять, ну, то, что только вниз ногами. То есть я держалась за круг и прыгала вниз. Прыгала, проплывал какой-то, ну, промежуток, и обратно залазила на эту нырялку. И вот мы так вот прыгали, прыгали, прыгали. И мне так захотелось прыгнуть, как мой брат. Он так это красиво делал, а он так увлекся и не заметил. Думаю, ну, пока он не видит, он уже нырнул. Я думаю, я сейчас тоже залезу наверх и с верхней этой нырялки прыгну. И я залезла и стала прыгать. Но прыгнула не как обычно вниз ногами, а вниз головой, как мой брат. Вот, мой брат тоже продолжал нырять, а потом смотрит, что-то меня нет. Смотрит, смотрит, ну, это он мне потом рассказывал. Смотрю, говорит, на речку, а там, говорит, за поворотом уже, говорит, круг, говорит, плывет с ногами, говорит, кверху. Вот, то есть это довольно большое расстояние, то есть течение меня очень быстро подхватило, и я улетела, может, и плыла за поворот. Вот, Вова там поплыл за мной, догнал, перевернул обратно. Я нахлебалась воды, но для меня это было как бы таким моментом, что прям минута как будто прошла. Я была очень рада, что я нырнула вниз головой, просто не могла понять, почему я не смогла, как мой брат, поплыть. То есть мой круг не дал мне перевернуться обратно. Вот. Меня очень сильно ругали, сказали, как я так могла. Я могла реально утонуть, потому что мой брат мог не заметить, что у меня нет. Он подумал бы, если меня унесло бы за край реки, то как бы он подумал бы, что я убежала домой или еще что-то. То есть он мог и не подумать, что меня перевернуло, и я унеслась туда. Вот. А сама я перевернуться не могла. То есть как-то вот чудом он меня заметил, я вот так спаслась. И похожий случай был тоже с этим же братом, когда мы с ним вместе тоже пошли на речку, и он ловил рыбу на берегу. Но так как там много купающихся было, пескарев ловил на мелкоте, и купающиеся мешали ему. И он говорит, пойдем, говорит, немножко там за поворотик, и там народу нету, и ты будешь купаться там где-нибудь в сторонке, а я буду рыбку ловить. Вот. И то, говорит, ты как бы на мелкоте купайся, там в глубину не ходи. А я плаваю же вообще не имею, круга у меня тоже не было. Вот, я купалась, балакалась, и что мое любимое было занятие, это вставать на четвереньки в воде и вот по шейку вот так вот под водой как бы ходить, вот так вот, что как будто я плыву, там мелко было. И вот я так вот ходила, ходила, и вот так немножко за поворота выхожу, смотрю, купающиеся девушки там на глубине плавают, у них вот как бы одна голова, только они там плавают, и мне так хотелось тоже плавать научиться, я прям хотела тоже вот как они, так быть взрослой, плавать красиво. Вот. И я решила взять и, ну, как бы показать им, типа, что я тоже плыву. И я пошла по этому берегу, да, вот по шейку, как бы, как будто бы плыву. И так еще поглядываю на них, они меня видят, типа, я тоже плыву, так меня течением, короче, в глубину. Там обрыв был под водой, и, в общем, меня в глубину туда, короче, сбросило вниз. Я, короче, вниз головой, меня туда, ну, в течение унесло глубоко просто. Я чувствую, что я не могу вылезти, то есть я начинаю карабкаться там под водой. Я понимаю, что не могу справиться с течением, все глубже и глубже туда опускаюсь. Вот, и я поняла, что все, пришел мне конец. Я еще так смотрю, рыбы такие все на меня что-то смотрят, такая, да, красивая, прозрачная, я с открытыми глазами, помню, сижу такая на дне, думаю, и что, типа, все, я тону, то есть плавать бесполезно. Я думаю, надо попробовать так же ползти. Я взяла, тоже встала на четвереньки, схватилась как бы за песок, и вот так вот в сторону берега под водой вот так вот на четвереньках вылезла. Вылезла из воды, подошла к брату, брат мне говорит, ты что, типа, голову-то намочила, зачем? Я такая, да нет, я так просто. А сама тоже наглоталась. То есть брат даже не видел, что я утонула, ну, как бы туда, в воду глубоко. То есть никто даже не заметил. То есть если бы до меня вот это вот озарение не пришло в какой-то момент, что нужно вот так вот на четвереньках по дну вывести, возможно, я бы так и утонула. И, в общем, таких случаев было довольно много, когда я на этой речке тонула. Вот. И каким-то чудом это меня спасло, каким-то моим, там, я не знаю, совпадениями там разными. Но я считаю, что меня хранил Господь. И то, что я дожила до своего возраста, несмотря на то, что я была очень такая хулиганистая девочка, вот, то есть он меня сохранил и привел к себе. Слава Богу. Теперь я очень счастлива, что у меня есть Бог.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. В своей известной поэме «Одиссея» Гомер описывает двух страшных чудовищ – Сциллу и Харибду. Узкий морской путь лежал только между ними. Сцилла представлял собой клубок огромных змеиных голов, которые в зоне их досягаемости хватали все живое. Харибда – отверзающаяся время от времени бездна. И с той, и с другой стороны гибель, а иного пути нет. Мы ожидаем Дня Господнего, когда Иисус Христос придет на землю второй раз. И мы ждем Его как Избавителя от всех тягот земной жизни. Мы мечтаем отдохнуть в небесном царстве. Однако в книге пророка Амоса написано: «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Будет ли день Господень светом для нас, или он будет полным мраком? Ответом нам послужат слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея. «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а кого он, на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Мы идем как бы между двух камней, по узкому пути. Невозможно свернуть ни вправо, ни влево. Кругом скалы, только вперед и вверх. Иногда скалы сдвигаются так близко, что, кажется, дальше пути нет. Приходится делать усилия, чтобы продраться сквозь острый край камней, и это причиняет боль. Появляется ссадина.

раны, впереди не видно света, одни только каменные стены. Где же путь? Вопием мы в отчаянии. Эти камни сейчас раздавят меня. Не повернут ли назад? Не вернутся ли на гладкий широкий путь? Во всяком случае, там все ясно, а здесь тупик. Непроходимые камни, они вот-вот обрушатся на меня. Такой иногда бывает жизнь. Дьявол делает все, чтобы сделать ее невыносимой. Он то и дело швыряет нас камнями забот, искушений, несчастных случаев, болезней. Особенно он ненавидит верующих в Бога. Он пытается уничтожить их веру в любящего Господа. А бросает ли камни сам Создатель? В Библии описана битва, в которой Господь бросал камни на врагов Израиля. В другом месте Богом дано повеление побивать камнями всех отступников. Наконец, в книге Откровения сказано, что при излитии последних семи язв Творец буквально завалит камнями всех тех, кто не оставит свои грехи. Да, Бог иногда бросает камни, но этим Он уничтожает грех и тех, кто привязан к греху. Именно на полное уничтожение греха во время излития последних язв гнева Божьего и указывало побитие камнями в древнем Израиле. Господь воюет против греха до его полного истребления с земли. Неужели вы никогда не читали в Писании? «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Итог разговора с фарисеями, которые постоянно искали случай побить камнями, следующий, что они хотели схватить его за эти слова. Немножко выше мы прочитаем 23 текст. «Когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа, сказали, какую властью ты это делаешь и кто дал тебе такую власть?» Камень имеет власть давить и разбивать. Падающему камню никто не может оказать сопротивление. Почему Иисус так ответил фарисеям? Имел ли он моральное право вот так отвечать им? Да, потому что он сам всегда шел под градом камней, которые швырял в него сатана. Одним из самых сильных искушений Христа было искушение в пустыне. «Бог взвалил на тебя слишком большой камень. Не позволяй ему раздавить тебя. Не позволяй себе умереть здесь от голода. Ведь тебя ждет великая миссия. Если ты сейчас умрешь от голода и жажды, кто же спасет мир от греха? Подумай о гибнущих людях. Преврати сей камень в хлеб. Преврати проклятие в благословение, если ты Сын Божий». Но Спаситель разбил свой голод о камень послушания Отцу, ответив: «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Он победил, он выстоял, поэтому имеет власть прощать грехи разбивающимся в покаянии сердцам. Почему Христос в Библии представлен в образе камня? Камень — это испытание веры. И пусть камни мирских забот не нанесут вашей вере вреда. Пусть не оставят серьезных ран на вашей духовной жизни. Пусть ни один из них не перерубит нить, связывающую вас со Спасителем. И пусть эта нить превратится в прочный стальной трос, который выдержит любой камнепад. Что нужно для укрепления веры? Что нужно для укрепления отношений с Богом? Ежедневные личные молитвы, ежедневное чтение Библии и претворение в жизнь тех истин, которые открываются вам в Священном Писании. Мало знать истину. Необходимо жить поистине, чтобы сила Божьего Слова изменяла вашу жизнь в подобие жизни Иисуса Христа. Книга пророка Амоса. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву:
«Взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, не ходите в Галгал, и в Версаве не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле». Не отчаивайтесь, если не все получается, но в молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца Богу, и мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Христос, камень, отвергнутый строителями, камень живой краеугольный, камень, оторванный от горы без содействия рук человеческих, должен заполнить всю землю. Иисус, грядущий в наш мир вторично, должен заполнить все наши мысли и чувства. И об этот камень должны разбиться наши похоти плоти, похоть очей и гордость житейской. Прочтем еще раз эти слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народу, потому что его почитали за пророка. Чего боялись фарисеи? Что их за Иисуса Христа могут побить камнями. А вообще у каждого человека только два пути. Или он падет на камень, или камень падет на него. В обоих случаях гибель. Но в одном случае погибает грешник, а в другом только его грех. Каждое испытание – это или гибель греха, или гибель веры. Камень или убивает мои плотские качества характера, или убивает меня как личность. Камень же есть Христос, грядущий в мир, для одних живительный, для других смертоносный. И кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Что означают эти слова для нас? Мы неизбежно идем к гибели. Всех нас ожидает, к сожалению, мрак смерти. И символом гибели служит камень, закрывающий вход в иудейскую гробницу. Сегодня это надгробные плиты на кладбищах. Мы, как древние греки, плывем между Сциллой и Харибдой, между камнем и камнем, между гибелью и гибелью. Однако жертва Христа превратила проклятие смерти в благословение, в воскресение. Камень грехов всего мира беспощадно раздавил Сына Человеческого на кресте. Этот камень упал на Него, камень наших грехов. Камень, который лежал на нашем сердце, давил и убивал нас. Камень вины и отчаяния, камень порока и греховных вожделений, камень распутства, пьянства, ссор. И Господь вынул этот камень из нашей груди и вложил в нее новое сердце, новый дух, а наши камни Он собрал и возложил на Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Побитие камнями у евреев – это не только уничтожение грешников, но это действие, кроме чего указывал на Сына Божьего, на которого Отец Небесный своей рукой возложил непосильный груз наших камней. Это кажется чудовищным, потому что чудовищен грех. И грех беспощаден, любой, и тяжкий, и совсем, казалось бы, незначительный. Любой грех беспощадно убивает Иисуса Христа. Если я не считаю большим грехом выпить или выкурить сигаретку другую, то почему Христос должен был принять на себя смертельный удар моего камешка? В конце концов, камень, убивший Господа, убьет и меня. Но убьет навсегда, потому что грех не был мною оставлен. Он жил в моем сознании, которое не изменилось к покаянию. Поэтому и написано у пророка Амоса:
Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Если бы кто пришел домой и оперся рукой о стену, и ужалила змея его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Мы идем по узкому пути между скалами. У Высоцкого есть такая песня. «Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам». Они помогут нам. Один и тот же камень, Иисус Христос, может быть для нас и спасением, и гибелью. И не раскаявшемуся сердцу, упорному, каменному, необходимо разбиться о камень, который есть Христос. У нас есть выбор – отвергнуть грех или умереть вместе с грехом, покаяние или небытие, смерть моего эгоизма или смерть моей личности, уничтожение моего греха или мое собственное уничтожение. Иисус Христос – это камень, несущий смерть греху, но дающий грешнику оправдание и жизнь вечную.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Здравствуйте, вы попали в рай, чем могу вам помочь?
2: Добрый день, я бы хотел узнать, как попасть в рай?
1: Ну, прежде всего, вы грешник?
2: Нет, ну что вы, я порядочный человек.
1: Так, значит, вы безгрешный?
2: Ну, не то чтобы я безгрешный, ну, я сделал больше добра, чем зла.
1: Ага, значит, вы все-таки грешник.
2: А что вы хотите? Чтобы я был само совершенство, что ли?
1: Да.
2: Ну, хорошо. И как в таком случае я могу попасть в рай?
1: Во-первых, вы должны признать, что вы грешник.
2: Я не грех.
1: Извините, ничем не могу вам помочь. Здравствуйте, вы попали в рай.
2: Если сравнивать с теми, с кем я работаю, я довольно-таки неплохой человек.
1: Но мы не сравниваем вас с другими, мы сравниваем вас с Богом.
2: Быть того не может.
1: Спасибо, что позвонили в рай.
2: Ну ладно, допустим, я несовершенен, тогда что?
1: Тогда вы должны просить Христа простить вас за то, что вы грешны.
2: Не то чтобы я такой уж плохой.
1: Спасибо, что позвонили.
2: Подождите! Если я попрошу Христа простить меня, что потом?
1: Так как он сам уже понес наказание за ваш грех, он простит вас.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Библия дает нам единственно правильную информацию не только о природе нашего Господа, но также и о природе человека. В самом первом библейском повествовании о сотворении человека мы находим следующее свидетельство. Я читаю Бытие, 2 главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Давайте очень коротко посмотрим на себя с библейской перспективы, на человека, которого Бог когда-то сотворил. Итак, здесь сказано, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Исходя из этого текста, несложно вывести простую формулу составных частей при творении первого человека. Давайте попробуем представить себе. Прах плюс дыхание жизни – равняется живой человек или живая личность. Мы не находим, что при творении Бог вставил внутрь человека некую бессмертную субстанцию, то, что многие христиане сегодня называют бессмертной душой. А продолжительность жизни первого человека зависела от его послушания Творцу. Так говорит Библия, Слово Божье. Бытие 2 глава 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих слов можно сделать логический вывод, что Адам мог жить бесконечно до тех пор, пока он не нарушит запрет о плодах с дерева познания добра и зла. И это свидетельствует о том, что первый человек не был сотворен бессмертным, но он был сотворен на принципе послушания. Следовательно, ты будешь жить вечно до тех пор, пока ты будешь послушным. Кстати говоря, само слово «бессмертие» вообще не употребляется в процессе сотворения. Я повторяю, само слово «бессмертие» вы не сможете найти в описании процесса творения. Сам Господь определил, что человек умрет, если он окажется непослушным. Дорогие друзья, нам дана жизнь, чтобы приготовить себя для жизни вечной. В Екклезиастам 9 главе в 10 стихе мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Как мы видим, Слово Божье исключает любую деятельность человека после смерти. Именно поэтому в 22 главе Евангелия от Матфея, в 32 стихе Христос говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я рад, что так Христос говорит. Я рад, что Бог хочет общаться с нами, живыми людьми. Так что пока мы живы, мы имеем возможность дать свое согласие на дружеские взаимоотношения с нашим Господом. А это значит быть искренним последователем за нашим Спасителем, куда бы он ни пошел. Сегодня еще один раз я избираюсь для себя верою следовать за Христом. Я знаю, что сегодня большинство христиан верят в бессмертие души. Я знаю, что сегодня большинство христиан учат небиблейскому учению о том, что человек продолжает жить после смерти. Но я приглашаю вас, исследуйте Писание более внимательно. Исследуйте жизнь Иисуса Христа, доверяйте Ему. И если там написано, что после смерти нет уже ни знания, и если там написано, Христос говорит, что когда я приду, все находящиеся в гробах. Я верю в это. Я верю, что после смерти человек отдыхает от трудов своих до времени второго пришествия Христа. И когда Христос придет, Он провозгласит, чтобы все мертвые во Христе воскресли. Я рад был бы, чтобы мои близкие, родственники, которые умерли, они также воскресли во славе. Пусть будет это и нашей надеждой. Во имя Христа. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Фух, здравствуйте, ребята. Вы спросите, к чему мы так готовимся? Дело в том, что сегодня должен приехать мой племянник Борис. Ну а так как в городе он будет всего один час, мы написали не с приездом, а с проездом. Ну вот так мы его и будем встречать.
4: Дорогие мои, скорей, скорей. У нас еще ничего не готово, он может приехать с минуты на минуту.
3: Идем.
4: Ну, наконец-то. Давайте.
3: О, Марила, а вы уверены, что размах должен быть именно такой?
5: Да, может, просто чайку попьем?
3: Да.
4: Афанась Филиппович, об этом не может быть и речи. А ты вообще в гостях ничего не понимаешь.
5: Почему это?
4: Маленький еще.
5: Маленький еще.
4: Так. А где салфетки? Вы что, не понимаете, что ли? Что парень во Франции, в Германии, в Австрии был. Это, между прочим, европейские государства, культура.
3: Ну,
4: а у нас, значит, рот пальцами будет вытирать, да?
3: Марья, ну вы не волнуйтесь.
4: Ну,
3: не волнуйтесь.
4: Ну, никакого от вас толка. Ходили, я не знаю. Я даже вас посылать за салфетками не буду. Сама пойду. А то еще купите что-нибудь, не знаю, туалетную бумагу.
3: Ой. Ну да.
5: Я бы на месте Бориса не хотел бы сегодня постречать Марию Ивановну, а то ему достанется.
3: Ну, она хочет оставить хорошее впечатление. Ну, наверное, обойдется. Да.

0: Кто там?
1: А кого надо?
2: Борис! Борис! Борис!
3: Здравствуйте!
2: Ну ты прикинь, у тебя... Ну ты откуда, а?
1: С сафари.
0: Африка меня так очаровала.
2: Вот, полюбуйся.
1: Очень остроумно.
0: Это я придумал.
1: Молодец.
2: Санец. Ну, чего ж мы стоим? Заходи, я знаю, у тебя немного времени. Ну, жаль, ну что поделаешь. Прошу.
1: Ну, Борька.
2: Ну, счастливо. Не забывай присылать фото.
4: Хорошо.

0: Не поняла.
1: А вы только не переживайте, Марья Ивановна. Дело в том, что, ну, так вышло. Пока вы ходили за салфетками, ну, тотчас пришел Борис. Ну, так вышло. У него было, к сожалению, так мало времени, что он не смог вас дождаться.
0: Во-первых, я не ходила, а бегала. А во-вторых, это несправедливо. Я его так ждала.
2: Можешь конфеточку.
0: Спасибо.
1: Марья Ивановна, а я ведь знаю, почему так получилось.
0: Почему?
1: Ну, во-первых, нет, я не просто вам скажу. Я расскажу вам историю про это.
2: Послушайте, вы же их так любите.
1: Да.
0: Ну ладно, рассказывайте.
1: Я расскажу вам историю про Марфу и Марию. Это две родных сестры. И Иисус очень любил эту семью. Однажды Иисус пришел к ним в гости, и они его очень ждали. Марфа много дел переделала в этот день. Она прибирала в доме, вычистила двор, приготовила вкусный обед, накрыла прекраснейший стол. И вот долгожданное время наступило. Иисус пришел к ним в гости. Марфа приносила одно блюдо, а другое уносила. Без конца бегала из комнаты в комнату, а Мария тихонечко села у ног Иисуса и слушала его. Тут Марфа не выдержала, подошла к Иисусу и сказала: «Господи, ты видишь, что я одна тружусь? Скажи моей сестре, чтобы помогла мне, или тебе все равно?» Иисус ответил ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, а одно только нужно. Мария выбрала хорошее дело. То, что она услышит, навсегда останется у нее». Понимаете, мы порой так много заботимся о человеке, что забываем о нем самом. Хотя он сам главный и есть в данной ситуации. Вот вы, Марья Ивановна, очень много дел переделали. И лучше вас никто бы не справился. Вы молодец. Но Бориса вы так и не увидели.
0: Да. Но... Я все поняла. Если бы я эту историю раньше услышала.
2: Еще конфеточку.
1: Но вы не расстраивайтесь, Марья Ивановна. Он обещал вернуться.
2: Кто там?
1: Борис! Что случилось?
0: Борис?
1: Ага.
0: Ой, как я рада! Ой, как я рада!
3: Мы рейс задержали на 2 часа.
0: Да что вы! Присаживайтесь, Борис.
1: Вы видите?
0: Дышите.
1: Как прекрасно, Марья Ивановна. Я же вам говорил.
0: Ну, откуда вы, Борис? Рассказывайте, где вы были, что видели, что открыли. Нам все интересно, рассказывайте, Борис.
1: А чайку-то, чайку.
0: Подсветитесь, Афанасий
1: Васильевич. Вот так вот.
0: Чайку там еще чего, рассказывайте.
1: Ребята, все хорошо, что хорошо кончается. До скорых встреч. И не забывайте о главном. Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм.
2: Господь – определение Бога как Господина, того, кто имеет полноту власти над своими подданными. В Ветхом Завете этим словом переводится одно из древних имен Бога – Адонай, дословно означающее «мой Господин». Это слово указывает на личное отношение между верующим и Богом. Верующий признает власть Бога над собой и выражает почтение, смирение, готовность к служению и благодарность. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». В Новом Завете, Евангелиях, апостольских посланиях и книге Откровения Господом назван Иисус Христос, что указывает на Его божественность. После воскресения Иисуса Его называют Господом всех, Господом над мертвыми и живыми, перед именем Которого преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца.
1: Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!»

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Иногда очень приятно перекусить бутербродиком с тофу или выпить стакан соевого молока. Вы, кстати, любите соевые продукты? Больше чем уверен, у некоторых из вас есть предубеждение к ним. И зря. Продукты соевого происхождения могут оказать неоценимую помощь. Сегодня я хочу рассказать вам о чудесном свойстве сои, которое, как выяснили исследователи из Университета Колумбия, помогает снизить повышенное артериальное давление. Все дело в изофлавоноидах, которыми богаты соевые продукты. Так, например, один стакан соевого молока содержит 22 миллиграмма этих уникальных веществ. Изофлавоноидов в таком количестве вполне достаточно, чтобы активировать эндотелиальный оксид азота, который, в свою очередь, расширяет кровеносные сосуды и тем самым уменьшает кровяное давление. Было доказано, что в среднем снижение приводит к уменьшению систолического давления на 5 мм. Кажется, что это небольшое снижение, однако если учесть, что данный фактор будет сочетаться с другими диетическими факторами, снижающими давление, то эффект довольно значительный. Относитесь к соевым продуктам как к лекарству, которое нужно применять утром и вечером, чтобы изменить качество нашей жизни. Ну, конечно же, не только соя может снизить давление. Всемирная организация здравоохранения, аккумулируя различные исследования в области взаимосвязи гипертонии и питания, пришли к выводу, что увеличение употребления калия приводит также к снижению давления в среднем на 4 единицы верхнего и на 2 единицы нижнего. Таков, кажется, несущественный эффект для здоровья страдающих гипертонией, значительный. Дело в том, что даже такое небольшое снижение давления может приблизительно снизить риск на 25% риска инсульта. Продукты, особо богатые калием, это различные орехи, сухофрукты, курага, чернослив, изюм, а также чечевица и различные виды фасоли. Такой рацион, с учетом других факторов питания, сопряженных с здоровым сном и достаточной программой физической активности, плюс контроль стресса с помощью духовного аспекта в жизни, будет большим достижением в лечении вашей гипертонии.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о происхождении жизни на Земле и о теории эволюции. Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Итак, сегодня мы поговорим о том, что представляет собой половой отбор. Существует такое понятие – половой отбор. Кто вообще его ввел?
2: Это понятие ввел Дарвин и применял его в тех случаях, когда невозможно было объяснить появление того или иного признака путем обычного естественного отбора. Под половым отбором он понимал способность самок или самцов выбирать для спаривания определенного партнера, характеризующего теми или иными признаками, которые ему, ну, или ей, будем так сказать, нравятся, да, которых больше всего привлекают. Вот в частности он писал: «Если бы существовали только зеленые дятлы, и мы не знали бы о существовании черных или пестрых, то мы, осмелюсь утверждать, вообразили бы, что зеленый цвет представляет прекрасную адаптацию для того, чтобы скрывать эту птицу в лесу. Но на самом деле, поскольку существуют и пестрые, и яркие, он пишет: на деле же эта окраска, вероятно, главным образом обязана своим происхождением половому отбору».
1: То есть существуют зеленые дятлы, да? И существование именно такой окраски у дятлов можно объяснить тем, что они таким образом очень удачно маскируются, да, среди деревьев.
2: Да.
1: Но существуют и более ярко окрашенные.
2: Да.
1: А здесь у нас тоже есть ответ. Да, и это для привлечения самок. Им просто вот, ну, они выбирают самцов именно такой окраски.
2: Да, совершенно верно. А в том случае, когда и самец, и самка одинаково окрашены, то Дарвин объяснил это тем, что самка, выбирая ярко окрашенного самца, спаривается с ним, и гены вот этой яркой окраски, они передаются и самке. И в этом случае самец, и самка ярко окрашены. То есть никаких проблем нет. Все проблемы решены вот таким вот образом.
1: Понятно. Как отреагировали критики на это заявление Дарвина?
2: Вот, например, ранний критик Дарвина Вигант писал: «Если бы целью было доказать, до чего смешна теория отбора, то это нельзя было бы сделать удачнее, чем при помощи тех доведенных до крайности абсурдов, которые Дарвин, не щадя себя, производит на свет половым отбором». И первый вопрос, который возмутил критиков, он касался самого эстетического чувства. Как мы можем узнать, что в глазах, скажем, курицы привлекательно, а что непривлекательно? И, во-вторых, чтобы осуществить такой отбор, необходимо, чтобы на протяжении ряда поколений самки данного вида руководствовались одним и тем же критерием. То есть выбирали самцов, ну, будем так говорить, примерно одинаковой расцветки, примерно одинаковой формы оперения, только в этом случае. Ну, как такое может быть? Все самки разные, точно так же, как и люди, у всех своих предпочтений. А здесь говорится о том, что на протяжении тысяч поколений все должны были самки руководствоваться одним и тем же критерием. То есть критики сразу увидели абсурдность такого утверждения.
1: А на самом деле возможно ли объяснить вот именно вот это все? Как можно объяснить иначе?
2: Вы знаете, здесь тот же самый принцип, который заложен и в окраске плодов, и в окраске цветков, в их форме. То есть в природе существуют и серенькие птички, и самка серенькая, и самец серенький.

0: И они прекрасно выживают в природе. Есть птицы, которые действительно ярко окрашены. Очень пестрая, насыщенная окраска, оперение шикарное. И они прекрасно выживают в природе. То есть мы видим такое огромное разнообразие птиц. И пытаться подыскать этому всему объяснение, это настолько абсурдно. Вот я даже хочу еще одну, позволю себе привести цитату известного тоже ученого Сергея Четверякова. Это основатель синтетической теории эволюции. Он был, кстати, эволюционистом, дарвинистом. И тем не менее, ну, человек все-таки отличался какой-то объективностью. И вот, в частности, он писал. Систематика знает тысячи примеров, где виды различаются не адаптивными, а безразличными признаками, и стараться подыскать всем им адаптивное значение является столь же малопроизводительной, как и неблагодарной работой, где подчас не знаешь, чему больше удивляться, бесконечному ли остроумию самих авторов или их вере в неограниченную наивность читателя. То есть мы видим, что он тоже...
1: Напомните, пожалуйста, что такое адаптивные и неадаптивные признаки?
0: То есть это те признаки, которые помогают этим организмам существовать в природе.
1: Ну, маскироваться, да?
0: Да, маскироваться, да, которые им, будем так говорить, нужны. А безразличные признаки – это, как мы с вами говорили, про окраску цветков, про форму листьев. То есть они совершенно никак не помогают.
1: Не мешают, не помогают, да.
0: Да, и мы видим то же самое о птицах, да, когда говорим про птиц. Какая разница, какая птица? Черная будет, серенькая, маскируется она, или наоборот будет яркая. Она все равно живет в одном и том же лесу, и мы можем все это видеть. Мы видим и воробья серенького, да, мы видим и снегиря, и синицу. Разнообразие огромное. И все живут, все выживают, все прекрасно себя чувствуют.
1: Понятно. Действительно, вот в Священном Писании, например, Бог, Он говорит, где человеку, да, в книге Иова, по-моему, где ты был, когда я творил землю? Где ты был, когда я творил светило, солнце, все, что на земле? Человека не было. Мы не были свидетелями, и мы не знаем, как это было сотворено, что Бог использовал, какие механизмы Он использовал, каким образом все это творил. Мы только знаем, что это произошло за буквальные 6 дней, да, и все, собственно говоря. И весь порядок вот творения описан в первых 2 главах книги «Бытие», и все. Остальное, как Бог говорит, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Ты что, хочешь быть моим советником? Человек не может быть советником Бога и получить ответы на все вопросы сегодня,
0: да.
1: Мы не можем. Да. Стоит только вот удивляться вот этому разумному замыслу великого Творца.
0: Совершенно верно. И даже вот в истории становления эволюционного учения были предприняты достаточно много попыток объяснить вот такие вот загадочные структуры. Ну, например, скажем, гигантские рога оленей, потому что ископаемые олени имели рога весом до 25 килограмм. Можете представить,
1: да,
0: какой вес?
1: Да.
0: И при том этими рогами совершенно невозможно было пользоваться для защиты от врагов. То есть они служили как бы украшением. Но возникает вопрос, как они могли возникнуть? Если это объяснять, опять-таки, половым отбором, то это противоречит обычному естественному отбору. Ведь эти рога мешают ему. Это, во-первых, затрата энергии на их производство. И тем более, что они сбрасываются, вырастают новые. Можете представить, сколько? Кроме того, это вес, они зацепляются за ветки. В общем, ну, множество неудобств.
1: Ну, может быть, они борются друг с другом, олени, этими рогами?
0: Ну, к сожалению, невозможно было им бороться.
1: Они не борются ими, да,
0: нет,
1: не используют.
0: Нет, они
1: в
0: не
1: борьбе,
0: используют.
1: Да, что это естественный отбор, там выживает сильнейший, он оставляет,
0: да,
1: потомство.
0: Как было,
1: нет.
0: Показано, что да, многие организмы, многие животные, которые имеют рога, они ими не пользуются в качестве оружия. А у некоторых рога имеют такую форму, что ими просто, ну, невозможно пользоваться в качестве оружия. Поэтому объяснить их появление с точки зрения теории естественного отбора довольно сложно.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: И, например, вот хвост павлина, да, нас всегда поражает его красота, огромный размер. Такие хвосты ведь только у самцов, да?
0: Да, да,
1: совершенно
0: верно. Вот
1: как это объясняли
0: эволюционисты? Действительно, кстати, и Дарвин обратил внимание на хвост павлина, да, он говорил об этом, что его дрожь пробирает, когда он смотрит. И, естественно, он объяснил это половым отбором. То есть самки, которая, вы видите, она окрашена довольно слабо, никакой яркой расцветки у нее нет, она такая серенькая. Тем не менее, самец такой вот красивый, с таким огромным хвостом. А можете себе представить, сколько весит этот хвост, какой он размер, даже когда складывается. А ведь птице еще и летать нужно, и как-то спасаться от хищников. То есть вообще удивительно, как эта птица вообще могла выжить в условиях дарвиновской борьбы за существование и конкуренции. То есть ее бы хищник схватил, уничтожил, ничего бы не осталось. Но все-таки Дарвин пытается объяснить, и эволюционисты в дальнейшем, они пытаются объяснить это именно половым отбором. Но, вы знаете, ученые, кстати, не так давно, японские орнитологи, они провели исследование. Они поставили цель, в общем-то, определить, действительно ли самки способны выбирать, делать целенаправленный такой активный выбор самцов, именно руководствуясь вот этими вот признаками красоты и хвоста. То есть они выбрали два признака – это размер хвоста, его форму и размер вот этих глазков. И провели эксперименты. В результате выяснилось, что самки на самом деле они не способны различать мелких отличий. То есть им было абсолютно все равно, какой будет хвост у самца. И возник вопрос, да каким же образом произошел отбор. И, в общем-то, было доказано, что самки не могут отбирать. И притом самое интересное, что это было доказано не только на павлинах, но и на других птицах, которые также имеют красивое оперение, например, на фазанах, на домашних курах, на диких курах, на перепелах, на куропатках, на тетеревах, на индейках. То есть целое огромное количество птиц было исследовано и доказано, что самки, они не способны, они не хотят. То есть они спариваются с любыми самцами.
1: Хотя, в принципе, вот это тоже трудно объяснить, именно то, что самцы у многих птиц, допустим, да, очень ярко и красиво выглядят, а самки, они достаточно серенькие, там просто коричневые, обычные. Хотя логичнее было бы, чтобы вот самка была более яркой, привлекательной,
0: да, чтобы за нее
1: самец боролся. Красивой,
0: да,
1: как бы действительно предмет борьбы. Но почему-то вот наоборот.
0: Ну, здесь, знаете, есть такое объяснение, что самцы как бы отвлекают хищника, вот они яркие, они, да, такие привлекательные, и самочка, она остается, она заботится о потомстве. То есть мы вынуждены согласиться, как бы есть и такое объяснение, есть и такое. Но опять-таки оно упирается в то, что существует и ярко окрашены и самец, и самка. То есть они окрашены ярко, но одинаково. И в этом случае, а как объяснить? То есть мы видим, что каждому случаю можем подобрать, как говорил Четверяков, объяснение, но насколько оно верное, мы не знаем. А кроме этого, вот смотрите, существует же много организмов, скажем, раковины моллюсков, раковины морских красивых форминифер, амёб раковинных. У них очень красивая, изящная раковина, но ведь каким отбором она произошла? Благодаря какому отбору? Непонятно, ведь у них нету даже глаз. А тем не менее, раковина красивая, привлекательная. И у эволюционистов нет ответа на этот вопрос. То есть этот вопрос остался у них без ответа.
1: Также окраска зебры, да, по-моему, тоже вызывает много споров.
0: Да, зебра – это животное, которое выделяется от всех остальных копытных вот своей такой необычной полосатой расцветкой. И действительно существовало очень много
1: гипотез на этот счет, да?
0: Да, которые бы люди старались как-то, эволюционисты в частности, старались как-то объяснить, почему у зебры вот такая вот полосатая окраска. И вот, допустим, я могу привести несколько примеров. Ну, например, одни считали, что такая полосатая окраска, она скрывает их в высокой траве саван, то есть вот их не видно. Так. Но на самом деле оказалось это не так, то есть тоже эксперименты были проведены, что хищники прекрасно их видят, тем более, что если вы видели зебру, то вы, наверное, заметили, что полосы у нее на теле идут вертикально, на спине, а вот на бедрах, на ногах они идут горизонтально, то есть совершенно другое направление. Была такая гипотеза, что полосы, они как бы дезориентируют хищников, то есть проще говоря, им рябит в глазах. И они, в общем, бросают эту добычу. Да, и вот. Но оказалось, это тоже неправильно. Была такая гипотеза, что эти полосы помогают терморегуляции. То есть какая-то часть тела нагревается, в частности, темная, белая как-то отражает свет, и как-то вот здесь вот происходит, так сказать, терморегуляция. Ну, в общем, это тоже осталось в
1: гипотезе. Ну, все это гипотеза. Просто гипотеза.
0: Угу. Кстати, интересно, что Дарвин тоже пытался объяснить полосатую окраску зебры. И он объяснил ее это, опять-таки, половым отбором. То есть самкам зебры нравились самцы вот такой вот полосатой окраски. И они их выбирали для спаривания. Но что говорит современная наука? Вот я смотрел последние публикации по этому поводу, как же все-таки ученые последних лет объясняют появление полосатой окраски зебры. Вы знаете, я нашел только одну публикацию, в которой было научно доказано, что полосатая окраска, она менее привлекательна для кровососущих насекомых, чем однородная там, или пятнистая. Ну, угу. Вот только такое угу. вот объяснение.
1: Угу. Ясно, можете... ясно. А вот интересно, Дарвин, это уже что касается происхождения человека. Он считал, что женщины более примитивно устроены, чем мужчины. И женщины, они в процессе полового отбора выбирали, ну, более умных, более развитых мужчин. И таким образом, в общем-то, мы получили то, что имеем сейчас. Да, вот, ну, существовал отбор, существует, наверное, отбор вот и среди людей.
0: Совершенно верно. Происхождение человека Дарвин также объяснил своим знаменитым половым отбором. То есть он говорил, что самкам, будем так говорить, обезьяновидного животного, которое становится на путь превращения человека, нравились самцы выдающихся там умственных способностей, красивой там внешности, чтобы шерсти немного было и так далее, и так далее. И она выбирали таких самцов для спаривания, и таким образом произошел человек. Вот это вот была позиция Дарвина. Да, то есть самка, она не отличалась умственными способностями, но у нее была развита интуиция. Она чисто интуитивно вот видела, что самец этот наиболее умный, она его выбирала для спаривания, и таким образом возник интеллект. Вот такое было объяснение. Конечно, сейчас это выглядит смешно, и эта теория, конечно, была отвергнута, но такую теорию предложил Дарвин, и его книга так и называлась «Происхождение человека и половой отбор».
1: Ну, то есть происхождение... это была уже отдельная работа, да?
0: Да, отдельная работа.
1: Написал «Происхождение видов» — это одно, да? Там какие-то общие положения, да?
0: Да, а здесь уже касательно, работа, да. И, видите, человека. Половым отбором объяснил.
1: Ну, понятно. Ну, в общем-то, это, видимо, то, к чему Дарвин пришел на тот момент, в чем он был горячо убежден, он считал, что он прав, и, в общем-то, настаивал, продолжал настаивать на своем.
0: Да.
1: Я благодарю вас за участие в данной программе. Продолжим эту тему в следующей передаче. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Для для вас поют Анастасия и Алексей Сергеевич.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы. Приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры? Ты можешь вступать в пионеры? Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая. Ты можешь ее, эту клятву, принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт. Опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах, и после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга», и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем исследование 11 главы 1 послания к Коринфянам, где затронута очень важная тема о достойном участии в вечере Господней. Апостол говорит: «Да испытывает же себя человек». Во время испытания своего духовного состояния человек особым образом контролирует себя. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Чувствуем ли мы себя слабыми учениками, чье послушание оставляет желать лучшего? Во свете совершенства Божьего наше служение Ему представляется таким незначительным, что мы ни во что ставим себя. Но если вспомнить учеников верхней горницы и их желание первенствовать и обогатиться, это не представляется нам чем-то странным. Они жили вместе с царем, претендуя на многое, но, видимо, им не приходило в голову быть родственниками предводителя небесных воинств в красном одеянии. Хотя они надеялись многое получить от него, он мог дать им только через тело свое ломимое и кровь свою Нового Завета, за многих изливаемую. Нуждаемся ли мы сегодня в этом хлебе и в этом вине? Альпийская веревка отличается от других, вплетенной в нее ярко-красной нитью. Так и истинно запечатленные последователи Господа известны своей красной нитью кровавого знамения, что отличает их от детей Мамонны и дает им право на родство с Господом, который отдал жизнь за своих друзей. Мы нуждаемся в этой красной нити, ибо кровь моя истинно питье есть. Слабые и немощные мы подходим к Божьему столу любви, чтобы отойти от него сильными и готовыми на жертвенное служение рыцарями. Без крови Христа мы настолько слабы, что демоны не трепещут при нашем приближении. Они смеются над нашей попыткой приказывать им, и если бы мы могли слышать, то в наших ушах прозвучали бы их древние слова, вызов их. «И Иисуса знаем, и Павел нам известен, а ты кто?» Если голоса Иисуса не слышно в нашем тоне, то злой дух сильнее нас, и мы никогда не сможем изгнать его. Вечеря Господня делает нас сильными воинами в борьбе с силами зла. Что Иисус сегодня делает с нами, для нас и в нас? Помните первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Прежде всего, Он желает общаться с нами. Он хочет опять напомнить нам удивительное обетование, которое Он дал своим ученикам. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. Я хочу сегодня вам прочитать один из иностранных переводов этих стихов. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, то сказал бы я вам, что иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были, где я». Он избавит от всего, что отвлекает нас от горнего, и разгладит все морщины, вызванные повседневными заботами. И Иисус говорит тебе сегодня, мой друг, не позволяй своему сердцу быть обеспокоенным и не бойся. Насколько важно для нашей веры участвовать в этом мирном служении трапезы Господней. Возле Божьего стола любви переживая чувство неизреченной радости и отрады истинно бурлящей жизни, мы говорим друг другу, подобно ученикам Иисуса, «Не горело ли сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание?» Господь и сегодня беседует с нами, и Его общение настолько изумительно, обильно и совершенно, что мы начинаем ощущать живительные соки, которые Он вливает в нас. 15 глава Иоанна следует за 14. И когда сокрушающее сердце сомнения удалены, сокрушение и сомнения сердца удалены, и разделяющие нас с Богом грехи, омыты кровью Христа, мы становимся едиными с Ним и привитыми к лозе жизни. Не всегда словами можно выразить близость подобного единства. Даже супружеское счастье незапятнанного брачного союза, кажущееся нерушимым, может всего лишь тускло отражать дружбу Христа с христианином. Апостол Павел искал подходящую иллюстрацию из опыта человеческих отношений для описания символов и близости Христа к его последователям. Но даже при наиболее выразительном ее использовании он не раз откладывал свое перо в бессилии отобразить сходство с изумительной жизнью, сокрытой с Христом в Боге. «Мы едим хлеб и пьем вино, чтобы сблизиться с Господом». Помните, как Павел опасался оказаться недостойным совершать это служение? Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Он постоянно испытывал свою пригодность служению. Мы также призваны испытывать свою пригодность быть соучастниками трапезы Господней. Делаем ли мы это? Но это не значит, что мы должны исследовать безупречность нашей жизни, совершенна ли она, и, если это не так, отказываться от участия в вечере Господней. Меня всегда удивляет то, что некоторые члены церкви отказываются принимать участие в вечере Господней по причине своей неготовности. Что вам мешает, мои дорогие собратья, приготовиться к вечере? Сколько времени вам для этого необходимо? Чувствуете ли вы себя недостойным из-за несовершенства вашего характера? Пожалуйста, когда вы почувствуете себя достойным участия в вечере, обязательно мне скажите об этом. Мне хочется увидеть хотя бы одного человека, который оказался бы достойным благодаря своему характеру. Никто из нас не обладает достоинством в этом смысле слова. Если человек достиг совершенства, то ему нет и нужды участвовать в этой трапезе. Несмотря на то, что Дух Божий живет в нас, мы часто терпим неудачи, бываем беспомощны и временами разочарованы. По причине живущего в нас закона греха, Христос – наше достоинство. Меня удивляет другое. Многие из тех, кто годами не разговаривают друг с другом, чувствуют себя достойным участия в вечере Господней. Вечеря Господня является символом, который постоянно напоминает нам о нашем прощении. Мы прощены ценой крови Христа. Когда мы разделяем хлеб и вино, то напоминаем себе о том, какой ценой мы получили мир с Богом. Сердце Божье было ранено до боли тем, что мы причинили Ему, но Он простил нас и не вспоминает об этом боли. Наши отношения с Ним восстановлены навеки. Это то, о чем вечеря Господня всегда напоминает нам. Всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете вино, помните о словах Иисуса: «Даром получили, даром и давайте». Если вы были обижены кем-либо до боли, так что же, вам трудно простить обидчика? Помните, как много Бог простил вам. Если у нас нет духа прощения, то наше участие в вечере будет недостойным. Читаем Евангелие от Матфея, 5 главу, 23 и 24 стихи. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Будем помнить, как Иисус взял хлеб и сказал ученикам. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Это напоминает нам о том, что присутствие Христа в нашей жизни наполнит нас Его силой. И эта сила дает нам возможность прощать. Что же Павел имеет в виду, когда говорит «испытывает себя»? Прежде всего, это честно исповедать свой грех. Не пытайтесь ничего скрыть от Бога. Не пытайтесь убеждать себя, что вы уже живете без греха. Признавайтесь пред Богом и друг перед другом в своих грехах. Просите Бога, чтобы Он положил в вашем сердце вражду к этому греху. Представьте этот грех Богу и просите Его об очищении. Вспомните молитву Давида, Псалом 50, 19 стих. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Это и есть ходить во свете. Второе. Общение друг с другом. Если же мы ходим во свете, то будем и общение иметь друг с другом. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда вы сознаете свою вину и просите об очищении, когда вы имеете общение друг с другом, тогда вы становитесь пригодными к участию в вечере Господней. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Бог читает наши сердца и знает мотивацию наших поступков. Поэтому не будем обманывать себя и не будем оскорблять Святого Духа Божьего. Послание к Ефесянам мы читаем в 4 главе, с 30 по 32 стихи. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Обратите внимание, разве все перечисленное не делает нас недостойными участниками в трапезе Господней? Благодарение Богу за Его благодать, которую мы получаем через веру в Иисуса Христа. «Кто ест и пьет недостойно», говорит апостол Павел. Обратите внимание. «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Что же это означает «есть и пить недостойно»? Первое – это правильное понимание значения этих символов. Рассуждать о теле Господнем означает осознавать свое вовлечение в смерть Христа на кресте и в Его жизнь, которая доступна каждому из нас. Это исповедание своих грехов и принятие праведности Христа через веру. Второе. Это наше заботливое отношение к другим, кто вместе с нами являются членами тела Господня. Мы осознаем себя членами один другому, и поэтому все мы – одно тело во Христе. Как современным христианам осознать бесценность участия в вечере Господней? Как обрести привилегию участия в ней? Это одна из наиболее часто возникающих дилемм в наших церквях. Многие христиане отказываются участвовать в вечере, поскольку считают себя недостойными. Есть и такие, которые считают, что им нет необходимости осуществлять какое-либо специальное самоисследование. Но нам необходимо испытывать себя в том, действительно ли мы являемся частью тела Церкви Христа, живя в мире и согласии с нашими собратьями. Мы призваны к тому, чтобы рассуждать о значении символов тела и крови Христа, принимая их с верой и благодарением. Апостол говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Далее апостол показывает, что Богу не безразлично, в каком состоянии мы приступаем к вечере Господней. Так что он даже готов применить дисциплинарные меры к нам, чтобы привести нас к покаянию. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 30 по 32 стихи. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает».

А он наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Бог знает, что болезни часто побуждают нас переосмысливать нашу жизнь. Разве вы не убеждались в этом в своей жизни? Многие из нас внезапно духовно пробуждались, когда оказывались на одре болезни, потому что обнаруживали, что потеряли близость с Христом. Прекрасная, хотя и болезненная, возможность для переоценки своей жизни, когда рука Божья исправляет нас. Это же происходило и в Коринфе. Некоторые болели, некоторые пребывали в немощи, потому что Бог давал им возможность исследовать себя. Но это был предостерегающий сигнал к тому, чтобы бодрствовать и молиться. Некоторые из них, говорит Павел, даже умирали из-за своей небрежности к Божьему любящему предостережению, хотя они могли быть спасены ним по его милости, как головня из огня. Но были и такие, которые продолжали упорствовать в своем заблуждении и оказались дисквалифицированы, как мы читали об этом в 10 главе. Помните первое послание Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стихи. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питие. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это случается и сегодня. Бог неизменен. Некоторые из нас немощны, некоторые больны, но все мы нуждаемся в исследовании своих жизней пред Богом. Представьте себе человека, который никогда не принимал участия в нуждах ближних. Он попадает в больницу, и его посещают, молятся о его выздоровлении. Прекрасная возможность для самоисследования. Бог желает чему-то научить этого человека. Но будем помнить, что болезни – это не суды Божьи. Если христианин умер из-за тяжелого недуга, это не значит, что карающая рука Божья поразила его. Мы знаем из Писания, что верный пророк Елисей заболел и умер, что Лазарь, друг Иисуса Христа, заболел и умер, что Тавифа, добрый друг сирот и бедных, заболела и умерла, как и многие другие. Нужно признать также, что не все болезни происходят от дисциплинарных мер Божьих. Временами это может быть проявлением единственной возможности для евангельского служения в тех местах, где двери для проповеди Евангелия закрыты. Так что не всегда, когда мы больны, это будет осуждением за недостойное участие в вечере Господней. Но всегда можно спросить: «Господи, что Ты желаешь мне в этом сказать? В своей любящей заботе обо мне дай мне увидеть опасность, которая меня предостерегает. Помоги мне проверить мои взаимоотношения с моими собратьями, мое отношение к жизни, увидеть те наклонности, которые формируются во мне, не на опасном ли я пути». Апостол подчеркивает, что если мы будем судить себя, то не будем судимы. Есть еще одно, что я желаю непременно сказать вам. Когда мы узнаем о тяжелом недуге нашего брата, что мы думаем? Наверное, Бог наказал его или ее за какие-то грехи. Но как хорошо было бы нам подумать в этот момент: «Господи, заболел мой брат или сестра. Наверное, Ты желаешь испытать мое христианство, мое сострадание, сочувствие, мою доброту. Господи, я помню о моем христианском долге. Я пойду и посещу его или ее, чтобы поддержать духовно и, если нужно, материально.
Мой ближний нуждается в моей помощи, потому что сегодня болеть

очень недешево. Конечно, в нашей церкви есть фонд милосердия, и мы оказываем нашим больным и бедным посильную помощь. Слава Богу, что этот фонд у нас никогда не иссякает, как масло в кувшине у бедной вдовы из известной нам библейской истории. Но как хорошо было бы, чтобы туда поступали деньги именные, целенаправленные. Это свидетельствовало бы о нашем участии в нуждах определенной личности. Таким образом, когда нечто подобное случается, будем внимательны ко всему сказанному, будем честными с собой. Мы можем избежать дисциплинарных действий Божьих, если будем честными с собой, потому что Бог всегда будет давать нам шанс за шансом. В противном случае Он вынужден будет наказывать нас для того, чтобы помочь нам увидеть наше духовное состояние. Только не смотрите на это, как на нечто ужасное и злое, когда Бог наказывает вас. Разве мы не читаем Евреям 12 главе в 6 стихе? «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Любящий отец просто удаляет некоторые барьеры и говорит: «Бодрствуй и молись, ты в опасности, остановись и осмотрись». Любовь Бога побуждает его допускать все это в нашей жизни. Апостол ясно подразумевает этим, что если вы мнимый христианин, и неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом живете не по христианским принципам, и при этом ничего не происходит с вами, что касается дисциплинарных мер Божьих, тогда, может быть, вы и не христианин вовсе. Но если Бог будет нас и наказывает, то делает это из любви к нам. «Разве ты не принадлежишь мне? Я не желаю, чтобы ты был осужден вместе с миром. Ты должен пересмотреть свою жизнь, и я даю тебе возможность сделать это». Читаем далее 33 и 34 стихи. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Таким напутствием Павел заключает свое страстное обращение к коринфским верующим относительно их участия в совместной трапезе Господа нашего Иисуса Христа. Он был весьма обеспокоен поведением христиан и их поверхностным отношением к обряду вечери Господней, что особо подчеркивает ее основной смысл, как вечери любви. «Друг друга ждите, если же кто голоден, пусть ест дома». По всей видимости, в ранней церкви вечеря Господня проходила, как и в верхней горнице, где Иисус собрал учеников своих, как совместный ужин, который затем плавно переходил в обряд вечери. Когда Бог наказывает своих детей, Он преследует определенную цель – помочь им быть более заботливыми и вежливыми друг к другу. «Друг друга ждите». Будьте внимательны к нуждам и проблемам других, оказывая им внимание и помощь. Тогда, собираясь вместе, вы не будете судимы никем. Бог непременно изольет на вас свое благословение, потому что вы собираетесь, чтобы доставить удовольствие друг другу, и это будет правильно, так как на таких встречах будет царствовать любовь. Это главное в нашем общении. С прежней жизнью, исполненной эгоизма и гордости, покончено. Мы начинаем жить новой жизнью, исполненной любовью друг к другу. Участие в трапезе Господней свидетельствует об этом. Вечеря Господня является неизменным и постоянным напоминанием о Голгофе. Цель ее – сохранить исключительность жертвы Христа в уме и воспрепятствовать тому, чтобы отношение к ней превратилось в формальность.
Вечеря Господня является вратами в наиболее таинственное место, в изумительных пределах которого мы находим невообразимые горечи, печаль. Но вместе с тем мы приобретаем там и сладчайший хлеб для души. Слезы в ее безмолвии и вместе с тем радость неизреченная, полная славы. Подумаем еще раз о совместной трапезе с Господом. Широко открыта дверь благовествования, и пришествие Царя близко. Благословенны все, возлюбившие явление Его. Благодатное время, данное этому миру для возвещения смерти Господней, свидетельствует о том, что многие еще найдут спасение в ней. Можем ли мы возвещать смерть и воскресение Иисуса, если сами не пережили опыт духовной смерти и воскресения? Удастся ли нам истинно рассуждать о ломимом теле Его и пролитой крови Его во свете Голгофы? Признаем ли мы особое присутствие нашего воскресшего Спасителя на наших церковных собраниях? Для коринфян существовала одна особенная опасность. Они не отличали святыню символом Его тела и крови в трапезе любви Господней от обычного застолья. Такое нередко характерно и для современных христиан. Когда мы ловим себя на мысли о том, что это торжественное богослужение часто проходит без должного благоговения. Мы сегодня пришли сюда, чтобы умереть для греха, но какими мы выйдем отсюда? Воскресшими со Христом формально или все еще мертвыми формально? Мертвые не могут быть вестниками Божьими, поэтому, соединенные верой с живительной лозой, выйдем отсюда, омытыми Его кровью, чтобы творить дела Божьи. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Отдых помогает предотвращать стресс и бороться с ним. Но важно качество отдыха. Начать отдыхать. Что это значит? Это значит отказаться от режима дня, связанного с трудовой деятельностью. Возможно, с излишней информацией, которую мы часто получаем в излишке. Я бы сказал, что сегодня, если разделить информацию на каждого, то это будет тонны самой разной информации. Нам нужно отдыхать порой и от нее. И все это порождает состояние, в котором мы перестаем ценить простое слово, важное, ценное слово, уделять пристальное внимание доброму совету, мудрому изречению. Ценную информацию нам порой требуется повесить на стену, чтобы в течение суетного дня понять ее глубокий смысл. И сегодня у нас сам по себе аспект отдыха не связан с научной частью. Он будет больше связан с духовным аспектом нашей жизни. Но духовный аспект в данном случае помогает по-настоящему сделать отдых полноценным для нас. Итак, как избежать стрессового состояния, получив полноценный отдых? Советы мы найдем в Священном Писании. Во-первых, обратим внимание на то, что своих учеников мудрый учитель Христос нередко отпускал на определенное время, чтобы они могли побыть дома и отдохнуть. Сам Христос в своей жизни, как читаем мы в Новом Завете, обращает наше внимание на еще одно качественное воплощение отдыха. Часто его непрерывный труд и конфликт с враждебно настроенными приверженцами ложного учения, раввинами, фарисеями, так изматывал его, что его мать и братья, и даже его ученики опасались, как бы это вообще не стоило ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов молитвы, который завершал утомительный день, они замечали, что умиротворение освещало его лицо, и казалось, что свежесть, бодрость, которая его, в нем присутствовала, помогала ему по-настоящему контролировать стресс. После часов, проведенных в общении с Богом, он шел, чтобы нести людям опять свой небесный свет. И так происходило каждое утро. Отсюда мы видим с вами очень ценный совет для себя. Молитвенная жизнь, молитвенный отдых, когда человек уединяется для того, чтобы помолиться, очень важен, очень ценен для того, чтобы обрести надежду в повседневной жизни, получить позитивный взгляд на жизнь. Как это мы и находим, впрочем, во многих псалмах, записанных в Священном Писании, когда псалмопевцы видят бодрость духа, оценивают ценность Божьего Слова, которое вдохновляет их жизни. В Библии описан Иисус, который однажды отвратил также своих учеников от серьезного стресса, неминуемо ведущего к депрессии, и это происходило с помощью отдыха. Сразу же после возвращения его учеников из первого миссионерского путешествия Иисус повелевает им следующими словами. Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 6 главу и 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вы знаете, труд Иисус Христос все время сочетал с отдыхом, и в этом был залог полноценного здоровья его учеников. Когда они вернулись, исполненные радости по поводу своего успеха в возвещении Евангелия, их достигла весть о смерти Иоанна Крестителя от руки Ирода. Позитивные эмоции и вместе с тем резко отрицательные эмоции могли неминуемо привести к стрессу. Но Иисус знал, что, оставив и Крестителя умирать в тюрьме, он сурово испытывал веру учеников. С нежностью и вместе с тем с жалостью он глядел на их горестные заплаканные лица. У него самого слезы стояли в глазах, когда он дрогнувшим голосом сказал: «Пойдите вы в пустынное место и отдохните». И вот, как пишет нам еще одна христианская писательница Елена Уайт в книге «Служение и исцеление», мы можем прочитать о том, как был взаимосвязан отдых учеников. Мы читаем с вами место, когда Иисус Христос, обращаясь внимание на уединение, которое так важно было ученикам, отводит их на лоно природы, недалеко от Вифсаиды, у северного побережья Галилейского моря, был прекрасный уединенный уголок, весь в зелени, свежей и пышной растительности, гостеприимно дававший пристанище Иисусу и его ученикам. И обратите внимание, мы опять видим, что уединение молитвенное и уединение качественное на фоне природы помогало ученикам восстановить его, их силы. Вот в чем заключается мудрость, вот в чем заключается духовное понимание об отдыхе. Здесь ученики могли слушать слова Христа, а не непрерывные резкие возражения и обвинения со стороны фарисеев. Здесь они надеялись насладиться коротким временем дружеского общения со своим Господом. И в этом еще один принцип, потому что если мы выбираем для себя отдых, уединенное место, мы можем иметь этот отдых с близким членом нашей семьи, близким по духу человеком, который вместе с нами разделит радость общения. Лишь недолгое время Иисус оставался наедине со своими возлюбленными учениками. Но как драгоценны были для них те немногие мгновения, когда Иисус открывал им сокровища истины. Их животворила божественная сила, вселяющая в них надежду и мужество. Если ваша жизнь сопряжена с духовными ценностями, которые я сейчас обозначил, как молитва, уединение для отдыха, для чтения Священного Писания, то это очень важное и ценное, что поможет вам избежать множества стрессов в своей жизни. Все, кого учит Господь, нуждаются в часе покоя для размышления и исследования собственного сердца, для покаяния, для обращения с природой и Богом. В них должна проявляться жизнь, которая не имеет ничего общего с миром. И в этом залог того успеха, который связан с контролем стресса. Каждый из нас должен лично слышать его голос, обращенный к нашему лично сердцу. И когда смолкают все посторонние голоса, и мы в тишине замираем в ожидании перед Богом, молчание нашей души становится очень ценным для нас. Как пишет об этом Псалом 45 в 11 стихе. «Так призывает нас Господь, остановитесь и познайте, что я Бог». Среди спешащей толпы и крайнего физического и эмоционального напряжения жизненных сил, когда вот-вот у нас может быть срыв к старой привычке, нам важно ценить общение с Богом, с природой. Общение, которое само по себе может источать облагоухание и открывать божественную силу. Используйте полноценный отдых и помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И наша недельная глава называется «Пинхас». Это речь идет о Финиесе, уже сыне Элиезера. Мы видим, у нас уже новое поколение. Как мы говорили, 21 глава книги «Чисел», она начинает отчет времени в новом поколении сынов Израилевых, которые уже готовы к движению в землю Ханаанскую. И здесь, естественно, мы встречаемся с этими новыми героями. Что же делает Финиес? Финиес, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот даю ему мой завет мира». Это очень интересные слова, слова, которыми Бог реагирует на поступок Финиеса, который описан в предыдущей недельной главе, которая называется «Валак». И, конечно же, перед нами снова пример, который поможет нам увидеть справедливость Божью, любовь Божью и понять характер Божий. Книга «Чисел» именно дает нам вот эти повествования, чтобы мы могли правильную оценку Богу сделать. Ну и, конечно же, эти главы, они не простые главы. Они вызывают наибольшей такой трудность, наибольшую при их чтении, потому что именно вот в этих главах, если мы невнимательно читаем, если мы не понимаем все эти тонкости и все эти моменты, вот здесь тогда нам кажется, какой жестокий Бог. Именно это было сделано во втором веке Маркионом, известным таким еретиком. Его все считают еретиком, но тем не менее на сегодняшний день христианство, оно продолжает идти вот таким вот маркионовским путем. Идея Маркиона заключалась в том, что перед нами два бога – злой и жестокий, беспощадный бог Яхве из Ветхого Завета и добрый Бог Нового Завета, Иисус Христос. Кстати говоря, слово «Ветхий Завет» по отношению к 39 книгам Торы, пророков и писаний, которые, в общем-то, являются еврейскими писаниями, потому что они написаны на древнееврейском языке. Вот это слово «Ветхий Завет» впервые появляется лишь в произведениях церковного историка Евсевия Кесарийского. Но именно Маркион впервые эту идею предложил, что перед нами два разных бога, и поэтому, дескать, все те постановления, которые записаны в законе Моисеевом, они все злые постановления, потому что злой Бог их делает. И вот иллюстрация его характера, понимаете, Финиес взял копьем, заколол кого-то, и Бог говорит, удовлетворил он мою, как говорится, ярость, и еще такой язык соответствующий, ну прямо-таки Бог кровопийца. Что ж, давайте разберемся, что, собственно говоря, происходит, и почему Бог таким образом поступает. Израильский народ начинает, наконец, после 40 лет странствований, свой поход на землю обетованную. Сначала он пытается пройти более коротким путем, через Едом. Земля Эдомитов, она непосредственно граничит с Синайским полуостровом. Фактически, сегодня это они хотели пройти на Хананскую землю где-то в районе города Эйлат. Причем именно там, от Эйлата сегодня, есть дорога, которая проходит по Уади. Уади – это на арабском языке высохшее русло реки. Вот это Уади, оно практически разделяет два хребта, которые идут параллельно Мертвому морю. И поэтому Уади мы сегодня можем видеть свидетельство того, как река Иордан когда-то до разрушения Богом Содома и Гоморры шла из Галилейского моря и вливалась в Красное море. И именно об этой дороге просил Моисей Едомского царя: «Пропусти нас по этой дороге, у нас есть средства, мы заплатим вам, мы вас трогать не будем». Но цари и князья Эдомитские выставили войско и сказали: «Если будете идти, мы будем с вами воевать». Конечно, Израиль, наверное, бы ответил на этот вызов, потому что позже, после того, как в 21 главе мы разбирали, израильский народ был спасен от укусов змей, змеем медным, и вера их окрепла, они смогли победить Ога и Есивона, двух царей хананейских, которые пытались их атаковать. Но сейчас Едом, им было сказано их не трогать. И поэтому они начинают идти в обход. Естественно, обход, он требует более уклонения на восток. И практически теперь дорога удлиняется как минимум в 3 раза. Им надо пройти на восточную сторону и с востока от хребта, который идет параллельно Мертвому морю, как бы западный хребет и восточный хребет, то есть практически по территории Иордании. Им надо выйти на дорогу и начинать подниматься вверх на плато, что, конечно же, небезопасно, потому что, естественно, если там находятся, во-первых, мавитяне с юга, а затем аммонитяне, и, естественно, у мавитян есть стратегическое преимущество, потому что они находятся на высоте, но... А израильскому народу, израильской армии придется, как говорится, пробиваться вверх. И у них, конечно же, есть недостаток. Но Валак, царь Моавитский, в отличие от Едомского царя, боится Израиля. И поэтому он боится выставить войско. И он обращается в Месопотамию. Он находит одного человека, которого зовут Билам. Валам, естественно, по-русски. Но самого, как говорится, само имя Билам означает «поглотитель народа». Этого пророка он ищет специально, потому что этот пророк знает Бога, откуда и как это все происходит. Дело в том, что пророчество – это известный дар, не дар, а специальность на Ближнем Востоке. Например, есть такое археологическое место, называется Мари. И там в Мари был, это Южная Месопотамия, там в Мари был раскопан дворец. И в этом дворце были найдены глиняные таблички, на которых были надписи пророческих изречений разных пророков, которые всегда были при дворце царском. Подобные явления пророчества, они встречаются и в истории израильского народа. Если вы помните, и об этом, кстати, у нас посвящена этому Гафтара, которая у нас в книге царств, 3 глава, то речь идет о царе израильском Ахазе, Ахаве, у которого на службе находились как минимум 400 пророков Вааловых. Что эти пророки делали? Они приходили и читали в основном царям какие-то оды. Именно отсюда происходит это слово «наби» – «провозгласитель», «провозглашатель». То есть пророк якобы от имени того или иного божества приходил и говорил хвалебные речи царю и в основном поддерживал все решения, которые хотел делать царь. Вот. Кстати говоря, чуть позже, в 22 главе 3 книги царств, у нас описывается пророк по имени Миха, которого царь Ахав не любил. И поэтому, говорит, все пророки приходили, когда там речь была о том, завоевать ли Рамов Галаадский или нет, то Иосафат, царь иудейский, говорит, давайте вопросим Бога. А царь израильский говорит, ну, давайте позовем пророков, они пришли там, вы помните, один там рога себе выставлял, говорил, так забодаешь, а Иосафат говорит, что-то явно мне подозрительны эти пророки. Я хочу кого-нибудь у тебя другого. Нет, он говорит, есть. Но он пророчествует обычно не то, что я хочу слышать. Разные есть пророки в Библии, и в том числе те, которые называли себя пророками Божьими. Билам, он как раз относился к этой категории. Он... В отличие от пророков языческих божеств, Билам каким-то образом действительно имел откровение от Бога Авраама, Исаака, Якова. Но Моавитский царь воспринимал-то это совершенно по-другому. В глазах языческого царя пророк всегда делает то, что хочет царь, потому что языческое понятие Бога, оно совершенно другое. В месопотамской религии все эти божества, там Мардук, Ашур, там Энлил, там их масса, они все колдуют. Почему они колдуют? Потому что они сами не всемогущи, но у них есть ключи от мира магии, поэтому у них есть заклинания, которые они могут каким-то образом сманипулировать более высшими силами. И вот эта более высшая сила в месопотамской религии, она как раз и размыта. Но Валаам-то совершенно был из другой категории. Но, находясь в языческой среде, он как бы своего рода сидел между двух стульев. И поэтому Валаак звал Валаама с определенной конкретной целью. Все, что Валааку было нужно, это чтобы Валаам сказал проклятие. Валаак верил в проклятие, в силу проклятия. Но Бог-то совершенно по-другому действует со своим пророком. И поэтому вся на предыдущая недельная глава, она как раз посвящена тому, как Бог фактически показывает Валааму, кто он такой и как он действует. Что Валаам другой пророк. Но мы видим, как Валаам пытается сопротивляться и пытается так и сделать, что ему Валаак приказывает. И здесь язычество входит в конфликт с верой в Бога. Потому что, согласно языческому менталитету, пророк должен своими заклинаниями манипулировать высшими силами. А по определению Божьему, пророк – это тот, через которого Бог говорит, а не тот, кто манипулирует Богом. И вот почему и ослица говорила, а потом и сам Валаам, встав на вершинах Моавитских, подняв руки кверху, вместо проклятий произнес: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!» И несколько раз повторялось такое, как бы они ни меняли свое местоположение, ну, точно, как из басни Крылова. Но Бог показывал одно – что он управляет пророком. И когда Валаам в конце концов признал, что он не может проклясть то, что Бог благословил, это, конечно же, вызвало огромнейший страх. Вот эта история с Валаамом, которая происходит 40 лет спустя после того момента, когда Господь раздвинул воды Черного моря, она, конечно же, опять возвысила имя Божье. И здесь уже свидетельствовал тот, который выполнял заказ Валаака, говоря, что это народ Божий. Бог его благословил, Бог его ведет, и даже я бессилен. Но дальше... Валаам, именно поэтому он и назван пожирателем народа, нашел способ, как пожрать народ. О чем нам написано в книге Чисел, 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Вот как действует сатана. Когда исчерпаны всякие возможности победить народ Божий извне, находится обязательно канал, с помощью которого народ Божий можно победить изнутри. Этим свидетельствует история церкви, пророчески описана в посланиях к семи церквам в Откровении Иоанна Богослова. Мы видим, как первая церковь, Ефес, победоносно выполняет волю Божью, как вторая церковь сопротивляется гонениями, но мы видим, как третий и четвертый период наблюдается резкое падение церкви, потому что она раскладывается и разлагается изнутри. И здесь происходит именно это. После того, как попытка спровоцировать гражданскую войну, и этой гражданской войной остановить Божье намерение провалилась, Валаам, знающий Бога, нашел в израильском народе слабое место. И вот, пожалуйста. Но это блудодеяние опять, оно интересно. Оно интересно прежде всего тем, что это не просто было блудодеяние с удовлетворением плотских похотей, ради удовлетворения плотских похотей. в израильском народе было достаточно много красивых женщин, и можно было жениться и строить семью. Все это было. Бог не собирал здесь каких-то монахов и не призывал израильтян к какому-то необоснованному воздержанию. Но здесь у нас второй текст говорит, что это было за блудодействие. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору». Перед нами не просто нарушение седьмой заповеди. Перед нами нарушение и первой заповеди. Не просто вторая скрижаль, где поставлено вопрос отношения «люби ближнего своего», затронуто здесь. Но первая, где речь идет о том, что «я Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И, конечно же, мы видим здесь, как работает слова Якова, что нарушивший одну заповедь становится виновным и нарушает весь закон. Вот у нас седьмая заповедь, а за ней сразу же падает и первая заповедь. Потому что сначала красивые моавитские женщины, а потом идет и Ваал-Фигор, и другое божество. Вот почему воспламенился гнев Господень на Израиль, и сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем». И отвратился гнев от Израиля, ярость и гнев Господня. Что происходит здесь? Что это за такая публичная казнь? Талмуд в трактате Сангедрин рассказывает нам о том, что после всякого побиения камнями тело убитого должно быть вывешено на какое-то время. Именно от этого берется, поэтому есть высказывание: «Проклят всякий, висящий на древе». Это показывает проклятие и показывает пример, чтобы никаким образом подобное злодеяние не было повторено. Естественно, мы знаем, как в 18 главе книги «Исход» Иофор помог Моисею поставить судей. И здесь Моисей начинает действовать точно так же, как уже приходилось действовать неоднократно, предавая всех прелюбодеев, всех идолопоклонцев суду. Именно так об этом сказано нам в недельной главе Мишпатим, что всякий поклоняющийся идолам должен быть предан суду. И вот почему написано в пятом тексте: «Сказал Моисей судьям Израилем». То есть Бог говорит это определенным образом, повесь и так далее. Но это не происходит путем какого-то линчевания и самосуда. Моисей обращается к судьям и говорит: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Фигору». Ну, раз уже речь идет о суде, то мы видим, что судебная система срабатывает. И этим преступникам, этим идолопоклонцам вынесены смертные приговоры. Позже в недельных главах на Второзаконие мы будем видеть, как этот смертный приговор приводился в исполнение. И вот, пожалуйста, некто из сынов Израилевых, когда весь Израиль находится в состоянии траура, приводит мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества Израиля, когда они плакали у входа скинии собрания. Весь Израиль находится в покаянии, а этот человек, который, оказывается, написано нам здесь в 14 тексте, его зовут Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, один из авторитетнейших людей в колене, одном из больших колен, пусть не самое большое, но большое колено. Он это делает, показывая пример. Вот почему Финиас делает то, что он делает, идя на вынужденную меру, чтобы восстановить и показать, что Бог поругаем не бывает. Опять мы видим, исследуя эти примеры, что в этих примерах Господь не проявляет самодурство, а избавляет народ от катастрофы. Именно поэтому Господь говорит: «Я даю ему завет мира». Да, Финиас совершил убийство помимо суда. По идее, за убийство такое он должен был пострадать. Но Бог ограждает Финиаса, хотя, да, написано, если кто с намерением умертвить, того даже от жертвенника надо брать. Но Бог говорит: «Нет, Финиаса не трогайте. Я ему даю мою личную охрану, я ему даю мой завет мира». Да, действительно, израильский народ сталкивался с серьезным выбором, с серьезными проблемами. Вот почему наша Гафтара, которую мы уже затрагивали, 19 глава и 18, 19, 20 главы третьей книги Царств, рассказывает нам об Илье, который после убиения и возмездия над пророками Вааловыми вынужден бежать на Синай пред лицо Господа, потому что Иезавель хочет убить его. И Бог ему говорит: «Пойди дорогою обратно через пустыню в Дамаск», 3 глава, 3 Царств, 19 глава, «и помажь Азаила над Сирию, а Иуя, сына Намесиина, помажь над Израилевым». Это при живом Ахаве. И мы видим дальше в 20 главе, как Иуй свергает Ахава, и его правление остается. Да, но не все так плохо, говорит Господь. «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех колен, не преклонившихся перед Ваалом, всех сих уста не лобызали его». Да, есть падение в Израиле, и мы только что изучили об этом страшном событии. Но у Бога всегда есть остаток. Вот он здесь, в третьем царстве, когда весь Израиль служил Ваалу, был остаток и тогда, когда Израиль служил Ваал Фигору, также есть остаток тех, против которых сатана имеет особый гнев, которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса, о чем написано в главе, которую мы рекомендуем вам читать как дополнение к нашим главам Торы и Гафтары, книга Откровения, 12 глава, 17 текст.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь».

0: исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады здесь видеть сегодня каждого из вас. Мы рады всем тем, кто присоединился к нам, к нашей онлайн-трансляции на канале YouTube или через социальные сети. Спасибо, что здесь вы сегодня с нами. 28 дней, 10 спикеров, 10 профессионалов своего слова. Сегодня наша третья встреча, и как вы могли заметить из многочисленных постов в социальных сетях, из многочисленной нашей рекламы, что сегодня с нами новый спикер, профессиональный психолог, семейный консультант. Мы рады приветствовать сегодня Марию Ачеву.
2: Здравствуйте,
1: Мария,
2: Вадим.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо, что пригласили нас и меня сюда, к вашей компании.
1: Я передаю вам слово. Этот час ваш. А всех вас приглашаю на нашу территорию реальности.
0: Территория реальности.
2: Рада, что мы сегодня можем с вами поговорить на одну из непростых и вместе с тем простых тем. Когда я рассуждала о том, насколько стара наша тема, я думала, так ли она стара или это что-то новое, это проблема новая. На самом деле я выяснила, что эта проблема очень стара. И если мы обернемся на несколько тысяч лет назад и окажемся с вами в пустыне, по которой путешествует израильский народ, мы обнаружим, что этот народ, которого вел Бог, очень не нравился всем окрестным народам. И все хотели ему причинить какие-то, поставить палки в колеса. И для этого были приглашены различные испытания, выпали на долю этого народа. Одним из испытаний был пророк, которого пригласили для того, чтобы послать проклятие на этот народ. Это не сработало, потому что пророк, который открывал рот для того, чтобы

0: сказать проклятие, говорил благословение этому народу. И тогда этот же самый пророк сказал: да, я не могу проклясть этот народ, но я знаю, чем можно уловить этих людей. Я знаю, на чем они могут споткнуться. И то, на чем споткнулся этот народ, которому завидовали все окружающие народы, это были интимные отношения. Это то, через что этот народ упал, на чем он споткнулся. И мы сегодня будем говорить об этом же. Итак, секс для брака или брак для секса? Очень многие люди, когда касаются вопроса этой темы, они говорят: ну, зачем штамп в паспорте? И я сегодня попытаюсь как раз-таки показать, что говорят об этом, и мы попробуем с вами ответить на этот контраргумент. Итак, мы с вами живем, и вы в том числе, и все те, кто нас смотрит сейчас онлайн, это поколение всего быстрого. Вы любите, чтобы была быстрая доставка, не так ли? Быстрая еда, интернет, чтобы не тормозил, компьютер не тормозил, и вообще все-все, что было быстро. И это же перенеслось и на отношения. Никто не хочет долгих отношений, никто не хочет почему-то долго встречаться, 2-3 года, о, это так старомодно кажется. Таких же стремительных отношений. Что мы слышим зачастую в ответ на то, что нужно, да, как-то узаконить отношения? Люди говорят, они протестуют против этого. И они говорят: это наше личное дело. Причем тут государство? Мы друг друга любим, мы друг другу нравимся. Зачем это все нужно? Что на этот аргумент можно ответить? Этот брак, который совершается, он действительно имеет место быть между двумя людьми. Но только ли это личное дело? Когда двое перед всеми заявляют, что они хотят пожениться, что они хотят создать семью, они тем самым возводят вокруг себя, вокруг своих отношений некие границы. Они поворачиваются друг к другу. И тем самым говорят остальным: мы хотим быть вместе. Когда люди просто сходятся, так называемый, мы сегодня немножко позже о нем поговорим, гражданский так называемый брак, то здесь этого круга нет. И всегда остается, знаете, некий шанс выхода на свободу. Поэтому разговоры о печати и штампах, которые якобы формальны, которые не нужны, они на самом деле во многом связаны с неким страхом постоянства. Ну, если поставить штамп в паспорте, это значит, что это всю жизнь с этим человеком быть. А вдруг он мне разонравится? А вдруг я кого-нибудь еще встречу? Поэтому этот страх сделать окончательный выбор иногда толкает людей на такие, ну, оправдания, когда они говорят: ну, а зачем нам штамп в паспорте? Что еще говорят? Говорят: раньше не было регистрации в ЗАГСе. Ну вот люди сходились, ну раньше это, скажем, 100-200 лет назад. Да, может быть, 100-200 лет назад не было ЗАГСов. Но тем не менее во все времена существовали некие правила и некие атрибуты, связанные с заключением брака. Да, мы вспомнили сегодня уже еврейский народ, у них тоже были свои правила, и люди встречались, и была помолвка, и это все делалось в присутствии свидетелей, все эти отношения узаканивались, и даже иногда то, что приглашали свидетели, это было крепче всякой бумаги. Не просто так все сходились и жили. Еще один аргумент, который часто говорят: мы вместе 3-5 лет, любим друг друга. И для нас самое главное – это что? Ну, то, что мы любим друг друга. Зачем нам куда-то идти, ставить какие-то бумажки? Нам все понятно, мы любим друг друга. Зачем пачкать паспорт, да, ставить какие-то печати? Что я могу сказать в ответ на этот аргумент? Действительно, чувства – это важный аргумент для того, чтобы строить отношения. Но это не самый главный, на мой взгляд, аргумент. Потому что сегодня вы можете испытывать одни чувства. Завтра, в силу того, что вы не выспались, заболели, у вас стресс на работе или еще что-то случилось, у вас изменилось настроение. Куда делись чувства? Если мы ориентируемся в выборе только на чувства, то тогда мы можем попасть просто в тупик, потому что в совместной жизни, когда люди решают двое погрузиться глубже в отношения, они сталкиваются с тем, что не только там эйфории, прекрасные, восторженные чувства, не каждый день только романтика. Они сталкиваются с тем, что бывает, когда тебя твой партнер очень сильно раздражает, или, например, сталкиваются с тем, что ты его так сильно хочешь переделать, но ты его не можешь переделать, потому что он другой. И еще масса других чувств, с которыми не хотелось бы сталкивать. То есть отношения, они сами по себе несут не только положительно окрашенные эмоции и чувства. И когда мы говорим, что мы любим друг друга, и это основа, это очень шаткая основа, потому что сегодня ты на подъеме любишь, а завтра ты смотришь на этого человека, может быть, и думаешь, ну, как-то он что-то мне уже разонравился. И значит ли это тогда, что все, конец отношениям? Что еще говорят? Мы живем в гражданском браке уже 3 года, а вот мои знакомые, вы с таким сталкивались? Вот те женились, свадьбу сделали, и все равно что сделали? Развелись. А вот мы, у нас все хорошо. Это, знаете, где-то даже похоже на некое суеверие. Как бы ни сглазить, не пойдем за печатью в паспорт. На всякий случай мы вот так тихонько будем жить. На самом деле это тоже не аргумент, на мой взгляд. И этот аргумент тоже не имеет под собой никакого основания. Почему? Потому что, конечно, то, что ваши знакомые женились и через определенное время, не знаю, через год, через 2-3 года развелись, это не факт, что то есть штамп в паспорте – это действительно не охрана от того, что семья не разведется. Но когда люди входят в отношения и перед всеми демонстрируют это и говорят, что мы хотим создать семью, этим самым они говорят еще не только о том, что они любят друг друга, они говорят о том, что они еще хотят друг о друге заботиться и нести какую-то ответственность друг о друге. И эта ответственность очень важна, потому что мы не можем себе представить, что люди живут в гражданском браке, ну, так называемый гражданский брак, и у них вот все нормально-нормально, и что это семья, потому что мы с вами чуть позже коснемся, с 3 позиций это семьей невозможно назвать. Действительно, штамп в паспорте не является волшебной гарантией того, что в семье будет все гладко. И так или иначе, семья, даже которая создалась, и люди много готовились к этому, узнавали друг друга, знакомились друг о друге. Так или иначе, любая семья будет проходить через, знаете, такие американские горки, когда все классно, а потом опять переживания. Но если на этой стадии переживаний люди разбегаются, они теряют возможность забраться на новую горку и увидеть еще более новые обширные горизонты. Так или иначе, проблемы будут в каждой семье. Но та семья, которая создается с настроем, что они будут преодолевать все вместе, она имеет шанс увидеть нечто лучшее, чем те пары, которые собираются для того, чтобы в определенный момент просто разбежаться. На самом деле, как отмечают психологи, исследуя такие пары, большая часть пар, которые не хотят регистрировать отношения, это все-таки пары, которые либо один, либо оба используют друг друга. Скорее всего, в таких отношениях один что-то ждет, что что-то изменится, что что-то в перспективе будет лучше, а второго так устраивает все. Поэтому честными эти отношения не назовешь. Доверия в этих отношениях тоже нет. То, что есть у той пары, которая говорит перед тем, мы будем друг о друге заботиться. И неспроста мы слышим такие клятвы, которые пары дают, да, перед Богом, заключая отношения, брак заключая. Они говорят, что мы обещаем друг о друге заботиться когда? И когда все хорошо, и когда все будет плохо, и в болезни, и в бедности, и в радости, и в горе, мы обещаем. Вот этого нет в так называемом гражданском браке. В гражданском браке у каждого мысль. Если придет голод и болезни, несчастье или еще что, я, если что, пока, я ухожу. Это значит не для меня. И вот это недоверие, которое в основе этих отношений, оно не дает этим отношениям углубиться. И строятся эти отношения действительно на эмоциях, на чувствах, и которые рано или поздно рассеиваются. Еще один аргумент. Мы живем в гражданском браке, допустим, 3 года, 5 лет. Вот мы живем и нормально живем. Но я ничего ни разу не слышала людей, которые бы жили в гражданском браке 20 лет. Я еще не встречала такие пары. Потому что так или иначе, даже начиная такой пробный, так сказать, брак, пара встает перед выбором. Либо эти отношения разваливаются, сами себя исчерпывают, потому что, ну, на одной эйфории, на одном сексуальном удовольствии пара долго не протянет. Потом возникают какие-то бытовые сложности, которые нужно решать, и все-таки надо что-то брать, какую-то ответственность на себя. И эти отношения так или иначе либо затухают, либо приходят к какому-то осознанию, что нужно что-то дальше двигаться. Поэтому в гражданском браке 20 лет и 30 лет такие пары я еще не встречала. Если даже пара после длительного общения не хочет узаканивать отношения, это говорит о какой-то блокировке. У кого-то из партнеров, либо у одного, либо у двоих, есть что-то, что мешает сделать этот выбор. Вопрос в том, будет ли второй партнер считаться с этим? Будет ли он идти на эту жертву, отдавать свою жизнь, годы жизни на то, чтобы ожидать, пока тот другой что-то для себя решит, что-то для себя определит и как-то разрешит эти внутренние противоречия? Почему люди выбирают этот формат отношений? Как вы думаете, почему?
1: Ответственность.
0: Избежать ответственности. Можно в любой момент разбежаться. И выглядит это, в принципе, ну, гораздо легче, как сегодня иногда молодежь говорит, не надо заморачиваться, да? Не надо заморачиваться, просто сошлись и живут. И что в этом такого плохого, да? Но мы сегодня с вами посмотрим, что за этой красивой оберткой таится. Иногда вот нам это представляется как такая вкусная конфета. Вы раскрываете эту обертку, обертка классная, начинаете есть, и вы вдруг обнаружите, конфета какая-то гадкая, пластилиновый шоколад, и вы вообще жалеете, что вы попробовали эту конфету. Что движет людьми, которые стремятся? Почему пары стремятся к этому? Потому что хотят экстремальные переживания. А переживания экстремальные тогда, когда что-то новенькое. Пожил с одним, разбежались, только чувства стали утихать, значит, эта любовь ушла. Раз любовь ушла, надо искать другую. Как один молодой человек мне говорил, пойду на новые берега. Он себя представлял неким таким рыбаком, который ходил на новые берега. Вот эти новые берега, они не приносили удовлетворения ни ему самому, потому что он никак не мог определиться, и он был растерян ни тем партнершам, с которыми он встречался. Что еще? Социальная незрелость партнеров. Когда человек, который вам предлагает, давай просто так поживем, будьте внимательны. Сразу же, это такой красный свет светофора, это сигнал о том, что человек не хочет нести ответственность ни за вас, ни за ваши отношения. Он вам просто предлагает, знаете, некое пожить в гостях. То есть вы живете, даже если вы живете на, если он живет на вашей территории, он живет как бы в гостях. И в любой момент любая ссора, любое непонимание, любая неудовлетворенность друг другом, и человек уходит. Что еще? Взаимное использование друг друга. Как я уже говорила, иногда одному из партнеров очень удобно, когда, ну вот, сошлись, не надо ничего заморачиваться, не надо строить какие-то отношения. Что еще? Отсутствие ответственности, как уже вы говорили, и мне хочется еще вот на этой фразе остановиться. Очень многие девчонки соглашаются на это не потому, что они сильно любят, хотя они любят, им нравится, может быть, молодой человек, но они соглашаются на такой формат отношений, потому что боятся, что он уйдет. И они, пытаясь его удержать, как аргумент соглашаются на такой вариант отношений, опять-таки в надежде на что? На что надеются девчонки? Конечно, она, то есть пара вроде сошлась, вроде живут, и вроде все нормально, но у нее в голове есть одни ожидания, у него другие. Он ожидает чего? У него какие бонусы? У молодых людей масса бонусов. Варить не надо, Вопросы бытовые все решаются. Сексуальные вопросы решаются. Всегда, пожалуйста, все не надо нигде ходить, искать. Все доступно. А что получает она? В этих отношениях она тоже что-то получает. Она получает ощущение, что она почти замужем. Но это такая иллюзия, которую она себе нарисовала. И очень важно, чтобы мы не строили себе таких иллюзий, что мы почти замужем. Почему? Потому что проводили, что интересно, перепись у нас в стране не так давно, и обнаружили, что у нас оказалось замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Ну, то есть девушки считают, что они замужем, а молодые люди считают, что вообще-то дверь у них пока... Дверь открыта возможностей. Не позволяйте себя использовать как разменную монету для того, чтобы решать чьи-то проблемы. Посмотрите на себя с другой точки зрения. Вы гораздо ценнее. Не бойтесь быть брошенной. Не бойтесь быть брошенной тем человеком, который не оценит вас по-настоящему, не оценит то, что вы можете дать. Три неправды гражданского брака. О чем умалчивают люди, когда говорят о так называемом гражданском браке? Это юридические, психологические и духовные аспекты. Если говорить о юридическом аспекте, с юридической точки зрения, эти отношения не являются браком. И если пара начнет, ну, пожила 3-5 лет, уже к этому времени обросла каким-то имуществом, и начнет делить это имущество, ни один суд не признает, что это семья была. Никакие правовые юридические законы на эти отношения не распространяются. Более того, если в этих отношениях появляются дети, а это сегодня тоже нередкое явление, если появляются дети, то очень часто женщине сложно доказать, что именно этот мужчина является отцом этого ребенка. Потому что мужчина, когда в конфликт, он, может быть, вначале рад был ребенку, но в ходе конфликтов, когда пара расстается, он говорит: да нет, как бы ты вообще могла еще где-то ходить, я не уверен, что я отец, да. Поэтому с юридической точки зрения эти отношения тоже не являются браком на самом деле. С юридической точки зрения это называется сожительством. Почему людям нравится слово «гражданский брак»? Потому что это тоже иллюзия, что якобы это брак. И этой иллюзией очень многие утешают себя. Знаете, лучше вот что-то маленькое вот здесь в руке, чем что-то громадное, которое вот мне жизнь может предложить. Но буду вот это маленькое держать и называть это браком, хотя это браком не является. Если говорить о психологическом аспекте, с психологической точки зрения это тоже ложь, потому что, как я уже говорила вам, эти отношения не имеют доверия. Они, более того, хотя люди говорят, мы соберемся для того, чтобы мы попробовали, вы слышали такой вариант? Соберемся, попробуем, получится у нас или не получится. Оказывается, этот вариант тоже не работает. Почему? Потому что, когда люди сходятся вместе, они не узнают друг друга, а еще больше запутывают друг друга. Вы скажете, почему? Вроде сошлись вместе узнать друг друга, должны бы узнать друг друга. Но сексуальный оттенок отношений мешает узнать друг друга. А почему я сегодня хочу все-таки пропагандировать вам воздержание, воздержание до брака? Сексуальный аспект очень сильно мутит воду. И люди не узнают ни о переживаниях друг друга, ни о мечтах друг друга не узнают, ни о каких-то страхах, ни о каких-то тайных желаниях. Они только узнают тело друг друга. И на самом деле, по большому счету, это даже и не назовешь теми интимными отношениями, которые задуманы вот той глубиной. Это простая физиология, когда люди просто встретились и имели интимные отношения. Поэтому в пробном браке, к сожалению, люди, думая, что они узнают друг друга, они не узнают друг друга лучше, более запутываются, потому что физический аспект отношений, он преобладает, превалирует. Все остальные аспекты, людям некогда ходить куда-то уже, узнавать друг друга. Они просто, их мир крутится вокруг друг друга. Какие следы оставляет пробный брак? Я хочу сегодня с вами это немножечко продемонстрировать на таком небольшом простом примере. Вот этот лист, представим себе, что это молодая девушка, ну, назовем ее, допустим, ну, пусть это будет Марианна. И вот Марианна встречает кого? Помогите мне. Кого она встретила?
1: Колю.
0: Колю встретила Марианна. Марианна встретила Колю. Коля ей понравился. А Коле Марианна тоже понравилась. И поскольку все вокруг им говорили, что это нормально пожить вместе, попробовать друг друга узнать, а еще важно узнать друг друга в интимном плане, вдруг мы не сойдемся. А Марианна и Коля решили пожить вместе. И какое-то время они решили вот тот самый пробный брак попробовать вместе. Вот мы сейчас попробуем вместе склеить. Съехались вместе и пожили они определенное время совсем-то недолго, потому что оба были студенты. У обоих стресс, сессия, еще какие-то проблемы, финансовые проблемы, потому что они молодые, надо как-то крутиться, зарабатывать. И со временем Марианна стала замечать, она-то думала, что она уже почти невеста, скоро Коля принесет колечко, а Коля все колечко не несет. И вот они живут, она вроде как бы все быт тянет на себе, взвалила. И, ну, и она хочет какие-то, уже ей надо большего, она хочет какие-то, ну, уже статусные жены, скажем, проявления с его стороны. Николай все устраивает, но он начинает, что Марианна начинает его немножечко, она ждала и начинает его что делать? Продавливать. Она начинает продавливать. Она продавливает, Николаю это не нравится, потому что Николай считает, что дверь для него еще не закрыта, потому что они просто сошлись вместе пожить. А накал нарастает, конфликт один раз, второй раз, и через определенное время, чаще всего это не больше года длится, какие-то опять трудности, и Марианна с Колей, вдрызг разругавшись, решает порвать отношения. Итак, они порвали отношения. Скорее всего, это Коля, а это Марианна. Они порвали отношения, и Коля решил, что такую, как Марианна, ему точно не надо. Он найдет другую, нормальную девушку, которая оценит, что важнее всего любовь, а не все эти бытовые вещи. Коля пойдет искать другую девушку. Ну, давайте оставим Колю, а Марианна залечивает свои раны. Она чувствует себя какой? Брошенной. И у нее есть вот такие разные проблемы, потому что ей нужно очень долго восстанавливаться. Она же очень много эмоциональных ресурсов тратила на этого Николая. Марианна встречает еще кого-то. Кого она встретила?
1: Женю.
0: Женя был классным парнем. И он настолько был классным, что ей вот хотелось завоевать его внимание. Она очень стремилась к этому. Поскольку у Марианны уже были интимные отношения, она начала форсировать события. Ей хотелось уже побыстрее, скажем так, опять иметь вот это ощущение нужности, ощущение, что я кому-то нужна. Итак, Марианна, скажем так, включает все женские возможности и усилия для того, чтобы Коля стал, так сказать, чтобы у нее была опять любовь. Если мы с вами вернемся назад, один из мотивов, который толкает людей на такие пробные браки, скажем так, на сожительство, это жажда новых ощущений, ярких ощущений. И, конечно, Марианне хочется этих отношений, хочется этих ощущений, но Марианна ищет их не там. И она, встречаясь с Колей, она хочет заново очень сильно ощутить эти ощущения. Они начинают жить, и какое-то время все их устраивает, все замечательно, все прекрасно, она довольна Колей, Коля доволен тем, Женя уже теперь, да, вот видите, я даже потеряла нить рассказа, спасибо. Итак, она довольна Женей, и все вроде они счастливы, и все хорошо, но опять какие-то трудности, опять какие-то несогласия, может быть, родители там что-то еще были против, может, у Жени другие планы вообще были на жизнь, она его подвигает, уже к этому возрасту, может быть, Марианне и ребенка хочется родить, а Женя говорит, ну, вообще-то еще давай поживем для себя. И она понимает, опять конфликт назревает. Она-то понимает, что ей уже 25 лет, вуз она закончила, она уже работает. И она хочет все-таки, чтобы возраст, как бы она не сильно оттягивала роды. Она этого хочет страстно, он этого не хочет. Рано или поздно это опять заканчивается конфликтом, и Марианна опять расстается с Женей. Вот таких попыток у Марианны может быть не одна, не две, не три. И вот представьте, что Марианна наконец встречает нормального парня. Она бы хотела, Марианна, что-то с этим парнем по-настоящему. Она послушает наш семинар и решит, что она возьмет тайм-аут, она будет воздерживаться, и она будет искать не, в первую очередь, не сексуальное удовлетворение, не фонтан какой-то, а она будет пристально присматриваться к этому партнеру. И вот она встречает этого партнера. Что внутри Марианны? Внутри Марианны раны, которые никуда не деваются. У нее следы от тех отношений, которые у нее были до этого. У нее следы от тех, может быть, оскорблений, которые говорили, обид. У нее в голове картинки, от которых очень непросто избавиться. Нельзя думать, что просто люди сошлись, пожили вместе и разбежались, и это не оставило никакого следа. Однозначно мы друг на друга влияем, мы социальные существа, вы это прекрасно знаете, и мы не можем жить рядом и не взаимовлиять друг на друга. Этот человек влияет на нас, мы влияем на него. Поэтому мы, когда мы живем, когда мы соглашаемся на эти отношения, когда молодая пара соглашается на так называемый гражданский брак, она позволяет себе тратить самый ценный ресурс. Самый ценный ресурс, который есть у вас, у каждого. Это время. Это те годы, те классные ресурсы эмоциональные, которые у вас есть. И это то, на самом деле, на что претендуют все. Все хотят ваше время. Все хотят, чтобы вы смотрели их, чтобы вы делали, как они хотят, чтобы вы им подражали. Поэтому этот миф о том, что гражданский брак – это классно, он сегодня очень сильно распространен. Потому что эта иллюзия помогает на некоторое время почувствовать себя любимым и нужным. Но ощущение базового, что ты нужен, и тебя будут любить, даже если ты будешь с насморком, даже если ты будешь не очень красив и без макияжа будешь, а тебя будут все равно любить, этого ощущения нету в этих отношениях. И поэтому каждый вынужден что-то из себя изображать в этих отношениях. Мне нравится эта цитата психолога Курпатова, хочу вам ее процитировать. «Гражданский брак – это билет с открытой датой». То есть вы купили билет, но вы еще не знаете, когда вы поедете. И человек, который входит в эти отношения, он точно так же чувствует, что он в любой момент может сесть на поезд и уехать. Если что, махнул и будь здоров, счастливо оставаться. С таким подходом нет мотива вкладываться. Зачем вкладываться? Если я здесь, временно. Это как ремонтировать съемную квартиру, правда же? Мы живем на съемных, если квартирах, студенты, если живут, никто не начинает там затевать евроремонт и покупать дорогую сантехнику. Никто не затевает, потому что у всех сидит в голове мысль, я оттуда съеду. И поэтому точно так же в отношениях. Зачем туда вкладывать? Зачем переносить какие-то неудобства? Если я здесь... На время. И вот это на время – это очень сильный барьер, который мешает паре двинуться дальше. Очень хороший тест, который я предлагаю тем парам, которые говорят, мы любим друг друга, нам незачем штамп в паспорте. Попробуйте пожить 2 месяца без сексуальных отношений. Посмотрите, что будет с вашей любовью. Чаще всего вот эта эфемерная иллюзия любви испаряется, потому что на самом деле любовь – это нечто большее, чем просто влюбленность. И это выбор, и это действия какие-то, и это умение прощать, и еще много-много всего. И последний аргумент. Гражданским этот брак не является, потому что он юридически не является таковым. Потому что психологически это не брак, это не совместное построение чего-либо. Но есть еще духовный аспект, о котором мне хочется сказать вам, не менее важный. Почему? Потому что отношения мужчины и женщины вне брака считаются грехом. И многие думают, почему это, если это вне брака и совершается по обоюдному согласию, считается грехом, а люди, которые разводятся, изменяют друг друга, вот это зло. А тут любят друг друга, сошлись. Что такого? Пусть бы и жили вместе. Но Библия говорит очень коротко и четко об этом, что пара, которая находится в так называемом гражданском браке, которая сожительствует, находится в состоянии перманентного блуда. То есть она ежедневно, постоянно совершает то, что Бог не одобряет. И это то, о чем я не могу сегодня сказать, не сказать вам, потому что это очень важно. 1 Иоанна, мы читаем такой интересный текст. «Грех есть беззаконие», говорит апостол Иоанн. И если мы нарушаем один из каких-то законов, однозначно он несет за собой последствия. Не может быть, чтобы мы нарушали духовные законы, и это не было видно в каких-то других аспектах нашей жизни. Это приводит человека к саморазрушению. Еще один текст хочу вам процитировать, довольно-таки резкий. И здесь один из апостолов, Павел, говорит довольно критично. Он говорит о том, что блудники Царство Божие не наследуют. Он говорит о том, что эта вещь, это не просто мы с тобой живем вместе и других не касается. Он говорит, что эта вещь имеет далеко идущие последствия для пары. Это и приводит к разрушению духовному, это приводит к разрушению физическому и к разрушению эмоциональному, как мы уже с вами посмотрели. Есть ли выход? Есть ли выход вот в этом разделении? Да? Может ли пара что-то сделать? Я уже говорила, что всегда есть возможность взять тайм-аут и посмотреть на эти отношения со стороны. Более того, хочу сказать, что сегодня, когда мы смотрим на воздержание от интимных отношений до брака, когда мы на них смотрим как на бремя, как на ограничение, то мы чувствуем, что нас это напрягает. Если нам говорят что-то не делать, то такое некое естественное желание все-таки хотя бы задать вопрос, а почему не делать, да? И что интересно, Бог не только говорит «не делай этого», Он объясняет почему. Он говорит, что это будет тебя разрушать. И если мы смотрим на чистоту и воздержание как на благо, как на то, что Бог задумал для того, чтобы мы имели некие грандиозные благословения в нем и будущность, тогда мы смотрим на это не как на ограничение, которым Бог нас ограничил, и еще церковь теперь навязывает, ограничивает, и вот эта же Мария Вачева про это же нам вещает сегодня. Что за старые архаизмы? Нет, друзья мои. Правила, эти благие правила и законы, они даны нам для того, чтобы мы имели с вами благословение. Весь мир, который окружает нас, сегодня говорит, это старомодно. Быть девственным – это не модно, старомодно. Более того, находятся люди, которые говорят, о, ты еще девственник, хочешь, мы тебе поможем? Да? И как-то делились со мной молодежь, делилась тем, что находились однокурсники, однокурсницы молодым мальчикам предлагали, вот юношам такой выход, будешь как один из нас. Что кроется за этим желанием, будешь как один из нас? Друзья мои, когда вы сохраняете чистоту, когда вы храните себя в чистоте, и начинается это, конечно, с наших мыслей чистых, то вы являетесь для всего мира, который уже все перепробовал, и вот как Марианна везде побывала и все попробовала, вы являетесь очень злачным трофеем. Всем на самом деле в глубине души хочется быть как вы. Всем хочется быть такими чистыми, потому что чистый человек, он на ступеньку выше. И если вы находитесь на этой ступеньке, всем хочется вас стянуть вниз, чтобы вы были такими же, как все. А Бог говорит, не будь как все. Я тебя создал уникальным. Я тебе дал разум, чтобы ты выбирал между добром и злом, чтобы ты смотрел на последствия тех отношений, которые у тебя есть, чтобы ты видел, что я не хочу тебя ограничивать, а я хочу тебя, наоборот, обезопасить, потому что я хочу тебе лучшего дать, я хочу тебе той чистоты, которую ты попробуешь, и тех вкусных, глубоких, глубинных отношений, которые могут дать интимные отношения только в браке, где есть доверие, где есть безопасность, где есть ответственность и где есть еще масса-масса всяких вещей. Вне этих рамок, вне безопасных границ брака все это приносит боль, разрушение и сиюминутное удовольствие. Поэтому, когда Бог говорит «не делай этого», Он говорит это не потому, что хочет от нас, от людей что-то вкусное спрятать. Он говорит, я это все вкусное приготовил для тебя. Я создал тебя сексуальными желаниями. Но я хочу, чтобы ты это использовал в браке, чтобы когда ты придешь к этим отношениям, когда ты, наконец, встретишь того самого, у тебя не было в душе каких-то куча дырок, пятен, травм, воспоминаний, о которых ты никуда не можешь деться. Нас, может быть, смотрят сегодня те люди, которые имели уже сексуальный опыт, печальный или еще какой-то, расставание. И, может быть, они, смотря на это, им грустно, что они что-то потеряли. И есть ли выход? Библия говорит, что да, выход есть. Она не умалчивает этот вопрос, и она показывает много персонажей, у которых был вариант выбора, и они сделали этот выбор, и они выбрали жить в чистоте. Они выбрали жить с Богом. Я могу сейчас вспомнить массу героев, таких как Раав, у которой было весьма непривлекательное прошлое. И я думаю, у него было похуже, чем у Марианны, у Раав, следов, оставленных жизнью в ее голове, в ее эмоциональном мире, да, внутреннем. Но она, когда Бог позвал ее, она отозвалась, и она встала на путь чистоты. Когда мы хотим встать на этот путь чистоты, Бог с нами. Он однозначно не против нас. Он хочет нам помочь в этом вопросе. Но этот путь непростой. Если у тех, кто нас смотрит сейчас, был уже сексуальный опыт, нужно очень большую работу проделать в своей голове, чтобы себе сказать «стоп», чтобы избегать тех мест, в которых ты опять будешь искушен, чтобы избегать тех моментов, когда ты снова попадешь в эти же сети и попадешь в эту же замкнутый круг, в котором ты уже находился. Есть выход. Бог предлагает начать чистоту с Ним. Он дает этот шанс. И даже если у вас не было интимных отношений, но ваши отношения зашли слишком далеко, вернитесь назад, начните узнавать друг друга с других точек. То, что вы имеете, вашу чистоту, она очень ценна. Сохраните это. Сохраните чистоту ума, сохраните чистоту сердца, чтобы вы, когда в свою очередь станете родителем, вы могли смело сказать своим детям: я был верен. Я был верен. Я была верна. Чтобы вы могли уверенно им сказать это. То, что вы имеете, оно очень ценно. И поэтому весь мир ополчился против того, чтобы вас этого лишить. И все вам говорят: это нормально, все так живут. На самом деле не все так живут. И есть масса людей, которые ценят чистоту. И мы с вами должны понимать, что против нас, против нашей чистоты всегда будут находиться силы зла, которые будут хотеть нас сделать такими, как все, ввести нас в грех, чтобы разлучить нас с Богом. Самая большая проблема гражданского брака и сожительства – это то, что эти отношения уводят людей от Бога и не дают возможности обрести мир с Ним, потому что люди находятся в состоянии, как я уже говорил, перманентного греха. Мы с вами имеем возможность сохранить то, что мы имеем. И даже если мы это утратили, Бог говорит: приди ко мне, я тебе дам новый шанс. Мы с вами знаем чудесную евангельскую историю, в которой Иисус поднял женщину. Она не имела никаких шансов, но Он ее поднял. Он ее ободрил, и Он сказал ей: иди и впредь не греши. И эта женщина воспользовалась этим шансом, и она стартовала и начала новую жизнь, жизнь в чистоте. Мне очень хочется, чтобы то, что вы имеете, ваши эмоциональные ресурсы, вашу энергию, вашу молодость, ваше время, вы могли использовать, и чтобы вы не позволяли другим отобрать это у вас, чтобы вы не позволяли кому-то вложить в вашу голову мысль о том, что это все чепуха, что это все не имеет никакого значения. Это имеет огромное значение для вас, для вашей будущей жизни. Бог говорит: я имею о вас будущность, и это будущность во благо. Он предлагает вам выбор сделать, который повлияет на вашу жизнь, который даст вам гораздо глубже и более глубокие отношения, чем вы можете себе только представить. Он говорит: сделай, доверься мне, сделай, как я тебя прошу, и ты получишь благословение. Конечно, мы сегодня можем думать, что это все старомодно. Нет, это не старомодно. И это работает. Почему? Потому что мы с вами убеждаемся в этом на примере истории. Мы убеждаемся на примере истории тех наших друзей, что то, что сказал Слово Божье, оно верно, оно истинно. Мне очень хочется, друзья мои, чтобы когда вам в следующий раз скажут, что гражданский брак — это нормально, вы могли сказать, что это ложь с трех позиций — юридической, эмоциональной, психологической и духовной.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
3: За это время нам пришло довольно-таки много вопросов. Значит, что тема очень такая щепетильная. У нас
0: есть она актуальная для малых людей. Это такой период.
3: Из зала. У нас есть вопросы с трансляции, с социальных сетей. В общем, сейчас мы попробуем ответить на них на все. И, в общем, первый вопрос такой. Простит ли Бог человека, который не находит силы выйти из гражданского брака?
0: Я думаю, что вопрос интересный. Бог, конечно же, готов простить, но Он и предлагает силы выйти из таких отношений. Он предлагает эти силы. Вопрос в том, почему я не хочу, что меня пугает, почему я боюсь взять этот тайм-аут, этот тест, о котором я говорила, почему я боюсь пройти этот тест. Вероятно, есть какое-то ощущение, что я его не сдам, этот тест. И поэтому человек, оставляет все-таки для себя еще, тянет эту агонию, хотя рано или поздно эти отношения, должны чем-то закончиться.
3: Есть такой пример, такой забавный, что когда молодой человек из одной деревни решил выбрать себе девушку либо из одной, либо из другой деревни, говорит, вот, Бог, помоги мне выбрать, и вот пустил лошадь на распутье, и одна лошадь, значит, пойдет вперед налево, значит, та моя суженая, если туда, значит, туда. И, значит, лошадь пошла и пришла в одну деревню, начали жить, и все-таки что-то не то. И он говорит, что «Боже, я же тебе давал». Бог ему отвечает, а ты же подтянул немножечко в одну сторону.
0: Да, конечно. Мы должны понимать, что для того, чтобы сделать выбор, есть масса критериев, помимо сексуального критерия. Помимо того, что мы должны друг другу нравиться в сексуальном плане, есть еще психологические, социальные, духовные, физиологические, другие аспекты, которые пара должна узнавать друг друга. И, конечно, если только сексуальный аспект преобладает, все остальное нет возможности узнать. На это просто нет возможности, вариантов нет узнать это.
3: Еще один вопрос такой. Благословит ли Бог брак людей, у которых уже были между собой интимные отношения?
0: Я думаю, что Бог готов благословлять те отношения тех людей, которые раскаялись и начинают двигаться в чистоте дальше. Потому что масса примеров есть библейских, которые я приводила сегодня в пример, когда люди начинали сначала, раскаивались, оставляли грех и начинали сначала, и Бог не отвергает таких людей. Но Он приглашает, чтобы мы все-таки не жили в этом, чтобы мы положили этому конец.
3: Спасибо. Я думаю, что те, кто вопросы эти задают, кто задал этот вопрос конкретно, получили на него ответ. Давайте мы еще зачитаем вопрос из зала. Зачастую девушка, которая в браке, говорит, «Ты меня не любишь, потому что давно не было интимных отношений. Как тогда воздерживаться?» Я думаю, что и наоборот тоже бывает.
0: А еще раз, пожалуйста.
3: «Ты меня не любишь».
0: Это отношения в браке?
3: Да. Угу. «Ты меня не любишь, потому что давно не было интимных отношений. Как тогда воздерживаться?» Я думаю, речь идет о гражданском браке все-таки.
0: О гражданском браке. Я думаю, это здесь попытка как-то, опять-таки, вот та попытка, о которой я говорила, попытка женщины какой-то контроль установить над мужчиной. И поэтому она пытается всеми силами получить от него заверение в любви. И на самом деле, сколько бы он ни давал, этого будет недостаточно, потому что в основе этих отношений недоверие. И вот это недоверие толкает ее все время искать знаки. Дай знак, что я нравлюсь. Дай знак, что я тебе нужна. Да, сделай это, сделай то. И в итоге все в итоге не отвечает ее запросам, потому что глубинная потребность в доверии, в принятии, она не удовлетворена. И пока эта глубинная потребность не удовлетворена, а все эти поверхностные вещи, занимайся больше со мной сексом, приноси цветы, води меня в кафе, они не срабатывают. Они только на время, они очень мимолетный эффект имеют.
3: Я хочу напомнить, что вы можете поднимать руки, задавать вопросы дополнительные, если у кого-то есть какие-то дополнения или вопросы. Да, пожалуйста.
4: Мария, здравствуйте. Спасибо большое вам за столь острую актуальную тему. Вопрос, наверное, продолжающий в как последний, вот про внимание, да, которое вот девушка не получает, либо молодой человек. Скажите, пожалуйста, как же тогда заполнить пустоту или вот это ощущение брошенности не за счет другого, а, соответственно, самой себе или самой собой?
0: Спасибо за чудесный вопрос. Мне очень нравится, когда люди задают такие вопросы. Почему? Потому что если мы вступаем в какие-либо отношения, даже не в интимные, а просто в дружеские отношения с кем-то, ощущая себя неполноценными, ненужными, если у нас там низкая самооценка, мы о себе плохо все думаем, и мы ищем кого-то, кто бы нас, наконец, поднял, рядом с кем бы мы почувствовали себя чудесно и прекрасно, не было еще ни одной такой ситуации, я не встречала, чтобы нашелся кто-то, кто это бы сделал. То есть, если мы себя чувствуем неуверенно, если у нас есть какие-то проблемы внутренние, нерешенные, и мы ходим с таким бубликом, знаете, дырка внутри, вот дырка, и у тебя там сквозит, и ты ждешь, кто бы пришел пробкой и закрыл эту дырку, нет такого человека, который бы нашел. Скорее, находится такой же человек, который тоже ждет, у него тоже сквозняк там, и он тоже ждет, что ты в чем-то ему поможешь себя чувствовать уверенным. Важно, чтобы для развития отношений сходили зрелые личности, для дружбы сходили зрелые люди. И поэтому, чтобы не испытывать вот этого ощущения брошенности, одиночества, нужно развивать себя, нужно развивать свои интересы, развивать свои качества, знания какие-то. Нет сейчас отношений, и не страшно. Начни учить языки, овладей еще, пойди на какие-то курсы. Сделай что-то, что тебе самой поможет себе нравиться. Потому что если просто сидеть, скрести свои ранки и жалеть себя, то, конечно, только глаза ищут, кого бы жертву, да, следующую найти и кому, наконец, свою любовь одарить, чтобы он меня, наконец, тоже счастливил.
3: Еще один вопрос. Как восстановить потом свое психологическое состояние после таких вот отношений? Как привести свои чувства в порядок? Есть ли какой-то план, которого стоит придерживаться?
0: Я думаю, что всегда есть возможность начать сначала. И этому много примеров есть. Для меня много примеров благословенных из Библии. Когда люди оступались, делали ошибки. Давид тоже в сексуальном плане была ошибка. Оступался, но пришел к Господу вот таким, какой есть. Вывернулся весь наизнанку, все вывернул Богу. Очень важно не притворяться перед Богом при этом. Не говорить, что ну вот я такой, Боже, вот неплохой в принципе. Вот выверните, если вы что-то сделали не так, если в вашей жизни есть какие-то грехи, о которых никто не знает, вы там порнографию смотрели, мастурбировали или еще что, пусть даже не дошли до гражданского брака, выверните это, расскажите об этом Богу, просите Его сил для того, чтобы вам это преодолеть. Он готов дать силу. Ну и, конечно, в числе пунктов этого плана, о котором спрашивают, однозначно избегайте тех мест, которые будут вас провоцировать. Если вы знаете, что вы пойдете на фильм, посмотрите там какие-то эротические сцены, вам будет потом не очень комфортно, вам опять что-то захочется старое сделать, не ходите на эти фильмы, ищите другой контент, ищите тот контент, который будет ваш ум перестраивать на другие мысли.
3: Спасибо большое. Давайте дочитаем еще парочку вопросов. Мы просим прощения у тех, кто прислал еще довольно-таки. У нас вопросов на самом деле много, но время наше, к сожалению, ограничено. Вот выберем еще, наверное, вопроса два. Таких острых вопроса. А что, если взаимное использование друг друга нравится обоим партнерам? Но... И что им в этих отношениях комфортно?
0: Ну, я скажу, что это тоже некая иллюзия. Однозначно в таких отношениях один позволяет и смиряется с этой ситуацией и позволяет этим событиям так развиваться. Тот, кто пишет, скорее всего, полностью удовлетворен. А вторая сторона, скорее всего, недостаточно удовлетворена этими отношениями, но она принимает то, что есть сейчас. И где-то в глубине души, где-то очень далеко, неосознанно, еще не проговаривая, ожидает развития отношений.
3: Понятно, спасибо. И последний вопрос. Штамп в паспорте не причина для человека, который на самом деле решил уйти. Вы так не считаете?
0: Безусловно, штамп в паспорте не причина, не остановит человека, который хочет уйти, и это другая тема, но я хочу призвать к тому, чтобы люди, которые даже входят в брак, мы сегодня затрагивали эту тему, ну, не просто пришли и в ЗАГСе расписались, чтобы была все-таки подготовка к этому, был период узнавания, был период какого-то общения, узнавания со всех сторон. Если эти вещи все будут, и плюс пара будет понимать, что у них будут американские горки, возвращаюсь к этому, что у любой пары, не такой пары, у которой не было бы конфликтов, у любой пары бывают подъемы, бывают спуски. Но когда ты опять поднимаешься на гору и оглядываешься, и думаешь, классно, что мы все-таки вместе прожили это, перенесли это. Если пара разбегается в этот момент, даже имея штамп, она не однозначно приходит опять на старт. И даже если она начинает отношения с кем-то еще, и все начинается красиво, она опять придет к этим трудностям. Если мы не научимся преодолевать трудности вместе, мы будем снова возвращаться в этой игре, знаете, пришли опять на старт, и опять пришли, ходили-ходили, опять пришли туда же, к этому же самому месту.
3: Спасибо большое. Из зала есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста.
5: Я сейчас хотела еще спросить о таком аспекте, который часто замалчивается. Это социальное общественное давление. Почему-то к женщинам, в частности, в нашей культуре, которые достигли определенного возраста, но у них по каким-то причинам нет отношений, к ним часто относятся как к каким-то неудачницам. И вот что бы вы могли посоветовать такой женщине, которой не хочется быть неудачницей, этого не хочется никому, этого все боятся, но на данный момент ее мужчина не готов вступить с ней в официальный брак. И вот что бы вы могли посоветовать такой женщине, вообще что вы можете сказать вот об этом социальном давлении, которое, я думаю, все из вас замечают?
3: Ну да, стереотип такой, если ты одна, то все, значит, что-то с тобой не так.
0: Ну, социальное давление, безусловно, существует, спасибо за хороший вопрос, но оно гораздо теперь мягче, чем это было раньше. Гораздо мягче, чем это было раньше, оно существует, но вопрос в том, социальное давление мы испытываем не только в этом опросе. Опять-таки, как мы будем на это реагировать? Мы будем на это реагировать как на давление, или мы посмотрим на то, что у нас есть сейчас период, возможность, когда мы можем вкладывать свое развитие, когда мы можем заниматься собой, мы можем заниматься какой-то деятельностью и просто ждать, когда этот момент придет. Если у этой девушки есть отношения, и это достаточно длительные отношения, я встречаю такие отношения 3 года, 6 лет, и они ни к чему никак не разворачиваются, ни к чему никуда не движутся, я хочу сказать, что эта девушка вполне возможно тешит себя этой надеждой. Большая часть таких отношений распадаются. И, к сожалению, обнаруживается, что девушка считала, что у них есть отношения, а молодой человек не считал, что у них есть отношения. Но для того, чтобы посмотреть этой правде, обидной, больной правде, смело, нужна смелость для того, чтобы посмотреть, а есть ли там отношения, есть ли там перспектива. У каждого из нас есть биологические часики, время, и мы должны понимать, что мы не можем ждать 20 лет, 30 лет. Если есть какой-то, да, потенциальный партнер, мы должны понимать, что есть возраст, когда мы должны родить. А у него есть возраст, когда он должен стать отцом, потому что в 40-45 тяжелее начинать воспитывать детей. Потому что к 50, к 60 у тебя подростки, а ты уже хочешь покоя. Для всего есть время, как пишет Экклезиаст. Поэтому если вы чувствуете, что эти отношения, смело посмотрев, проанализировав, тупиковые, если вы еще проговорили с ним об этом, спросили его о его планах, о его намерениях, и эти намерения и планы вас не устраивают, вы должны порвать эти отношения. Потому что вы можете ждать, возьмите тайм-аут, предложите тайм-аут взять, посмотрите на эти отношения со стороны. Вполне возможно, что некий тайм-аут этого молодого человека подвигнет на что-то большее. Либо вы уже сами не захотите с ним строить отношения.
3: Спасибо большое, спасибо за ваши вопросы. Сегодня у нас закончилась третья тема. Спасибо вам, что смотрели нас в прямом эфире через YouTube, через социальные сети. Помните, что та реальность, в которой мы сейчас живем, это трудности, эти проблемы, это не та реальность, какую хочет для нас Бог. Даруйте Богу что-то поменять в своей жизни. Мы ждем вас завтра в это же время на продолжении этих тем с Марией Ивачевой. Спасибо, что были с нами.

0: эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: «По вере вашей да будет вам». Продолжаем серию встреч на эту тему. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши встречи, исследования Евангелия от Луки, которые мы посвящаем 30-летию существования телекомпании «Три ангела». Сегодня в нашей встрече лишь нас двое. Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Елене Валентиновне Варнавской передаем привет, она к нам присоединится, но две встречи пройдут без нее. Итак, по вере вашей да будет вам. Коля, мы говорили на прошлой встрече о вере римского сотника. И вот я не знаю, насколько вы запоминаете то, о чем мы говорим. Вот хотелось бы, чтобы из прошлой встречи осталось бы в памяти то, что вера римского сотника основывается на вере в Слово. И вот для него Слово Иисуса Христа, Слово Бога было живое, потому что Иисус Христос жил в те времена. А для нас Слово Бога, оно живое, когда мы читаем Священное Писание. И сегодня мы переходим, наверное, к новому аспекту веры. Вот это была вера в Слово Божье. А о чем будем говорить сегодня, Коля?
2: Сегодня в 7 главе от Луки описана еще одна личность,

0: можно сказать, диаметрально противоположная личность римскому сотнику, потому что он, во-первых, не римлянин, во-вторых, он человек верующий, он пророк, он никак не связан ни с армией, ни с царями, вообще никак. Это свободный пророк, живший в пустыне один, Иоанн Креститель.
1: Мы можем напомнить нашим дорогим зрителям, что мы начинали, когда исследовать Евангелие от Луки, то там говорили о рождении Иоанна Крестителя, что Богоматерь пришла, Матерь Иисуса Христа, Мария, что она пришла к матери Иоанна Крестителя Елизавете, когда та была на шестом месяце беременности. То есть вот можно сказать, что Иоанн Креститель, он опережает Иисуса Христа даже по времени своего рождения на 6 месяцев. И по служению тоже можно так сказать?
0: Вот я поразился, когда читал внимательно Евангелие от Луки, насколько Иоанн Креститель предшествует во многих событиях жизни Иисуса Христа.
1: Именно поэтому, наверное, вот в русском языке, в таком церковно-славянском, он называется Иоанн Предтеча. Предтеча,
0: да.
1: То, что предшествует.
0: То, что он за полгода до смерть Иисуса Христа претерпел свою мученическую смерть,
1: да,
0: тем самым предвосхищая Голгофу. То, что вот, ну, и многие вот такие события, то, что вот проповедовали они одну и ту же весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Креститель начал, Иисус затем продолжил. То есть, ну, и вот во многие аспекты подчеркивают, как Иоанн Креститель предвосхищает события из жизни Иисуса Христа.
1: Ну и в проповеди Иисуса Христа, да, и вообще весть Иисуса Христа.
0: Весть та же самая.
1: Вообще весть Евангелия.
0: Да, весть Евангелия.
1: А мне вот все-таки хочется еще раз сказать о том, вот тема нашей сегодняшней встречи – «По вере вашей да будет вам». Вот без веры, есть такое в Священном Писании, без веры угодить Богу невозможно. Вот казалось бы, мы хотим быть счастливы, мы хотим быть радостны, Бог хочет, чтобы мы были спасены, но без веры мы не можем угодить Богу. И когда, да, Евангелие – это прекрасно, это благая весть о спасении в Иисусе Христе, благодать – это прекрасно, это милость Божья к нам незаслуженная, праведность Христа – это все прекрасно, но оно может оказаться само по себе, оно может оказаться не в нас, оно может оказаться рядом, всего лишь рядом с нами, если мы не принимаем это верой, если вот это слово Священного Писания не растворено верой нас, слушающих это слово.
0: А Лука нам, как бы сказать, поясняет, какая это вера. Вера во что? Вера в кого? Вера какая? Вот
1: да.
0: Какой она должна быть?
1: Угу.
0: Мы говорим, она должна быть, наверное, сильная такая, ну, как исполин, что ли, такой.
1: Да, да, да.
0: А Иисус говорит, она должна быть вот как мелкое такое горчичное зерно. И вот это
1: оно
0: достаточно...
1: как пылинка, оно совсем маленькое-маленькое, как маковое зернышко.
0: Важно, чтобы она была. Если ее нет, тогда да. Но важно, чтобы она была. А вот Лука подчеркивает, какая. И мы говорим о сотнике, что у него была непоколебимая вера в Слово Божие. Вот он, как вот мой начальник командует, и мы подчиняемся, так и у Бога тоже. Угу. Бог говорит, он как командир своим словам. Они исполняют все. Вот у него такая вера. Исполняют точно все, несмотря ни на что. А вот у Иоанна другая вера. Сегодня мы обратим внимание, какая это вера. Или вера во что, или в кого, точнее.
1: Угу.
0: Потому что и у сотника была вера в кого. Вера в того, кто говорит слово, и оно исполняется.
1: Угу. И у сотника эта вера, вот как мы говорили на прошлой нашей встрече, она основывалась на опыте его, потому что он видел, да, он слышал, что происходит вокруг. А у Иоанна Крестителя как было?
0: Иоанн Креститель, он, во-первых, от рождения был избран пророком. У него было особое служение.
1: А что такое пророк, Коль? Давай скажем, что такое пророк.
0: Ну, по моему пониманию, пророк – это тот, кто имеет от Бога весть. Бог дает определенную весть в определенное время к определенным людям. И он посылает этого человека с этой вестью.
1: Он дает человеку понять, что он избран им для провозглашения этой вести. Или человек может даже и не знать, что он избран. Как?
0: Ну, скорее всего, у него есть глубокие личные отношения с Богом.
1: Mm-hmm.
0: Опять же, вера. Mm-hmm. Вот вера этому основа, что ли. Это, mm-hmm. Без нее ничего не будет. И когда человека посылает Бог с вестью, то он эту весть возвещает. Приятно ли людям это или нет. он должен это сказать. И в основном Бог посылает пророков с вестью неприятной, вот, судя по всем описаниям Ветхого Завета. Угу. Потому что люди отступали, и Бог видел, что люди гибнут, если их не остановить. И вот этот пророк, которого Бог послал, он как будто этим тормозом, что ли, является. Стоп, дальше нельзя, дальше гибель. Остановитесь и перестаньте делать зло. Угу. Народу это не нравилось. Угу. И пророков обычно, ну, или гнали, или даже побивали камнями. В общем, угу, незавидная судьба у многих пророков была в Ветхом Завете.
1: И вот они не могли не проповедовать, они не могли удерживать в себе эту весть. То есть у них Дух Святой побуждал их говорить.
0: Да, потому что они любили Бога, и еще они любили свой народ, который они тоже видели, который ведет себя неправильно, ведет угу себя не так. И эта жизнь ведет в погибель, да, всю, да, нацию, может быть.
1: То есть помочь народу найти выход.
0: Вернуться опять к Богу, вернуться к вере.
1: Угу.
0: Угу. Вере в того, кто берет на себя грех. Вот Иоанн Креститель видел Духа Святого, сходящего на Христа в виде голубя.
1: В момент крещения.
0: В момент крещения Иисуса.
1: Он слышал... Это называется традиционно богоявление, когда все три личности, угу, божества, Бог, Отец, провозгласил с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, по-моему, или его,
0: да,
1: слушаете.
0: Да, да.
1: Вот, и Иисус Христос принимал в это время крещение в реке Иордане, и Дух Святой в телесном виде, то есть в виде голубя, опустился на Иисуса.
0: И это было Иоанну показано. Кроме того, он слышал голос, вот то, что ты говоришь, сей Сын мой возлюбленный. И когда Иоанн возвещал о том, кто это такой, людям, окружающим, он сказал, вот сей есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
1: Угу.
0: Это он отвечал людям, которые спрашивали, кто это такой, и что вы тут делаете в Иордане.
1: Вот немножечко давайте подтянем вот еще один элемент пазлика в общую картину. Вот мы с вами говорили, что Иисус, когда он был в отроческом возрасте, когда он пришел во храм, вот он понял тогда, что вот эта вот вся система храмового служения, все жертвоприношения, потому что там были жертвоприношения утренние, жертвоприношения за грех, жертвоприношения мирные. Каждый раз приносились в жертву особые животные для этого подготовленные, приготовленные. Вот. И Иисус Христос понял, что вот Агнец, приносимый в жертву, это Он, это та миссия, которую Ему предстоит исполнить, но не просто для того, чтобы пролить кровь свою, то есть умереть, а чтобы умереть за грех мира.
0: Да, именно для этого. То есть Бог такую жертву избрал, потому что другого выхода не было для нас, людей.
1: Угу.
0: Только жертва Сына Божия, только Его смертью мы можем быть избавлены от греха.
1: И... Но, опять же, это надо принять верой, да? То есть, если мы это не принимаем верой, то тогда оно действует только рядом с нами, но не в нас, но
0: тогда
1: не для
0: это
1: нас.
0: Какая-то бессмыслица получается. Если я не верю в это, если я не проявляю доверие к Богу, который вот так пошел, таким путем, то тогда для меня жертва Христа, она, угу, ничего не значит. Боже, может быть, я даже как-то буду противиться. Ну, как-то вот кровь какую-то проливать, какие-то жертвы животных. Это что? Скотобойня какая-то. Это мне непонятно, дико даже.
1: Мне непонятен символизм.
0: Много крови льется, да, в храме. Зачем это все? Если я веры не принимаю, что это жертва за грехи мира, в том числе и мои, тогда все это напрасно, действительно.
1: Да, что это символ, что храмовое служение – это символическая история, рассказ, такой предметный, а не просто на уровне слов, рассказ о том, как Господь нас спасает, как Он спасает нас своей жертвой, своей
0: и человек
1: смертью.
0: Еще участвует в этом сам. Не просто, да, слышит и видит, он еще и участвует, он должен возложить руки свои там. Может быть, даже перерезать животному горло.
1: Да.
0: Вот такие вещи.
1: То есть человек сам исповедует свой грех. Это вот не просто, что Господь принес за нас жертву, и мы спасены. Мы должны признать свой грех. И вот, как Оля говорит, во время этого храмового служения человек, приносящий жертву за грех, он возлагал руки свои на голову этого жертвенного агнца, невинного, неповинного ни в чем. так же, как Иисус Христос не виноват в наших грехах. Вот он возлагал свой грех на голову, потом, может быть, даже сам должен был и перерезать горло вот этому невинному ягненку. И тогда, конечно, у человека откладывалось гораздо более ярко и понятно, что же это такое, жертва
0: грех?
1: Иисуса
0: Христа. Что такой грех, насколько он мерзок, да. И насколько он... Насколько он отвратителен. Это просто от него нельзя. Вот с ним нельзя жить. От него нужно избавляться. Он убийца.
1: Да. Он убийца.
0: Поэтому вот все вот это, вот все такие церемонии кровавые. Но все это, конечно, указывало на одну единственную жертву, благодаря которой мы все можем быть избавлены от греха, освободиться от него.
1: Да, как раз возвращаемся к тому, что Иоанн Креститель выполнил свою миссию, когда он сказал, вот Агнец Божий, когда он увидел идущего к нему Иисуса Христа, который шел, чтобы принимать крещение, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
0: Да, и в 7 главе у Луки мы встречаемся с Иоанном уже в тюрьме, он уже узник там. Он томится.
1: То есть, фактически, если рассматривать хронологию жизни Иоанна Крестителя, то вот он вот крестил Иисуса Христа, и следующая сцена, описываемая в Евангелии, это уже он в тюрьме.
0: Ну, с Иоанном Крестителем мы встречаемся так, да. У Луки. И через полгода Иисуса тоже схватят.
1: И распнут на Голгофе.
0: Тоже арестуют, да. Он тоже будет убит, как и Иоанн Креститель был убит.
1: Но, конечно, разница огромная. То есть Иоанн Креститель, он человек, он пророк, конечно. Он возвещал весть, а Иисус Христос, он Бог, который взял на себя грех мира. То есть он понес на себе грех каждого, ваш, любой, когда-либо совершенный, или который когда-либо еще, не приведи Господь, мы совершаем постоянно. Вот, это все Господь взял на себя и за это умер. То есть мы свободны от наказания за эти грехи.
0: А вот совершенно верно. Иоанн человек, и он понимал, что мне нужно умоляться, а возрастать нужно ему, вот этому Агнцу, которого вы все видите, Агнцу Божьему. И он должен возрастать.
1: Да, вот тогда у меня возникает такой вопрос. Вот мы сегодня говорим, по вере вашей да будет вам на примере Иоанна Крестителя. Но ведь вот Иоанн Креститель в темнице, и он вдруг, мы читаем в Евангелии, по-моему, это от Луки тоже, он вдруг посылает своих учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот, то есть ты ли Мессия, или должен прийти другому. О какой же вере Иоанна Крестителя мы говорим тогда?
0: Вот нужно прочитать текст тогда. Вот мы закончили на событии в прошлый раз, когда Иисус воскресил сына вдовы, и об этом потом, как написано, всех объял страх. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики о всем том. То есть вот об этих всех событиях весть распространилась очень быстро и дошла до Иоанна. А Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот суть этого вопроса...
1: То есть из темницы он задавал.
0: Кажется, что Иоанн усомнился. Вот читая текст вот так вот, прям вот буквально, создается впечатление, что у Иоанна какое-то сомнение возникло.
1: Вроде что бы... вера его поколебала.
0: Да, да.
1: Что в темнице оказался. Он Иоанн Предтеча. Он тот, кто готовил путь Господу, делал прямыми пути его, как пророк Исаия говорит. Вот. И вдруг он оказывается в тюрьме. И Иисус Христос ничего не делает по этому поводу.
0: Вот еще такой момент. И Иоанн Креститель, судя по всему, томился в темнице в городе Тивериада. Это столица Галилеи. А в Галилее правил Ирод, Антипа. Он правил еще и Пиреей, то есть это Десятиградие, в другую сторону Иордана. И если мы посмотрим на карту, то от вот этой Тивериады до Капернаума, где мы встретились с Иисусом, то есть где Иисус вот как бы должен был находиться в момент после проповеди Нагорной и вот после всех вот этих событий, он находился буквально в 3 часах ходьбы от этой Тивериады по побережью.
1: То есть от того места, где был Иоанн Креститель, скорее всего.
0: Да, скорее всего.
1: Ну, скорее всего, это мы так вот исторически предполагаем по анализу, что ли, ситуации, что, скорее всего, тюрьма, мы точно знаем по Библии, что Иоанн Креститель был в темнице, но в каком месте именно находилась эта темница, вот мы так предполагаем.
0: Мы не знаем точно, потому что Иосиф Флавий сообщает, что это была крепость Махир, она находилась на берегу Мертвого моря, но у Мертвого моря это мертвое не только море, там и нет путей никаких торговых, то есть там такое пустынное достаточно место. И вряд ли, ну, маловероятно, что Ирод сделал свою резиденцию именно там. И если мы вспомним, как сказать, предвосхитим события, которые случились с Иоанном Крестителем на пиру, который устроил он в день рождения, этот Ирод, и там он, Иоанн Креститель был обезглавлен, в конце концов, то вряд ли этот царь собрал столько гостей на берегу пустынного там моря, где-то вдали от торговых путей. То есть вот, ну, есть исследователи, которые согласны с тем, что именно в Тивериаде находился Иоанн
1: Креститель. То есть близко от Капернаума, где был Иисус Христос.
0: В столице, то есть, Галилей. И Иоанн Креститель ожидал, скорее всего, что вот Иисус, он освободитель, я верю, да, что вот он царь царей, он Господь Господствующий, он Агнец Божий. И он должен...
1: Мессия.
0: Он Мессия. И по представлениям иудейским, которые все-таки Иоанн не смог от них избавиться до конца, он полагал, что царь должен прийти на землю и установить здесь царство.
1: Угу. Все освободить иудею от римских римлян. Захватчиков.
0: И от его ставленника Ирода. Угу. И вот он ожидал этого.
1: Он верил в это?
0: Он в это верил.
1: Вот. А было ли ему по этой вере?
0: А по этой вере Иисус... отклоняется от направления на юг и идет на юго-запад 40 километров в крохотную деревеньку Наин, где он воскрешает сына вдовы. И для Анны это было неожиданно, что Иисус прошел как бы мимо него. Это по карте хорошо видно. Просто вот один из аспектов, что могло повлиять вот так на Иоанна, что Иоанн не идет, то есть Иисус к нему не идет, он его не идет освобождать.
1: То есть это могло поколебать веру Иоанна?
0: Поколебать веру Иоанна, я считаю, не могло вот это. Он был достаточно тверд в своей вере, достаточно убежден, что Иисус – это тот самый Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он в этом был тверд убежден и не колебался в этом. Но его веру колебали его ученики, которые пришли ему и сказали: «Слушай, вот ты веришь в этого освободителя, что же он, Мессия, не идет тебя освобождать? Своего служителя, ты бы столько пользы принес, ты же распространял бы весть о нем по всей... А он даже не обращает внимания, он даже как бы бросил тебя там, что ли, в этой тюрьме.
1: Ну, и вот даже у тебя сейчас, Коль, прозвучало, что Иоанн будет обезглавлен вот в скором времени после вот этого...
0: Через полгода.
1: Да, через полгода после того, что мы сейчас обсуждаем, он будет обезглавлен. Так что же было Иоанну Крестителю по его вере? Он разве этого заслужил?
0: Ну, не всегда люди заслуживают то, во что они верят. Иоанн понял, что... Ну, это впоследствии. После некоторых событий, вот мы, может быть, дойдем до этого, если будем читать то, что произошло дальше, что, ну, можно сказать предварительно, что Иоанн, наконец, поверил в то, что он освобождается не от... римского ига, не от власти...
1: Вот в чем дело.
0: Не от власти вот этого царя Ирода, но он освобождается от грехов. Угу. Что Бог берет на себя грех и его. Угу. Это вот убеждение до него дошло, наконец, что это не тот царь, который освобождает мир от всего там не знаю, неправильного, но он освобождает мир от греха, который сидит в людях. Потому что иначе Царство Божие не придет на землю.
1: Это тоже по вере происходит? То есть Иисус Христос освобождает человека от греха, который в нем сидит. Это же тоже происходит по вере человека?
0: И только по вере. Только по вере. И если я верю, что Христос будет... Вот если я верю в то, что да, вот я помолюсь сейчас, Христос меня должен исцелить 100%. Или там,
1: и ни в какую темницу я не попаду, и ничего со мной не случится.
0: Да, ничего не с моим родным, ничего, поскольку я вот так как бы буду под колпаком от всех невзгод по моей вере. Вот так не происходит с Иоанном Крестителем. У него служение. Он был призван Богом на служение от утробы матери. И служение это специфично. Он должен был произвести все, что будет происходить с Иисусом. Он предтеча. И он должен принести людям весть об агнце, который берет на себя грех мира.
1: Угу. А можно сказать вот на примере Иоанна Крестителя, что он сам в процессе жизни, в процессе вот взаимодействия с Иисусом, когда он слышал то, что происходит, у него вот и формировалось вот это вот понимание, что Иисус Христос есть агнец. То есть даже хотя он в самом начале произнес эти слова «сей агнец, который берет на себя грех мира», он правильные слова произнес, он так был научен, он это понимал, но только к концу жизни он понял это глубоко, вот если я правильно понимаю то, как ты описываешь его веру.
0: Он понял это вот после тех событий, которые... Давайте вот все-таки к Луке,
1: по порядку,
0: если
1: хорошо,
0: вернемся. Да.
1: Угу.
0: Вот эти ученики, которые, в которых, в общем-то, Иоанн разочаровался, в их вере он разочаровался, что я, наверное, недостаточно хорошо их учил, недостаточно дал правильную информацию, может быть, что-то их соблазнило в моем поведении. Но они вот так вот усомнились, что это не Мессия. Тогда он ему говорит: хорошо, раз вы не верите в это, вот пойдите и убедитесь сами к нему.
1: Mm-hmm.
0: Это было не...
1: То есть эти слова и так можно прочитать, что не то, что он сам засомневался и сказал: ой, пойдите, спросите-ка, тот ли Мессия Иисус Христос, а он, наоборот, им сказал, что о чем вы сомневаетесь?
0: Да, он же им сказал, ты ли тот, идите спросите, но не с той цели, что ему это надо. Mm-hmm. Конечно, ему нужны были слова одобрения, он с удовольствием и с радостью услышал от Христа слова утешения от него лично, mm-hmm. но он это для учеников сделал своих.
1: Mm-hmm.
0: Идите, удостоверьтесь, и потом все вы поймете сами, mm-hmm. и мне потом расскажете,
1: mm-hmm.
0: что вы там поняли, чему mm-hmm. вы там научились. Mm-hmm. И вот они пошли, эти ученики. Придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к тебе. Ну, действительно, Иоанн Креститель их послал. Ну, это правда. Ты ли тот, к которому должен прийти и повторять этот вопрос? Или другого нам ожидать? А в это время что делал Христос? Он многих исцелил
1: он, кстати,
0: от болезней.
1: Да?
0: Он сразу... Нет, он не дал прямого ответа им.
1: Угу.
0: Он сказал... Может быть, ничего не сказал.
1: Угу.
0: Может быть, сказал... Минуточку, подождите, у меня занят, у меня другие сейчас дела, вы посидите, посмотрите там, может быть так, но ничего не написано об этом. Может быть, ничего не сказал. В это время многих исцелил от болезней недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И вот долго ли длился у Христа рабочий день? У нас он длится 8 часов. Сколько он длился у Христа? Ну, наверное, от солнца до солнца, может быть, вот. Mm-hmm. Пока люди не были все удовлетворены. Mm-hmm. Никто ведь не оставался обойденным, что ли, в присутствии Божьем. Он исцелял всех. И исцелял не только от болезни, но он исцелял от бесноватости. Mm-hmm. Он исцелял вот таких вот коллег, которые увечья вот эти исцелял. Как, ну, не может нога вырасти, например. Mm-hmm. А как-то она вырастала, не знаю, вот как это он делал.
1: Mm-hmm.
0: Но люди уходили от Христа все здоровыми. И вот представьте, какая атмосфера царила там, вокруг Христа.
1: Радости.
0: Это был восторг, да, это была радость, это было ликование. Это вот такая вот, ну, я не знаю, всеобщего счастья, что ли.
1: Mm-hmm.
0: А мы говорили-то о благодати вот,
1: да.
0: в одной из программ. То есть вот в эту атмосферу Иисус погрузил учеников Иоанна.
1: Mm-hmm.
0: И они вот в ней окунулись, в нее. И вот везде радостные возгласы, там, хвалу Богу. Там, вот в это, они вот целый день вот там провели.
1: Угу.
0: Или сколько там, полдня, может быть, когда они пришли, угу. не знаем. Но вот несколько часов точно они вот в этом всем купались, что ли.
1: Угу.
0: А потом Иисус им говорит: идите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
1: Угу.
0: Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют.
1: Mm-hmm.
0: Вот идите и скажите. И блажен, кто не соблазнится о мне. И неизвестно, кому это сказал Иисус. Иоанну ли или этим ученикам.
1: Mm-hmm.
0: Блажен, кто не соблазнится о мне.
1: Mm-hmm.
0: Кто соблазнился? Иоанн не соблазнился о нем. Может быть, вот эти вот как раз ученики и соблазнились.
1: Mm-hmm.
0: И Иисус им
1: Понятно.
0: Такой вот мягкий укор. Блажен человек, который mm-hmm. сохраняет веру. Ну, до конца, что ли.
1: А я вот сейчас обратила внимание на то, что ну, ведь не только слепые прозревают, калеки ходят, но нищие благовествуют. То есть это уже что-то вот совсем особенное.
0: Ну да. Блаженны нищие духом вспоминаются вот эти слова Иисуса
1: да,
0: Христа.
1: Да, да.
0: Они становятся счастливыми, хоть и в нищете своей.
1: Да.
0: И дух их наполняется новым вот таким вот угу. стремлением прославить Бога, как-то Ему послужить, угу. рассказать им, что смотрите, как можно легко получить счастье. Угу. Прийти к Иисусу просто надо. Угу. И все, и довериться Ему, Он да. сам все совершит.
1: Коль, мы можем сегодня сказать тем, кто нас смотрит, что это не только ведь в те времена слепые прозревали, и хромые начинали ходить. И, наверное, не просто вот в прямом таком физическом смысле можно угу. ну, про это говорить, а именно в таком духовном, что вот ты слеп, ты не видишь очевидного, ты несчастлив из-за этого, и вдруг... Вот твоя вера в Иисуса Христа, по вере вашей будет вам. То есть вот твое соединение с Иисусом Христом через Слово Божье, как вот с да. сотником было. Вот, и вдруг ты прозреваешь, и вдруг ты перестаешь быть хромым, и вдруг ты начинаешь вот славить Бога. Пусть, друзья, произойдет это в вашей жизни. Вот сегодня у нас год 30-летия телекомпании «Три ангела». Всю свою деятельность телекомпания посвящает вот именно тому, чтобы мы прозревали, чтобы мы перестали хромать, чтобы мы начинали быть счастливыми в Боге и говорить об этом.
0: Здорово. Действительно, вот когда ученики Иоанна вот так почувствовали, вот это все прочувствовали, что они пришли к Иоанну совсем другими. Угу. Они уже вот наверняка с восторгом это
1: описывали. Может быть, обретшими веру они пришли?
0: То есть... Да, скорее угу. всего. Я вот в это верю, мне хочется в это верить, угу. что ученики пришли просветленными, пришли другими, пообщавшись вот с Иисусом, пообщавшись с теми людьми, которые получили исцеление, получили вот это счастье и радость, они рассказали все Иоанну Крестителю. И, конечно, Иоанн Креститель, он и не сомневался в Иисусе Христе. Он сомневался в вере вот этих своих учеников. Mm-hmm. Что, ну, жалко, что вот они так вот Мессии почитают, не знаю за кого. Mm-hmm. Но ученики эти прозрели, и Иисус, и Иоанн успокоился. Он вот mm-hmm. Как бы с миром ожидал теперь своей кончины. И он сам понял, как мы уже говорили, что Иисус пришел избавить его не от власти Ирода, не от власти римлян, а он пришел его избавить от власти греха. Mm-hmm. И он теперь свободен. Теперь Царство Небесное для него открыто. Mm-hmm. Он свободно входит туда. И остается только вот дождаться, вот, когда это совершится.
1: Он принял ведь это тоже верой, потому что он же послал учеников к Иисусу. Ученики же сказали Иисусу, что мы к тебе пришли от Иоанна Крестителя. Да. И вот был, что ли, шанс Иисусу дан таким образом что-то сказать именно Иоанну Крестителю, или, может быть, вообще вспомнить о нем и прийти к нему. А вот, то есть, таким образом, вера Иоанна тоже, она укрепилась.
0: Да, конечно. Угу. Любое общение, любое слово от Христа сказано, оно укрепляет нашу веру. Угу. И также она укрепила веру, конечно, Иоанна Крестителя. Угу. Он в этой тюрьме он же не видел ни решеток, стен. Ни угу. стен, ни каких-то воинов там сторожащего. Для него это все было уже неважно совершенно. Угу.
1: Можно сказать, что он был счастлив вот таким образом завершить свой жизненный
0: путь? Я думаю, да.
1: Путь.
0: Точно так же такие же чувства, наверное, испытывал апостол Павел, находясь в темнице, когда они там вместе с Варнавой воспевали во славу Божию, закованные в колоду, вот в колодке эти. И казалось бы, ну, безнадежное положение, там, страшная там, тюрьма, и ты тут в темноте воспеваешь Господа и радуешься. Ну, это действительно только вера может сделать с человеком.
1: Угу. То есть все-таки это не самовнушение, это не какое-то там, я не знаю, магическое чье-то воздействие, это вот именно вот результат веры.
0: Да, угу. Самовнушением такого просто невозможно. Угу. И потом Иисус, он говорил о вере, что вера, она это вот тот самый... Может быть, круг спасательный, может быть, то самое средство, благодаря которому мы можем иметь доступ к Господу и к Его Слову. Потому что без веры Слово Божие, оно будет для нас закрыто.
1: Мы, даже воспринимать не будем.
0: Мы даже прочитаем несколько раз, может быть, Библию от силы. Потом скажем, ну, хорошо, я все понял, информацию
1: я
0: получил.
1: Знаю.
0: Я все знаю. И многие так и говорят, да чего ты мне свои Библии? Я же 100 раз ее прочитал, уже все знаю, что там написано, и все. А человек не живет по тому, что там написано, и живет как хочет просто.
1: То есть он живет не по вере?
0: Он живет какая-то, ну, вообще без веры никто не живет, наверное. У человека какая-то вера все равно есть в кого-то, во что-то. Но то есть вера это... должна быть направлена, она должна быть вот такой, вот как Лука описывает. Вот, вот она такая должна быть в Слово Божие, раз. Она должна быть в то, что Бог берет на себя грех мира и агнец Божий. И третий аспект мы с вами обсудим в следующий раз, о том, как должна она быть. И что мы хотим от этой веры.
1: Вот еще раз, то есть на примере римского сотника говорили на прошлой встрече, вера в Слово Божье и в его силу. То есть Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно отделяет, оно отделяет то, что правда, от того, что неправда. Оно вскрывает глубину вообще всей нашей жизни. Вот это была вера сотника. Сейчас у нас, значит, вера Иоанна Крестителя. Коль, давай еще раз сформулируем. То есть каков аспект веры Иоанна Крестителя?
0: Если более так обширно представить, то вера Иоанна Крестителя заключается в том, что он верил, что каждый человек грешник, в том числе и он сам. Что он просто человек, он не божество. В нем нет праведности, в нем нет благодати. Благодать дается только свыше, только от Бога. И праведность тоже от Бога. И Иоанн Креститель, он верил, что грех я сам человек по себе, удалить из сердца не сможет. И что этот грех был Богом возложен на Агнца Божьего, на Иисуса Христа, который пришел в этот мир. И этот агнец берет на себя мой грех, то есть мою ответственность за мои преступления, за мою неправильную жизнь, за мое неверие. И Иоанн Креститель был абсолютно убежден.
1: Ответственность, он берет только ответственность, или же он берет и вот чувство вины, потому что любой грех, он убивает нас, он нас угнетает, нам плохо во грехе, чтобы мы не испытывали, может быть, какие-то особые моменты.
0: Да, он берет все последствия греха, и чувство вины, и боль, и скорбь, и вот эту, и депрессию, он все берет на себя.
1: Это и есть благая весть?
0: А разве можно нет? Сказать, что это Конечно, благая это благая весть. И эту благую весть Иоанн Креститель проповедовал. Он говорит, покайтесь, то есть избавьтесь от греха. Избавьтесь. Покаянием мы избавляемся от греха.
1: Но, опять же, не своими силами. То есть, вот сейчас я, как сказать, сожму кулаки и стисну зубы, и вот я вот сейчас вот избавлюсь от греха.
0: Веры достаточно.
1: А как можно избавиться?
0: Даже вот такой вот.
1: Ну да, горчичное зерно.
0: Помоги моему неверию, там один человек сказал. Верую, Господи. И вот эта вот вера с горчичным зерном, она может сдвинуть вот эти горы сомнений.
1: А все-таки вера сдвигает или через веру Христос сдвигает горы? Через нашу веру?
0: Ну, тут получается как бы обоюдное действие и Бога, и человека. Бог все, он делает все, да, Бог, и дает веру в том числе. Он делает все, он освобождает, он прощает, он милует, он исцеляет, он восстанавливает, он воскрешает в конце концов. А с человека требуется только доверие, вот это вот, довериться Богу, чтобы он это все сделал. Если я не доверяю
1: и
0: Богу...
1: И вера в то, что он это хочет сделать, и в то, что он это может сделать?
0: Да. Ну, хотя бы в то, что он может это сделать. Хочет это, может быть, потом приходит к человеку сознание. А вот то, что он может и сделает это, если я ему доверюсь... Вот это, наверное, первое, что должно двигать человеком, если он хочет быть верующим, что ли, если он хочет быть с Богом. Но, опять же, хочет или нет, это желание человека. Он вправе выбирать, он свободен в этом также. Мы можем быть неверующими. Бог скорбит, но он нас не заставляет верить, потому что невозможно заставить веру. И невозможно делать веру такую вот как этот... Силач какой-то, сила там.
1: Вот, но тем не менее, по вере вашей да будет вам. А можно это перефразировать, что и по неверию вашему тоже будут вот, тоже будет вам вот такие последствия? Есть тут угроза какая-то, лежит в этом?
0: Конечно, потому что неверие – это тоже вера. Если так вот, казуистика, конечно, получается. Но этим человек живет, он этим движим. Я не верю ни в какого Бога, его нет. И я живу так, как мне угодно, я живу так, как мне хочется. Я хороший, добрый, честный, умный и так далее.
1: Но это тоже вера?
0: Это тоже, да. Я верю в себя.
1: Да, и что по такой вере, или скорее, что по такому неверию будет?
0: Я получаю, может быть, средства, может быть, положение. Может быть, у меня все прекрасно в этой жизни. Я получаю дом, все. Я тоже могу получить. Но на этом все закончится. С моей смертью все закончится.
1: То есть, получив вот то, что ты перечислил, там, деньги, веру, не знаю, работу, отношения какие-то, это все-таки даст счастье?
0: Оно даст. Да, человек будет какое-то время счастлив, но потом приходит старость, потом приходит со старостью приходит дряхлость, а потом начинается, ну, сами знаете, что. То есть оно заканчивается.
1: В 39 лет я пришла к Богу. И вот анализируя всю свою предшествующую жизнь, то, что было до, я вот считаю, вот ты говоришь, он, может быть, какое-то время будет счастлив, а потом придет старость. Я вот считаю, что когда человек совершает грех, мы все совершаем грех, вот оно на какое-то мгновение, он может быть в какой-то там хорошей обертке, какой-то красивой, но тут же буквально очень короткое время проходит, и он становится, ну, то есть он настолько, грех вообще противоречит вот человеческому естеству, человеку настолько становится плохо от того, что он делает не так, я вот готова это утверждать, что это будет не просто, ну вот когда-то там придет старость и станет плохо от всего того, что ты там себе нажил или не нажил, а я считаю, что прямо в процессе вот жизни, каждое ее мгновение, вот это вот по неверию вашему вам вот происходит, я считаю, что вот так.
0: Ну да, но вот есть 72-й псалом, где автор этого псалма Асаф пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть едва не пошатнулась моя вера тут, потому что все у них хорошо, все прекрасно. Они до старости живут, и благоденствуют, и все. И я думал, а что же я тогда себя там мучу, там истязаю, там как-то отказываюсь от этого, от того и от всего. И ничего нету. А у них все есть. А потом говорит: а я понял, что конец-то их будет не очень хороший, даже совсем нехороший. Потому что гораздо большее блаженство ожидает того человека, который свяжет свою судьбу с Иисусом и с Богом, и откроются для него небеса, где не будет ни болезни, ни скорби, ни страданий, ни переживаний тягостных, ни мук никаких, а будет только радость от открытия того, каков Бог, с какой стороны нам открывается еще. Какие небеса? Хорошо, вот небеса. Вот у нас одна маленькая планета, Земля. Мы дальше ничего не видим. А тут небеса целые, целые миры. Как же этого не пожелать?
1: Да, дорогие друзья, именно этого мы и желаем вам сегодня, чтобы по вашей вере Господь, все его величие, все величие этого мироздания и все величие человеческого духа открылись бы вам. По вере вашей да будет вам и нам тоже. Об этом мы Господа просим всегда. И ждем следующей встречи с вами, где продолжим беседовать о том, что же такое вера. Еще одна встреча ждет нас на эту тему.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В жизни каждый из нас мечтает. Мы планируем свою жизнь, нам хочется обрести ту или иную профессию. Но проходят годы, и мы видим, что она сложилась совсем не так, как мы об этом мечтали. Вот именно такая ситуация произошла в жизни нашего гостя. Давайте познакомимся. Вачик Петрович Мнацаканян. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, Вачик Петрович, а вот вы кем мечтали быть, когда были молодым человеком, мальчиком?
3: Я помню, в 6 классе мы написали сочинение «Кем мечтаю стать?». Я написал, что хочу стать летчиком. А год спустя почему-то больше мне нравилась профессия следователя уголовного розыска. И когда-то за маленькое хулиганство попали в милицию в первый раз, когда мальчишкам ввели, я после этого разочаровался, что одно в фильмах, когда мы видим бескорыстных таких, в общем, посвященных, которых нельзя ни купить, ни продать, в общем, да. А в жизни было совсем не так, и я разочаровался после этого и, наверное, перестал мечтать.
2: Скажите, пожалуйста, а где вы родились? Кто были ваши родители?
3: Родился в древнем городе Ереване. Родители обычные были советскими людьми. Отец и мать, они работали обычными рабочими. Что помните мне с детства, что мама всегда учила нас честности. Однажды, помню, пришел домой, говорю: «Мам, все какими-то путями стараются, ну, как-то остановить электросчетчик. Давайте мы тоже что-нибудь придумаем». Она посадила меня на диван и говорит: «Так, послушай мне, я уже 20 лет работаю, и всегда моя фотография, в общем, была как...
2: На доске почета, да.
3: Поэтому забудь про это. Мы должны жить честно всегда, поэтому я всегда спокойно». А вот папа немножко наоборот. Он работал в табачной фабрике. И у нас всегда дома были сигареты. Ну, где работает, ну, тем и богатый, да. И вот это вот послужило немножко во вред нам. Мы с раннего детства начали увлекаться курением с 12-13 лет. Да, и как бы ни старались... Ну, мама это благодаря матери больше всего. Она старалась, в общем, вкладывать в нас все то лучшее, что было в ней, скорее всего, да. Папа меньше занимался воспитанием. Ну, вот росли в такой обычной... в советской семье, так скажем.
2: А как дальше сложилась ваша жизнь, когда вы школу закончили? Чем стали заниматься?
3: В школу закончил в 81 году и хотел поступать в торговый техникум. Ну, торговлей как-то.
2: Тогда была престижная профессия,
3: да, я тоже помню. Престижная, потому прекрасно. Что да. Но почему-то не получилось. Ну, все шло к тому, что... Ну, и знакомые были. Ну, тогда же все по знакомству. Все знакомые есть, и хорошие знакомые у меня, и родственники, и так далее. Ну, вот не получилось. Пришел момент, когда нужно документы сдать на экзамен. Заболел тот посредник, вот который должен. Вот не получилось. И поскольку через год в армию идти, не учился больше я нигде. Работал экспедитором кожгалантерийной фабрики. Через год пошел служить, как любой советский молодой человек. Служил в Дальнем Востоке, в Уссурийской тайге. Очень были элитные войска. Туда брали как бы спецзаказом. Стройбат, в общем. Можно было поближе. Да. Вот, то есть, таким образом. И армия была тоже школой. Школа выживания. Школа, где проверяется характер человека. Как он может выжить в разных экстремальных случаях. С армии вернулся в 85-м. Дальше в ту же фабрику кожгалантерийную. Туда опять... поступил на работу. Что важно, что там я познакомился со своей будущей супругой. И через год я решил поменять профессию. Ну, тогда все-таки...
2: То есть вы на обувной-то фабрике чем занимались конкретно?
3: Ну, здесь была кожгалантерийная. То есть кожгалантерийные изделия, да. Сумочки, ремни, там прочее, да. Но потом решил, что все-таки... Почему-то вот, ну, какой-то интерес какой-то может быть. Ну, это, возможно, и финансы, возможно, немножко творческий, заниматься обувным производством. Все-таки любил фантазировать что-то, ну, создать что-то, творить. То есть вот
2: творческое
3: это чувство
2: начало
3: творить, да.
2: У вас было заложено Богом, значит.
3: Ну, стал учеником. Учеником хорошего сапожника. Вот как эти мелкие детали, которые, в общем, разбросаны, и вдруг они становятся изящной обувью. Смотришь, любуешься, всегда долго смотрел, как в руках вращается все, красиво рождается. В общем, видимо, не зря смотрел. В общем, когда он однажды сказал, что ученик достоин своего учителя, это был комплимент. Ну, потом у меня были свои ученики, я уже стал мастером. Кстати, хорошо зарабатывали. Тогда люди получали 130 рублей, 87-й,
2: да, получал,
3: 150, ну, 108 где-то. У нас до 1000 рублей в месяц, это мы были счастливы.
2: Это баснословные деньги,
3: да,
2: по тем временам.
3: Да, ну, конечно, деньги появляются, ну, знаете, вот нет каких-то ценностей нравственных, моральных ценностей, духовных ценностей, отсутствует, то человек как без компаса. Вот куда повернет, скажем, да, путь, туда и вот так жили, в общем, без таких, скажем, духовных ориентиров, я бы так сказал.
2: Вадик Петрович, а вот что вы имеете в виду, когда говорите, не имели духовных ценностей каких-то? Вы не верили в Бога, не ходили в церковь или что-то другое имеете в виду?
3: Ну, скорее всего, церковь ходили, как и все ходили просто. И этим и ограничивалось, в общем, просто хождением. Похождение церковь не давали никаких, скажем, ни наставлений определенных. Мы не понимали ни язык, ни вообще все, что происходит там. Ну, просто по традиции. Все ходят, да и мы ходим там. Хотя мама, она очень была, ну, как-то, может, от своей мамы, от бабушки своей, она так, в общем, была привязана. Но мне, как молодому человеку, тем более 15 лет, когда уже 16 уже, и позже более. То есть ходить-то ходили как бы какой-то долг, что нужно идти. И больше всего, наверное, ну, какие-то это исторические какие-то там, скажем, ну, это древняя история, например. Нужно прийти, это какая-то становится частью жизни. А вот вопросы, которые возникают, разумеется, никаких ответов не было. И просто вот как пустой заходит человек с душой, с пустой и уходит. Естественно, если человек не руководствуется, скажем, библейскими ценностями, принципами, наставлениями, 10 заповедями, которые вносят коррективы, которые стараются сделать жизнь гармоничную, красивую, то человек живет, ну, как получится.
2: То есть в каждом дне, в каждой минуте жизни вашей Бог не присутствовал. Просто вы вот сходили в церковь, как бы дань какую-то отдали, вернулись и начинали жить так, как всегда это
3: да,
2: было.
3: Да, да, вот скажем, вот, ну какие-то ощущения. Вот вышли, например, сколько можно жить ощущениями? Ну, день, может, максимум. Потом опять, да, первого застолья, в общем, и все, это опять в прошлом. То есть вот не были какие-то вот именно стержень, вот этот духовный стержень, на который базируется, да, вот жизнь человека, он думает так, мечтает так, цели строит, как жить, как быть полезным обществу, соседям, друзьям, близким, как помочь им. Ну, живет человек, живет для себя, получали хорошие деньги, скажем, рестораны, различные развлекательные места, вот это вот считалось ценностью. Ценностью считалось вот для этой цели, для, ради друзей, ради общества, ради там еще каких-то там, скажем, ну вот жили, в общем, вот, ну, как обычные ребята, которых, в общем, для которых не существует вот именно библейские принципы, как маяк для корабля, который указывает, куда идти. Как идти?
2: Ну, иногда вот молодые люди едут в автобусе, я слышу, как они разговаривают между собой. Для них хорошо проведенный вечер, это значит, что они так хорошо напились, что ничего не помнят. Было так отлично, мы так напились, и ничего не помним. Просто здорово.
3: Совершенно верно. Вот, наверное, следующий день встречаются, скорее всего, утром встречаются и начинают вспоминать, если что-то помнят, конечно. И это чуть ли не подвиг. Это великий подвиг. А после этих рассказов опять продолжать то, что было вчера.
2: Что же произошло дальше?
3: И вот, знаете, вообще, то есть, если, ну, по душе сам был я как неким искателем и всегда задавал вопрос, вообще, есть ли правда на земле, справедливость, порядочность, благородство, или это только в романах, фильмах, ну, где-то еще там в каких-то книгах, возможно, журналах, и так, а вот в жизни, вот по жизни. И вот всегда меня с детства учили, что если что-то делаешь, сделай хорошо. Или не трогай лучше. Однажды бабушка, помню, заставила меня подметать квартиру, комнату. Я взял веник, быстро. Так она, смотри, вот тут оставил, там оставил. А ну-ка еще раз. С четвертого раза только в комнате стал порядок, да. Она говорит, если ты с первого раза сделал бы красиво и с душой, то есть воспитывали именно вот, если за что-то берешься, нужно делать достойно, благородно, качественно.
1: Лицом к лицу.
3: Поиск правды, поиск истины, поиск некий, в общем, то есть вот этот духовный голод, ну тогда мы по-другому называли это, но некое удовлетворение вот этих духовных потребностей. Почему сегодня люди предаются алкоголю? Потому что вот это вот...
2: Сердце их пусто, да, вот действительно, потому что каждому хочется делать добро, хочется чувствовать себя значимым, нужным, востребованным. Когда человек же, вот вы, если действительно сразу же подмели, хорошо, бабушка вас похвалила, какое это счастье для человека. Поэтому человек, да, естественно, стремится к этому. Угу.
3: И вот интересно, что вот в этих поисках это нужно человеку. Да? Человек без Бога, это мы сегодня, возможно, смотрим с сегодняшними глазами тогда, но тогда мы вещи называли по-другому, другими именами. Что вот эту внутреннюю пустоту необходимо чем-то заполнять. Кем бы человек ни был, какой бы пост ни занимал, какое бы социальное положение ни занимал, вот эти внутренние вот эти потребности, духовные потребности, их необходимо заполнять, и люди заполняют чем? Любимой работой, скажем, каким-то хобби. Кто-то считает в это время, когда чувствует вот этот голод, начинает считать банковские счета свои, там, чтобы вот это время.
2: Да. А кто-то
3: алкоголизм,
2: алкоголь, да,
3: табакурение, наркомания, да. Вот это становится неким богом, что ли, который вот вселяется и проходит некоторое время. Нет, это что-то не то. Это не так. Все-таки и вот этот поиск где-то вот после армии, этот поиск усиливался более. И, в общем... Вот эти вот, мне было уже 20, мы поженились, мне было 23 года, поженились, ну, конечно, человек, который привык к вольной жизни и друзья, тем более городские ребята, все, ну, понятно, да, у нас богатая была компания. Когда мы поженились, я также продолжал жить в обществе, как и жил, как бы до, как будто, а жена бедная сидит дома ждет. Ну, прихожу там в 11, 12 в лучшем случае. Но она еще и спрашивает, естественно, где ты был? Ну как где был? Что за вопрос странный?
2: Странный. Вот
3: конечно, там у того, там-то, гулял, там-то, да. Там вопросы решали, там были.
2: Весь Ереван были. Знакомый, да?
3: Пол Ереван точно. Да. Что это за странные вопросы? Но я не понимал, что уже семья, жена, все-таки уделить внимание нужно. Вот почему духовные ценности? Когда Бог приходит в жизнь человека, это как будто войти в дом, где довольно-таки долгое время жили люди без постоянного места жительства. И понятно, этот, как выглядит дом внутри, как выглядит. Там все говорит о том, что здесь, в общем, ну вот, хуже не может быть. Когда новый хозяин приходит, все это выбрасывает и начинает навести порядок. Вот пока Бог не пришел в жизнь человека, как бы он ни красиво выглядел, какие бы высокопарные слова он ни произносил, 5 высших образований может иметь. Но я помню, вот... Академик Лихачев, его называют совестью нации, он говорил, что интеллигентность, имел в виду благородство души, скажем, да, порядочность, честность, в этом слове одно,

0: А у нас родился сын, такой красивый мальчик родился. Я счастливый был, в общем, 5 дней к себе не приходил.
1: Вот, точно. На этом случае это закончилось.
0: Ну вот, да, то есть вот ответственность за собой, так таковой не чувствовал еще, что я ответственен за жену, за ребенка, что, ну, не в том, что просто нужно деньги приносить там, и все.
1: Главное, появился еще один повод, за что выпить, за здоровье сына.
0: Ну, повод всегда найдется. Да, повод найдется всегда. Было бы что это. И, естественно, жена начала требовать большего внимания к ребенку и так далее. Ну, я говорю, ну, деньги приношу, но их хватит, но все-таки ничем не заменить человеческое общение, присутствие.
1: Конечно, любовь, личное, да, какое-то, время, да,
0: привязанность. Их, они не покупаются. И есть вещи, которые не продаются и не покупаются. И мы дошли до того, что она однажды обнаружила в кармане мою марихуану. Она когда обнаружила, это было выше, наивысшей точкой, она взяла ребенка и ушла. Я прихожу домой, мам, а где Жанна, где это? Да она, а она и маме не сказала, что она уходит. Ну, не, то, что уходит, она узнала, но то, что уходит, чтобы как бы не вернуться больше. Ну, я звоню, она мне отвечает, что не могу больше так и так далее. И я день, два, три, один. Вот в этом одиночестве я просто начал думать. Начал думать в этом одиночестве, а вот все-таки, ну вот, вот тот образ жизни, который я веду вообще, вот к чему приводит? Вот все-таки причина и следствие. Нам думать, что это счастливо, это самая высшая точка нашей мечты, как молодых людей. Но к чему это приводит? Жены нет, ребенка нет, в душе хаос, в семье беспорядок. Ну, и не находишь себе места, как быть, ну
1: где
0: каким
1: выход,
0: образом,
1: где
0: да.
1: Выход, да.
0: И вот как раз, и в общем, мы где-то порознь жили, где-то недельки 2-3. Ну, я приходил к ним домой, они на меня, ну, тёша, в основном, смотрели на меня так, в общем, ну, как-то понятно, как будет...
1: Ну, учителя сухо, да, есть доченьки.
0: Как будет мать чувствовать себя, она даже так, не приходи, нет, всё-таки я приходил, они... Ну, приходил, ну, просто вот этот период, эти 3 недели, они для меня были какими-то судьбоносными, что, решающими. У нас в доме, значит, была детская Библия. А, как раз в это время... И у нее кризис в душе, ну, поскольку жизнь так сложилась.
1: Ну, естественно, переживание, жизнь, можно сказать, сломалась полностью.
0: А у меня двойной, потому что причина этого всего был я. То, что вот имеем, то, что имеем, и еще что причина этого являюсь я, это вдвойне. И вот она как раз в это время познакомилась с одной девушкой, которая ходила в церковь, где читают Библию, где изучают Библию, отвечают, спрашивают, то есть где занимаются именно изучением Библии. И вот у нас давно дома, вот мама купила детская Библия, красная, такими короткими историями для детей. Я взял эту книгу в руки. Взял, вот я когда взял руки, я понял, что религия для меня это, ну, какая-то вот, ну, как сказать. То есть религия это что-то отдельное, а жизнь реально это отдельно. Религия это, скажем, ну, раз в месяц можно быть религиозным.
1: Да.
0: Раз в месяц можно там думать о Боге. Раз в месяц можно... А праздник, конечно.
1: Да, Пасха, Рождество.
0: А вот реальная жизнь, трудности, испытания, радости – это что-то отдельное.
1: И что вы именно только сами можете решить эти проблемы. Бог тут
0: да,
1: ни
0: да,
1: при
0: да.
1: чем. Да это мое, вот мои
0: Бог
1: проблемы.
0: Бог – это гость, то есть это не гость, а это место, куда можно прийти просто. Просто постоять или посидеть, потом уйти, все. То есть это что-то... Ну, или это кто-то, которого, ну, который, как мы тогда понимали, не участвует, Господь, то есть не участвует в нашей реальной жизни. Ну, как-то плохо мы все так сразу вспоминаем, куда пойти,
1: есть.
0: Кому пойти, что сказать. Ну, вот когда становится хорошо, вот как-то забываем. Я взял Библию, начал читать истории Адама, Евы, там это случилось как-то. Конечно, что-то понимал, что-то не понимал, но что-то началось... Вот, теплилось в душе что-то. Вот это что-то не мог объяснить я. Ночами вот я уже не выхожу из дома, ребята звонят, ну что так, где ты там, давай. Говорю, это, некогда голова болит, начинаю всякими, ну, неправду говорю, чтобы лишь бы отстали от меня, чтобы просто мне нужно разобраться. Прежде всего, самим собой. И тот жизненный курс, и тот штурвал, вот который в этот момент моей жизни я держу, куда этот штурвал ведет? И прочитал где-то половину Библии, эти вот какой-то вот... А история о чем там рассказывает, что ну, люди, как бы они плохими не были, Бог не перестает любить их.

0: и что они могут обратиться к Нему, они могут вот молитва, так, как молиться, вот какими мы приходили в церковь, какие молиться, какие слова. Напишите, да не нужно какие-то молитву. Слова искать, какие-то там, не знаю, чьи-то где-то. Скажи, вот как ты, вот что у тебя в душе? И вот первую мою молитву я помню, я встал на колени, я там прочитал, что вот молитва «Отче наш», что просто вот в этой молитве, вот как Иисус, ученики спрашивают, научи, читаю в детской Библии, научи нас молиться. Я встал на колени, ну это молитва на коленях, понятно, это как бы в нашей культуре больше, и говорю, Господи, я не знаю, ты кто вообще, ты как? То есть я до сих пор не имею представления о тебе. Вот ты помоги, вот ты видишь, в каком положении оказался, помоги, чтобы мне жена вернулась, чтобы мы могли опять быть вместе. Ну вот такие, то, что я потерял, теперь ищу я. Вот несколько слов, в общем, сказал, так и невнятных, возможно. Потом позвонил жене, потом пошел к ним, немножко пообщались, говорю, знаешь, я начал детскую Библию читать. Ну, я там и курил, и тогда мы сидели, еще там выпивали, это все как бы, ну, и начал читать. Через несколько дней утром она, открываю глаза и вижу, не, она будет меня. Она разбудила, я открывал, я говорю, сон или наяву? То есть не, она вернулась. Она вернулась, потому что в той церкви, куда она ходила, один пожилой человек сказал, что если ты его любишь, вернись к нему. Вернись, они совершили молитву, там совершили молитву, вернись и не ищи легких путей. Вернись и борись за свое счастье, Господь тебе поможет. Вот этот совет стал таким решающим, что ли. Она вернулась и как раз вот через... Я старался уже быть не таким, как раньше, конечно, не совсем получалось, но какая-то разница все-таки была. Это был уроком. Ее уход, это был неким уроком.
1: Лицом к лицу.
0: Потом через некоторое время у нас начинаются карабахские события, вот землетрясение начинается. И вот когда землетрясение, у нас в основном энергетика вся была, ну да, основана на атомной электростанции. После землетрясения атомную электростанцию закрывают. И стала нехватка электроэнергии, а работа моя была связана с электроэнергией. И тут у нас начинаются сбои. Вот здесь уже момент, когда мы приехали в Россию уже. Чтобы заработать просто, зарабатывать деньги. Да, вот это вот наше было... Ну и в России мы, в общем, тоже, вот у меня была привычка, она, наверное, до сих пор осталась, это хорошо в одном случае, плохо в другом, что если посвящаю себя какому-то делу, то посвящаю без остатка. Если это любимое дело, то нужно это делать. Если это люди, нужно отдаться себя людям, нужно делать для них все нужно. Но иногда вот в этом всем забываешь, что есть семья, дети, мать, отец. То есть, с одной стороны, это хорошо, то есть, но с другой стороны, некий баланс нужен. Да.
2: Говорят, все хорошо, что в меру. Да,
0: да вот баланс мера, нужен, то есть, да. Трудно. То есть, все-таки, вот почему опять духовные ориентиры? Библия учит человеку, чтобы он упорядочил свои ценности. Семья, дети. То есть, некую, скажем, очередность, что ли. То есть, а это все размазано, это все непонятно. Кто первый, кто последний, кто главный, кто второй, кто третий. Я думаю, что без Бога очень сложно разобраться в этой жизни, что главное, что второстепенное, что третье, и что вообще это не нужно. Вот то, что не нужно, становится главным. А то, что главное, о нем не думаем вообще. Да. И в России мы тоже создали свое предприятие, начали зарабатывать, но... Вот есть понятие «людская алчность». А же человек очень забывчив. Есть хорошая пословица «из колодца, из которого пьешь воду,
2: не плюй в колодец, из которого пьешь».
0: Вот, то есть, люди, видимо, с которыми я работал, в которых я верил, они, это потом как, использовали, в общем, то умение, которое, скажем, было во мне, и те возможности, которые я имел, то есть вот именно создать обувное производство. И реализация была, и все, и заработали, но забыли, благодаря кому, благодаря чему это все и так далее. И вот это, то есть пришел такой момент, когда это стало последней точкой, когда мы расстались. Мы остаемся друзьями, но работать больше вместе не будем. Это были люди, которым были близки нам, на чужбине, так скажем.
2: Вот так вот развивалась ваша жизнь в России. А как же все-таки вы познакомились с церковью?
0: Вот это очень интересно. Значит, мы жили рядом с тюрьмой. Общежитие стояло и рядом. Вот в Рязани там стоит колония строгого режима. Мы жили рядом. Я вот несколько вечеров после того, как ушел от них, я ходил и плакал в буквальном смысле слова. Ну, никого нет, я хожу по стенке, а стоит конвой и говорит, здесь уже запрещено после там 11 часов и так далее. Я ходил и разговаривал просто. Ну, как жить дальше? Как, каким образом? Ну, где правда вообще? Есть ли она на земле? Вообще, почему человек такой? Почему человек, в общем, такой, ну, жадности, алчности, нет вот где-то вот предела, вот, вот здесь столько хватит. Почему такой вот как бездонная бочка, сколько вот льешь и кладешь, все мало и мало и мало и мало. Вот эти вот, это было последним потрясением, тем более ни родных, ни близких вокруг. Все остались на родине. Что делать? Как быть? И вот однажды к нам вечером, когда мы переехали, жена взяла адрес церкви в Рязани, ну, той церкви, которая находила в Ереване. Адрес в Рязани. Ну, и она пошла, нашла. Ну, естественно, вечером пастор этой церкви приходит к нам домой. Как раз эти дни. Приходит к нам домой. Мы так приготовили ужин. Он уже человек в возрасте. Пришел к нам домой. Мы сидим, беседуем. И он мне спрашивает, ты безбожник? Ну, вот человек, который мыслит по-восточному, слово «безбожник» – это чуть ли не оскорбительное слово. То есть ты бесстыдник, такой бессовестный безбожник. Ну, что-то,
2: да, да, естественно.
0: Нет, я понял это, как нужно понять по-русски. Говорю, почему? Почему безбожник? Мы тоже там верим в Бога. Вот, например, поднимаем стакан и говорим «дай Бог». А что, плохо так верить? Ну, мы так понимали ведь, правда?
2: И совершенно правильно.
0: А сколько миллионов людей сегодня думают, что они верующие?
2: Да. В Рождество, да, пьют вино, и в Пасху тоже.
0: И не только, да, и не только. А там пьют, а потом начинают драться, а потом ругаться и так далее, и так далее. Вот, ну, вот такая вера. Знаете, вера, да, которая, в общем-то...
2: Как понимает человек, так,
0: да,
2: и верит.
0: Ни к чему не обязывает. Вера, которая не предполагает преобразование в сознании, в жизни, перемены. Ну, вот так вот. Я оправдываюсь перед ним, что я так верю. Он так улыбнулся, говорит, приходи к нам на богослужение. В субботу приходи на богослужение. Обещал ему. Обещал, потом сожалел. Но уже обещал. Ну, оделся в субботу, пришел на богослужение. А как раз он уходил на пенсии. В это время он был на пенсии. Был там другой пастор. И вот он встречает. Он встретил у входа, он поприветствовал так несколько слов. Он по-армянски, видимо, в армии служил там. Были армяне у него друзья. По-армянски так было приятно мне. И вот как-то вот так симпатизировал его. Как-то и мы с ним общались, потом после пригласили к себе гости. Но из этого богослужения, вот всего, я там, люди подходили, спрашивали, рады мы видеть и так далее, окружали. Такая-то теплая обстановка была. Я, помимо всего этого прекрасного, еще вынес оттуда одно библейское высказывание, которое очень потом помогало мне, что когда ты молишься, войди в твою комнату, затворив дверь за собой, помолись Отцу, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст явно. Но я, поскольку человек практик, я думал, так, подожди, очень смело сказано. Значит, в комнату войти, значит, обращайся к Богу, который в тайне, то есть я тогда, может, много чего не понимал, это сегодняшним языком, которого не видишь, он в тайне, а вот увидишь то, что получишь в ответ на свою же просьбу. Смело сказано. И, кстати, это из проповеди. То есть, я сравниваю, ходили в церковь, ничего не понимали, пришел первый раз сюда и что-то вынес для себя. Я хотел попробовать. Все-таки книга Библии, она достоверная, она на самом деле, это просто или очередное такое произведение для того,
2: насколько
0: чтобы...
2: Насколько все это правда, что там
0: насколько
2: написано?
0: Насколько все это правда. И мы жили в общежитии, у нас общая кухня была. Ночью я открываю окна, смотрю на звездное небо, говорю, Господи, если ты есть, вот помоги мне бросить курить. А я был заядлым курильщиком, потому что моя работа связана была, то есть постоянно кофе с одной стороны и сигареты с другой стороны. Это же творческий процесс. Нам надо кроить, выкроить кожу, надо там какие-то детали думать, надо, какой цвет больше подойдет. Там. Это очень напряженная работа, создать с нуля все. И привычка, то есть постоянно, чтобы дымел, то есть как бы это все... Ну, как бы, стимулировало.
2: Да,
0: это,
2: ну,
0: творческий процесс.
2: Мы знаем, что кофе, оно всегда, да, он всегда стимулирует.
0: А еще, если клиенты приходили, они приходили не с пустыми руками, коньяк, водку, еще что-то.
2: Благодарность.
0: Так это помоги мне бросить курить, Господи. Говорю, я курю 2 пачки в день. Минимум. Минимум. Вот если 30 минут интервал между сигаретами, то это уже катастрофа начнется. Начинается все переворачиваться внутри. Это первая моя молитва, мое обращение к Богу, чтобы посмотреть, настолько Библия достоверная книга. Правда ли все, что там написано? Или это, ну, кто знает. День-два. Я каждый вечер, так, вот такая молитва у меня. И в одно утро встаю, как раз это был день 9 мая. День Победы. Ну, как по-прежнему, механически одеваясь, уже до автоматизма доведена, потому что, ну, это же 16 лет. 16 лет человек курил. Я подхожу к сигарете, к зажигалке, и вдруг вот этот вот процесс я обнаружил, что я не хочу. Не понял, в чем дело? Температуры вроде нет, так, ну, чувствую себя. Ладно, пойду сейчас умываться, позавтракаю. Ну, после завтрака любой курящий человек знает, что да. После позавтраков. И все-таки эти странные ощущения не оставляют меня. Я не понимаю, что происходит, но мне не хочется абсолютно курить. Я, значит, опять подошел после завтрака, поев. Нет. И этот день прошел в таком недоумении. Следующее утро, когда я проснулся, я так присел, ну, сижу в кровати, там одел тапочки, сижу и думаю, так, в чем же все-таки надо... Вот думаю, в чем же дело? Как это так? И вдруг, знаете, какая-то ясная мысль, без всякой мистики, без всяких каких-то эмоциональных каких-то там вспышек, просто спокойная мысль. Ты же просил у меня. Я выскакиваю из места. Так я вспомнил, что у меня молитва была. Господи, это ответ был. Ты, значит, слышишь все молитвы, ты отвечаешь на эти молитвы. На самом деле, я же, это первый опыт мой. Я бегом в кухню. Жена там, мой, тарелки и так далее. Жан, а всегда в доме, как говорится, дым коромыслом, говорит. Она говорит, а я вчера смотрю, что-то ни дыма, ничего. Думаю, что такое, я ничего не говорю, боюсь что-то сказать. Говорю, Жан, ты представляешь, я помолился, и грешник такой, как я, Бог ответил грешнику это.
2: Действительно, это огромное чудо, и это говорит о присутствии Божьем в жизни нашей.
0: Воистину, это такой был яркий опыт для меня, который делает первые шаги уже согласно Библии, читая ее, что настолько Бог реален и настолько Он всемогущ. Врач-нарколог, которому я рассказывал, он не поверил. Это противоречит науке. Абсолютно так не может быть, чтобы бросить курить, и сразу через день, через два бывают определенные последствия. Вы знаете, я совершил молитву. То есть этот опыт стал началом. Потом я принимаю крещение, потому что мне необходимо жить с таким Богом. Всегда любящим, всегда слушающим, всегда помогающим, всегда открывающим свой характер людям, которые сегодня сотнями, тысячами в поисках правды, поисках истины. Ну, потом прошли годы и призвали на служение уже десятки, сотни прекрасных опытов. Опыты, они нужны, потому что мы на опытах мы растем, и с каждым опытом растет вера наша. Поэтому мое искреннее пожелание, чтобы люди руководствовались этой великой книгой, этой чудной книгой. Книга, которая открывает любящего Бога, спасающего Бога. Бога, который реально каждый день, каждое утро, каждый вечер желает участвовать в жизни человека. И пусть Господь благословит каждого. Каждый может пережить чудесный опыт, если довериться этому любящему Богу.
2: Спасибо вам, батюшка Петрович, за то, что вы были вместе с нами. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. До наших новых встреч.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем одну важную задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Весть об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Значение имени Иисуса Христа». Первое пришествие Иисуса Христа. Благовещение. История Марии.
3: Иисус и Мария. Христос и та, которая родила Его. О них нам рассказывают Евангелие.
1: Иосиф из города Назарета, что в Галилее, отправился в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеемом, потому что был он из рода Давида, его потомком. Пошел он на перепись вместе с Марией, обрученной с ним. Она ожидала ребенка, и пока они находились в Вифлееме, пришло ей время родить. Родила она сына, своего первенца, спеленала его и положила в ясли в хлеву, потому что на постоялом дворе места для них не нашлось.
3: Если мы подходим к Библии с христианских позиций, мы понимаем, что вся она, и Ветхий Завет, и Новый, говорит о Христе Иисусе. Ветхий Завет провидит его жизнь, предсказывает события его жизни в мелочах, место, где он родился, предательство, смерть его, многое другое. Он сам сказал, что если исследовать Писание, в то время Нового Завета еще не было, в них можно найти свидетельство о нем, об Иисусе Христе. Одна из первых проповедей Филиппа Благовестника была основана на книге пророка Исаии. Ее читал, когда ехал на колеснице, знатный евнух Ефиоплянин. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, что Филипп спросил Ефиоплянина, понимает ли он прочитанное. Тот ответил, даже не знаю, о ком это пишет пророк. А читал он такое место. «Как овца приведен он был на заклание, как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уст своих не отверзает».
1: Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его.
3: Слова «Иисус Христос» мы сегодня воспринимаем как два личных имени. И в отношении первого Иисус – это так. Иисуса назвали по имени помощника Моисея Иисуса Навина.
1: Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа. Егошуа, что значит «Бог спасает».
3: В Евангелии от Матфея значение этого имени обыгрывается, поэтому в первой главе, где есть эта игра слов, в переводе требуется пояснение. «Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, что значит «Господь Спаситель», потому что спасет он народ свой от его грехов».
1: Христос от греческого слова «хрио» – «мазать». Ему соответствует русское слово «помазанник». Так называли при монархии царя – «помазанник Божий». Это буквальный перевод еврейского слова «машиах», в современном звучании «мессия».
3: Иисус и есть обетованный мессия. Надо немножко сказать о мессии, кто он такой. Один из догматов еврейского учителя Рамбама звучит так.
1: «Ани маамин. Я всем сердцем верю в приход машиаха. И хотя оно может задержаться, я буду ждать его каждый день.
3: В концлагерях, говорят, многие евреи пели «Аним, амин», направляясь в газовые камеры. Еврейская традиция утверждает 5 важных вещей в отношении Мессии. Он будет происходить из рода Давида, даст Израилю независимость, соберет всех евреев с 4 концов света, восстановит полное соблюдение Торы и принесет миру мир. Сегодня евреи очень осторожны в высказываниях о Мессии. Одни говорят, что личного пришествия не будет. Нужно просто делать мир лучше. Другие, что будет, но для этого надо прикладывать усилия. Например, в 1984 году одна из еврейских радикальных групп хотела взорвать мечеть в Иерусалиме, чтобы восстановить храм на прежнем месте. Идея третьего храма витает в воздухе. Ясно, что это привело к большому кровопролитию. Иисус для христиан – Мессия, который уже пришел. Он обещал прийти во второй раз, и христиане ждут его возвращения, второго пришествия. Евреи все еще ждут первого пришествия. В Новом Завете ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву, а девушке по имени Мария, которая становится Богородицей. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, а потом выходит на служение и 3,5 года возвещает весь спасение. Что он делает эти 30 лет? Одна христианская писательница Эллен Уайт пишет об этом.
1: Иисус, казалось, жил вне этого мира. Он был счастлив, когда оказывался наедине с природой и с Богом. Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, он отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом. Раннее утро часто заставало его в каком-нибудь уединенном месте, где он размышлял, изучал Писание или молился. После этого он возвращался домой, чтобы выполнять свой долг и служить примером терпеливого труда.
3: Через 3,5 года после того, как Иисус возвещает весь спасение, он по ложному обвинению распят на кресте, а на третий день воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды силы и славы великой во второй раз. Это и будет второе пришествие. Сегодня, когда новость состоит из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят.
1: Слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть». Отсюда русское слово «благовествование». Синонимы этого выражения – радостное известие, хорошая новость, добрая весть.
3: Евангелистов 4, но рассказывают они об одном событии, как об этом говорит большая часть никео-цареградского символа веры.
1: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, ради нас, людей, и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и восшедшего на небеса и справа от Отца Сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых. Царствию же Его не будет конца».
3: Два слова «воплотившегося во человечество» описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти. Это событие называется Боговоплощение. Под знаком Боговоплощения надо читать все книги Нового Завета. У Матфея это доказывается ссылкой на Ветхий Завет. Причем он начинает с родословия, с Давида, самого славного царя в истории древнего единого Израиля и поэта, и Авраама, праотца Божьего народа. Да и сегодня, по словам Павла, верующие суть сыны Авраама. Но история Мессии, Иисуса Христа, на земле начинается с рождения, с Рождества. И эта история записана в Евангелии от Матфея.
1: И вот как произошло рождение Иисуса Христа. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они сочетались браком, оказалось, что носит она под сердцем ребенка от Духа Святого. Будущий ее муж Иосиф был человеком праведным. Он не захотел выставлять ее на позор и потому решил тайно расторгнуть помолвку. Но как только он это задумал, явился ему во сне ангел Господень и сказал:
4: Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ожидаемый ею ребенок от Духа Святого. Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнение сказанного Господом через пророка. «И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «С нами Бог». Пробудившись ото сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. Он принял Марию, жену свою, но не прикасался к ней, пока не родила она сына, и назвал его Иосиф Иисусом.
3: Вот этот текст – это первый из пяти рассказов Евангелия о рождении и детстве Иисуса в этом Евангелии. Таких рассказов здесь пять – рождения. Волхвы с Востока, бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение из Египта. Обручение или помолвка, о которой идет здесь речь, она не равна помолвке в наши дни. Сегодня, когда мы говорим помолвке в церкви, это свидетельство того, что двое членов церкви, девушка и юноша, питают по отношению друг к другу серьезные намерения и готовы об этом сказать всем. И это не дозволяется или одобряются интимные отношения между людьми, но никаких обязательств помолвленные друг перед другом не имеют. Они вольны не осуществить своего намерения жениться. В Израиле же обручение есть первый шаг на пути к замужеству. Более того, обрученная юридически уже жена, и блуд невесты наказывается побиением камнями. Расторжение обручения требует процедуры развода, поэтому, хотя и Иосиф и Мария еще не живут вместе, а он называется ее мужем. Иосиф был богобоязненным человеком, это тот, кто выполняет заповеди Божьи. А может означать, что он человек праведный, справедливый или даже добрый. Процедура развода могла происходить публично, тогда на Марию легло бы пятно позора, а могла проводиться в узком кругу. Вероятно, именно так и намеревался поступить Иосиф. Но пришел ангел, вестник Божий, и это греческое слово «ангелос», это слово вошло в русский язык. Вмешательство вестника открывает Иосифу скрытый замысел Божий. Сам Бог даровал ей беременность свыше, без вмешательства человека. Дважды указывается, что у Марии и Иосифа не было супружеских отношений. Ни до беременности, ни до рождения. Рождение Иисуса – это чудо Божье. Вера в непорочное зачатие есть доверие авторитету Библии. Иисус ведь мог родиться как Адам, не имея ни отца, ни матери, но он родился от одной лишь матери Марии. Автор Евангелия Матфей, показав нам генеалогию Иисуса из рода Авраама и из рода Давидова, переходит к рассказу о чудесном рождении Мессии. Его зачатие и рождение произошли без человеческого вмешательства чудесным образом. Если первая часть первой главы доказывает, что муж Марии был по закону отцом Иисуса, то вторая доказывает, что слухи о факте незаконнорожденности Иисуса сильно преувеличены. По-другому описывает Рождество и события до него евангелист Лука. Есть подробный рассказ о Благовещении Марии, Богородице. То есть Рождеству Христову предшествует история Благовещения, история Марии. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой».
1: Тогда Мария сказала: «Превозносит душа моя Господа, и дух мой ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он удостоил вниманием рабу свою, такую ничтожную, и отныне все поколения людей будут называть меня блаженной, ибо великое совершил для меня сильный, свято имя Его, и милость Его из рода в род к почитающим Его. Явил Он мощь руки Своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных».
3: В русской поэзии сюжет о Благовещении достаточно популярен. Приведем только одно стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова 1902 года «Благовещение».
5: «Ты была единой от нас, днем твоей мечтой владела пряжа, но к тебе, святой, вечерний час приступила ангельская стража. О, царица всех мирских цариц, дева, предреченная пророком, Гавриил, войдя, склонился ниц пред тобой в смирении глубоком. Внемли непостижный уму, ты покорно опустила очи. Буди мне по слову твоему, свят, свят, свят твой голос, о пророче!»
3: девушке Марии из Назарета выпала великая честь стать матерью Сына Божьего. Ее радость и боль может понять каждая мать. Мария пережила рождение Иисуса и его смерть. Она видела его новорожденным младенцем и распятым Спасителем. До явления ангела Гавриила жизнь Марии шла своим чередом. Незадолго до этого она обручилась с местным плотником Иосифом, готовилась к семейной жизни. Но в судьбе Марии должны были произойти значительные перемены. Ангелы не назначают людям время визита. Марию это озадачило и даже испугало. Она услышала то, что хотела бы услышать любая женщина в Израиле. Ее сын будет Мессией, обещанным Богом Спасителем. Мария не усомнилась в этой вести, но ей было непонятно, как она может стать беременной раньше замужества. Гавриил сказал ей, что ее ребенок будет сыном Бога. В ответ Мария произнесла слова, которые Бог хотел бы услышать от каждого из нас. «Хорошо, я готова служить Господу. Пусть будет так, как ты сказал». Страдание, которое вместе с радостью стало частью материнства Марии, заключалось в том, что ее сын будет отвержен и распят на кресте теми, кого он пришел спасти. Нетрудно представить себе, что если бы Мария заранее знала о такой участи, ответ ее был бы таким же. Нам трудно постичь, каково это быть матерью Иисуса Христа, быть причастным его рождению, стать свидетелем детства, взросления и смерти сына Мессии. Но мы знаем, что она полностью доверилась Богу, хорошо зная Священное Писание. Мы можем сделать вывод, что лучшие служители Бога – это обычные люди, полностью доверяющие Богу. И именно это делает их потом людьми необычными. Божьи замыслы совершают в жизни обычных людей чудеса. Характер же человека проявляется в том, как он реагирует на неожиданности. Мария все сделала по воле Божьей. Таких людей и ищет себе Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ваш ребенок еще недавно был маленьким и бесхитростным, а сегодня он уже обращает внимание на противоположный пол, беспокоится о том, как он выглядит, шепчется о чем-то с друзьями. Сексуальность подростков. Сегодня мы говорим об этом с консультантом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Сегодня тема у нас очень деликатная и требующая пристального внимания. Сексуальность подростков. Как она формируется?
3: Сексуальность, ну, поговорим немножко вообще, что это такое сексуальность.
2: Да, наверное, что она собой представляет.
3: Что она собой представляет, это, с одной стороны, это осознание себя как частицу или как какой-то определенный пол, а с другой стороны, это притяжение к противоположному полу. И начинает формироваться сексуальность это где-то в районе 3 лет, когда ребенок начинает себя осознавать, начинает понимать, что мальчик не похож на маму или на сестренку, что что-то не такое, потому что до 3 лет обычно как-то дети не делают различия между мальчиком и девочкой. А девочка понимает, что она отличается от папы и от брата, начинает задуматься вообще, откуда они появились. Как раз в этом возрасте начинают появляться вопросы, а откуда я взялся или откуда я взялась? Скажи, пожалуйста, мама, как это получилось? Или если есть младший братик или сестричка, мамочка, откуда мой братик или сестричка? И уже такие ответы, что забрали с роддома, совершенно абсолютно не устраивают. Нужны какие-то более подробные ответы. И, как правило, родители начинают ушиваться, начинают стыдиться, начинают думать о том, что либо ребенок еще слишком мал, как ему вообще рассказать об этом?
2: Да. Тем более, мы представляем, что мы должны рассказать все.
3: Да, и тем более,
2: как все происходит.
3: Да, эта тема очень долгое время была, в общем-то, табу. Была наложена эту тему. У нас секса вообще не было в Советском Союзе, вообще не существовало. И поэтому очень многие родители, они упускают важные моменты и разрешают, чтобы сексуальность подростка формировалась на улице. А там она, конечно, формируется в очень извращенном, в очень некрасивой форме. И ребенок, получая сведения с улицы, совершенно извращает тот замечательный дар, который был подарен Богом человеку. Потому что сексуальность – это подарок Божий для того, чтобы человек мог жить счастливо и получал удовольствие от того, что он живет с близким человеком.
2: Итак, мы уже подходим к вопросу, какова роль родителей в формировании сексуальности? То есть, что должны рассказывать родители, как рассказывать? Или отдать это право школе, преподавателям, педагогам, ну, либо улице? Сделать вид, что ничего нету, никаких вопросов не существует, сам разберется.
3: Но, как правило, педагоги тоже не говорят на эту тему, потому что это закрытая тема. И в очень редких случаях, если ребенок уж очень расположен к педагогу, бывает так, что один на один он может задать такой деликатный вопрос. Улица, как я уже говорила, формирует самое пагубное, извращенное представление у ребенка о сексуальности. И, естественно, что под влиянием улицы появляются и ранние дети, и ранние браки, и очень молодые, даже не молодые, а юные родители, которые не могут ничего дать своему ребенку, и много-много исковерканных судеб. Это влияние улицы. Поэтому родители несут самую большую ответственность за формирование правильного понимания ребенком от того, какие у него должны быть отношения с противоположным полом.
2: Я думаю, что 3-4-летний возраст нашего ребенка нас подготовит к вопросам подросткового возраста. То есть мы уже должны понимать, даже когда ребенок у нас просто только родился, что рано или поздно нам нужно будет об этом ему рассказать. И вот как раз 3 года – это как бы первый, ну, своего рода даже переходный, психологи говорят, возраст, мини-переходный возраст, когда эти вопросы начинают задаваться.
3: Это 3-й кризис в жизни человека. И я помню, с каким воплем я прибежала к своей маме, потому что кто-то из гостей решил меня убедить в том, что я была найдена в капусте. А до этого я маму спрашивала. И я очень благодарна маме за то, что она деликатно мне ответила на мой вопрос, откуда я появилась. Она мне сказала так, что Бог положил такое небольшое семечко, потому что я уже знала, как семечки сажаются в землю, я это знала. Я говорю, что такое небольшое семечко Бог посадил в мамин животик. И оно росло, и вот из этого семечка ты появилась. Я эти 9 месяцев носила по сердцам, а потом ты родилась. И я вот это с таким криком говорю: мамочка, скажи дяде, что я родная, что ты меня родила, а что ты мне не нашла капусте. Да, не нашла капусте, да. И поэтому вот на этом уровне, как раз в этом возрасте, не надо писать на ребенку, объяснять все подробности появления ребенка на свет. Для него достаточно знать, что он родился, достаточно знать, что вот он появился, да, из животика, потому что дети видят беременных женщин, они понимают уже, это же у нас, тем более сейчас дети у нас очень продвинутые в этом плане, и дети понимают, что почему-то у тети большой живот, и если родители не делают из этого проблемы и не акцентируют внимание на этом, то тогда действительно этот ребенок, в общем-то, адекватно реагирует, он понимает, он не задает лишних вопросов.
1: Принято считать.
3: Еще мне хотелось бы обратить внимание, хотя мы говорим о сексуальности подростков, все-таки обратить внимание на такую ошибку, которую делают родители. Бывает так, что дети в этом возрасте и в меньшем возрасте играют со своими частями тела, которые, в общем-то, интимными частями тела, своими гениталиями. И если родители на этом обращают внимание и делают из этого проблему, наказывают ребенка, то этим самым они усугубляют внимание ребенка к этому. Ребенок из-под тишка старается все равно это делать, потому что как раз это совпадает с тем возрастом, когда ребенок старается делать назло, наперекор. Значит, меня наказывают за это, значит, я это буду делать, потому что это нельзя, значит, это интересно. И тем более вот такие вот отношения... А родители, наоборот, подогревают интерес ребенка, и ребенок из-под тишка начинает этим заниматься, и это ведет к анонизму и ко всем возможным таким
2: неприятным. А как же быть, не обращать внимания?
3: Да, действительно, нужно отвлекать ребенка.
2: Переключать внимание.
3: Переключать его внимание. Если родители на этом не акцентируют внимание, а наоборот, и не ругают ребенка за это, просто переключают его внимание, показывают ему что-то другое, говорит ему, вскоре ребенок просто забывает, он перестает этим заниматься. Он перестает, и это не становится проблемой.
2: Ну, это все как бы тоже периоды подготовки,
3: это периоды
2: к переходному возрасту,
3: совершенно
2: к тому,
3: верно.
2: Как правильно говорить, чего нельзя говорить, именно в какую форму все это облечь. Итак, вот у нас уже 11-12-летний сын или дочка. Кто должен начать этот серьезный разговор? Мы? Или дождаться, пока ребенок сам начнет задавать вопросы?
3: Я бы сказала, что 11-19 лет – это тоже поздно.
2: Поздно, да?
3: Тоже поздно.
2: А когда надо?
3: Начинать нужно, тем более, что сейчас уже ученые приходят к выводу, что подростковый возраст начинается уже с 9 лет. То есть мы достаточно часто встречаемся с тем, что в 9 лет у ребенка, у девочек начинаются менструации.
2: Уже 10... раньше.
3: Акселерация делает свое дело. В 10-11 лет у мальчика может начаться полюции. И ожидать, что ребенок обратится с вопросом к маме, не стоит, или к папе. Почему? Потому что как раз этот возраст совпадает с тем возрастом, когда значимость родителей, она падает в глазах ребенка. И для ребенка становится значимым мнение сверстников. И если родители будут ожидать, что ребенок к ним обратится с вопросом, они будут ждать очень долго и, может, вообще не дождутся этого вопроса. Потому что ребенок с этими вопросами побежит сверстникам и будет у них спрашивать: а ты знаешь, а вот посмотри, у меня вот, а что такое со мной случилось, вообще непонятно, что такое, а как ты думаешь, что это такое, и так далее, и так далее. Поэтому родители должны предупреждать эти вещи. Мама должна говорить с девочкой, а должна подготовить ее к тому, что она может стать скоро маленькой женщиной. И какие процессы происходят у нее в организме, что это значит. Должна научить, как она должна себя вести с мальчиками, что она должна делать. Должна говорить о том, что да, уже раз у девочки, маленькой девочки месячные, значит, мама должна говорить, предупредить, что отношения с мальчиком могут перерасти в то, что да, девочка может забеременеть. Это уже вполне реально. Поэтому...
2: Не провоцируем ли мы тем самым какой-то вот нездоровый интерес? Может быть, девочка об этом и не думала даже? Или уже детей начинают вместе с этим, ну, какое-то влечение уже к противоположному полу, оно начинается уже и в 9 лет.
3: Конечно, если у девочки пошли месячные, это уже идет созревание яйцеклетки.
2: Весь организм
3: уже начинает перестраиваться, и девочка обретает женственные формы. Да и кроме того, к большому сожалению, и телевидение, и даже реклама, которая вот бросается в глаза, хочешь не хочешь, ты видишь то, что ты видишь, а она уже провоцирует у детей интерес к противоположному полу и вообще интерес все, что связано с сексуальностью, с интимными отношениями, все это у них вот на глазах. И сейчас, наверное, трудно найти какой-то телесериал или какой-то там даже фильм, даже серьезный, чтобы не было какой-то клубнички, чтобы не было какой-то постельной сцены. А дети ведь это смотрят. И поэтому для них это не новость, для них это не открытие Америки, и разговор, серьезный разговор родителей с ребенком, он не будет провоцировать интерес к этой запретной теме. Вот именно запретный плод сладок, когда...
2: Когда не говоришь,
3: да, замалчиваешь. И когда да, родители из этого делают какую-то тайну или начинают говорить, я об этом поговорю, когда ты вырастешь, это, естественно, провоцирует интерес. А что же мне будет говорить папа или мама, когда я вырасту? Я лучше узнаю теперь у моего сверстника. И точно так же отец должен говорить с мальчиком, он должен рассказывать о полюциях, должен говорить о том, что это происходит, какие изменения происходят в организме мальчика, потому что мальчик должен быть подготовлен, что его ожидает, и он должен понимать, почему ему снятся эротические сны, почему ему снятся девочки и так далее. То есть очень важно, чтобы родители, любя своих детей, были друзьями с самого рождения с ребенком. И если будут выстроены вот эти отношения, родитель-ребенок, и будет взаимопонимание, и этот вопрос, сложный вопрос, очень деликатный вопрос, он не будет в тягость, он не будет причинять какие-то неудобства, а поможет маленькому мальчику готовиться стать отцом и мужчиной, а маленькой девочке стать матерью и достойной женщиной.
4: Принято считать.
2: Мы продолжаем беседовать о сексуальности подростков. Людмила Федоровна, скажите, должен ли ребенок видеть в отношениях своих родителей какой-то пример? Должен ли он что-то знать об интимных отношениях родителей? Ну вот элементарно, можно ли там обниматься в его присутствии, целоваться, что можно, что нельзя?
3: Да, очень хороший вопрос, конечно. И важно помнить о том, что никогда ребенок не сможет выстроить нормальные интимные отношения в своей семье, если он не будет видеть этих теплых отношений между папой и мамой. Но это должно быть не вычурно, не показное, а это должно быть естественно, когда папа придет с работы и поцелует маму. Если папа просто подойдет и обнимет маму. Это нормально, это естественно. И это подчеркивает теплоту отношений и близость между родителями. Естественно, что где-то с 2 лет, ну, может быть, с 3, нежелательно, чтобы маленькие дети спали с

0: родительская должна быть действительно таким местом, куда ребенок должен понимать, что даже без стука он не имеет права войти. Это нормально, это хорошо.
1: Вот как, понятно.
0: И, да, и без стука нельзя входить в детскую комнату тоже. То есть ребенок должен знать, что вот эта территория личностная, она должна быть уважаема. И родители должны это знать, они должны... Никогда нельзя приучить ребенка, чтобы он стучался, входя в спальню к родителям, если сами родители не будут то же самое делать.
1: Ну, это, наверное, в случае не с 4-летним ребенком, а уже там с 7-8.
0: Ну да, мы говорим же подросткам.
1: Да,
0: мы же говорим
1: подросткам.
0: Да, то есть в этом подростковом возрасте ребенок точно должен знать, что вот к нему стучаться, к нему не врываются вот так, без стука. Он имеет право на свою личностную, вот такую вот пространственную, какое-то личностное, оберегаемое пространство. И то же самое он должен делать к родителям. Он не должен утром без стука заходить, например, к родителям. Вечером то же самое. Если родители в спальне, он должен знать, что это такое место святое, куда он не должен заходить вот так вот, не постучав.
1: Понятно. Людмила Федоровна, что делать, если, например, мама воспитывает ребенка одна, будь то мальчик или девочка? Ну, допустим, мальчику должен отец рассказать, а нет отца. Что делать?
0: Да. Это действительно очень значимый вопрос. И мне бы хотелось бы к этому еще добавить такую вещь, что если девочка, даже если есть у нее отец, но отец не обращает на нее внимания, он не сажает ее на колени, он не проводит с ней время, он ее не ласкает и не оказывает ей должные знаки внимания, то такая девочка в большинстве случаев потянется к другому мужчине. Она будет искать близости с мужчиной. И вот такие вот отношения, они чреваты тем, что девочка действительно может попасть и быть изнасилованной. Или, или наоборот, будут какие-то связи такие с мужчиной.
1: Беспорядочные.
0: Да, такие опасные. Вот. Если мальчик-подросток, тоже мамам стоит помнить, я знаю, что ко мне обращаются многие матери с такой обидой, что ж такое, вот был такой ласковый мальчик, а вдруг стал подростком, стал таким колючим, он, хочешь его обнять, он руку прямо так сбрасывает, мама, отойди от меня. Женщины должны помнить, что мать в этом возрасте, это все равно она женщина. И у мальчика формируется отношение к женщине. Ему сложно совладать со своими чувствами. И он начинает видеть в матери тоже женщину. И поэтому матери, наоборот, должны знать, что в этом возрасте, в подростковом возрасте, они должны держать дистанцию с мальчиками. Да, конечно, естественно, все равно они его любят. И мальчик любит свою маму. Но период формирования вот этого вот отношения мальчика к женщине нужно все-таки немножко вот увеличить эту дистанцию. Вот теперь отвечая на ваш вопрос, что делать, если мама воспитывает или мальчика, или девочку одна? Что делать, если мальчику нужно мужское влияние? Или девочке нужно тоже мужское влияние? В идеале, конечно, в идеале, это нужно просить либо своего старшего брата, то есть дядю, либо очень авторитетного человека, желательно лучше в возрасте, уже такого вот, как-то раньше это был старейший народа, к которому можно было прийти с таким вопросом. Должен быть какой-то авторитетный взрослый мужчина, который не посягнет, естественно, на девочку и с мальчиком тоже сможет поговорить.
1: И которому, наверное, доверяет.
0: Да, которому доверяет, да.
1: Его.
0: И который может тогда в этом вопросе заменить роль мужчины, роль отца. Потому что если мама начнет с мальчиком разговаривать на эту тему, это будет не совсем правильно. И мальчик не настолько поймет маму. И мама никак не сможет заменить своей дочери влияние мужчины. Как бы она ни старалась, она не сможет этого сделать. Поэтому нужно, чтобы был такой доверенный мужчина, который сможет восполнить этот пробел.
1: Наверное, вот поэтому существовали практика общения с крестным, да? Крестный отец, да, крестная мать. Если вдруг что-то случится с родным отцом, то вот есть такой старший наставник.
0: Да, совершенно верно. И вот такой старший друг необходим как для девочки, так и для мальчика, если это не полная семья. Ну, а если это полная семья, то отец должен четко знать свои обязанности и помочь мальчику сформироваться в мужчину, а девочке мама должна помочь сформироваться в такую хорошую женщину. И естественно, что и мальчик, и девочка, видя отношения между папой и мамой, если они теплые, такие хорошие, замечательные, он в эту модель сможет перенести в свою семью.
1: Да, это будет хорошим примером. Людмила Федоровна, время нашей программы истекло. Благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: На земле его звали именем Иисус, Ишуа и Йохошуа, в честь одного из вождей древности, помощника и преемника Моисея Иисуса Навина.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – пребывание во Христе.
5: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни.
1: В этой программе историчность Христа, божественность Христа, миссия Христа, пребывание во Христе.
3: Еще раз повторим суть Евангелия. Евангелие – добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти.
5: Сейчас, вот в 21 веке, скептицизма по отношению к историчности Иисуса гораздо меньше, чем было, скажем, в веке в 19-м. Гораздо большая проблема у людей — это с принятием того, что Иисус — это не только человек, живший в определенную историческую эпоху, а это то, что Он — Бог, то, что Он — Сын Божий. Вот с этим гораздо больше проблем. Но ведь эти проблемы были при жизни Иисуса.
1: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменье, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
5: Нигде в Новом Завете мы не встретим такого эпизода, чтобы Иисус вышел к народу и сказал: «Знаете, я Бог». Вот нигде мы такого не увидим. Да? Мы понимаем его божественность, когда мы читаем то же самое Евангелие от Иоанна.
1: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте».
6: Что более всего поражает? Наверное, то, что Бог, Сын Божий, полноценная ипостась Троицы, вдруг стал человек. Это как если бы, это жить, как если бы тебе смирительную рубашку надели, сзади рукава связали и живи. И он жил. Это как тот, кто имеет все, спускается сюда, отказываясь от всего. Ради тех, кто не ценит, кому особо не нужны эти дары, кто не понимает вообще.
1: Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его.
5: Хотя Иисус говорит, что я и Отец одно, то есть едино, но есть Отец и есть Сын. И для него это очень важно. И для первых христиан это было очень важно, что есть некоторые отношения между Иисусом как Сыном, Сыном Божьим и Отцом.
1: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Природа Христа, во-первых, это нечто единое. Там, где и полнота божества, и полнота человека, нераздельно и неслиянно вместе соединенное. Но это загадка. Если мы скажем, что он не человек, не полноценный человек, то как он может меня понять? Мои переживания, мои трудности, мои искушения. Если он не человек, что ему там на облаках, в небесном пространстве? Верю, что человек, на 100%, что человек. Если он не Бог или не добог, не полноценный Бог, Господи, ты, конечно, меня любишь. На 80%, на 75%, на 95%. Но ты не отдал ради меня самое драгоценное.
5: Очень близкой, уникальной роли, уникальной связи между Иисусом и Отцом. Я могу просто прочитать это. 18 стих.
1: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
5: Ну, в синодальном тексте, может быть, не очень понятная метафора. О чем здесь говорится? Греческое слово, которое здесь стоит, «колпус», вот то, что здесь передано как «лона», на самом деле можно было бы привести это, что сидящий вот как у отца, сын сидит вот здесь, на коленях где-то, или прижатой к груди, или на коленях. То есть нет никого у Бога Отца ближе, чем Сын. Он самый ближайший к Нему. Вот их отношения настолько уникальны, настолько близки, что нет никого из какого-то еще, кто был бы ближе.
4: И представить более безграничную любовь я не могу. Он отдает самое дорогое. Не первотворение, нет. Самую дорогую, скажем так, часть себя. И поэтому я говорю: Господь, да, Иисус – полнота божества. И да, Иисус – полнота человеческой природы. И все это в одном вместе. И цифр таких нет. Не 50 на 50, а 100 на 100. Но нет у нас 200%. Мы говорим 100%. Но он и 100% Бог, и 100% человек. Парадокс, да. Но как-то произошло. Загадка, да. Тайна, да. Но он таков. И я верю, что он таков.
5: Именно Сын открывает нам Бога. То есть во Христе мы видим лик Бога. То, что нельзя сделать никаким иным способом. Единственный способ приблизиться к Богу — через Христа. Вот, собственно, об этом этот текст. И все Евангелие от Иоанна, в общем-то, так или иначе, возвращает нас к этой мысли, что увидеть Бога, прикоснуться к Богу мы можем через личность Иисуса.
1: Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?»
4: В своей жизни я такой опыт имел. Я его соотношу с воплощением. Как-то пришлось старый деревянный туалет разбирать. Меня после этой процедуры, после этого действия, жена домой не впустила. Я так возмутился сразу: чего ты меня не пускаешь домой? Просто в тот момент я не чувствовал своим обонянием то, что чувствовала она.
6: Полдня я тягал эти доски, вытягивал их из этой самой ямы, палил. Я просто ароматизировался этим запахом. Сам не чувствовал. Ну, а у нее другой запах в доме царил. И вот Иисус для меня как тот, кто оставил атмосферу неба и спустился в нашу клоаку, в отхожее место, для того, чтобы нас этой атмосферой неба пленить этим благовонием неба, чтобы мы пахли, а не чтобы были довольны этим навозным запахом, в котором мы живем. Но он спустился и дышал этим же, для того, чтобы спасти нас. Сам момент воплощения божества в телесную плоть меня пленяет.
1: В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим, подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, коего соделал наследником всего и через которого сотворил вселенную. Сын этот – сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью Своей, совершив наше очищение от грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного.
5: Христиане усыновляются Богу через Иисуса Христа в Духе Святом. Через принятие крещения и схождение Духа человек усыновляется Богу через веру во Христа. Павел это достаточно ясно говорит в посланиях, что мы не можем, как христиане, как люди, мы не можем быть сынами Божьими в том же самом плане, как Иисус имеет уникальность своего богосынства.
1: Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он Сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы – дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу.
5: Поэтому именно вера во Христа соединяет нас с Богом. Не только с Ним самим, не только с Ним, как с Мессией, то есть тем обещанным посланником Божьим, избавителем, искупителем, в которого верили иудеи, а именно с Богом. Наша живая связь с Богом происходит именно через Христа.
1: «Тогда еще сказал им Иисус, «Я – дверь. Кто через Меня войдет в овчарню, тому ничто не грозит. Войдет он и выйдет, и пастбище найдет. Вор с одной приходит целью – украсть, убить и погубить. Я же пришел жизнь им дать, жизнь во всей ее полноте. Я – настоящий пастырь. Кто истинно печется об овцах своих, жизнь отдаст за них».
5: Он явил нам Бога. Через Него мы имеем связь с Богом. Не просто связь, а жизнь вечная. Вот эта дверь, открывающая нам путь на пастбище, вот эта метафора, она очень, я думаю, яркая такая. Христос – это дверь, тот, кто проводит нас туда, где Бог. А пастбище – это метафора или символ питания. Питание – это, в свою очередь, жизнь, для чего мы едим. То пастбище, о котором говорит Христос, это пастбище вечной жизни.
1: Иисус же сказал, «Я – хлеб жизни. Никто из приходящих ко Мне не будет голодным, и тот, кто верит в Меня, никогда не будет томиться жаждой».
5: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни. Мы в Библии ищем Христа, да, мы постоянно ищем Христа везде в нашей жизни, как Он присутствует. Мы соизмеряем нашу жизнь с тем, как Он бы поступал на нашем месте, да. Вот мы, собственно, для этого читаем Писание. Ранние христиане, собственно, всегда, вот с самого начала, именно для этого читали, скажем, Ветхий Завет. Нового Завета еще не было, он только складывался. Был. Библия для них была только в объеме Ветхого Завета. И они ее читали, они читали Ветхий Завет, но именно там они встречали Христа. И только потому он имел для них значение.
1: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
6: Опять-таки скажу страшную вещь. Бог меняется. Никогда до воплощения у Бога не было опыта, который Он приобретает, который Сын Божий приобретает, став человеком. Никогда до креста у Бога не было опыта распятия. Бог тоже меняется. Поэтому воплощение самое великое, самое невероятное. В событиях вот этой истории с человечеством. Бог пережил все то, что только может пережить человек.
1: Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
5: Что касается историчности, ну, у нас ведь доказательств как бы материальных, в общем-то, нет особых. Но у нас нет и особых доказательств жизни Платона или Сократа. Ну, тоже, конечно, появляется иногда измышление, что Сократа не было, что это какой-то тоже собирательный образ там кого-то, да, и, ну, это можно было сказать о ком угодно, что у нас очень мало материальных свидетельств, которые остаются. Все-таки 2000 лет уже прошло. А больше того, у нас нет могилы этого человека. Для тех, кто верит в воскресение, это доказательство того, что этот человек не умер, что он умер и воскрес. А для тех, кто не верил в его историчность, это было указание на то, что его никогда не существовало.
6: Есть мифологическая школа, которая утверждает, что Христос — это миф. Такого человека никогда не было. Но это ложь. Даже светские агностики, светские ученые, агностики, атеисты, честные историки могут сказать, что кроме, конечно, Евангелие, четыре Евангелия, находящиеся в каноне, это основа. Но есть упоминание о неком Христе, распятом при Тиберии во времена прокураторства Пилата у античных историков, в античных аналах.
1: Публий Гай Корнелий Тацит. Крупнейший римский историк. В аналах Тацит пишет о христианах в связи с грандиозным пожаром в Риме в 64 году. Упоминается здесь и о Христе, казненном при Понтии Пилате, и бывшем основателем религиозной общины. Светоний, римский историк, говоря о полезных мероприятиях Нерона, относит к ним преследование христиан, людей, исповедующих новое и злобредное суеверие. В биографии Клавдия он также сообщает о возникшем среди римских иудеев смятении из-за некоего Христа.
5: Анализ источников, которые у нас есть о Христе, все-таки показывает нам, что такой человек существовал. Потому что о Христе известно не только из Нового Завета, но и из сообщений историков, например, этого века. О Христе известно из Иосифа Флавия, это иудейский историк первого века. Он сообщает о Христе. О Христе сообщают древнеримские авторы этого периода. Тацит, например, это такой римский деятель, который никак не симпатизировал христианству, но, тем не менее, он упоминает Христа и упоминает христиан, или Плиний-младший, тоже историк этого времени. О Христе есть в Талмуде, это раввинистические иудейские источники. Конечно, о нем там сказано достаточно плохо, но это историческая фигура. Никто не говорит, что он выдуман. Вот. То есть в древности эту личность считали исторической.
1: В 1912 году русский ученый Васильев опубликовал арабский текст книги египетского историка X века «Агапия». А недавно израильский исследователь Пинес обратил внимание на цитату «Агапия» из Флавия, которая расходится с общепринятой версией. В это время жил мудрый человек, которого звали Иисусом. Образ жизни его был достойным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из иудеев и из других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к распятию и смерти. Но те, кто стали его учениками, не отреклись от его учения. Они сообщили, что он явился им через 3 дня после распятия, и что он был живым. Полагают, что он был мессией, относительно которого пророки предсказывали чудеса. Пинес предположил, что именно так мог выглядеть первоначальный текст свидетельства Флавия. Это вполне вероятно. Во всяком случае, Иосиф должен был писать именно в таких выражениях.
4: Человек сегодня, который называет себя христианином, который верит во Христа, Писание учит, что он должен пребывать во Христе, а Христос в нем. Да, Христос учил, что «я лоза, а вы ветви, если не пребудете во мне, то, в общем-то, ничего не получится из этого».
1: «Я – истинная виноградная лоза, а мой отец – виноградарь. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я – лоза, а вы – ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать».
5: Очень важна для всякого человека, ищущего Бога, ищущего пути в церковь, жизни в церкви. Это очень важная вещь – это личная встреча со Христом, которая, пожалуй, у каждого происходит по-разному.
4: Пребывание во Христе – это сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом, Спасителем, и он строит свою жизнь на этом, на том, что я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю находиться с Ним. Я верю в то, что Он совершил для меня.
5: Мне вспоминается очень интересный рассказ православного иерарха 20 века. Это митрополит Антоний Сурожский, который такая известная фигура, очень такая духовная, харизматическая, такая. Многие люди, даже не будучи православными, читают его тексты. Он рассказывал про свой опыт. Это было во Франции. Он был среди русской эмиграции, которая там жила, и, будучи там в каких-то таких эмигрантских структурах молодежных, к которые формально были все православными, то есть все, все должны были ходить в церковь, там причащаться, исповедоваться, ну, не знаю, в общем, все, все исполняют все, что нужно. Вот при этом он говорил, что вот, ну, там, Христос для него был человек совершенно лично закрыт, он не понимал, что это такое. Будучи там где-то на занятиях, там, их попросили поприсутствовать на лекции, был такой известный богослов, православный 20 века, отец Сергей Булгаков, и вот их попросили, чтобы они пришли и посидели. Ну, как часто бывает, вот студентов просят посидеть на лекции какого-то преподавателя, чтобы не обижать. Вот он приехал, надо прочитать ему лекцию, а набрать народ не могут. И вот, значит, их набрали туда, он сидел где-то там. Он говорит, слушать было невозможно. Он говорит, он очень... Ну, я, говорит, знал, что он очень известный богослов, но я ничего не мог понять, что он говорил. Он говорил, слишком сложно, и этот язык был абсолютно закрыт для него. Единственное, что он сохранил из этого разговора, что вот он придет домой и опровергнет все то, что он говорил, что, вот, что Христос — это не живая личность. Там. Сейчас вот я вот я сейчас открою вот Библию, и я сейчас вот сразу пойму, что это все неправда. Все. Вот. И он открыл, но не открыл Евангелие от Матфея, как я сделал, а он открыл Евангелие от Марка, которое сразу начинается с такой динамики, с действия, оно самое короткое. Как он потом всю жизнь вспоминал, что я попался, то, что я открыл именно это Евангелие, и он начал читать, и говорит, знаете, говорит, через какой-то момент, я не знаю, когда точно это произошло, но я почувствовал, что за столом стоит Христос. И говорит, я не знаю, как это объяснить, но Христос присутствовал в его жизни до конца жизни, с тех пор, вот таким образом. То есть вот встреча может произойти таким неожиданным образом, что человек в каком-то бунте таком, да, приходит к Богу и пытается его опровергнуть, открывает, например, то же Писание, и вдруг встречается с совершенно другим. И противостоять этому другому он уже не может.
1: После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой».
3: Христос рядом. Он обещал ученикам: «И сей я с вами до скончания века». Это истина, в которую стоит верить.
4: Христос пришел, конечно, с определенной задачей, определенной миссией, как мы сказали бы сегодня. И цель его, в принципе, понятна, ясна – это спасение человека. Цель – вытащить осла из той ямы, в которую он упал. Осел – подходящая метафора для нас с вами. Для меня, наверное. Библия говорит, известный текст, самый классический текст, но затертый, но яркий: «Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Бог отдал Сына, чтобы спасти другого сына, другую дочь. Самая благородная, самая возвышенная цель. Чтобы вернуть блудных детей своих. И в этом задача Христа.
1: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей.
7: Первая мысль твоя, когда просыпаешься, и последняя, когда засыпаешь, да будет ищущий и зовущий тебя Иисус. Ибо Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, Войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Благоговей всегда и везде пред вездесущим Господом, испытывающим сердце твое. Ибо Отец твой видит в тайне, говорит Спаситель. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Устремляй ум твой к Всевышним и молись непрестанно в духе и истине. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь. Помышляй всегда об исполнении воли Божией и о ежедневном приближении к Создателю. Сказал Христос: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Отца». Отклоняй слишком заботные мысли о земном твоем состоянии. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Чаще помышляй о смерти. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот, день смерти, не постиг вас внезапно.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
4: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
0: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
4: Здравствуйте, профессор
0: Бодрячок. А это, давайте познакомимся, как вас зовут?
5: Славик.
0: И Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница. Мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
5: Я хочу сидеть.
4: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Эти рюкзачки все мои.
0: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это
4: да.
0: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
4: Ну как, зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
0: Ну, понятно,
4: так,
0: да, хорошо.
4: В другом рюкзачке у меня одежда.
0: Вот она.
4: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
0: Да-да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачки?
4: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
0: Да.
4: Но вы
0: да.
4: Посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
0: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
4: Без чего? Книга?
5: Такая красивая.
4: Одна книга?
0: Да.
5: И одна такая красивая.
0: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
4: Интересно.
5: А зато она еще красивая.
4: А смотри, сколько бусин.
0: А вот это необычная книга.
4: Да.
0: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
4: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
0: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
4: Так.
0: И в этой изобилии есть абсолютно все.
4: О, интересно, а что там есть?
0: Вот. Там
5: это же инопланетяне.
0: Яблоки.
4: Запросто.
5: Инопланетяне.
0: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки. Пирожные.
5: Мороженое,
0: груши, яблоки, все, что хочется.
5: Шоколад,
0: да.
5: Там конфеты.
4: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
0: Да.
4: А что там еще есть? Давайте посмотрим.
0: Там игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
4: А рюкзаки есть?
0: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
4: Так что же мы сидим?
0: Да, мне не терпится посмотреть,
4: побежали,
0: что там такое.
4: Побежали, посмотрим.
0: Конечно, пойдемте вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
4: профессор,
0: да!
4: Профессор Батрячок, а почему? Почему они все это оставили?
0: Вот самовыкновенная вишенка.
4: Давайте посмотрим.
0: Ты молодец.
4: Давай,
0: вместе
4: Батрячок.
0: С тобой прочитаем.
4: Так.
0: Ну-ка, давай что там.
5: Я прочитаю.
0: Давай.
5: Мы оставили.
0: Мы оставили. Так.
5: Эти.
0: Угу.
5: Фрукты.
0: Так,
5: потому что
0: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
4: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
0: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
4: Профессор Бодрячок, смотрите.
0: Так, давай.
4: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф? Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
4: Да? Идем сюда.
5: Там уже смотрим, что
4: там написано.
0: Вот они что-то написали. Мы оставили.
5: Вещи,
0: потому что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
4: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, вишенка!
4: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
0: Ну ладно, хорошо.
4: Как здорово.
0: Давай-ка почитай.
5: Так.
0: В рюкзаках. Так, Славик.
5: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей.
5: Да.
0: От этого у нас заболели руки и спина.
5: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
4: А и правда, я без рюкзака такая легкая.
5: Да.
4: Как бабочка.
0: Вот.
4: Давайте. Как бабочка.
0: Правильно.
4: А смотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
4: Игрушек много.
5: Записка еще одна.
0: Так,
4: и
0: вот
4: и машинки есть. Хорошие
0: давай посмотрим.
5: Мы оставили.
4: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
4: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились.
5: Эти игрушки.
0: Оставили вам эти игрушки, Веселинка.
5: Потому что?
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
4: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
4: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
4: Да.
5: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
5: Я тоже.
4: Какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, вот. Когда...
5: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
5: У меня они теперь на чердаке вообще, у бабушки.
0: Вот.
5: На моем чердаке.
4: Вот.
0: Поэтому все нужно в меру.
4: А давайте проведем эксперимент.
0: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
4: Пойдем.
0: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
4: С водой.
0: С водой.
4: Так, да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
4: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
5: Раз, два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
4: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
4: Понятно. Ну что?
5: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
5: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да, правильно.
5: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
4: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
4: Это как-то...
0: А вот очень просто.
4: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
4: Так.
5: Графин.
0: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички.
4: Так.
0: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
4: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да.
4: Ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: И что мы увидели с вами?
4: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много, то тогда это уже и не так уж и хорошо.
4: Что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
4: Давайте.
0: Я
5: не заметил, что
0: сделал такое. Вот такую вот штучку.
4: О, какая интересная.
5: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
4: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
4: Так,
5: это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
4: Да.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
4: Так.
0: Ты будешь сегодня моя, как это?
4: Ассистентка.
0: Ассистентка. Да, да. В нашей лаборатории есть ассистентка, Веселинка, и я, профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
4: Ну, профессор Бодрячок, ну ливайся.
0: Мы льем. Так, вот мы льем. Так. И что вы замечаете?
4: Смотрите, вода из одной бутылки.

0: Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
1: Как интересно.
2: Правильно. Как часы песочные.
0: Делиться. Можно поделиться. Да. В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
1: так,
0: я вам прочту.
1: Что же там такого интересного написано?
0: А вот Иисус Христос об этом сам сказал.
1: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной.
1: Ух ты.
0: И если у кого есть еда, поступай так же.
1: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот,
1: да.
0: Вот.
1: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
0: Давай, поделись с нами, поделись.
2: Бананчик.
1: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
2: Да.
0: Вот, молодец. Вот. Какая у меня веселинка хорошая.
1: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
2: У тебя четыре бананчика. У тебя четыре.
1: А вы любите делиться?
2: Да.
1: Да. А чем вы любите делиться?
2: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
1: Ой,
0: да?
1: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
2: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
1: Я обязательно к тебе в гости приду.
2: На печеньками.
0: Я тоже люблю делиться.
1: Да.
0: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться. Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
1: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется поделись-ка.
0: Как?
1: Хотите, я вас
2: поделись-ка.
1: Да?
0: Поделись-ка?
2: Да.
0: Я такого никогда не слышал. Веселинка, ты нас озадачила. Ну давай, скорее.
1: Давайте.
0: Что же это за поделись-ка такая?
1: Для поделки нам понадобится...
2: Два кубика.
1: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
0: Один для нас, Настя.
1: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
2: А зачем тут...
1: Смотрите.
2: Квадратики нарисуем.
1: А вот зачем.
2: И здесь это еще дырочка.
1: Да, правильно.
2: Чтобы вырезать, что ли?
1: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Ну, сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы.
2: Молодец.
1: Держите.
2: Мне
0: вот такие. Ну, давай.
1: Какие
0: давай.
1: Нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать. Давай я тебя подержу.
0: Мы почти уже вырезали.
1: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
2: Мы тоже.
1: Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
2: Я видела.
1: Давайте заклеим.
0: Вот надо их
1: наши подклеить. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
0: Дом такой у нас.
1: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
2: Так.
0: Наши сколы
2: растения. Вам не заболеть.
1: Давай кружочек еще, да? Давай.
2: Мне еще кружочек.
1: Кружочек.
0: Давай, любой бери.
1: Так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклей. Вот какая у нас красивая получается коробочка. Вот.
2: Да. Мороженка.
0: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
1: Ой, как интересно.
0: С домами. Поделись-ка с домами.
1: Так.
2: Всяких.
1: Теперь мы берем
0: вот
2: и грибочек. Это домик-грибочек. Мне надо его было. Будет раскрасить.
1: Молодцы.
2: У меня будет
1: хороший у вас получился поделись-ка.
2: Домик-грибочек.
1: Смотрите, теперь самое интересное. Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
0: Вот.
1: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
2: края
1: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку.
0: Вот, да.
1: Смотрите, обязательно.

0: Занавесочка должна закрывать окошко.
1: Аккуратно.
0: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно.
2: Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
3: Убегающий путь.
1: Ну, а?
3: Это получилась коробочка. Ну, так открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
0: Ух, какое!
1: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
3: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
1: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделиська? Как делиться-то?
0: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
1: Правильно,
0: вот смотрите.
1: Ты правильно...
0: В коробочку можно положить...
1: Так, так.
0: Все, чем вы хотите.
3: Можно я хочу?
0: Поделиться, держи.
3: Я хочу.
0: Вот это хочу. Отлично, держи. То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
1: Ой, как хорошо это.
0: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
1: Очень интересная поделка.
0: Да.
1: Это значит, смотри, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
0: Да.
1: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
0: Угу.
1: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
0: Да.
1: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя?
3: Угу.
1: Ну вот, ребята, сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
0: Пока, ребята, пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что жизнь Иисуса Христа весьма интересна. На каждом шагу Он сталкивается с какими-то событиями, с людьми интересными или, может быть, суровыми, строгими, злыми, добрыми. Но вот однажды, после того, как Иисус Христос накормил несколько тысяч человек, случилась одна очень интересная история. Иисус Христос идет к ученикам по воде. Читаем эту историю мы в Евангелии от Матфея в 14 главе. И здесь с 22 стиха мы видим, что эти события, они вообще как-то разрывают все шаблоны. В 24 стихе читаем: «Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Иисус Христос идет по морю, идет по воде. Я думаю, что такое в голову не придет здравомыслящему человеку. Как это — ходить по воде? Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Они встревожились, они испугались. Что происходит? Кто это? Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Не бойтесь, это я». Они узнали Иисуса Христа, и Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Да, конечно же, здесь, читая эту библейскую историю, мы начинаем рассуждать о Петре. Каким он был, каков его характер, почему именно Петр и остальные ученики не захотели идти по воде, не попросили Иисуса об этом. Но мы не будем сегодня об этом говорить. А лучше давайте поговорим о вере Петра. Вы можете себе представить картину, что вы, находясь в лодке, переступаете борт и становитесь на воду? А здесь, в Писании, мы читаем, что это возможно. Возможно переступить борт лодки и наступить ногой на то, на что наступать в принципе нельзя. Ну, может быть, разве что зимой. И вот здесь мы читаем дальше. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Дорогие друзья, это очень интересная история и, на первый взгляд, похожа на детскую сказку, в которую очень сложно поверить. Поверить в то, что человек может ходить по воде. Ну ладно, Иисус, апостол Петр, который на тот момент апостолом еще не был, но вот здесь он проявил вот эту великую веру. Как быстро вера теряется. Это еще один сюжет из этой истории, следующий. И кажется, что полностью противоположный предыдущему. В жизни человека случается так, что на определенном этапе мы проявляем очень сильную веру, мы молимся, мы получаем Божий ответ. Мы видим, как Господь совершает чудеса. Но вдруг, уже буквально через несколько минут, мы теряем веру, и в жизни такие поступки совершаем, которые вообще не свойственны верующему человеку. Дорогие друзья, именно в этот момент Иисус Христос протягивает вам руку. Он может вытащить вас из этой воды. Он может помочь. Даже тогда, когда мы, на первый взгляд, сильные христиане, теряем веру, падаем, тонем, Иисус протягивает вам руку. Он способен поддержать. Он способен спасти. Верьте в это и помните, наш Господь силен совершать чудеса.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: У ребенка поднялась температура, и все мысли сосредоточены только на одном. Что предпринять? Что дать? Противовирусное, жаропонижающее или что-то еще? Не секрет, что главными требованиями в этом случае является эффективность и безопасность. И это особенно актуально, когда речь идет о препаратах для детей. Выбор и использование препаратов для детей требует особой осторожности и ответственности. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня мы можем задать ему все интересующие вопросы. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня говорим про детей, как их правильно лечить. И первый вопрос: с какого возраста можно начать давать лекарства ребенку?
5: Ну, как я люблю повторять, любые лекарственные препараты назначаются врачом строго в соответствии с инструкцией. Угу. Поэтому существуют различные детские лекарственные препараты, которые можно назначать с рождения.
4: Даже так?
5: Да, да, конечно. У нас постоянно ведутся разработки в мире, и такие препараты появляются. Поэтому при необходимости препарат может быть назначен даже ребенку с рождения.
4: А какое влияние лекарство оказывает на детский организм?
5: Ну, мы знаем, что детский организм – это не копия взрослого, а это отдельный уникальный организм, поскольку у ребенка еще не сформирована выделительная система, не сформирована функция печени, да, желудок работает не совсем правильно, недостаточная выработка соляной кислоты. Поэтому влияние на ребенка может быть самое различное, вплоть до токсических эффектов. Поэтому при назначении детям лекарственных препаратов дозу уменьшают в 10 или даже в 20 раз, чтобы избежать неблагоприятного воздействия.
4: Угу. То есть получается, это миф, когда говорят, что ребенок – это лишь маленькая версия взрослого, или это так и есть?
5: Ну, я думаю, что это своеобразный миф, поскольку детский организм он уникален, иначе у нас не было бы столько врачей-педиатров, да, которые лечат именно детей. Но в чем особенности детского организма?
4: Да, скажите.
5: В первую очередь, у них многие системы еще недоразвиты. Например, мочевыделительная система, система печени недоразвита. Да? У них еще не так работает желудок, у детей другая кожа, у них другая система кровоснабжения. То есть у детей повышенное кровоснабжение, и поэтому интоксикация у них получается быстрее. Дети также нетерпимы к боли, поэтому инъекционные формы у детей не такие распространенные. Также дети очень впечатлительные. Да, то есть ребенок боится, он может переживать. У детей часто, вот даже у нас вот такие темные капсулы, да, у деток они могут вызвать негативную эмоциональную такую окраску. И дети часто думают, что лекарства с горьким, неприятным вкусом дают им только для того, чтобы их убить. Ну, у детей вот такой страх.
4: Или обидеть.
5: Или обидеть, или наказать. Поэтому лекарственные формы для деток, подходы для лечения детей, они отличаются от таковых взрослых. Лекарственная форма должна у ребенка вызывать положительный настрой, да, потому что вот как настроишь, такой будет эффект очень часто. В этом вот особенности детского организма.
4: Ну, наверное, не только форма.
5: Ну, ее содержание, конечно.
4: Содержание, конечно. По данным главного фармаколога России, у нас половине детей вынуждены прописывать препараты для взрослых, только уменьшая дозировку. Вот есть ли разница между лекарствами для детей и для взрослых?
5: Конечно, такая разница существует.
4: В чем она выражается?
5: Ну, в первую очередь, как вы уже сказали, в дозировании лекарственных препаратов. Угу. Существует перечень препаратов, дозы которых можно уменьшать в 10 или в 20 раз. Это также все будет прописано в инструкции к препарату.
4: Ну да, мы это понимаем, и врач, в принципе, вот нам и выписывает,
5: да,
4: дозу.
5: Если в инструкции допустим прием у детей в соответствующих дозировках, то мы это имеем право произвести. Если в инструкции указано противопоказание для использования детей соответствующего возраста, мы назначать детям такое лекарство не имеем права.
4: Даже уменьшив дозировку?
5: Конечно, противопоказание у ребенка к данному препарату.
4: А по какой причине нельзя? То есть если мы просто уменьшаем дозировку, это само лекарство может как-то негативно отразиться на организме, то есть ребенка, даже в уменьшенной дозировке или по какой-то другой причине?
5: Ну, противопоказан препарат для применения у детей соответствующего возраста может быть по нескольким причинам. В первую очередь, это риск развития токсических эффектов. Например, антибиотики гентамицин могут вызывать у детей глухоту необратимую, если вы слышали часто. Да, поэтому детей лечат с осторожностью антибиотиками, особенно в инъекционных формах. Дальше, поскольку у детей еще недоразвита система обмена веществ, система выведения, некоторые лекарственные препараты могут вызывать токсическое действие в результате их накопления. Некоторые препараты, так называемые пролекарства, они срабатывают в организме только после взаимодействия с определенными ферментами. А поскольку у ребенка ферментативная система еще недоразвита, то эти препараты могут не срабатывать и оказывать тоже определенное негативное влияние. Поэтому детские формы, они рассчитаны, они изучены и созданы именно для ребенка. А по вопросу назначения взрослых препаратов детям говорит лишь только о том, что наши фармацевтической отрасли еще есть куда развиваться.
4: Угу. Бывает такое, что ребенку назначили большое количество лекарств, а в этой семье даже взрослые лишнюю таблетку не пьют. И, соответственно, родители начинают беспокоиться. Вот в таких случаях можно ли как-то оценить эту ситуацию и уменьшить вот количество этих лекарств?
5: Ну, поскольку лекарства были наверняка назначены лечащим врачом, я так надеюсь.
4: Да, да.
5: Поэтому отмену, сокращение курса или переназначение препарата следует всегда согласовывать с лечащим врачом.
4: А как быть в такой ситуации? Например, мне, моему ребенку врач назначил курс антибиотиков. Я вижу, что ему стало легче, и думаю, ну что его зря травить этими антибиотиками, и решила пропить не весь курс, а, например, из 7 дней только 3 или 4 дня. И пускай дальше сам выздоравливает, пускай иммунитет борется. Вот могу я так поступать или все-таки это не совсем правильно?
5: Это совершенно неправильно и безответственно с вашей стороны, поскольку ребенок может пострадать еще больше. Поскольку препарат антибиотик, он работает следующим образом. Убивает бактерии, ну, либо бактериостатическое, либо бактерицидное действие, но нужно пропить полный курс, поскольку оставшиеся живыми микроорганизмы укрепляются, и у них появляется резистентность к данному препарату, если курс не закончить. Поэтому и развиваются суперинфекции различные. Поэтому ребенок, который не получил полный курс антибиотиков, впоследствии может начать часто и длительно болеть. И уже эти препараты ему не будут помогать. Представляете, какая опасность? Uh-huh. И врач будет вынужден назначить другую, более серьезную группу препаратов. Она может тоже оказаться неэффективной. Нам придется длительно подбирать антибиотики. А ребенок только-только начинает жить, ему еще вся жизнь впереди, uh-huh. а мы уже не знаем, чем его лечить.
4: И получается, что в дальнейшем этот препарат уже действовать никогда не будет, потому что вот было испорчено?
5: Ну, через где-то примерно 6 месяцев, год он снова в свою силу, так сказать,
4: войдет
5: в свою силу, но мы можем тем самым навредить самому ребенку, стимулируя развитие вот этой суперинфекции.
4: Понятно. Как правильно давать лекарства детям? В каком именно виде, ну, наиболее приемлемо, что ли?
5: Ну, поскольку дети, они очень чувствительны к самой терапии, они восприимчивы к боли, то, как правило, детские лекарственные формы, они приветствуются наиболее естественный способ введения. Это пероральный, то есть проглатывание внутрь. Угу. Также выделяют способ введения ректальный, через прямую кишку в виде суппозиториев, очень удобно. Да? Только в данном случае следует вводить на половинку мизинчика, суппозиторий внутрь, да, чистыми вымытыми руками, не подальше, а половинку мизинчика. Взрослую половину указательного пальца, день половинку мизинчика, чтобы сфинктеры сжали и закрыли суппозиторий, и он не вытек. Это очень важно.
4: Да. Я об этом не знала.
5: Да. И также существуют новые уже инновационные, так сказать, лекарственные формы. Это трансдермальные терапевтические системы, это специальные пластыри, которые наклеиваются на кожу, они безболезненные, и они медленно, дозированно выделяют лекарственный препарат в течение длительного времени.
4: Первый раз в таком
5: случае. Да, это инновационные.
4: Этому тоже можно доверять, да, теперь?
5: Доверять, использовать, если показан такой препарат для терапии у детей.
4: А какие, может быть, еще есть формы лекарственных препаратов для детей?
5: Ну, много еще разных существует лекарственных форм для детей. Например, желейные конфеты, таблетки жевательные, постилки различные, сиропы, микстуры, суспензии, эмульсии для детей, гранулы для растворения. Да, много-много различных форм. И это хорошо, потому что каждому ребенку подход должен быть индивидуальный.
4: Очень здорово, очень вкусно вы рассказываете. Ребенку будет хотеться съесть это, да побольше, надо поэтому прятать.
5: Контролировать.
4: Вот каждая мама, наверное, сталкивалась с такой проблемой, как поделить назначенное врачом лекарство, размять в ложечке, так преподнести еще, чтобы ребенок это захотел съесть. Что вы скажете? Как же это сделать?
5: Ну, если все-таки у конкретного лекарственного препарата нет детской формы специализированной, и в инструкции нет противопоказаний к применению у детей, и врач вам выписал этот препарат в соответствии дозировке, он должен был объяснить, как делить правильно таблетку. Либо половинку, либо делить на 1/4, либо 1/8. Это сложно делать, но возможно. В данном случае важно помнить, что нельзя вот такую таблетку смешивать с вареньем. Как часто, потому что сахар может связывать лекарственный препарат и ингибировать его терапевтический эффект.
4: Так
5: хочется, да. Поэтому можно смешать с кашей, например, с какой-то едой, но только не с вареньем.
4: Понятно, спасибо большое. Можно ли обойтись только травами при лечении ребенка?
5: Но травы – это вообще очень специфическая категория лекарственных препаратов, поскольку лекарственные растения могут вызвать аллергические реакции у детей. И ребенка до годика нужно с осторожностью знакомить с этим миром трав, поскольку даже вот такие безобидные травяные ванны часто у детей вызывают дерматиты, крапивницу. Да, до года кожа у детей очень чувствительная, система у них иммунная еще работает не так отлаженно, и могут быть всевозможные реакции у ребенка на травы. Поэтому в данном случае желательно с осторожностью именно вот вводить
4: какие-либо
5: обиход, да, лекарственные растения у детей.
4: Понятно. А чем опасно давать ребенку много лекарств? Есть ли вообще какая-то опасность в этом?
5: Ну, конечно, если взрослым не рекомендуется давать очень много лекарств, то детям и подавно. Поэтому при назначении лекарственных препаратов детям врач-педиатр всегда учитывает положительные и отрицательные стороны такого назначения и необходимость. И врач обосновывает всегда маме, почему и зачем он выписывает конкретные препараты. Поэтому любое назначение врача-педиатра, оно всегда обосновано. И если препаратов действительно, ну, по мнению мамы, очень много, то, скорее всего, что есть риск вообще потерять ребенка. Понимаете? Поэтому врач уже идет на такое назначение.
4: Понятно. А есть ли какие-то лекарственные препараты, которые категорически запрещены детям?
5: Ну, такая группа, конечно, существует. Стоит особо отметить, это препараты, содержащие ментол. Известно, что ментол при вдыхании у детей до 5 лет может вызывать так называемую удушье или асфиксию.
4: А можно поподробнее, какие препараты содержат этот ментол? Потому что, может быть, мы не до конца знаем, да, содержание. Мы просто привыкли этим лечиться. Себя полечил и ребенку дал там, или помазал ребенка. Вот какие?
5: Ну, известные мази, содержащие ментол, камфору, корицу и так далее. Это, например, бальзам «Золотая звезда», «Доктор Мом» и так далее. Нужно посмотреть в инструкции к каждому препарату, с какого возраста допускается и как именно применять лекарственное средство. Потому что вот эта мазь может вызвать у ребенка тяжелую аллергическую реакцию. Контакт с кожей, у детей очень чувствительная кожа, вызывает как раз у взрослых бальзам «Золотая звезда» вызывает тяжелые поражения, ожоги буквально, приходят пациенты с ожогами, у детей тем более. Поэтому, конечно, на родителях лежит огромная ответственность, как именно использовать препарат.
4: Надо, в общем, быть очень аккуратными.
5: Да. И для детей существуют детские формы вот этих мазей, так называемые наклеечки. Есть такая наклеечка-сопелка, наклеиваешь ее, и ингаляционная форма действует очень медленно, плавно и мягко. Такой вот вариант тоже, бесконтактный, да. То есть фармкомпании проявляют изобретательность в развитии своей продукции, это тоже нужно, конечно, учитывать и использовать при необходимости.
4: А какие-то лекарства именно, препараты? То есть мы сейчас поговорили о мазе, да, может быть, есть какие-то препараты, которые категорически, список, например, препаратов, которые ни в коем случае никогда нельзя дать ребенку, если у него какая-то проблема. Я решила, сейчас дам ему таблеточку.
5: Да, такие препараты тоже существуют, они всем нам известны. Начну с простого. Не рекомендуется злоупотреблять препаратами парацетамола, поскольку они метаболизируются в печени, а у детей печень еще недоразвита, и можно вызывать токсическое поражение печени. Поэтому без необходимости, просто так, препараты парацетамола в высоких дозах детям назначать не рекомендуется. Детям до 12 лет категорически противопоказаны препараты ацетилсалициловой кислоты. Это всем известный аспирин. Да, поскольку в 20-30% случаев вызывают синдром Рея, так называемый, когда у ребенка начинается удушье, учащается сердцебиение, и в некоторых случаях может вызвать летальный исход у ребенка. Причем синдром Рея, он никак не компенсируется, не контролируется с помощью препаратов. Если этот синдром начался, остановить мы его уже не сможем. Мы можем только каким-то образом поддерживать жизнь ребенка, особенно у тех детей, которые впадают в кому. Поэтому на плечах родителей огромная ответственность и на плечах фармацевтов, которые отпускают эти препараты для детей.
4: Ну надо же, а меня бабушка с 5 лет кормит периодически аспирином.
5: Вы знаете, у некоторых людей развивается так называемая аспириновая астма. То есть аспирин – препарат серьезный, и принимать его нужно только по назначению соответствующей инструкции.
4: Понятно. Весь список, да? Аспирин и парацетамол.
5: Это основные препараты, наиболее серьезные. Также детям нестероидные противовоспалительные не рекомендуются, и другие препараты.
4: Так, у каждой мамы есть своя какая-то аптечка для ребенка. Можете посоветовать, что должно быть в такой аптечке?
5: В первую очередь необходимы бактерицидные пластыри, потому что дети часто себя ранят, травмируются, и нужно вовремя успеть заклеить им ранку, чтобы не развивалась инфекция раневой поверхности. Да. Также средства от температуры и жара и боли, особенно у детей до года, у них прорезываются зубки, развивается боль, можем помогать в таком случае этими препаратами. В зависимости от возраста аптечку можно пополнять, что-то убирать. Если мы говорим про детей, у которых начинают прорезываться зубки, то в данном случае необходимы препараты, купирующие боль у детей и так далее. Для часто болеющих детей можно соответствующие сиропы, которые выписывает врач и так далее.
4: То есть если врач, например, уже что-то назначал мне в период какой-то болезни, то я могу в дальнейшем это использовать.
5: Все-таки для детей не рекомендуется самолечение. Если препарат показан, его назначил врач, вы им должны пользоваться. Просто так заниматься самолечением у детей не рекомендуется.
4: И напоследок мне бы хотелось у вас спросить, как быть тем мамам, которые сейчас испуганно сидят у экранов, потому что по неосторожности когда-либо они дали своему маленькому ребенку таблетку парацетамола или даже, может быть, аспирина, или мазали их звездочкой, натирая тщательно. Что вы можете им сказать? Может быть, как-то утешить их можете?
5: Вы знаете, вообще дети – это, можно сказать, дар от Бога, это уникальные такие существа. И если у ребенка нет острого какого-то состояния после приема препаратов, то мамы могут быть спокойны. Организм победил лекарства, и ребенок может дальше развиваться нормально и благополучно. Просто на будущее нужно сделать выводы о том, что препараты, которые не предназначены для приема у детей, а это все прописано в инструкции, их нельзя давать детям.
4: Понятно. А что делать в том случае, если я все-таки заметила какие-то реакции у ребенка, что-то не так после этой таблетки, этого препарата? Могу ли я быстро что-то исправить? Например, дать ему активированный уголь или, может быть, таблетку супрастина, чтобы снять реакцию?
5: Вы знаете, вы же ведь не врач. Токсиколог, не врач-педиатр. И вы не можете знать, какое состояние у ребенка наступило. Поэтому в случае, если вы увидели какой-то неблагоприятный эффект, лучше вызвать скорую помощь и оказывать ребенку симптоматическую терапию, либо дать воды, может быть, по ситуации.
4: То есть я могу только дать воды.
5: Но самолечением лучше не заниматься, потому что дети – это очень чувствительная группа.
4: Уголь не давать.
5: Можно дать измельченный активированный уголь, одна таблетка на 10 килограмм веса, как профилактический такой прием. Но дети тяжело его проглатывают, то есть таблеточку нужно будет очень мелко измельчить и запить стаканом воды, ну или полстаканчика.
4: Можно, то есть если у ребенка какая-то проблема, в каких случаях я ни в коем случае не должна вмешиваться, если пошла, какая реакция должна меня заставить больше никак не действовать, а вызвать врача?
5: Ну, вы знаете, если пошла тяжелая реакция по типу анафилактического шока, то
4: тут
5: только внутривенные препараты. Удушье начинается у ребенка, покраснение, обморочное состояние, коматозное состояние. То тут только скорая может оказать какую-то помощь, потому что у вас нет даже препаратов соответствующих.
4: То есть здесь уже уголь, я ни в коем случае не должна
5: никакой уголь. А вы не сможете ему дать, он подавится углем, понимаете? Он проглотить даже не сможет. Поэтому только скорая помощь.
4: Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные ответы. Мы с вами скоро встретимся снова. До свидания.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Дети, ввиду особенностей строения и функционирования организма, относятся к отдельной группе пациентов. Поэтому при создании детских лекарств производитель учитывает все особенности детей. Помните, самолечение детей рецептурными препаратами недопустимо. Для формирования крепкого здоровья у детей следует придерживаться базовых принципов. Соблюдать режим дня, полноценно питаться, вести физическую активность на свежем воздухе и следить за эмоциональным здоровьем ребенка. Ну а я желаю здоровья вам и вашим детям. До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию и понимать, что в ней сказано.
1: В этой программе призвание Петра, преобразование Петра, любимый ученик Христа Иоанн, Христос в Евангелии от Иоанна.
3: Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа. О них нам рассказывает Евангелие. Всего апостолов было 12. Потом их число выросло до 70.
1: Апостол. Греческое «посол», «вестник». Первоначально этим словом назывались 12 учеников Иисуса Христа, которых Он избрал себе в постоянные спутники и соработники. Им, как живым свидетелем Его трудов, мученической смерти и воскресения, поручил Он провозгласить по всему миру благую весть.
3: Что мы знаем о Петре? Он был рыбаком, братом его был Андрей, который был Андрей Первозванный, и который пригласил потом Петра познакомиться с Иисусом. Звали его Симон, отец его был Иона или Иоанн в рукописи есть разночтения. Город, в котором они жили, назывался Капернаум.
1: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним.
3: Петр был женат. Одно из первых исцелений Иисуса – исцеление тещи Петра. Сегодня еще показывают то место, где был дом тещи Петра. Над ней громады нависает похожая на летающую тарелку католическая церковь. Первые слова, которые обратил Иисус к Симону Петру, были: «Пойдем со мной, я сделаю вас ловцами душ человеческих». А последними словами были: «Ты иди за мной». Петр верно старался делать шаг за шагом на пути между этими двумя призывами, несмотря на то, что он нередко спотыкался. Когда Иисус вошел в жизнь Петра, этот простой рыбак стал новым человеком, с новыми целями, новой системой ценностей. Он при этом не стал совершенным, он оставался человеком. Нас может удивить, что Иисус увидел в Симоне такого, что позволило ему приветствовать нового ученика новым именем. Он дал ему имя Петр.
1: Петр – мужское имя. В переводе с древнегреческого языка – скала, камень. Греческое «петрос» – камень. По-арамейски – кифа. Апостол Петр был среди самых близких учеников Спасителя. Только его, Иоанна и Иакова Господь взял с собой на гору Преображения, к дочери Иаира при ее воскрешении и в Гефсиманию на свою молитву.
3: Импульсивный Петр в то время на скалу не походил. Но, выбирая учеников, Иисус искал не идеальных людей, а обыкновенных, живых. Он избрал тех, кого могла изменить его любовь, а затем отправил их к вестью к другим людям, сказать, что он принимает каждого, даже тех, кто может отступиться. Мы можем спросить, что же Иисус видит в нас, когда зовет нас следовать за ним. Но мы знаем, что он принял Петра, и что, несмотря на свои падения, Петр сумел совершить для Бога великие дела. Готовы ли мы продолжать следовать за Иисусом, даже рискуя падать? Петр стал признанным лидером среди учеников Иисуса, одним из трех его ближайших учеников. Он первый признал Иисуса Мессией.
1: Иисус пошел со своими учениками в селение неподалеку от Кесарии Филипповой. В пути он спросил у них: «За кого принимают меня люди?» «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя», — ответили они, — «другие — за Илию, а некоторые – за одного из великих пророков. «А вы», – обратился он к ним, – «кем вы считаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты – Мессия, помазанник».
3: Он первым выступил с проповедью во время Пятидесятницы и после нее. Вероятно, он был знаком с Марком, и проповедь Петра стала основой Евангелия от Марка. А еще он написал 2 соборных послания. Но Петр часто говорил, не подумав, он был резок, вспыльчив.
1: «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
3: Во время суда над Иисусом Петр 3 раза отрекся от него, он сказал, что даже не знает его. Позднее ему было трудно согласиться, что язычники достойны спасения на равных с евреями. Размышляя над его жизнью, мы понимаем, что энтузиазма недостаточно, нужна еще вера и понимание. Иначе этот энтузиазм может угаснуть. Божья верность может покрыть нашу самую величайшую измену. Он 3 раза отрекся от Христа, поэтому после воскресения Христос 3 раза спросил Петра.
1: Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», — сказал ему Иисус. И снова во второй раз спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус.
3: Лучше быть последователем, который терпит поражение, чем потерпеть поражение, пытаясь стать последователем.
1: Однажды в 3 часа пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались Прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходящих в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», — продолжил Петр, — «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога.
3: Иоанн, любимый ученик. Быть любимым – это самая великая движущая сила в мире. Наша способность любить растет по мере того, как мы сами познаем любовь. Мы умеем любить, потому что сами были любимы. Одним из самых важных слов о любви, о Божьей любви, были написаны человеком, который испытал особую любовь Бога. Иоанн, ученик Иисуса, называет себя учеником, которого особенно любил Иисус. Хотя выглядят эти слова нескромно, вероятно, они очень правдивы. Хотя о любви Иисуса много говорится во всех Евангелиях, у Иоанна она становится центральной темой. Иоанн сам испытал любовь Иисуса на личном опыте, поэтому был особенно внимателен к словам и поступкам Иисуса, которые показывали, как любит тот, кто сам есть любовь.
1: «Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней, «Исполняя заповеди мои, вы будете жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам».
3: Иисус знал, любил Иоанна таким, каков он был. Он дал Иоанну и его брату Иакову прозвище «Дети грома». Возможно, после того случая, когда братья хотели вызвать огонь с неба, чтобы истребить не принявших Иисуса жителей самаритянского села.
1: Когда подошло время его вознесения на небо, он твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он шел в Иерусалим. Увидев это,

0: нас. Иначе можем решить, что Он любит нас такими, какими мы притворяемся, а не такими, какие мы есть на самом деле. Знание о том, что Он любит нас – великая движущая сила для перемен в наших душах. Его любовь не дается нам в награду за усилия, она освобождает нас для истинной жизни. Иоанна всегда интересовали духовные вопросы. До того, как стать учеником Иисуса, он был учеником Иоанна Крестителя. Его перу принадлежит 5 книг Нового Завета. 3 послания, письма, Евангелие, возможно, книга Откровения. Он не был совершенным, он злился, он пытался добиться особого положения в Царстве Иисуса. Евангелие от Матфея, 20 главе, описывается такой случай.
1: Потом подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими и, встав перед ним на колени, о чем-то стала просить его. «Чего ты хочешь?» – спросил у нее Иисус. «Позволь», – ответила она, – «этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем». Иисус же сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» «Можем», — сказали они ему. «Из чаши моей вы будете пить», — говорит им Иисус. «Сесть же кому по правую мою сторону и по левую не я решаю. Эти места для тех, кому приготовил их Отец мой Небесный».
0: Но Евангелие описывает любовь Отца и Сына так, как никто другой. Боговоплощение в Евангелии от Иоанна описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына Иисуса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают его не всегда верно. Например, когда он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда он говорит с самарянкой у колодца о живой воде, то думает, что он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия.
1: Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
0: Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности. Стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе, как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни, воде, хлебе жизни. Особенно важным для Иоанна было показать, с каким вниманием Иисус относился к каждому отдельному человеку, будь то ученики его или посторонние люди. Сам Иоанн так говорит о том, для чего написано его Евангелие. А об этом написано, чтобы поверили вы, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, чтобы верою обрели жизнь во имя Его. Размышляя над жизнью Иоанна, мы понимаем, что те, кого сильно любят, сами способны на великую любовь. Когда Бог изменяет жизнь человека, Он не лишает его индивидуальности, но направляет ее на исполнение своего замысла.
2: Может быть, я здесь окажусь в меньшинстве, но я убежден, что человек, который имеет любовь, он намного ближе к Богу, чем человек, который знает истину. Потому что знание надмевает, есть еще такой текст. И очень часто человек, который он знает много из закона, он хорошо знает Писание, он становится надменным, он питает этим свою гордыню. А гордыня и любовь — это вещи взаимоисключающие. Это, то есть ты не можешь любить другого человека, если ты наполнен гордыней. Потому что гордыня — это самовлюбленность. Если ты любишь другого человека, как тоже Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друга своего. Ну, это крайняя мера, но это суть любви. То есть суть любви, что ты готов жертвовать ради другого, ты готов от чего-то отказаться ради другого, то есть ущемить себя ради другого, отдать часть себя другому. Это та вещь, которая для человека, исполненного гордыней, невозможна.
3: Не просто читать Библию.

0: отдать возможности Богу встречаться с вами, говорить к вам через это слово. То есть не просто изучать ради изучения. Это важно, но на определенном, скажем так, начальном этапе. Дайте возможность Богу говорить к вам, менять ваши сердца, трансформировать вашу сущность.
1: О Царь Бог мой, слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь: встань, душе моей, и мертвое из гроба встанет, и выйдет свет твоих лучей, и оживет, и величавый ее хвалы раздастся глас тебе, сиянью очи славы, тебе, умершим за нас.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам вновь предстоит окунуться в веселую атмосферу семейного праздника, а именно дня рождения вашего уже взрослеющего ребенка. Именно взрослеющего, а не взрослого, потому что в определенном возрасте ребенок как бы балансирует на грани детства и юности. И название этому периоду – подростковый. По разным данным, подростковый период – это возраст от 12 до 16 лет. Это особенные годы, и для того, чтобы ладить с сыном или дочерью в эти годы, от родителей требуется недюжинное терпение и мудрость. Почему? Подростки испытывают сильнейшие изменения в своей гормональной системе и нервной системе. Происходит также проверка всех моральных ценностей, которые им преподнесли еще в детстве. Подростка обуревают противоречивые мысли и чувства. Это делает их порой раздражительными, эксцентричными, иногда даже воинствующими. А иногда, наоборот, ленивыми и меланхоличными. И сквозь все эти перепады настроения вы должны пробиться к ним своей любовью. Поэтому праздник дня рождения будем отмечать обязательно. Кроме перепадов настроения, подросткам свойственно стремление проявить себя в экстремальных ситуациях. Также они хотят принадлежать к какой-то определенной группе. А еще в них очень велика тяга к состязаниям, и любое занятие они склонны рассматривать как соревнование. Все эти особенности мы с вами учтем при подготовке ко дню рождения вашего взрослеющего ребенка. Давайте вспомним, что день рождения начинается с утра, с момента пробуждения именинника. И если ребенка младшего возраста достаточно было разбудить поцелуем и одарить игрушкой, то тут такой подход будет банальным. Знаете, вот подростки иногда относятся к родителям с такой улыбкой снисхождения. А чтобы подросток проникся к вам уважением, сделайте в это утро для него такое, чтобы весь последующий год он вспоминал это с восторгом. И вот мои предложения на этот счет. Пока именинник спит, наполните его комнату до отказа воздушными шарами. Изготовьте и повесьте на стену в его комнате плакат, где вместо лица киногероя будет вставлена фотография именинника. На всех зеркалах в доме напишите помадой слова поздравления. Или принесите имениннику в постель блюдо с экзотическими фруктами. Разбудить его при этом можно, поднеся к его носу благоухающий заморский плод. Другой способ. Если позволяет сезон, заранее нарвите море цветов и сохраните их в ванной с водой. Кстати, я имею в виду соседскую ванную. Поутру расставьте цветы во всей имеющейся емкости и разместите цветы по всей квартире, от кухни до спальни. Самые большие букеты поместите в комнату именинника. К слову сказать, такой сюрприз, наверное, больше оценят дочери. Можете использовать одну или сразу несколько из прозвучавших идей. Главное – добиться эффекта неожиданности, такой массы сюрпризов. А для этого тщательно маскируйте свой замысел накануне дня рождения. Вот на пороге желанные гости, и это такие же подростки, как и виновник торжества. Их тоже можно удивить прямо с порога. После приветственных слов и поздравлений предложите им посетить домик торжественных обещаний. Это ватман, вырезанный в виде домика, в котором роль окон играют спичечные коробки. На каждый коробок наклеен кусочек белой бумаги. Это место для подписи гостя. Пусть он сначала наугад распишется на любом из коробков, а затем откроет его. Вот тут-то и выяснится, что клочок бумаги, на котором он расписался, это часть шуточного документа, который он заверил своей подписью. На документе написано шуточное обещание, например, такое. Подписывая этот документ, я торжественно обещаю на следующий день рождения принести самый дорогой подарок имениннице. Но обещания, конечно, могут быть шуточные. Быть самым веселым гостем, съесть самый большой кусок торта, помочь после праздника помыть посуду и так далее, и так далее. Все зависит от вашей фантазии.
1: Мамины секреты.
2: Ну а пока гости сидят за столом и угощаются, мы с вами обсудим, чем их занять после этого. Предлагаю организовать для них соревнования-приключения в поисках клада. Ведь подростки, как мы помним, обожают соревноваться, а элемент загадочности непременно заинтригует их. Конечно, к этому надо заранее подготовиться. Во-первых, соберите сам клад, вернее, даже два клада. Ведь командам нужно соревноваться, и поэтому команды должны быть как минимум две из числа гостей. Чтобы именинник не скучал, его тоже определите в одну из команд. Только постарайтесь, чтобы силы физические в команде были равными. В качестве клада используйте предметы, ценные у данной категории подрастающих детей. Ну, например, интересные музыкальные брелочки. Брелков в кладе должно быть столько, сколько игроков вы включаете в команду. Красиво упакованный пакет с кладом спрячьте в собственный почтовый ящик, а второй в соседский, по договоренности, конечно. Но вот чтобы дойти до этих ящиков, до клада, подросткам придется потрудиться. На старом пергаменте напишите «путеводитель». Что, у вас нет старого пергамента? Сейчас мы откроем цех по его производству, ведь такого рода бумага может еще не раз понадобиться вам в ваших семейных играх. Плотный лист бумаги красим смесью желтой и коричневой красок для придания такого старого цвета. Когда лист высохнет, обработайте края с помощью спичек и коричневого фломастера. Ну вот теперь на нем можно писать старинные письмена. А письмена будут описанием маршрута, которым должна следовать команда. Маршрут сопровождается выполнением заданий. Ну, например, сделайте 5 шагов вправо, 10 влево, отгадайте загадку, залезьте на дерево, снимите оттуда ленточку, развяжите узелок и прочитайте, что там написано. А когда они найдут на дереве вот этот пакетик с загадками, пусть с того места, где они находятся, позвонят вам по сотовой связи и скажут отгадки этих загадок. В ответ вы должны будете сказать им то, что стерто в их путеводителе, в потертостях. Ну, например, там указано: пройдите от этого дерева столько-то шагов в такую-то сторону, вот стертые моменты. А количество шагов и слово направо или налево закрашено черной краской. Таких закрашенных мест сделайте столько, сколько вы хотите заданий для команды установить. Вот чем больше пакетиков с заданиями вы хотите спрятать на деревьях во дворе, вот чем больше пакетиков хотите закрепить под лавочками, тем дольше продлится приключение для этой команды. Не забудьте, что маршрутов должно быть два, для каждой команды свой, а вот задания могут быть одинаковыми. Вы в это время можете находиться дома, спокойно накрывать на десерт, время от времени принимая по мобильному телефону ответы на ребусы и шарады. Когда вы поймете, что команды вышли на финишную прямую, спускайтесь вниз на лестницу с ключами от ящиков, в которых спрятаны клады. Последний этап завершите гонками на перегонки, указав путеводители. А теперь как можно быстрее направляйтесь к начальной точке маршрута. Если хотите дать подросткам еще подвигаться, то прежде чем отдать ключ от ящика, где спрятан клад, поручите им попрыгать на скакалке каждому игроку не менее 50 раз. Какая команда сделает это быстрее, та и получит ключ первой. Называя номер почтового ящика, можно его зашифровать. Например, так: этот ящик номер 66-13+48. Пусть догадывается. После прохождения маршрута у подростков будет масса впечатлений. Например, о том, как кто-то из них лез на дерево за пакетиком с заданием. Или как сложно было отделить гречневую крупу от риса. Тоже можно такое задание сделать. Или как весело было вручать шарики прохожим. Вот все зависит от того, какие задания вы им дадите. Кстати, чтобы они вдруг случайно не схитрили, они же будут задания без вас проходить, чтобы они не высыпали крупу, которую нужно перебирать в ближайшую урну, то укажите в путеводителе, что перебранные зерна они должны принести с собой на последний этап, то есть к вам, тогда они не смогут от них избавиться. Не забудьте поснимать на камеру то, как они делятся впечатлениями, и вам будет что посмотреть на следующий день рождения. Да-да, впереди еще следующий и последующий день рождения. А пока удачи и радости вам и вашим детям в замечательном празднике. До свидания.
0: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Когда Иисус Христос ходил по земле, Его окружали разные люди. И очень часто эти люди пытались Его зацепить, может быть, укорить в чем-то, найти в нем какие-то ошибки. И вот подобную историю мы читаем в Евангелии от Матфея в 22 главе. Здесь мы читаем о том, что к Иисусу подошли фарисеи, совещались, чтобы уловить Его, чтобы опять где-то что-то Ему навредить. И они задают Ему каверзный вопрос. В 17 стихе. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Иисус Христос, Он не растерялся. Увидев их лукавство, Он отвечает им очень интересно. «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой уплатится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Иисус Христос подчеркивает здесь нечто необычное на первый взгляд, но в то же самое время нам, современным людям, читать это очень легко и понятно, что значит отдавать кесарево кесарю, а Божье Богу. Да и вообще, зачем Иисусу потребовалась монета для того, чтобы что-то им показать и рассказать? Здесь, в библейском тексте, мы видим одну историю. Историю о том, что в эпоху Иисуса Христа изображение на монете означало больше, чем просто картинка. И каждый правитель, любой правитель того времени, свою власть, распространенную на определенной территории, подтверждал изображением на монете. Когда его власть распространялась по территории, в данной ситуации мы видим, речь идет о Палестине, римская власть сделала все для того, чтобы подавить этих людей, живущих в Иудее. И чтобы человек понимал это, живущий там, монета, которую он брал в руки, как раз-таки содержала вот эту картинку или изображение римского правителя. Мы читаем дальше. Иисус Христос приводит пример и говорит, чье изображение вы видите на этой монете? Они говорят, кесарево. И в этом был заложен еще определенный смысл. Смысл в том, что если человек пользовался этой монетой, он принимал власть этого человека. Он соглашался с властью этого правителя. Получается, что те, которые подошли к Иисусу и задают ему вопрос, согласны с этой властью, они поддерживают ее, распользуются этой монетой. И тогда Иисус Христос говорит, ну, раз так, тогда вы обязаны Богу отдавать Божье, а кесарю – кесарево. Иисус Христос дает каждому из нас очень важный урок. Дорогие друзья, возможно, кому-то пришла мысль, что можно не быть честным в отношении чего-то в своей жизни. Но здесь мы четко видим, Иисус Христос учит людей возвращать налоги в государство. Ведь мы живем в этом государстве, мы пользуемся благами, которые дает нам общество. Мы ходим по асфальтированным дорожкам. Мы пользуемся инфраструктурой, и это все результат наших налогов. Конечно же, сейчас история другая, и, возможно, изображения на монете нет личности, но есть герб. И так в каждой стране. Дорогие друзья, каждый христианин должен быть честным перед Богом, возвращать то, что нужно возвращать Господу по Писанию, и должен быть честным перед обществом, в котором он живет. И таким образом мы будем являться благословением для всех окружающих нас людей. Пусть Господь даст нам мудрости и научит нас любить и Бога, и любить людей, общество, в котором мы живем. Благословения вам и хорошего дня!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: А можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
7: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
8: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
8: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты. Зерна.
3: Трава.
5: Фрукты.
3: Зерна.
5: Листья.
3: Листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
8: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона,
5: лошадь,
3: барашки.
8: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
8: Да, а это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
8: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
8: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
9: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
8: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
5: Ого!
8: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
9: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
9: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
9: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
8: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Я пошла в свою комнату.
8: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
9: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
9: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
9: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
8: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
5: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
9: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Жив Господь! И благословен защитник мой.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Сенсационные новости о чипизации населения, о мировом заговоре, о законах, опасных для христиан, о конце света и многом другом. Что делать, если вы встречаете в интернете такие новости? Как на них реагировать верующему человеку? Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Еще свежо в нашей памяти то время, когда началась пандемия. И понятно, что многие люди в это время испытывали тревогу, страх, был шок, был ажиотаж, и в том числе среди верующих людей, потому что верующий человек хочет все объяснить и понять с духовной точки зрения. В интернете появилось очень много роликов сенсационных о том, как верующему человеку себя вести и что это событие значит с библейской точки зрения. И, конечно, подобные ситуации, я думаю, еще будут появляться в будущем. И хочется узнать, как верующему человеку вести себя в подобных ситуациях, как реагировать на какие-то сенсационные новости и на интерпретации этих новостей.
8: Ну, вообще, надо начать, наверное, с того, что человек – существо духовное. Ну, даже не в религиозном смысле, если говорить. В том смысле, что мы, в общем-то, большей частью живем в придуманном нами мире. Ну, мир наших мечтаний, наших фантазий. Вот даже когда мы о чем-то рассказываем в беседах друг с другом, мы передаем не столько реальность увиденного нами или пережитого, а наши ощущения, вот, которые, в общем-то, с реальностью, может быть, не так уж прямо и связаны, да, по прошествии особенно времени какого-то. Это как это, аватар, да, наш. Это мир придуманный, мир, в котором мы как бы живем, но на самом деле и не живем. Это особенность человека. Этой особенностью, кстати говоря, пользуются и средства массовой информации, и люди, которые разбираются, как тут, вот, например, нейролингвистическое программирование. Да, можно человека погрузить в другую реальность с помощью слов, с помощью каких-то технологий, вот, в которой он, в общем-то, и не живет физически. Но в голове он будет не жить. И вот отчасти вот эта тема, о которой вы говорите, она связана с этим нашим внутренним миром, в который мы погружаемся. И религия, мы говорим в контексте религии, в контексте христианства, в контексте библейской веры, она во многом тоже является вот таким миром не совсем плотским, да, а скорее духовным. Миром, который мы себе представляем. Потому что, когда мы говорим о вере, это речь идет, ну, может быть, не совсем об осязаемых вещах, а о вещах, представляемых нами. Поэтому в течение истории человечества постоянно возникали какие-то такие идеи, темы, образы, в которые человек погружался, но которые, в общем-то, противоречили здравому смыслу или этой реальности здравой. Вот. Ну, вот вы в пример привели, например, вопрос ковида, да, с чем это было связано, вот, является ли это каким-то божьим наказанием. Кто-то говорил о том, что нельзя вакцинироваться, потому что чипы жидкие. Значит, ну, можно что угодно придумать, как угодно это обосновать, но вопрос в другом. А насколько эти наши мысли связаны с реальностью, насколько они нам помогают или мешают нам жить? Да, ну, понятно, что нужно разбираться каждый раз с каким-то отдельным случаем. Например, в средние века многие вещи, многие там проблемы списывали на ведьм, на людей, которые, значит, имели какое-то особое отношение с сатаной и через свои эти отношения вредили другим людям. Нужно было их находить, значит, и убивать, сжигать и что-то делать. Кстати говоря, преследование ведьм, оно только в XIX веке прекратилось, не так давно. Ну, можно другие какие-то примеры приводить. Говоря с точки зрения библейской веры, да, вообще в Библии есть целый раздел. Вообще книги Священного Писания, они не хаотично, как попало, расположены. Да? Они расположены по разделам. Библия начинается с раздела Пятикнижия. Это основа, закон Тора. Да? И далее идут исторические книги. И потом в самом середине Библии раздел книг мудрости, к которым, в частности, относятся такие книги, как Притчи, книги Экклезиаст, книги Псалтырь, книга Иова. Да? Мудрость подразумевает, ну, синоним мудрости – это здравый смысл. Угу. Если мы обладаем здравым смыслом, если мы понимаем, если мы умеем фантазию от реальности отделить и жизнь свою основывать не на фантазии, а на реальности, это может быть реальность физическая, может быть духовная реальность, но реальность, угу, которая проверена временем, которая общепринята, на которой базируется там какие-то основные вещи в жизни человеческой. Вот если мы это умеем определить, то мы обладаем мудростью. А если мы этой мудростью не обладаем, то мы можем перепутать реальность и фантазию, истину, говоря библейским языком, и ложь, правду и неправду. И если мы это все перепутаем, то легко запутаться, зайти в какой-то лабиринт, зайти в какой-то тупик и потом долго искать оттуда выхода. Вот. И в этом смысле верующий человек, вот, ну, собственно, все люди верующие, ну, как бы по-своему, да, ну, я имею в виду в библейском смысле верующий человек, он должен уметь отличать правду от неправды и не вестись на сенсации разного рода, которые будут, всегда они были, и будут плодиться, и плодиться на протяжении всей истории человечества. Вот, и мы в этом смысле истиной Божьего Слова защищены от того, чтобы быть подвергнуты вот этому искушению, вестись на всякого рода сенсации и таким образом даже ломать в чем-то свою жизнь, угу, и делать ее трудной и невыносимой.
7: Ну вот, Павел Владимирович, ведь у каждого свое понятие о мудрости. Вот те люди, которые записывали или слушали разные ролики, да, которые, может быть, кому-то кажутся странными, а им они не кажутся странными. Они, им кажется, что как раз там библейская мудрость. Вот, допустим, конец света. Мы из Библии знаем, конец света будет. А почему бы не сейчас? Может, это вот сейчас конец света, и люди начали записывать ролики о том, что вот уже сейчас, вот уже что нужно делать, куда нужно бежать, от чего нужно отказываться, и какое основание у других им не верить, если это весть, в общем-то, из Библии о конце света. Не о дате точной, но вроде библейское, ну, основание
8: вот ключевое есть. Слово вы произнесли – «кажется».
7: Да.
8: Как кажется отделить от реальности, да?
7: Да, да.
8: Ну, потом, понимаете, универсальных способов, наверное, не существует, потому что есть люди, которые очень легко внушаемы. Вот они где-то услышали что-то, и их сознание переключается на эту мысль, они болезненно за нее цепляются и не могут от нее отстать. Но это скорее уже клинический случай, и не вопрос, ну, нашей компетенции. Да? Это может быть вопрос компетенции уже медицинской. Но мы не об этих, наверное, крайних случаях говорим. Мы все-таки думаем, что, или имеем в виду, что большинство наших слушателей, да и мы сами, в общем-то, люди разумные. И в своих действиях мы больше полагаемся не на то, что нам кажется, а на то, что есть на самом деле. Да? А как отделить то, что кажется, от того, что на самом деле? Ну, надо проверить. Вот в каждой истории есть свои способы, свои формы проверить. Да? Вот если нам кажется что-то, да, какой-то звук там или что-то, мы должны еще раз послушать, а он повторяется или нет. Да, вот иногда еду в машине, мне кажется, что-то с мотором. Вот как-то звук не так, вот прислушаешься, один нет, вроде все нормально, это шины, наверное, по неровной дороге так шумели. Ну, к примеру, да, или там какие-то другие моменты. Точно так же мы должны относиться и к вопросам богословским, к вопросам, связанным с нашей верой. Мы говорим о конце света, да, ну, такой сам термин по себе, не библейский конец света. В Библии нет такого понятия, как конец света. Да, есть начало света, но вечная жизнь – это начало света, новая жизнь. Мы должны опираться при рассуждениях об этом на мысль богословскую, которая не вчера родилась, и не мы с вами вот проснулись утром, нам что-то пришло в голову, показалось, и мы должны основывать на этом свою жизнь. В течение тысячелетий эта мысль выковывалась, она проверялась многочисленно, и традиция богословская, она имеет свою большую историю, поэтому, например, когда мы говорим о конце света, то мы должны опираться на то, что говорит Священное Писание и толкователи Священного Писания, христианские, которые в течение многих веков проходили через разные ожидания концов света. Вот, и как они на это реагируют. Вот, это в библейском понимании. А что касается каких-то бытовых вещей, как жидкие чипы, например, да, ну, тут просто здравый смысл. Вот, какие-то элементарная логика, как бы, мы должны слушать все-таки людей компетентных, тех, кто являются специалистами в своей области, а не тех, кто, значит, где-то что-то прочитал и теперь говорит, вот эта истина, я вот ее обрел, и давайте ей следовать. Есть, ну, такие элементарные, простые вещи. Да, если мы заболели, мы идем к доктору, а не идем к первому попавшемуся человеку и спрашиваем у него, а чем ты думаешь, что ты думаешь вот об этом или об этом. Да? Мы так зайдем в тупик. Угу. Или если у нас сломалась машина, мы идем, ищем слесаря, который разбирается в этом ремонте, вот, а не доверяемся первому попавшемуся или не делаем то, что нам кажется. Вот такие примеры можно привести. Вот в книге «Притчи» я не случайно... Угу. Вспомнил о книгах мудрости, да, это вообще гимн здравомыслию. Uh-huh. Скажем так, что мудрость в библейском понимании – это здравый смысл. И вера библейская, христианская вера, она ни в коем случае не противоречит здравому смыслу. Если она противоречит здравому смыслу, значит, это какое-то заблуждение. Это что-то не то. Если ваша вера делает вас, не делает вас мудрыми, не придает вам силы и не дает вам света правильно жить и твердо стоять на вашем духовном пути, значит, что-то вы неправильно поняли. Нужно что-то перепроверить. Mm-hmm. Вот. Если ты примешь слово и сохранишь при себе заповеди мои, это мудрость обращается к тому человеку, которого оно его учит. Да, это книга «Притчи», 2 глава. «Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведника спасение, он щит для ходящих непорочно. И когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно твоей душе, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет сохранять тебя, чтобы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы». То есть о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что на нашем пути могут встретиться люди, говорящие ложь, да? Люди, которые оставляют прямые пути, которые ходят кривыми путями, люди нерассудительные, сплошь и рядом. И вот для того, чтобы в этом лесу не запутаться и найти, отделить, определить тех, кому можно доверять, а кому нет, нужен здравый смысл, нужен разум. И разум – это Божий дар. Да? И этот Божий дар, он как бы в нас воспитывается. Вот как, помните, мы с вами прочитали? Будешь взывать, сердце твое расположишь к размышлению, будешь отыскивать, то найдешь. Вот. Это как вот получить образование. Да? Можно быть человеком темным, необразованным, видеть во всяких явлениях природы, значит, духов или еще чего-то, быть суеверным, значит, обращать внимание на всякую чепуху, которую люди говорят, быть подверженным влиянию там, интернет всяких блогеров, пророков, которые, кстати говоря, вообще никак не озабочены тем, говорят они правду или нет. Они озабочены просто рейтингом своим, прежде всего, и об этом мы должны помнить. Вот. И среди всего этого разнообразия неправды отыскать правду, для этого нужен здравый смысл. Да? Для этого нужно, ну, говоря светским языком, вот это образование мудрости получить. Да? Угу. Нужно ее искать. И она придет. Господь дарует свою мудрость тем, кто ее ищет.
7: То есть нужно просто вот эту мудрость, может быть, спросить в молитве, да, у Бога.
8: Да.
7: Читать больше Библию, общаться с умными людьми, с духовными.
8: Вот читать хорошие книги, да.
7: Да. Ну, вот
8: не верить первому попавшемуся, всегда проверять. Ага. Да. Не особенно если.

0: Вы просто вот, да, в таком
1: находится
0: состоянии.
1: В панике, в паническом
0: да,
1: состоянии.
0: Успокоиться да, да, и да. помолиться, да, как бы молитвенно.
1: Точно. Попросить о мудрости.
0: Да. Ну, это ведь тоже, понимаете, Павел Владимирович, очень сложно. Ведь верующие люди, они все прекрасно знают, что нужно молиться и молиться. Как правило, читать и читают. И, тем не менее, все разные. Есть те, которые говорят, да я этого вообще не смотрю. Что ты мне присылал? Не сшли мне эти ролики. Я знаю, вот как Бог сделает, так Он и сделает, я Ему доверяю. Кто-то говорит, а я смотрю, но выборочно. Вот этих смотрю, а этих так вот по уму рассуждаю. А кто-то говорит, а я вообще все смотрю, и все перепостами занимаюсь, и вообще думаю, как бы важную информацию не пропустить. И вообще, и все они разумные люди. Тут мы про клинику не говорим, мы говорим про разумных, нормальных людей, которые совершенно по-разному почему-то при этом реагируют.
1: Ну, смотрите, если мы говорим с христианской позиции, то надо исходить из главного. Вот то, о чем мы с вами говорим, тоже детали. Вот они могут быть разными в тот или иной момент в связи с нашим настроением, депрессивным или радостным, каким-нибудь позитивным или негативным. Мы можем по-разному все это воспринимать, по-разному на это реагировать. Ну, это нормально, это жизнь. Как погода меняется, так и мы меняемся. Но это поверхностное. А в основе должно быть представление... Помните, Спаситель сказал своим... слушателям, своим ученикам, не заботьтесь о завтрашнем дне, он будет сам о себе заботиться, потому что без воли Божьей и волос с головы вашей не упадет. Как малые птицы, да, находят себе, значит, жизнь, и Господь о них заботится. Или посмотрите на лилии полевые, на цветы полевые, как они цветут и растут, и Господь о них заботится. Так и вы. Вот это фундамент. Спаситель здесь не говорит о том, что мы не должны, в принципе, как бы ни о чем заботиться. Не об этом он говорит. А он говорит о том, что в глубине своего сознания, своей жизни мы должны быть спокойны. Если мы спокойны, то вот эти волны, смятения, они как бы будут только на поверхности. Это как на море. Вот в глубине моря, наверху бушует буря, а в глубине все тихо и спокойно. Даже водоросли не шевелятся, да? Вот если мы стоим в этой глубине своей, крепко ногами, то нам, по большому счету, все равно. Что там пишут блогеры, что происходит в этом мире, какая пандемия бушует и так далее. Если Господь положил в своей воле вот, нам заболеть, грубо говоря, или даже умереть, да. Значит, это его воля. Вот, да, мы можем как бы не соглашаться с этим, мы не хотим. Но в своей глубине, если мы принимаем Божий промысел и Божью волю так, как она есть, то мы все равно остаемся спокойными. На поверхности мы волнуемся, а в глубине своей мы успокоены. Если мы исходим из этого, тогда, по большому счету, все равно. Да? Но как бы на среднем уровне, да, о котором вот мы говорим, такой средний уровень, это мудрость. Нам нужна мудрость. И мудрость начинается с терпеливого научения. Вот. Тоже такое заблуждение, свойственное нашему времени. Мы все знаем. Вот. Мы торопимся. Мы, вот какой-то вопрос возник, мы... Уже у нас вот готовое решение, у нас оно уже там где-то есть, мы быстро его высказываем, быстро с ним соглашаемся, начинаем руководствоваться этим решением, там, спрашивать у интернета, что он думает на этот счет. Да. Вот эта поверхностная скорость такая, да, она, как правило, и приводит к большим проблемам. Сталкиваясь с какой-то проблемой, нужно взять паузу. Нужно... притормозить. Не нужно спешить. По крайней мере, нужно до 100 досчитать внутри себя. Да? А лучше несколько дней. И вы с удивлением обнаружите, что спустя несколько дней вопрос потерял актуальность. Он просто вам не интересен. Потому что возникло много других вопросов. Таким образом, мы отфильтровываем вот эти все глупости. Да? Вот. И как мы с вами читали, на этом уровне мудрость, она приходит

0: к тому, кто ее ищет. Вот. Как хорошее образование нельзя получить за один день, или сокровище надо найти. Нужно для этого приложить труд. И Господь будет нами руководить.
1: Ну вот, Павел Владимирович, вот одно это, когда вы говорите, не заботьтесь ни о чем, вот ибо о птичках Бог печется, тем более о вас, о людях, да, венец творения человек. Вот не будем брать в расчет заботы бытовые, да, что есть, где мы будем теперь работать, что будет со здоровьем. Но ведь верующий человек заботится о том, как бы ему пред Богом предстать чистым, спасенным, принятым, как бы вот эти, может быть, если это последние дни моей жизни или это последние месяцы моей жизни, так я должен так духовно, ну, приподняться и к Богу приблизиться, а я это время буду терять на всякую ерунду. Лучше я сейчас буду духовные ролики с утра до вечера смотреть и постоянно в молитве пребывать и забуду все земное. И вот когда это становится мотивом, это же благой мотив.
0: Ну, конечно.
1: И вот это становится мотивом,
0: ну,
1: понимаете?
0: Смотрите, мы же, мы есть то, мы становимся тем, кем мы позволили сделать себя другим людям. Вот. Мы есть то, кто были наши учителя. Мы есть то, кто были наши родители. Мы есть то, какие книги мы читали. Мы есть то, какие у нас друзья были или есть. Мы есть то, какие у нас, какие интересы в себе мы взогревали. И ничто другое. Мы есть что-то такое текучее, постоянно меняющееся, да? Постоянно формирующееся. Вот это как дерево в саду. Если вы хотите вырастить хорошее плодовитое дерево, вы должны постоянно за ним ухаживать. Делать обрезку, смотреть, куда ветви выходят, да, вот, чтобы у них там был свет внутри, обрезать сухое, ну, формировать крону, как мы говорим. Точно так же наша жизнь, она формируется вот всем этим. Поэтому, когда мы говорим, используя такие богатые возможности, которые представляет нам интернет, то мы сознательно формируем себя, выбирая то, что мы смотрим. Вот. А для этого нужна мудрость. Вот когда у нас есть эта мудрость, мы будем смотреть то, что формирует нас положительно, благословение, да? То, что помогает нам состояться как Божьим людям, как христианам. А если у нас мудрости нет, то мы будем открыты всякому ветру течений, учений, глупостей, и жизни человеческой не хватит для того, чтобы все это осмыслить, перепробовать и сделать какой-то вывод. Да, вот такие неразумные люди, они очень быстро меняют направление своей жизни. То одно, то другое, то третье. Вот все пытаются перепробовать. Но так истина не открывается. Истина открывается как раз наоборот, в таком молчаливом размышлении, в попытке услышать волю Божию, а не в деятельном таком движении, когда вот я хватаю за все подряд. Вот, и это то, что помогает нам ориентироваться, эта мудрость помогает нам ориентироваться в этом мире, где можно слышать совершенно противоположные вещи и запутаться в этом. Не так это сложно все.
1: Но сейчас действительно интернет предлагает очень много возможностей, и даже вот, ну, и какие-то ролики, как я уже сказала, проповеди, рассуждения с одной стороны, и с другой стороны у нас благодаря мессенджерам очень много общения с нашими единоверцами, обычными людьми, такие же, как и мы, да, которые тоже высказывают свое мнение, пишут, спрашивают и влияют на нас, ну, да, и тут, мы на кого-то влияем.
0: Тут, знаете, это немножко, может быть, уже другой вопрос. Это вопрос фильтрации информации, которую мы получаем. Человек не обладает безграничными возможностями по поглощению, перевариванию вот этой всей информации. Поэтому мудрость заключается в том, чтобы фильтровать эту информацию. Ну, например, у меня нет телевизора дома. Не потому, что там телевизор – это плохо или что-то такое. Ну, просто нет времени смотреть те глупости, которые там показывают. Да? Ну, просто нет. И желания, и времени нет. Можно искать хорошие книги, читать, да. Можно ходить в церковь, общаться с священником, с людьми, которые жизнь свою посвятили для того, чтобы мудрость Божью знать и ее другим проповедовать. Это, знаете, как когда-то нам навязали всякие заграничные напитки, типа кока-колы, пепси-колы, как будто бы нет чистой воды. Вот. И когда вам хочется пить, вы не можете напиться этими напитками. Чем вы больше будете их пить, из-за того, что там много сахара и всяких добавок, вам еще больше будет захочется пить. Вам просто нужно выпить чистой, обычной, самой обычной воды. И вы тогда и поможете своему организму справиться с жаждой. То же самое здесь происходит. Вот. Вы можете пить всякую ерунду с непонятно каким составом, вот, и вы никогда не напьетесь. А освободите свое сознание, свой ум от этих всех наносных вещей и обратитесь к фундаментальному, к обычному, к чистому.
1: Да, то есть наша главная задача в таких ситуациях, я понимаю, успокоиться, да, повторяю, вернее, да, успокоиться, не как бы сгоряча не принимать никаких решений, помолиться и просить Бога о мудрости. Ну, как абсолютно. Бы основное, да. Пусть Господь поможет нам действительно иметь критическое мышление, разумно реагировать в таких ситуациях. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Избегать выпечки – горький удел всех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Но так лишь все трагично. Знаю одно – выход есть всегда. Готовьте вместе с нами и удивляйтесь, потому что тема нашей сегодняшней встречи – полезная выпечка.
1: Пирожки с проросшей чечевицей. Начинка. Одну луковицу мелко нарезать, выложить в сковороду, слегка намять. Добавить 1 чайную ложку кориандра и, помешивая, тушить около 2 минут. В конце влить 1 столовую ложку растительного масла. Затем добавить 1 стакан вареного риса и 1 стакан проросших зерен чечевицы. Посолить и перемешать. Тесто. 2 стакана пшеницы пропустить через мясорубку. Взять 1 стакан теплой воды, всыпать столовую ложку сахарного песка, чайную ложку соли и чайную ложку дрожжей. Перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить в теплое место на 20 минут. Затем тесто разделить на 16 шариков. Вновь дать постоять около 10 минут. Сформировать пирожки, дать им слегка подняться и выпекать при температуре 220 градусов 20 минут.
2: Давайте фантазировать на кухне и избавляться от стереотипов. Мне кажется, что сегодняшние пирожки – прекрасный тому пример. А мы желаем вам будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». Мы продолжаем разговор о том, что, согласно Библии и Священному Писанию, рассказывается о каналах Божьего откровения своей воли человеку. И сегодня речь пойдет на тему «Бог говорит голосом». Эта тема представлена в Библии и в Священном Писании очень ярко. Мы находим, например, в книге Иова, в 33 главе, в стихах с 14 по 18, такие слова. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Сказано, что он открывает ухо у человека и запечатлевает свое наставление. Бог говорит именно голосом, который человек может слышать. Эта способность Бога обращаться к людям засвидетельствована также и у пророка Исаии в 30 главе, в 21 стихе. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». В апостольских писаниях, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 8 стихе читаем следующее. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Священное Писание заявляет о том, что Дух Святой именно говорит, голос его слышишь, и это нормативное явление в жизни рожденного свыше. Так бывает сказано со всяким рожденным от Духа. Соответственно, вот эта возможность слышать голос Божий должна быть явлением общераспространенным. Она должна быть знакома, эта возможность, тем, кто рожден свыше. В этом же Евангелии чуть дальше, в 10 главе, в стихах со 2 по 4, написано: «А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Далее стих 14. «Я есть пастырь добрый, говорит Иисус, и знаю моих, и мои знают меня». И, наконец, 27 стих этой же 10 главы Евангелия от Иоанна. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». В учении Священного Писания Библии мы находим, что Бог говорит людям голосом. И они, те, кто знает Бога, те, кто во взаимоотношениях с Ним находятся, в состоянии слышать Его голос. Голос говорящий – вот путь, идите по нему. Это способность Божья провозглашать свою волю в жизнь человека так, чтобы у того была уверенность, что он идет правильным путем. В книге Иова мы находим и пример описания того, как звучит Божий голос. Прочитаем стихи с 12 по 17. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его. Только облик был перед глазами моими, тихое веяние, и слышу я голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Так описывал один из друзей Иова свой опыт богообщения. Он не мог явственно разглядеть, кто перед ним, но он четко знал, что к нему проговорил Бог, потому что он услышал слово, он услышал ясный, различимый текст, получил от Бога информацию. Еще один пример мы находим в книге «Деяния апостолов», в 13 главе, в первых трех стихах. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их и далее». Вот перед нами удивительный пример того, как во время собрания, когда верующие находятся вместе, когда они, как сказано, служили Господу и постились, Дух Святой говорит и посылает информацию о том, что и как нужно сделать, кого послать, на какую миссию и так далее. Здесь не описывается, каким образом раздался голос Святого Духа, но совершенно определенно упоминается факт. Дух Святой говорит, говорит руководителям Церкви Божьей, посылает их на миссию, открывает перспективы проповеди, указывает, как именно необходимо совершать служение. Это реальное водительство для Церкви Божьей.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Очень важно задать вопрос о том, как именно это возможно, то есть как звучит Божий голос. В Священном Писании мы находим описание нескольких форматов звучания Божьего голоса человеку. В книге «Исход», в 19 главе, прочитаем стихи 18 и 19. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Это явление засвидетельствовали и все те многие сотни тысяч людей, которые вышли из земли египетской, из дома рабства. Они слышали Божий голос, слышали его своим обыкновенным человеческим слухом. Сказано, Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. В книге «Исход», в 33 главе, в 11 стихе, описан еще один опыт взаимоотношения Моисея с Богом. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Итак, Бог в состоянии говорить ясным, звучащим и слышимым человеческим ухом, специальными приспособлениями в ушной раковине, которые соединены с мозгом человеческим, голосом. Бог говорит голосом точно таким же, какой мы привыкли слышать во взаимоотношениях с людьми. Первый формат звучания Божьего голоса, открытый в Священном Писании, это ясный голос, подобный любой другой речи. Есть еще несколько способов Божьего голоса. реализации и осуществления вот такого формата Божьего откровения. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 12 главе, в стихах с 27 по 29, такие слова. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас. «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Вот здесь перед нами описание феномена, при котором тот, кому адресовано послание, ясно различает слова. Он понимает, что Бог говорит. В словах ясно звучит весть. Окружающие, непосвященные, те, кто не так близок к Богу, они тоже слышат звук. Они слышат, что нечто звучит, но они не могут распознать весть, содержащуюся в этом звуке. Одни говорили: «Это гром», а другие: «Ангел говорил ему». Это состояние, при котором Бог в действительности сообщает какое-то звуковое изречение, но понять его может только человек, для которого это направлено. Окружающие понимают, что нечто происходит, но не в состоянии уразуметь и различить, и вычленить слова. Есть еще один формат звучания Божьего голоса. Мы находим в Священном Писании, в книге пророка Аввакума, во второй главе, в первых двух стихах, такие слова. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Господь в состоянии говорить, как сказано у Аввакума, во мне, внутри человека. Это так называемый внутренний голос. Этот внутренний голос является именно голосом. Это не просто мысль, это не просто идея, появляющаяся в сознании. Это звучащий голос, он различаем, но он раздается внутри. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 10 главе, в стихах 19 и 20 такие слова. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Таким образом, здесь перед нами обетование Иисуса Христа, который говорит о том, что Бог будет говорить. И в особенности в кризисной ситуации, когда нужна большая мудрость, чтобы знать, как отвечать и как провозглашать Божью весть, Иисус Христос дал обещание: «Дух Отца вашего будет говорить в вас». Это вновь голос, это слова, это нечто различимое, но только лишь внутри человека.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Рассказывают о том, как однажды во время приема на важную государственную работу телеграфистом в коридоре сидели многие претенденты на этот пост. Вереница желающих. И вот один пришел чуть позже, немного посидел, а потом вдруг встал и вне очереди направился прямиком в кабинет. Через несколько минут вышел начальник отдела и сообщил, что нужный им человек найден. Поблагодарил всех, кто пришел. Как принято в некоторых обществах, люди посчитали себя ущемленными. Люди посчитали, что их лишили возможности пройти интервью и показать, на что они способны. Когда народ стал возмущаться, начальник объяснил, что в кабинете для интервью по трудоустройству периодически звучало приглашение зайти без очереди тому, кто понимает шифр, на котором звучит этот текст. И когда пришел нужный человек, который знал этот язык шифрования, он сразу был принят на работу. Подобным же образом обстоит дело и в духовных вопросах. Люди могут не слышать голос Божий, потому что они не знают, как он звучит. Они могут не знать Божьего языка. Они могут не знать, каким именно образом Бог посылает сообщение. Этот голос реален, он звучит, человек его слышит, слышит внутри себя, но он должен научиться этот голос слышать. Если задать вопрос о том, а как в принципе и благодаря чему мы воспринимаем звук, то оказывается, что слуховой аппарат, само ухо, ушная раковина и все тончайшее устройство там внутри не является обязательным условием для того, чтобы звучал звук. Мозгом мы на самом деле слышим более чем ушной раковиной. Мозг человека обрабатывает звуки, которые поступают к нему, и он в состоянии их осмысливать, он в состоянии их понимать. Каждому из нас знакома также ситуация, когда раздается звук внутри сознания, именно не внешний, именно не вербальный, раздается звук внутри человеческого мозга, и человек нечто слышит. Это может быть память. Может крик звучать в сознании человека, когда он вспоминает то или иное действие. Уши не работают, а мозг слышит. Сегодня, говоря о том, что Бог говорит человеку голосом, мы узнаем из Священного Писания, что это представлено как нормативное явление. Бог говорит. Более того, тем, кто родился свыше, тем, кто заключил завет с Господом, кто познал духовный мир, для таковых, говорит Священное Писание, это должно быть очень и очень понятно, очень и очень близко. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Господь призывает сегодня людей испытать это влияние. Он делает возможным и для любого из вас звучание этого голоса. Главное – знать Бога. Главное – научиться распознавать Его волю. И тогда вы сможете знать точно, чего ожидает Господь, чего Он хочет, потому что вы будете в состоянии различать Его звук. Как же научиться слышать голос Божий? Может ли человек как-то подготовить себя к тому, чтобы настроиться на божественную волну? В Библии есть целый ряд ответов на этот вопрос. Начать нужно с того, чтобы привыкнуть к голосу Божию, который звучит в Библии в Священном Писании. В Священном Писании неоднократно встречаются такие слова, как «Так говорит Господь» или «И сказал Господь, говоря», или «Слово Божие, которое было тогда-то, тогда-то, тому-то, тому-то». Если человек читает Библию, изучает ее, исследует ее, если она становится частью человеческого естества, тогда он учится распознавать голос Божий. Он знает, как Господь говорит, какой манерой, каково содержание его речи. Он может научиться слушать голос Божий, основательно познакомившись со Священным Писанием.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Во-вторых, говорит Слово Божье, чтобы слышать голос Божий, необходимо родиться свыше. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 3 главе 8 стихе. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким, рожденным от Духа». Вот этот же постулат мы находим в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах с 9 по 16. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 9 по 16. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем вам». Не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Вот здесь описано, каким образом человек может получать от Духа Святого откровение, которое прочим людям абсолютно является недоступным, потому что нет в них опыта рождения свыше, нет Духа Святого, который мог бы работать и открывать им Божью истину. Итак, для того, чтобы научиться слышать голос Божий, необходимо родиться свыше, необходимо родиться от Святого Духа. Но как это сделать? Что такое рождение свыше? Каким образом оно осуществляется? Мы находим ответ на этот вопрос в послании апостола Павла в Ефес, в 1 главе, в 13 стихе. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Человек должен познакомиться с Божьей истиной, узнать, что говорит Священное Писание. И вот когда он услышал благовестие спасения, благовестие Евангелия, благую весть о Божьей любви, о Божьей благодати, если далее сказано, происходит следующее, уверовав в Него, тогда человек запечатляется обетованным Святым Духом. То есть рождение свыше заключается в реакции верой, или точнее приходит в качестве, на основании реакции и принятия верой благой вести о Божьей истине. Об этом же мы читаем и в иных местах Священного Писания, например, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стихи 26-27. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Если человек отвергает Божью истину, Божью правду, если он не верит Богу, тогда Дух Святой не в состоянии осуществить преобразование в человеке. Тогда духовное рождение не осуществляется, тогда Дух Святой не может говорить, ибо человек не распознает его голос. В-третьих, Священное Писание, говоря о том, как же научиться слышать голос Божий, призывает нас жить жизнью освящения. Что это такое? Прочитаем в послании апостола Павла к Римлянам, 8 главе, стихи с 13 по 16. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче», сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Если человек изучает Священное Писание, слышит и читает Божью правду и верой принимает, позволяет Духу Святому произвести возрождение в человеке, тогда после этого Священное Писание призывает жить жизнью освящения. То есть, повторяя слова апостола Павла, необходимо духом умерщвлять дела плоти, дела греховные. ибо тогда Дух Святой будет в состоянии беспрепятственно сообщать нам свою волю, волю Божью. В-четвертых, еще одно условие, которое предлагается для тех, кто желает слышать голос Божий, заключается в призыве служить Богу, служить людям, быть полезным в Церкви Божьей и в обществе в принципе. Дело в том, что подавляющее большинство случаев звучания Божьего голоса, описанного в Библии, представляет собой откровение именно в контексте служения. Например, книга «Деяния апостолов», 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой дает силу тому, кто нуждается в этой силе для помощи другим. «Вы будете моими свидетелями, — говорит Господь. — Вы будете распространять истину о том, что вы

с кем не разговаривать, куда идти, куда не нужно ходить. Когда человек служит, он тогда чаще обнаруживает, что он нуждается в непосредственном Божьем водительстве. И потому, в-четвертых, служите, призывает Господь. И тогда вы чаще будете слышать Божий голос. В-пятых, Евангелие от Луки, 3 глава, стихи 21-22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Мы обнаруживаем, что одно из величайших чудес – нисхождение Духа Святого телесно в виде голубя и звучащий голос Божий во время молитвы Иисуса Христа. И потому, в-пятых, Священное Писание призывает нас молиться, в молитве просить у Бога откровения, мудрости, водительства. И когда мы молимся о том, чтобы Бог открыл свою волю, чтобы Он подсказал нам, куда идти, что делать, какое решение принимать, чрезвычайно важно давать возможность Богу говорить нам. К великому сожалению, очень многие заканчивают молитву, не оставив в ней места для Бога, а нужно спросить и помолчать, чтобы Бог мог сказать свое слово. Бог говорит голосом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии.
0: Дело всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта Сергей Львович Пушкин происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив 2-го Псалма Давида.
2: «Метались смущенные народы, и высились и падали цари».
1: В оригинале это звучит так. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли».
2: «Вертроград моей сестры, Вертроград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный».
1: В оригинале, это 4 глава книги «Песнь песни» записано: «Вертроград заключен, сестра моя невеста, Вертроград заключен, источник запечатлен». Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэт использует образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
2: «Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий».
1: Нам трудно представить ту всеохватывающую роль, которую играла Библия в жизни человека пушкинской поры. Христианская религия определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышление о суете и о том, что всему свое время.
2: «Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости. Тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести.
1: Мотивы книги «Экклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалиптическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину.
2: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
1: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой «легкой поэзии». Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
2: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
1: В середине 20-х годов отношение Пушкина к писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии:
2: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».
1: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника:
2: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих. Кто выше их, единый Бог.
1: Затем Пимен рассказывает послушнику об убийстве царевича Дмитрия. И когда старец уходит, монах заключает:
2: «Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда».
1: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоверности, отступая порой от несомненных исторических фактов. При всей насыщенности трагедии молитвами в ней есть один герой, за кого никто не молится, и кто не молится сам. Это Борис Годунов. Согласно христианской традиции, Пушкин видел в молитве мистическую вертикаль, связующую человека с Богом. Борис Годунов у Пушкина лишен этой связующей нити. «Нельзя молиться за Ирода», – говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда его спросили, не поручает ли он что-нибудь в случае смерти относительно Дантеса, с которым у него была дуэль, Пушкин ответил:
2: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег».
0: Дело всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
2: «Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: «Зачем читать Евангелие?» – спрашивают некоторые люди. Дело в том, что мы живем, можно сказать, в письменную культуру или даже уже в цифровую эпоху, когда мы больше видим текст. Но тогда, когда Евангелие распространялись, они распространялись устно, из уст в уста. Евангелие рассказывалось, то есть оно проповедовалось. Об этом как раз апостол Павел и пишет в своем письме в послании к римлянам. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И в греческом тексте послания к римлянам вместо Слова Божия стоит именно Евангелие. Получается, вера от слышания, а слышание от Евангелия или Благой Вести. Поэтому в первом веке люди учились слушать. Это было очень важное качество, которое помогало людям не только воспринимать информацию, получать ее, но и переживать ее, понимать и что-то воплощать в свою жизнь на практике. Так люди с помощью переданной, да, устно Благой Вести слышали о Христе, о Боге, понимали волю Божию, как им нужно жить, что в жизни следует поменять и так далее. Но когда Евангелия стали записываться, переписываться и передаваться уже теперь как книги, люди научились читать, люди стали читать и, естественно, обращались к Евангелиям за ответом на свои вопросы. Поэтому, отвечая на вопрос, зачем читать Евангелие, в первую очередь, мы читаем Евангелие для того, чтобы понять, прежде всего, каков Бог, каким Он открывает Себя нам вот именно в этом священном тексте. Во-вторых, Евангелие мы читаем не только для того, чтобы понять, какой Бог, но и читаем Евангелие для того, чтобы вникнуть и в самих себя. Потому что Евангелие не только о Боге, о Христе, оно еще и о нас. Это необходимо для того, чтобы увидеть, и как мы близко или далеко отстоим от Бога. И если мы действительно поверили в Бога, ну, то есть, читая Евангелие, вдруг обрели такую веру, то чтение помогает нам и понять как раз самих себя и далее, исправить что-то в своей жизни. Главное в чтении Евангелия – это не подходить формально, а стараться вслушиваться в текст или, другими словами, вчитываться в него, то есть быть внимательным к тому, что мы читаем, не только умом, но и сердцем, откликаться на то, что Бог нам открывает. И вот такое чтение Библии, оно или Евангелие, оно станет для нас очень таким живым переживанием, когда мы будем слышать Бога, который обращается к нам, который открывает себя, каков Он, который показывает свою волю, чего же Он от нас ждет, и побуждает нас что-то исправить не только в самих себе, да, но и в наших отношениях друг с другом, исправить в наших поступках, в наших делах или в наших словах.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». «Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства, поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук. Люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, — пишет дальше Священное Писание, — что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество. Стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости. Тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».